Дорогие братья и сестры во Христе, дорогие друзья, дорогие слушатели, я, Иоанн Красмик, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сердце каждой возрожденной души всегда готово и спешит поделиться тем богатством, которое дал ей Иисус Христос. Также и многие братья и сестры из Германии не остаются в стороне от величайшей нужды этого мира – благая весть о примирении со своим Создателем. 15 замечательных лет Господь направляет наше служение в одну из республик нашей бывшей родины Украину. Каждый раз Он в Своей благодати открывает нам двери и тюрьмы к погибающим душам. Он открывает двери в детские дома и дома инвалидов, к тем, кого принято в мире считать брошенными и отвергнутыми. Он открывает двери страшной тюремной больницы, откуда часто души, так и не увидев свободы, уходят в вечность. Господь милостив ко всем, и мы рады и благодарны, что Он и нас избрал в Свои свидетели. Замечательный стих положил Господь нам на сердце взять с собой в дорогу в этот раз, Деяния апостолов 20:24. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». В семье Михаила Киньо, служителя тюремного братства во Львове, нас встретили 8 апреля. В тот же день мы посетили детскую колонию в городе Городок, где отбывает наказание дети 11-14 лет. После служения подростки получили подарки от братьев и сестер из Германии. Вечером того же дня мы посетили приют в Садовой Вишне. Нас радужно встретили. Директор приюта с большой радостью показала нам подсобное хозяйство, где используется доильный аппарат, который год назад мы привезли из Германии. 9 апреля посетили заключенных во Львовской тюрьме-больнице. Здесь находится 160 тяжелобольных заключенных, туберкулез, рак, СПИД. Из них 15 женщин. В каждой камере-палате мы говорили о воскресении Иисуса Христа, о Его любви, и раздавали гостинцы, купленные во Львове продукты. Две женщины попросили у Бога прощения. Они просили молиться об исцелении, о своих оставленных дома детях. Каждая женщина получила переданный от сестер из Германии подарок. В палатах, камерах у мужчин тоже было сказано Слово Божие. Некоторые просили молиться о прощении грехов и исцелении. Пожелание каждый получил в подарок Новый Завет. Вечером мы посетили семью, которую материально поддерживают братья и сестры из Германии. В этой семье 4 детей. Мама покаялась, в скором будущем желает принять водное крещение. 10 апреля посетили тюрьму номер 30 в городе Львове. Служение проходило около 3 часов. Уже 14 лет мы посещаем эту тюрьму. После проповеди 4 братьев из тюрьмы рассказали о своем покаянии. Продукты питания, которые нам разрешили пронести, мы передали братьям. Вечером в 18 часов посетили тюрьму номер 50 в 100 километрах от Львова. В столовой провели богослужение. Заключенные здесь в основном молодые, впервые осужденные люди. Ребята получили в подарок Новый Завет и продукты питания. После собрания очень тепло пообщались. 11 апреля, воскресенье, посетили во Львове богослужение в церкви, где пастором брат Михаил Киньо. Собрание проходило в новом большом зале. Присутствовало много людей. По окончании собрания состоялось общение с братьями и сестрами. После обеда мы впервые побывали в деревне Рутанцы, где проживает семья Шкальнюк, брат Володя и его супруга Сеня. Большая просьба – молитесь за служение семьи Шкальнюк. Брат Владимир несет тюремное служение, посещает тюрьму номер 30 города Львова 3 раза в неделю,
занимается распространением духовной литературы. Его жена Зеня, несмотря на заботы с тремя детьми, организовала в деревне детское собрание. Деревня Руданцы находится в 40 километрах от Львова. Поездки на служение связаны с расходами на горючее. Сестре Зене для работы с детьми необходимы бумага, карандаши, клей, книги. Много детей в этой группе из неблагополучных семей. И поэтому сестра Зеня после каждого детского собрания угощает детей чаем и сладостями. Когда мы приехали, нас ждали 28 детей. Они подготовили стихи и песни про Иисуса. Мы радовались вместе с ними. Детям раздали подарки. Просьба молиться, чтобы эта работа с детьми и с их родителями в семье продолжалась. Понедельник с сестрой из Львова Оксаны побывали в тюрьме для несовершеннолетних в городе Самборе. Четверо ребят покаялись. После обеда посетили интернат в селе Буков. Там живут 70 девочек-инвалидов. Они нас порадовали стихами и песнями о Христе. Каждая девочка получила подарок. Вечером того же дня мы посетили семьи, которые материально поддерживают братья и сестры из Германии. Для них закупили продукты питания. Большое спасибо и тем читателям Забытого алтаря, которые приняли участие в материальной поддержке вдов, сирот и бедных семей. 13 апреля мы закупили продукты – гречку, муку, сахар, горох, макароны, сыр, молоко, масло, сладости – на сумму 530 евро. По мере надобности эти продукты будут выдаваться в 62 нуждающиеся семьи. После обеда посетили интернат в селе Краковец. Тут живут 70 умственно отсталых детей. По окончании общения дети получили подарки. На обратном пути из села Краковец мы посетили родителей сестры Оксаны. Отец ее парализован. Мы помолились о его исцелении, постарались духовно поддержать семью. Молитесь и вы об этой семье.

Нам его не хватает. Пишет вам по просьбе Анна Журавская из города Сумы, что на Украине. Нет уже с нами и ее мужа Журавского Евгения Станиславовича. В декабре 2009 года он ушел в вечность. Наша малая домашняя группа по-прежнему собирается у Журавских на квартире, но без него. Нам его очень не хватает, но в то же время мы радуемся, что он уже с Господом. Это был удивительный человек. Будучи тяжело больным, он никогда ни на что не жаловался. Он всегда излучал радость и любовь. Сколько стихов из алтаря знал он наизусть и делился нами на собраниях. Мы по-прежнему читаем, передаем другим и даже отсылаем в тюрьмы газету. Благодарны тем, у кого не оскудела рука жертвовать неимущим на оплату газеты. Малая домашняя группа церкви «Благодать» города Сумы, Украина. Не улеглась боль. Верю, что эти зернышки, посеянные вами, взрастут и дадут плод. Многие узнают и уверуют в Божью любовь и истину. «Я есть путь и истина, и жизнь», — сказал Христос. «Да благословит вас Господь Бог в вашем благовестии в семьях. С великой радостью сообщаю вам, что я получаю газету «Забытый алтарь» и очень благодарна вам за ваше внимание и любовь. Раньше мы его привозили из другой местности. Я копировала на ксероксе многое и раздавала другим. Потом возвращала газету. Сейчас перечитываю и раздаю другим. Недавно у меня умер муж, с которым прожили полвека. Еще не улеглась боль в душе, а этот подарок мне в утешение. Да воздаст Бог вам, и кто пожертвовал и поддержал меня в трудное для меня время. Спасибо, спасибо. Мария П. Посылаю вам стихи знакомой поэтессы Елены Муриной. «Ты над всеми. Ты знаешь боль мою, Господь. Ты знаешь все. Ты дух, не плоть. Ты свет и луч душе моей среди скопления скорбей. Но как сравнюсь с тобою я? Ты вера и мечта моя. Ты восхищение с небес. Ты был, ты умер, ты воскрес. Ты корень жизни утвердил и немощным добавил сил. Всех изнемогших поддержал, ведь ты начальник всех начал, предвестник бури и грозы и самой сладостной слезы. Рождающий вселенный рой, мой Бог, кто я перед тобой? Помилуй, в силе снизойди, найди приют в моей груди и распахни ее края, чтоб в тебе укрылась я. Господь, возлюбленный Иисус, с тобою мира не боюсь. Ты выведешь на честный след и сохранишь от всяких бед. Ты можешь все, ты царь и Бог, благослови бегущий год. Хвалить тебя, хвалить и славить, и ни на йоту не слукавить. Благодарю тебя за честь, за то, что ты над всеми есть. Лена Мурина. Спасибо, земляки. Пишу благодарственное слово в адрес земляков, которые живут сейчас в Германии и чьи сердца Бог побудил откликнуться на письмо о церкви Ульяновки Яшалтинского района. Лариса и Борис, сестра Ольга, благодарят Господа за вашу помощь. Эту зиму было тепло в доме молитвы, так как удалось что-то подремонтировать и заменить окна. Спасибо Всевышнему за ваши жертвенные сердца. Узнала об этом от сестры Ларисы, с которой встретилась на молитвенном собрании сестер в церкви города Элисты. Благодарим Бога за всех, кто молится, переживает о своей малой родине, о спасении других. Мира, любви вам в Иисусе Христе. Алтарь наш любимый, ты многим не забытый, печатаешь письма, жертвуешь средства. О, как восхвалить Всевышнего руки, что можно забыть свои личные муки,
что можно любовью согреть с пониманием того, кому нужно ваше внимание. Нина Ширипова, Калмыкия, Россия. Давайте поразмыслим вместе. Откуда взялась традиция возлагать столько венков умершим? А последнее время еще и цветы кидают в могилу на гроб. И всем одинаково, что верующим или неверующим, по болезни ли умер или самовольно ушел из жизни. Не так давно читала в одном журнале, что одному проповеднику возложили 80 венков. А сколько венков возложили нашему дорогому Иисусу Христу, который жизнь отдал за нас, грешников? Я не против венков, но, по-моему, сильно много тоже не стоит. Эти венки неделю полежат, а потом их на свалку. У нас ведь много есть бедных, больных, вдов, сирот. Вот куда можно было бы отправлять эти деньги. Это мое мнение. Жду ответа. Е.Т. Из рук в руки. Получила еще один номер алтаря. Сколько радости и волнения было, когда я в нашу группу снова принесла алтарь. Я, как получаю, читаю несколько раз все статьи, потом отдаю. Переходит алтарь из рук в руки не меньше 20-25 раз. Каждый читает, и молимся за нужды всех, кто пишет. Я не знаю, получу я или нет следующий номер, но мне бы не хотелось терять с вами связь, а хочется участвовать в прославлении Бога и призывать грешников к покаянию. Мне 69 лет. Очень сожалею, что из-за финансовых трудностей не могу сама выписать алтарь. Газета меня поддерживает духовно. Из-за того, что я часто физически немощна, 3 операции было, приходится тратиться на лекарства. Но Господь милостив, Он усмотрит, Он поможет и в исцелении, если на то Его воля. А я надеюсь. Анастасия Киверига, Алматинская область, Казахстан. День поста и молитвы читателя алтаря за наших и не наших детей в следующем месяце будет 7 сентября, каждый первый вторник месяца.

Ну какая польза? Долгое время не могла написать вам, но желание написать было всегда. Иногда думала, ну какая польза от моих писем? Но желание не уходило, а наоборот, становилось тяжело на сердце от того, что молчу. Заботы века сего – вот причина моего молчания. Я не имею особых даров писать стихи и музыку. И всегда думаю о том, что я могу сделать для Господа. В суете упускаю многое, потом печаль на сердце и томление духа. Желание мое, чтобы всем домом служить Господу. Муж мой участвует в слове. Ему зимой пришлось дома быть целый месяц. Он устраивался на другую работу, и надо было ждать 2 недели. Были рождественские выходные. В нем много творческого пробудилось. Подумала, что вот так Господь иногда допускает человеку и болезнь. Бог по своей милости отстраняет человека от суеты, чтобы в нем родилось то, что спрятано глубоко внутри. У нас в церкви есть сестра. Сколько Господь дал ей талантов, и стихи пишет, и рисует хорошо, а Господа редко прославляет этим. Ей, конечно, трудно. Одна воспитывает своих деток. Муж ее не живет с ними. Я рада за тех, кто пишет в алтарь, ведь это делается для Господа. Всегда есть такой соблазн – пожить для себя. Благодарим Бога, мы переехали в другой дом. Нам было тесно, и Господь помог, благословил. Спасибо всем, кто молился о нас. В доме, конечно, просторнее, огород и двор рядом. Также Господь нам дал еще одну дочку. Это Божий подарок. Были и трудности, но Господь помог все преодолеть. Снова вся работа по дому и на кухне была на муже и старших мальчиках. Не обошлось, конечно, и без больницы. Врач была хорошая, все переживала, чтобы мне доходить до срока, чтобы ребенок был доношенный. Славлю Бога за все. Наблюдая за своими детьми, вижу, что им эти трудности во благо. Могут сделать работу и мужскую, и женскую. Я им говорила: «Детки, нам эти трудности надо пережить вместе. Ведь Господь говорит, кто принимает одно дитя во имя Мое, тот Меня принимает. Теперь у нас 2 дочки и 4 сына». Любаша выпросила у Господа себе сестренку. Люба у нас уже первоклассница. Благодарим всех друзей, которые молятся о нас, заботятся. Господь воздаст им во 100 крат. Пишу, как всегда, на кухне, но уже в просторной кухне. И за большим столом у светлого окна, которое обращено в наш собственный двор перед домом. Работы, конечно, в доме больше, чем в квартире, но мы обо всем говорим Иисусу, чтобы Он подсказывал нам, как и что делать. Соседи у нас замечательные. С одной стороны нашего возраста, с другой стороны бабушка с дедушкой. Они к нам приходят и подсказывают, и даже помогают все правильно сделать. Бабушка приходит побыть с детьми, если мне надо по делам, ведь у нас рядом нет родителей. У нас всегда была проблема с этим, но Господь посылал добрых людей. Оля Минина, Кемеровская область, Россия.

Инвалидность тебя не спасет. Мир всем, кто создает каждый номер забытого алтаря, и тем, кто озвучивает его для незрячих, кто сам не может читать. Это письмо я диктую сестре из нашей церкви. Прослушала я письма под копирку, и мне больно стало за этих людей. Если ты инвалид, то не надо кричать об этом на весь белый свет и требовать к себе внимания. Слово Божие учит трудиться своими руками, чтобы было из чего уделить и нуждающемуся. Трудиться для Господа можно и в инвалидной коляске, и даже не имея зрения. Бог дает своим детям разумение, где и как послужить ближним. Я знакома лично, а также слышала о многих сестрах-инвалидах, которые служат Господу. Например, одна сестра, слепая, вяжет детские вещи и раздает в семьи, где есть дети. По-разному трудятся инвалиды, которые хотят быть полезными Господу и ближним. Кричать «Я инвалид, помогите мне» очень стыдно. Николай Беккер, тоже инвалид по зрению, сказал так: «Но о тех, кто не знает Христа, лишь мучение вечности ждет. Ты погибнешь, мой друг, навсегда. Инвалидность тебя не спасет». Если внимательно посмотреть по сторонам, то Господь откроет, где лично ты можешь быть полезным. Важно, чтобы и родители, имеющие детей-инвалидов, с раннего возраста учили их всему, что потом в жизни очень пригодится. Так поступала со мной моя мама. И теперь я радуюсь тому, что, несмотря на отсутствие зрения, могу делать почти всю домашнюю работу. И за это я благодарна Господу. Вера Скрябина, записала сестра Лена, Казахстан.

Думаю, как вы делаете приписку в газете, что авторские статьи не рецензируются и не возвращаются обратно автору. Также можно сделать в газете заметку. Просьба ко всем, кто думает, что можно увеличить свой денежно-материальный доход за счет других верующих, не обращаться в газету за помощью. Газета – это не благотворительное общество. Основное ее предназначение – нести людям благую весть о спасении через жертву Иисуса Христа и принять Его своим Спасителем. А потому не злоупотребляйте милосердием и добротою христиан. Распознать тех, кто ищет только выгоду, легко. Увидеть волка в овечьей шкуре всегда поможет мудрость от Господа через Духа Святого. Тамара Синкевич, Украина. Хочу повести моему брату на Украину свои газеты за год. Он неверующий, но и не отвергает того, что написано в Библии. Говорит, что его еще не коснулось. Надеюсь, что прочитает газету, и Господь его коснется. Мы с мужем не могли без раздражения читать крики под копирку. «Господи, прости нам, и вы простите. Есть много таких, которые только и знают, что просить». Рассылать жалобные письма в Америку, Германию, а на самом деле живут неплохо. Как они не боятся Бога? Ведь Бог знает, как кто живет, что кому нужно. Константин и Анна Колодич. В жизни не писала в газету, но надумала, как прочитала письма просящих милостыню. Какие у людей запросы? Во-первых, сейчас много шарлатанов, предлагающих нетрадиционные методы лечения. У кого есть лишние деньги, те пусть и лечатся у шарлатанов этих. Но просить деньги у других на это нельзя. Когда читала второе письмо, то вспомнила сказку о рыбаке и рыбке. Я знаю христиан, которые живут очень скромно и экономят, чтобы выделить нуждающимся, а их в мире миллионы – голодных, сирот, вдов, и они рады простому хлебу. Христиане не должны жить обильно и роскошно. Библия нас не учит этому. Д.У.

Только я всегда старался приглушить то чувство. Ни к чему оно в зоне. «Да-да, я помню твою историю», — задумчиво сказал Аркадий. И вдруг вскинулся. «Вспомнил! Вспомнил, что хотел тебе сказать. Слушай!» Закончить он не успел. Из дверей кассы вылетел взъерошенный Федька в расстегнутой гимнастерке и красным, как у рака, лицом. «Дура!» — крикнул он, обернувшись, и прошмыгнул к бачку с водой. При этом не увидел, как вслед ему полетела его портупея и плюхнулась на лавку рядом со Сломским. Тот мгновенно запихнул кобуру под ватник. «Шуток не понимаешь!» — еще раз выкрикнул сержант, отставив кружку. Потом сердито уставился на собеседника Якова с явным намерением сорвать на нем зло. «А этот еще откуда? Ну-ка, предъяви документы. Кто такой?» При первом же оклике трое потенциальных пассажиров, два мужика и женщина, мигом выскочили из зала. Следом за ними из кассы выпорхнула и женщина-железнодорожник отца. «От расходившегося НКВДшника добра не жди. По праву, не по праву прикопался он к человеку, значения не имеет, а своя рубашка, она ближе к телу». Сломский резко, словно от удара, выпрямился, и вся его левая щека от уголка рта до глаза импульсивно задергалась. Не сводя с глаз с Федьки, он медленно полез в карман ватника за документами и вдруг согнулся и, сотрясаясь всем телом, зашелся в удушливом кашле. Это еще больше озлило сержанта, и он, не дожидаясь окончания приступа, с силой толкнул Сломского в плечо. Тот, захватившись за грудь, руками беспомощно повалился на лавку. «Ах ты, мизгирь!» — побагровел Яков, и, поймав Федьку за шиворот, приподнял его от пола. «Не видишь, он больной! Я не посмотрю, что ты мой конвойный! Так отделаем! Родная мать не узнает! Понял?» «Понял!» — прохрипел Федька, вращая выпученными от страха глазами. «Пусти!» «Повтори!» — приказал Яков. «Или я сейчас тебя сделаю негодным для службы!» «Да понял, понял!» — голос Федьки оставался хриплым от того, что горло сдавило воротом гимнастерки. «Отпусти его, Яша!» — услышали они голос Сломского. «Пошутил он! Забыл, что мы уже на свободе, вот и пошутил! Он же знает, что если теперь вернется в зону, то победет вместе с тобой на нары. Тебе-то к ним не привыкать, а ему? А, сержант, хочешь на нары? За служебное несоответствие». Яков отпустил конвойного, и тот, ошарашенный таким поворотом дела, тупо вращал глазами и потирал горло. «Какое несоответствие!» Все еще ничего не соображая, но уже без того страха, промямлил он. И смолк. Теперь уже в неподдельной панике, так как увидел в руках Сломского расстегнутую кобуру с торчащей из нее рукояткой нагана. Яков также опешил. Он не видел, как она попала к Сломскому. Сержант инстинктивно схватился рукой за пояс, где должна была быть его собственная. Нету. Все внутри его оборвалось, и в захлестнувшем душу отчаянии он оглянулся в поисках помощи. У дверей кассы стояла кассирша, его несостоявшаяся любовь. Выпивал-то он с той, с другой, но глаз все это время не сводил с нее. И сейчас, даже в этом своем шоковом состоянии, он успел отметить, как она хороша собой. Русоволосая, с толстой длинной косой, не спадающей на грудь с правого плеча, она стояла в каком-то оцепенении, не сводя со Сломского широко раскрытых глаз. Федька понял так, что опасность грозит и ей, и виноват в этом он, ухажер несчастный. Тут он ошибался. Просто она в испуге встретилась с глазами с тем, кто спрятал портупею. Встретилась, да так и приросла к полу, словно ее очаровал этот зэк. Ну что ж, можно было подумать и так. Ведь даже в этой неказистой зэковской одежде он выглядел весьма привлекательно. Этакий мужественный, седовласый интеллигент. И только болезненный, из желта цвет лица, ясно свидетельствовал, кто он есть на самом деле. Но в ее взгляде было что-то другое, и Федька это увидел. Теперь он испугался из-за нее и затравленно заозирался по сторонам. Как ее защитить? От кого ждать помощи? И уже было сделал шаг в сторону девушки с твердым намерением спасти ее, когда до него донесся голос Сломского. «Ладно, не дрейф, парень, держи свою пуколку». Голос чуть насмешливый, но без издевки. «Думаю, что тебе самому не резон с нами ссориться. Чай надоело на вышках торчать.

Тут такая командировка, а? Отдохнешь хоть от жизни собачьей, так нет? Федька, не веря своим ушам, согласно кивнул и судорожно сглотнул слюну. И кобуру принял, не сводя глаз с кассирши. Теперь и Сломский обратил на нее внимание. Она насмотрела на него во все глаза, по-детски прикусив пальцы обеих рук. Сами же глаза были полны слез, и они градом катились по щекам. «Что с тобой, дочка?» — участливо спросил он. — Что стряслось? — Вы, ваша фамилия, вы Сломский? — Да. Он внимательно смотрелся в нее, и голос его дрогнул. — Откуда ты меня знаешь? — Я Аня, — сказала она, и тихо добавила. — Аня Сломская. Аркадий так весь и обмяк. Какие-то доли секунды понадобились ему, что увидеть в этой девушке столь родные черты, стершиеся в памяти за долгие-долгие годы. В следующий миг он подался вперед и уже тянул к ней руки. «Доченька!» — только и успел вымолвить, и вновь скрутило его в удушающем приступе. Он припал на лавку, держась одной рукой за грудь, другую, осыпая поцелуями, не отпускала упавшая перед ним на колени дочь. «Папа, папочка!» — сквозь слезы повторяла она. «Мама вымолила тебя у Бога. Она здесь, со мною. Она очень больна. Но теперь выздоровеет. Вы оба выздоровеете. Вы выздоровеете». Пораженные Яков с Федькой напрочь забыли о своей стычке. Они стали невольными свидетелями самого настоящего чуда — встречи отца с дочерью, что это просто невозможно для них, таких разных и по возрасту, и по положению, зэк и конвоир. Было ясно, как дважды два. Вот так найти друг друга на бескрайних просторах такой огромной страны немыслимо. Кто помог им в этом? И душу каждого из них окутывал благоговейный трепет. Ответ, как те же дважды два, вырисовывался сам собой. Это Божий промысел, это Бог. Казалось, даже время в этом убогом вокзальчике остановилось в безмолвном благоговении перед ним. И все то же мерное бульканье падающих капель только усиливало таинство момента. После минутного замешательства оба засуетились вокруг Аркадия, расстегнули воротник ватника, и когда удушье прошло, уложили на лавку. Аня прибежала с кружкой горячего чая и осторожно отпаивала отца. Живительная влага подействовала, и на щеках его проступил бледный румянец. Силы постепенно возвращались к нему. Наконец он мягко отвел от себя ее руку с кружкой, и она прильнула к его груди. «Как же ты узнала меня, Анечка?» — прошептал он. «Тебе ж 3 только и было в том году». 4, счастливо улыбаясь, поправила она. «Дедушка Семен, твой отец, еще 1/2 назад жил здесь с нами. Лежи, лежи», — упредила она, попытавшегося приподняться отца. «Дедушка еще жив, а вы с ним на одно лицо, даже голос одинаковый. Я так сначала и подумала, он вернулся. Как тут не узнать? Да и фотографии твои всегда висели у нас на стене, а одна, самая большая, и теперь с нами, единственная, которую мама смогла сохранить, когда нас выселяли из дома сюда. Мы здесь уже 6-й год, на вольном поселении. А куда ты ехал?» «Пока до Вологды, потом стал бы вас разыскивать, хотя смутно представлял, с чего начинать. Поезда ждать не стал». Я и минуты лишней не мог там оставаться, а его надо было чуть ли не сутки ждать. Тут товарняк погодился, и тормозная площадка защищенная. Поехал. А вот тут будто столкнул кто с вагона. Аркадий прижал Аню к себе. Мне кажется, я даже голос такой слышал. «Сойди, сойди, как приказ». «Бог это!» — радостно заплакала Аня. «Это он маму услышал. И совсем-то вроде бы еще не замерз, а послушался». Продолжал как бы с собой рассуждать Аркадий, на ходу спрыгнул и вдруг, осознав что-то, простонал. «Боже мой, это же век бы не нашел потом вас, разве ж могло прийти в голову, что вы совсем рядом?» И уже совсем жалобно: «Где же мама, доченька?» Этот его жалобный вскрик вывел Аню из состояния бездействия. «Да-да, сейчас же идем к ней», — заторопилась она и тут же спохватилась. «Сменщица придет только через час. Вдруг кто-то зайдет». Она встретилась глазами с Федором. «Иди, иди, не волнуйся», — виновато улыбнулся он. «Дело у вас такое. Я тут все объясню, если что. То есть мы вот объясним.
торопливо поправился он, указывая на Якова. «Правда?» – обрадовался Аня. «А если мой начальник? Строгий он». «Так и я строгий», – шутливо приосанился сержант. «Идите, все будет в ажуре. И это, не сердись на меня, ладно?» «И вы меня простите», — обратился он уже к Сломскому. «Я когда вернусь, зайду к вам. Можно?» Тот подал ему руку, и сержант крепко пожал ее. Уже распрощавшись, Аркадий остановился в дверях вокзальчика. «Яша, я ведь разузнал о твоем опере Козлове. Не майся душой. Пустили его в расход еще в 37-м. Так что и тут прав оказался твой Андрей. Не надо тебе грех на душу брать. Вести этой можешь верить. Я с одним из его сослуживцев штрафной лямку тянул. Он-то, в отличие от Козлова, червонцем отделался. Да только исход один. Уже на втором году отсидки в ящик сыграл. Закалка жидковатой оказалась. У нас покрепче вышло. Ну, оставайся с Богом». Взволнованный Яков неотрывно смотрел на него. Мимолетность этой встречи вместила в себя столько, сколько не произошло за 5 лет пребывания в зоне. Сразу 2 встречи, 2 события, о каких не можно было и мечтать. Искренняя радость за неожиданный поворот в судьбе такого же, как и он, зэка, и необычайная светлая грусть расставания. Ведь напутствие из его уст «оставайся с Богом». Еще какой-то час назад Яков принял бы за обычную, присущую Сломскому, ироничную насмешку. Теперь это прозвучало так естественно. Как же все перевернулось, и эта весть. На какое-то мгновение она выхолостила душу и породила боль бессилия. Не сбудется его самое заветное желание – месть. Ждать столько лет, жаждать и не свершиться. Но тут же и оттаяла душа, будто только и ждала этой самой вести. Поразительно четко осознал он вдруг, сколь навредил себе этой навязчивой идеей мщения. – В памяти тут же всплыл и застучал рефреном так часто слышанный от Адама стих: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию». Ах, какое бесчетное количество раз увещевал он Якова этими словами. И только вот сейчас он словно прозрел, и в душе оказалось столько места для любви ко всем, ко всей своей семье, к Адаму, Сломскому, Ане, и даже вот к этому его конвойному Федору. «Не мстите за себя, возлюбленные». Яков медленно опустился на колени, облокотился на лавку и закрыл лицо руками.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

Научи меня, учитель, благую весть нести, и к жизни чистой, новой, вслед за тобой идти. Мне истина дороже богатства на земле, и в сердце моем снова слагаю песнь тебе. Учи меня, учитель, и словом наполняй, веди своей дорогой, всю жизнь мне освещай.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

когда я узрю царя всех царей, ему поклонюсь я душою моей. Ведь это наш Бог, он в славе идет, сынам Израиля он вечно снесет.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет вечности» представляет.

Все сии умерли в вере, не получив обетований. А только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Евреям 11 глава с 13 по 16 стихи.

Прогресс и развитие экономической базы предоставили современникам комфортные условия и все необходимое для исключительного, незнакомого прошлым поколениям, наслаждения жизнью. Радио и телеприемники, магнитофоны, быстрая связь с любой почти частью земного шара, пришедшие на смену всему прошлому компьютеры, вместившие в себя все вышеперечисленное и более, автомобили, оснащенные последними открытиями в области компьютеризации – все это сегодняшняя реальность. К сожалению, прогресс не поднял духовного уровня современников. Наоборот, гордость, цинизм, забота только о себе, своем комфорте, благополучии, не думая о другом, одним словом, эгоизм, все, что породили или усугубили удобства. Возникает вопрос, почему? Для христианства эти дни также принесли массу прекрасного. Во-первых, долгожданная свобода. Открылись двери тюрем, беспрепятственная проповедь Евангелия. Прогресс и для христианства оказал немалую услугу. Масса литературы, отпечатанной и распространенной за это последнее десятилетие, по статистике превзошла многие-многие десятки лет. Но, увы, эта литература – плод многих жертвенных сердец, бессонные для кого-то ночи, чьи-то беспрецедентные вклады, оказалась сегодня для некоторых поводом к созданию так называемого христианского рынка. Рынка, хуже того, христианского бизнеса. При этом находятся самые оригинальные, в кавычках, да нельзя наивные, оговорки со ссылкой на трудные времена. Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Говорит апостол Павел в своем письме филиппийцам, 2 глава, 21 стих. Но ведь Христос не изменился. Его слово также осталось верным и сегодня, как и в прошлом. Увы, христианство очень легко приспосабливается к окружению и становится на одну ступень с ним. Возникает вопрос, почему? Вниманию всякого исповедующего Иисуса Христа, ежемесячный аудиожурнал «Христианин сегодня». Второй выпуск, февраль, 98 год. Мы любим восхищаться чьими-то подвигами, восхвалять каких-то далеких нам знакомых и незнакомых героев. Многие искренне признательны всем тем, кто пожертвовал семьей, удобствами, даже жизнью, чтобы современники держали в руках Библию. И такие люди всегда были, есть и будут у нашего Господа. Но это они, так называемые герои веры. Дух Святой на страницах Писания им отводит даже целую главу в послании евреям. Все мы это очень хорошо знаем. Но как же дело обстоит с нами, христианами последних дней? Не возникает ли в наших сердцах желание быть в числе их? Или героями веры могли быть лишь люди прошлого, не идущего ни в какие сравнения с современностью? «Да, это хорошо», — говорят одни, — «но это не так уж легко». Это действительно так. Путь веры — это всегда трудный путь. «Это хорошо», — вторят другие, — «но это приносит страдания, а я не хочу страдать». Увы, это печальная картина современности. Кому же интересно страдать? Третьи с презрением подносят палец к виску, ставя при этом себя намного умнее тех, кого называют героем веры. Может быть, это лишь далекое прошлое, герои веры? Каким же желает видеть Господь христианина сегодня?

Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Сколько бы ни было противоречий и разногласий среди так называемого христианства, все, однако, стремятся в одно место, может быть, даже на одну улицу небесного города, художник и строитель которого – Бог. Вместе с тем, здесь, на земле, так много среди верующих непониманий, разделений, несогласованностей, одним словом, беспорядка. Но ведь Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. 1 Коринфянам 14:33. Разве нет сегодня тех, кого можно по праву назвать церковью святых? Неужели вокруг только лишь одно сектантство? Печальная картина предстает глазу непредвзятого постороннего наблюдателя, когда он слышит приглашение «приходи к нам», рядом с запретом «не ходи туда, там такие-сякие». В прошлом выпуске нашего журнала мы обещали говорить о заповедях Христа, от соблюдения которых зависит его расположение к христианину. И нужно добавить, это исключительно личная ответственность каждого – быть внимательным к заповедям Господа. Заповеди – это всегда слова Бога, но и не просто слова Бога. Заповедь – это что-то обязательное в сущности христианина, представляющее собой детали божественного небесного в его жизни. Первой заповедью, произнесенной самим Господом Иисусом, были такие слова –

Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13:34-35. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Иоанна 15:12.

Сегодня очень много говорят о единстве. Хорошая идея, евангельская концепция. Более того, это желание самого Господа Иисуса Христа, Его просьба к Отцу о единстве всех верующих. Итак, это очень хорошо. Но если присмотреться к тем методам, которыми достигается или поставлена целью достичь единства верующих, становится ясно одно. Не Бог явился автором такого единства. Возникает вопрос, кто же? Это станет ясным позже. Не все знают и понимают те цели, которые поставлены перед современниками сегодня под такой солидной эгидой, как единство верующих. Но это нужно знать. Господь очень часто, обращаясь ко своим слушателям, употреблял такие слова: «Кто имеет уши слышать, да слышит». И сегодня Его Слово – это также то Слово, которое обращено к тем, кто имеет уши. Уже с давних времен, с самого начала существования человечества на Земле, у человека есть один очень солидный враг. Этот враг, само это слово, думаю, хорошо понятно всякому, никогда не имел и не имеет цели и желания быть поспешником человеку или помочь хоть как-то ему. Это его враг. Но я хочу обратить внимание на самое главное при этом. Этот враг человека никогда не приходил к человеку как его враг. Бог в своем слове называет его хитрым змеем. Именно в таком образе он явился в первый раз человеку и не был узнан. Именно так на протяжении веков он не раз принимал вид ангела света для того, чтобы не быть узнанным. Его знание всех слабостей человека, его психологии, всех его данных не раз сослужило ему солидную службу. Но я не буду об этом много говорить. Всякий читающий Библию непременно увидит, как к нему относится Бог и как призван к нему относиться каждый носящий имя Христа. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». 2 Коринфянам 2.11. Так однажды сказал Бог Дух Святой устами своего апостола. Слово очень четко показывает для христианина его вышнее призвание, его неземное назначение, поставленные перед ним цели и все, что может стать на пути достижения этих целей. Важно для нас одно, имея уши, услышать, что Дух говорит церквям. Увы, это не всегда просто. Но не потому, что Бог перестал говорить сегодня, не потому также, что у Него нет тех устами, кого Он бы говорил сегодня. Печально, но последнее время просто пестрит авторитетами, которые затмевают Бога, Его Слово и тех, через кого Он говорит, ибо такие люди всегда были и будут самыми неброскими. Как часто видно, что за каким-то вопросом люди спешат за ответом к людям, вместо того, чтобы обратиться непосредственно к самому Богу. Более того, сплошь и рядом находятся такие, которые даже запрещают, пользуясь своим авторитетом, обращаться к Богу, мотивируя тем, что сам человек не поймет Бога и Его Слово. Увы, это очень печально. Как это все напоминает темную картину средневековья, когда Слово Бога скрывалось от людей с целью держать народ во тьме и манипулировать им, как вздумается. Но возникает вопрос, для кого и для чего было написано и доведено до наших дней Слово Бога?

Если Слово Бога принимается нашим сердцем как Слово Бога, то ему не нужно тратить много времени и усилий для того, чтобы быть понятым. К сожалению, наш духовный слух притуплен грехом. Нам легче услышать и воспринять мнение человеческое, какие-то принципы человеческие, чем Божье. Такова печальная картина греховной человеческой природы. Все больше находится таковых среди современников, которые говорят, что мы все видим в темных красках. Что бы ни говорили в наш адрес, я хочу сказать лишь одно. Если у нас есть духовные глаза и уши, мы призваны видеть и слышать только так, как видит и слышит Господь.

0: Говоря о заповеди любви между христианами, мы не имеем права закрыть глаза на моральную сторону жизни христианства. Бог ненавидит грех и сегодня так же, как Он его ненавидел 2000 лет назад, когда Его Сын, наш Господь Иисус Христос, был оставлен и им сделан грехом за нас. Итак, святость, присущая Богу и Христу Его, должна быть присущей также и христианину. Об этом не стоит много говорить, так как каждый хорошо понимает это. Вместе с тем, как часто говоря о любви друг к другу, забывается святость Господа, Его честь, Его слава, одним словом, любовь к Нему. Как часто братские любовные отношения терпят в своей среде такой грех, который никак не может терпеть Господь, Его святость. Как часто заметна и другая крайность, не делается совсем различие между произвольными или умышленными грехами и слабостью, которую человек сам не в состоянии победить, где нужна братская ходатайственная помощь. Говоря это, просто невозможно не вспомнить слова божественной мудрости, данной Соломону, сказавшему однажды в притчах 27:6. «Искренне укоризны от любящего, и лживые поцелуи ненавидящего». Итак, правильная божественная любовь между христианами, вдохновленная Духом Святым в их жизни и взаимоотношениях, никогда не будет терпеть греха и заблуждений в среде верующих. Она также не будет чрезмерно требовательной там, где есть какие-то слабости, желанием неся их как свои собственные, не пытаясь их прятать, потому что мы члены друг другу. Ефесянам 4:25.
1: Есть один только путь, путь, который нелегок, путь, которым прошел мой Господь Иисус. Пусть на нем не вздохнуть, но тот путь мне так дорог, поругания на нем, но я их не боюсь. Вера видит конец, и конец уж так близок, на престоле Отца, одесную Христа, приготовлен венец. Смерть иль явится призрак, иль дождусь я тот миг и взлечу в небеса.

Позвольте обратить внимание на двух праведников, отмеченных как таковых Духом Святым на страницах Писания, ибо все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Римлянам 15:4. Перед каждым серьезным взором нарисована четкая цель – сохранять надежду. Надежда же для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу. Евреям 6:19. Другими словами, именно через надежду мы познаем глубину происходящего за завесой. К сожалению, многие из христиан никогда не бывали по ту сторону завесы, кроме их положения во Христе. Они ничего не знают более покаяния и крещения. Но в Писании мы видим конкретный призыв возрастать в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. 2 Петра 3:18. Авраам и Лот. Обоих Новый Завет представляет праведниками, но как разителен контраст между ними. Да поможет нам Господь Иисус не только увидеть эту разницу, но и открыть свое сердце для действия Его Духа, проницающего глубины Божьи. 1 Коринфянам 2:10. И сделать свое избрание в пользу Господа, Его Слова и Его желаний. Авраам и Лот вышли вместе из Ура Халдейского. Они вместе пришли в землю Ханаанскую, когда там был голод. До поры до времени они шли одним путем, и трудно было увидеть разницу между этими двумя праведниками. Но Бог, проникающий сердце и судящий все его движения и тенденции, хотел обнажить все, содержащееся в глубине его, и показать нам, живущим в последние дни, как опасно носить имя Христа и быть далеким от него, оказаться в числе спасенных, как головня из огня, вместе с тем потерять все, и все, над чем трудился христианин. И сказал Авраам Лоту: «Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и отделились они друг от друга. Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него: «Возведи очи твои». Бытие, 13 глава, выборочно. Просто невозможно, внимательно читая Писание, не увидеть разницу между этими людьми. Лот возвел очи свои и избрал себе. Аврааму Бог говорит: «Возведи очи твои». Как замечательна эта разница. Тот, кто привык быть в постоянной и полной зависимости от Господа, не мыслит и шага сделать без Него. «Что скажет Он вам, то сделайте». Иоанна 2:5. Дорогой христианин, проходит ли твоя жизнь в полной зависимости от Господа? Живешь ли ты тем, что Он скажет тебе? Или, может быть, ты сначала возводишь свои глаза, делаешь абстрактный анализ ситуации своим умом, а потом решаешь? Лот именно так и сделал. Но давайте посмотрим, к чему привело это. 13 глава книги Бытие представляет нам этого героя, раскинувшего свои шатры до Содома. И тут же Библия говорит, что жители содомские были злы и весьма грешны пред Господом. Допустимо ли христианину избрать такое для себя окружение? Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. 1 Коринфянам 15:33. Последствия такого выбора не заставили себя долго ждать. Лот попал в плен. Все его имущество и сам он оказался в руках врагов. Об этом нам повествует 14 глава книги Бытие. Но возникает вопрос, почему не попал в плен Авраам? Ведь пришедшие для войны цари могли захватить и этого, мирно живущего посреди поля человека, по-человечески сказать, незащищенного. Но нет, все случилось совсем иначе. Авраам с немногими своими друзьями и рабами освободил Лота и возвратил имущество. Увы, не то же ли самое происходит сегодня со многими? Как часто выбор делается в отношении или работы, или учебы, или каких-то повседневных обязанностей христианина на основании увиденного, услышанного, каких-то человеческих рекомендаций, словом, изволения человеческого. Но где же Господь, если Он действительно наш Господь, имеющий вид благочестия, силы же Его отрекшиеся? 2 Тимофею 3:5. На одной из стен собора в Любеке были написаны следующие слова. «Христос, Господь наш, говорит нам, вы называете меня Спасителем и не даете вас спасти. Вы называете меня Светом и не верите в меня.
Вы называете меня путем и не идете им. Вы называете меня жизнью и не желаете ее. Вы называете меня учителем и не следуете мне. Вы называете меня мудрым и не спрашиваете меня. Вы называете меня Господом и не служите мне. Вы называете меня всемогущим и не доверяете мне. И если я когда-нибудь не узнаю вас, не удивляйтесь.

Эти серьезные слова направлены ко всем тем, кто считает себя приверженцем христианского учения, но живет в отчуждении от Бога, Его воли и желаний, курируя свою жизнь самостоятельно, точнее сказать, самовольно. О, да поможет наш возлюбленный Господь Иисус еще многим сегодня обратить серьезное внимание на Его волю и желания, на Его заповеди, чтобы наша жизнь радовала Его, и чтобы Он узнал нас, когда придет этот благословенный час встречи с Ним, который с таким нетерпением ожидают многие.

Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Современные условия жизни очень контрастно отличаются от условий жизни прошлых поколений, но и духовный уровень, к стыду нашему, имеет очень заметное понижение. Чего не хватает современным верующим для послушной, исполненной плодов веры, жизни, прославляющей практически своего Творца и Господа? Что нужно сделать еще Господу для того, чтобы мы относились к Нему и Его Слову с полным доверием и послушанием и сегодня? Не должен ли и сегодня в сердце всякого исповедующего Господа Иисуса Христа зазвучать вопрос: «А не стыдится ли меня мой Бог? Захочет ли Он назвать себя моим Богом? Будет ли и для меня место в том городе, или же Он не узнает меня?»

Вы слушали очередной выпуск ежемесячного аудиожурнала «Христианин сегодня». Если у вас появилось желание стать постоянным получателем такой рубрики на русском языке, вы можете обратиться по телефону на Украине 0612, это код города, 651442, или же написать на любой из адресов издательства «Благая весть» ГБФАУ. С искренней христианской любовью к вам, ваши наименьшие братья во Христе.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7 стих. «Если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам».
0: Пребывающий во Христе имеет глубокие отношения с Ним. Как пара, давно живущая в браке, знает мысли и чувства друг друга, так и любящий Иисуса Христа знает Его желания и находится в гармонии с Ним. Глубокое ежедневное изучение Библии наполняет нас добрыми побуждениями. Так что мы желаем делать то, что делает Иисус, ведь наши внутренние переживания исполнены Его Словом. Тогда мы не будем молиться в соответствии с нашими эгоистичными желаниями, но будем желать созидания и процветания Царства Божьего. Наши сердца наполняются благодарностью и хвалой, и мы передаем Святому Духу все свои заботы, нужды и даже обремененных людей, о которых Дух Святой напоминает нам. Иисус работает в этом мире посредством молитв верующих. Он позволяет нам участвовать в Его работе по спасению грешного мира. А вы молитесь? Как? Молитесь ли вы, пребывая в Духе Святом? Господь имеет определенные намерения. Одно из них – ваша святость. Другое – Его желание спасти всех людей и привести их к познанию истины. Если мы живем в праведности и смирении, то Господне имя освящается. Просите Господа дать вам дух молитвы, чтобы вы могли производить много плода и прославлять Небесного Отца и Иисуса Христа, путеводителя вашей жизни.
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками».
0: Иисус желает, чтобы вы приносили много плода. Он не будет удовлетворен лишь ничтожно малой праведностью вашей жизни, приобретением нескольких искренних людей для Него или вашей жалкой благодарностью Ему. Нет, Господь желает вашего полного освящения. Он хочет, чтобы вы были совершенны, как совершен Отец Небесный. Не будьте самодовольными. Молитва. Мы любим Тебя, Господь Иисус, ведь Ты не постыдился принять нас как своих. Мы просим, чтобы те, кого Ты призвал, пришли к Тебе. Мы упоминаем их имена одно за другим. Мы верим, что Ты спас их уже на кресте. Их спасение подтверждается сошествием Духа Святого на них. Да прославится имя Отца Небесного и Твое имя, Иисус, в Духе Святом. Без Тебя не можем делать ничего. Вопрос 95. На основании чего можно сказать, что мы пребываем в Иисусе, а Он в нас? 2. Наше пребывание в общении с Отцом подтверждается взаимной любовью друг к другу. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 9 по 17 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, 9 стих. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви Моей».
0: Отец так любит Своего Сына, что отверз небеса во время крещения Иисуса в Иордане. Святой Дух сошел тогда в виде голубя, и голос был с небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Это провозглашение Святой Троицы, когда крещение являлось прообразом того, что Иисус понес на себе грехи всего человечества и было отправной точкой для осуществления плана спасения через жертву Божьего Агнца. Сын исполнил волю Отца, из любви отдав себя ради искупления наших грехов. Эта любовь действует не только в отношении Отца к Сыну. Отец и Сын вместе объединились в любви к этому порочному миру, готовя его для великого искупления. Иисус любит нас в той же мере, в какой любит нас Отец. Он был послушен всегда, мы — нет. Ни один из нас не существовал от вечности прежде сотворения мира. Сын избрал нас, грешников, и очистил. Он подарил нам второе рождение от Духа Святого и освятил нас. Нельзя сказать, что мы, как игрушки в его руках, которые можно выбросить при желании. Он думает о нас днем и ночью, заботится, проявляя свою божественную любовь. Он ходатайствует о нас и пишет нам письма любви, которые мы находим в Евангелии. Он побуждает нас к вере, любви, надежде. Если бы мы могли очистить от порока и нечистоты любовь, которая была у наших отцов и матерей, у живущих на земле до нас поколений, то эта любовь казалась бы ничем по сравнению с любовью Иисуса Христа к нам, которая никогда не перестает.
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, стихи 9 и 10. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего, и пребываю в его любви».
0: Иисус предупреждает вас. «Не отдаляйтесь от моей любви. Я люблю вас и ожидаю от вас того же в ответ. Где ваши молитвы? Подобны ли они телефонной связи с небесами? Где ваш вклад в мою работу по спасению этого мира? Я призываю вас к благому, прекрасному, к добрым делам и святости. Пребудьте в моей любви. Дух Святой будет побуждать вас на добрые дела, ведь сам Бог постоянно творит доброе. Грех не любить так, как любит Господь. Христос желает поднять нас на уровень Божьей милости. Будьте милосердны, как я и Отец милосердны. Вы можете думать, что это невозможно. Вы правы, если рассуждать человеческим разумом. Но вы не знаете того, что Христос желает сделать и как Он может поработать в вас. Он посылает вам Святого Духа так, что вы можете любить, как любит Он. Находясь в Духе, апостол Павел говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Иисус свидетельствовал, что его действия никогда не расходились с волей Отца. Он всегда пребывал в Божьей любви. Христос дарует нам мир Божий, молитву в Духе и служение любовью.
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, 11 стих. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна».
0: Вдали от Бога сердце человека испытывает жажду и тревогу. Всегда пребывая в любви Отца, Христос был исполнен радости и блаженства. В нем непрестанно были ликование и хвала Богу. Вместе со спасением Господь желает нам дать и океан своей любви. Наш Бог есть Бог блаженства. В перечне плодов Духа следующей после любви идет радость. Где отвергается грех, там торжествует радость. Христос желает усилить радость спасения в нас, чтобы она могла достичь и других. Радостный человек не может держать радость для себя. Он желает спасти других, помочь им пережить блаженство спасения и счастье пребывания в Боге. Тогда радость наша будет полной, как у многих спасенных. Как сказал апостол Павел, Бог хочет, чтобы все были спасены и познали истину. Благовестие — это источник радости среди страданий и невзгод.
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, стихи 12 и 13. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет большей той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».
0: Иисус любит нас. Он знает нас поименно, знает характер каждого и наше прошлое. Он сопереживает нам в наших проблемах и скорбях. У Него есть план на будущее каждого из нас. Господь всегда готов говорить с нами в наших молитвах, простить грехи наши и ввести нас в святую жизнь, полную чистоты и праведности. Иисус любит нас и желает, чтобы мы любили друг друга. Мы интересуемся нашими родными и друзьями, сочувствуем им в их скорбях и трудностях. Мы начинаем лучше понимать особенности их характера и молитвы, которыми они руководствуются в жизни. Мы находим решение их проблем и предлагаем им ощутимую помощь, проводя с ними время. Если они совершают ошибки, мы прощаем их и с терпением относимся к ним, не упоминая больше об их падениях и проступках. Иисус продемонстрировал истинную любовь на примере своей жизни. Он не просто говорил и помогал, но пожертвовал собой ради грешников. Крест – это венец любви, доказательство Божьей любви к нам –

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Постоянство. Ежедневное чтение и изучение Библии намного эффективнее, чем результат посещения большой и насыщенной годовой конференции. Ежедневная молитва эффективнее, чем трехдневный пост раз в полгода. Все это подтверждает Писание. Например, в Римлянам, 2 глава, 7 стих, «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную». Заметим, что апостол Павел делает акцент на постоянстве, а не на грандиозности. В связи с этим вспоминается притча Христа о неправедном судье и вдове, обладавшей постоянством, которая приходила и потихоньку докучала ему, пока он не защитил ее. А представьте себе, если бы она после первого отказа больше не пошла к судье, или еще хуже, взяла бы в аренду бульдозер и снесла его дом, чтобы привлечь внимание судьи к своей проблеме. Ни бездействие, ни грандиозность не помогли бы. Еще одной причиной важности постоянства является то, что это качество есть основой других добрых качеств, например, верности. Давайте вспомним Даниила. «Сам Дарий свидетельствовал о нем: Бог твой, которому ты неизменно служишь». Даниила, 6 глава, 16 стих. В чем царь видел неизменность или, другими словами, постоянство? Во-первых, в том, что Даниил не ел идоложертвенного. Даниила, 1 глава, 8 стих. «Со дня своего прибытия в Вавилон и ежедневно, 3 раза в день, молился живому Богу». Даниила, 6 глава, 10 стих. Это то, о чем говорит Писание, но я уверен, что и в других аспектах поведения это качество было явно заметно в Данииле. И в этом постоянстве Дарий увидел верность, чем сразу воспользовался, желая поставить Даниила над всем царством. По сути дела, Даниил стал для него опорою и подкреплением, каким может быть только человек верный. Даниила, 11 глава, 1 стих. Заметьте, что в случае с Даниилом постоянство началось с малого, с азов, просто не есть идоложертвенного, и только после этого начались толкования снов и управление империей. Верный в малом и во многом верен. Луки, 16 глава, 10 стих. Для контраста хочу привести пример непостоянства и неверности в лице египетского фараона, который, в отличие от Даниила, не мог быть подкреплением. «Вот ты думаешь опереться на Египет? На эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее».

Истреблю у тебя людей и скот. Иезекииля, 26 глава, 6-8 стих. Отсюда видно, что от непостоянства и неверности страдает и терпит ущерб не только сам человек, но и окружающие. Постоянство также является основой такого качества, как надежность. Иисус Христос однажды сказал: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Луки 9 глава, 62 стих. На примере землепашца наш Господь показывает связь постоянства с благонадежностью. Человек, который не имеет постоянства в наблюдении за плугом и бороздой, не сможет сделать ее ровной. Но это еще полбеды. В кривых бороздах семя тоже взошло бы. Но человек, озирающийся назад, готов вообще бросить плуг, если увидит что-то более интересное, чем земледелие. Ведь с этой целью он, скорее всего, и оборачивается. И тогда порученная ему работа вообще не будет закончена. Хотелось бы также подчеркнуть отличие надежности от благонадежности. Благонадежность – это надежность в добром деле, тогда как просто надежность может быть и в недобром. Стоит вспомнить негодного раба, который закопал полученный им талант серебра, чтобы потом просто вернуть его господину. У него, наверное, получилось вернуть деньги в целости и сохранности потому, что он закопал их очень надежно. Также лжецы очень надежные по-своему люди. Можно быть уверенным, что они тебя обязательно обманут. Именно поэтому, говоря о постоянстве, апостол Павел добавлял, что такое должно быть в добром деле. Римлянам 2 глава 7 стих. Я думаю, что само собой разумеющимся является то, что отсутствие постоянства является признаком неверности, ненадежности, лени и, соответственно, бесплодия в христианской жизни. Эти плохие качества тоже идут рука об руку, как об этом свидетельствует Соломон, что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Притчи 10 глава, 26 стих. В таких людях одна польза – посылать их за смертью. Где же взять это постоянство? Мы все понимаем, что оно не программируется Богом в день нашего покаяния или крещения, как система автополива. Наоборот, оно приобретается самодисциплиной в духовной жизни по вдохновению Духа Святого, живущего в нас. Почему верующему хочется молиться, читать Библию и быть в общении святых? Потому что он алчит и жаждет правды. Матфея 5 глава 6 стих. Почему его не останавливают гонения? Потому что в своем изгнании за правду он видит блаженство, обладание Царствием Божиим. Матфея 5 глава 10 стих. У христианина, достигающего постоянства, этот образ жизни становится совсем не тяжелым трудом, но привычкой. О таких христианах, которые самодисциплиной приучают себя не только к постоянству, но ко всякому добру, так, что оно для них становится привычно, говорит апостол Павел. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Евреям 5 глава 14 стих. Приучить свои чувства и себя к постоянству в добром деле до такой степени, что это станет привычкой, значит принести добрый плод для Царствия Божия. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Ефесянам 6 глава 18 стих. Аскапко. Голос Бога. У Бога случайностей не бывает.
У Бога одна цель – спасти мою.

и твою душу. 25 марта, много лет назад, Бог особенно искал меня, тогда блудного сына. Я никогда не забуду этот день. Во время весенних каникул я поехал в деревню к моей бабушке. Дома я никогда не слышал о Христе, о любви Господа. И вот на этих весенних каникулах я впервые попал на собрание верующих. Когда я увидел молящихся детей, мне так захотелось молиться, но я молиться не мог. Каждая клетка моего тела была в страхе. И ночью я пришел к постели моей бабушки и говорю: «Бабушка, я больше так не могу. Я не могу больше спать. Что мне делать? Я так хочу к Иисусу». Она мне просто ответила: «Внучек, скажи это Иисусу». И я сказал: «Господи, я больше так не могу. Научи меня молиться. Научи меня радоваться так, как радуются люди, имеющие тебя на земле». Иисус все грехи мои простил и наполнил сердце радостью спасения, и я не жалею о моей встрече с Иисусом. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 19 главу, с 1 по 10 стих, о человеке, который вернулся в дом отца. По нашей планете Земля идет Иисус через Иерихон в Иерусалим на свои крестные страдания. Последний раз Иисус проходит через этот город. И вот здесь одна душа жаждет спасения. Это выражалось в желании Закхея увидеть Иисуса. В сердце этого человека появляется первая искорка желания вернуться домой, к Богу. Если грешник делает один шаг, Бог идет в 10 раз быстрее ему навстречу. Закхей был самым грешным человеком в Иерихоне, тем, который забирал последнее у вдовы. Дети от него убегали в страхе. Он был мытарем. Но в его грешном сердце появилось желание встретиться с Иисусом. Эта евангельская повесть нам говорит об отношении Бога к грешному человеку. Притча о блудном сыне была сказана тогда, когда фарисеи и книжники сделали заключение об Иисусе: «Христос – друг мытарям и грешникам». Да, да, на самом деле Иисус является другом грешников. Иисус идет навстречу к человеку, который считает себя грешником. И вот теперь Иисус проходит той дорогой, где на смоковнице находится Закхей. Многие из нас пережили в свое время чувство боязни общественного мнения. Оно очень живучее в сердце каждого человека. «А что обо мне скажет тот? А что скажет другой, третий? А если я вдруг захочу служить Богу и возвратиться в отцовский дом?» Это пережил и блудный сын. Он, возможно, давно решился идти домой, но что скажут друзья? И вот Закхей превозмог это чувство. Даже дети смеялись: «Дяденька лезет на дерево». Очень смешно, но для Закхея это не было смешным. Для него было все проще. У него в сердце горело одно желание: «Я хочу увидеть Иисуса. Пусть теперь люди думают обо мне, что хотят. Пусть я даже влезу на смоковницу». И боязнь общественного мнения ушла. Иисус проходит мимо. И вы заметили этого человека, грешного человека в Иерихоне. Иисус называет по имени Закхеем.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 12.
4: В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему:
5: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу».
4: Он же сказал им:
6: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
4: И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его:
7: «Можно ли исцелять в субботы?»
4: Он же сказал им:
6: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро?»
4: Тогда говорит человеку тому:
6: «Протяни руку твою».
4: И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех. И запретил им объявлять о нем: «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
8: Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы».
4: Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил:
9: «Не это ли Христос, сын Давидов?»
4: Фарисеи же, услышав сие, сказали:
10: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского».
4: Но Иисус, зная помышления их, сказал им:
6: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит дом его. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.
4: Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали:
7: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение».
4: Но он сказал им в ответ:
6: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того, последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом.
4: Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему:
11: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою».
4: Он же сказал в ответ говорившему:
6: «Кто матерь моя и кто братья мои?»
4: И, указав рукою своею на учеников своих, сказал:
6: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь».
3: Глава 13.
4: Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря:
6: «Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: И, приступив, ученики сказали ему:
12: «Для чего притчами говоришь им?»
4: Он сказал им в ответ:
6: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: „Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому, слушающему слово о царстве и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30.
4: Другую притчу предложил он им, говоря:
6: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою».
4: Иную притчу предложил он им, говоря:
6: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его».
4: Иную притчу сказал он им:
6: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все».
4: Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит:
8: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира».
4: Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали:
12: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле».
4: Он же сказал им в ответ:
6: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Еще, подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще, подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще, подобно Царство Небесное, неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов.
4: И спросил их Иисус:
6: поняли ли вы все это?
4: Они говорят ему:
13: так, Господи.
4: Он же сказал им:
6: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новые и старые.
4: И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их так, что они изумлялись и говорили:
13: откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария и братья его, Иаков и Иосий, и Симон и Иуда?
14: И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?
4: И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им:
6: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем.
4: И не совершил там многих чудес по неверию их.
3: Глава 14.
4: В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем:
15: это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им.
4: Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему:
16: не должно тебе иметь ее.
4: И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала:
14: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя.
4: И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и жалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали:
17: место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи.
4: Но Иисус сказал им:
6: не нужно им идти, вы дайте им есть.
4: Они же говорят ему:
18: у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы.
4: Он сказал:
6: принесите их мне сюда.
4: И велел народу возлечь на траву. И, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили:
17: «Это призрак!»
4: И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал:
19: «Ободритесь! Это я, не бойтесь!»
4: Петр сказал ему в ответ:
20: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде!»
4: Он же сказал:
19: «Иди!»
4: И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал:
20: «Господи, спаси меня!»
4: Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему:
6: «Маловерный, зачем ты усомнился?»
4: И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали:
17: «Истинно, ты Сын Божий!»
4: И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись.
3: Глава 15.
4: Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят:
21: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?»
4: Он же сказал им в ответ:
6: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим».
4: И, призвав народ, сказал им:
6: «Слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека».
4: Тогда ученики его, приступив, сказали ему:
17: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?»
4: Он же сказал в ответ:
6: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму».
4: Петр же, отвечая, сказал ему:
11: «Изъясни нам притчу сию».
4: Иисус сказал:
6: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека».
4: И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему:
22: «Помилуй меня, Господи, Сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!»
4: Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его:
17: «Отпусти ее, потому что кричит за нами».
4: Он же сказал в ответ:
6: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева».
4: А она, подойдя, кланялась ему и говорила:
22: «Господи, помоги мне!»
4: Он же сказал в ответ:
6: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам».
4: Она сказала:
22: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их».
4: Тогда Иисус сказал ей в ответ:
6: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему».
4: И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им:
6: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге».
4: И говорят ему ученики его:
17: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?»
4: Говорит им Иисус:
6: «Сколько у вас хлебов?»
4: Они же сказали:
18: 7 и немного рыбок».
4: Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение 13 главы Евангелия от Матфея, в которой Иисус говорит притчи о Царстве Небесном. Впервые в Евангелии от Матфея мы читаем, что Иисус заговорил притчами именно в 13 главе. В греческом языке притчи соответствуют два слова, которые можно перевести как «идти бок о бок». Притча дает возможность сравнить известную истину с неизвестной, то есть как бы ставит их бок о бок. Богословы так определяют притчу. Это серьезный рассказ в границах вероятности о каком-либо деянии, указывающий на какую-либо нравственную или духовную истину. Притча отличается от басни. Дело в том, что в баснях животным и растениям приписываются речи и поступки людей, чего никогда не бывает в притчах. Кроме того, в баснях на первый план выдвигаются герои, а в притчах рассматривается общая мысль, идея. И, наконец, басня всегда есть вымысел, в то время как притча содержит действительные события из реальной жизни. Иисус никогда не говорил лжи, его нельзя обвинить в том, что он фантазировал или преувеличивал что-нибудь. Поэтому во всех притчах мы можем найти соответствующую действительности невымышленную характеристику тогдашнего времени. Примечательно, что, рассказывая о действительных событиях, Иисус никогда не упоминает о настоящих действующих лицах и о времени совершения событий. Все они являются, можно сказать, анонимными. Но в то же время из притчи видно, что Христос превосходно знал жизнь и видел в ней то, что другие не могли видеть. Он применял действительные события с такой проницательностью, которая не свойственна обыкновенным людям. Более того, в рассматриваемых нами притчах из 13 главы Христос открывал своим ученикам тайны, тайны Царства Небесного. Итак, давайте вместе с доктором МакГи поразмышляем над значением этих притч. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей передаче мы продолжим разговор о 13 главе Евангелия от Матфея и рассмотрим три другие притчи, которые наш Господь рассказал о Царстве Небесном. Начиная с 24 стиха этой главы, записана притча о пшенице и плевелах. «Другую притчу предложил он им, говоря: „Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем“». В этой притче Господь продолжает разговор о том вопросе, который Он затронул в притче о сеятеле. В предыдущей притче Господь указал, что лишь 1/4 часть всех посеянных зерен попадает в хорошую почву. Остальные 3/4 ничего не приносят, потому что те, кто слышит слово, не откликаются на него. Другими словами, они не обретают спасения. Из всех людей, которые слышат слово Бога, лишь 1/4 составляют истинно спасенные люди. Будучи служителем, я обнаружил, что процент обретших истинное спасение оказывается еще меньше. Если из 10 откликнувшихся на мой призыв принять Христа хотя бы один сделает это по-настоящему, я буду считать, что хорошо справляюсь со своей задачей. Другие мои коллеги подтверждают ту же статистику. А один знаменитый евангелист как-то сказал мне, что лишь 3% из тех людей, с которыми он работает, можно считать истинно обращенными. Так что, как видите, наши результаты не столь уж высоки. Однако мы благодарим Бога за каждого, кто действительно приходит ко Христу. Итак, мы даем Божье Слово людям, и вот что с ним происходит. В этой притче продолжается разговор о небесном царстве в этом мире, однако сейчас мы увидим другую грань этого царства. Здесь мы вновь читаем притчу о крестьянине, который засеял свое поле пшеницей. Давайте прочитаем стих 25. «Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел». Обратите внимание, кто именно здесь спал, когда пришел враг. мы видим, что враг пришел, пока спали люди. Помните, что сеятель – это Господь, который не дремлет и не спит, а враг – это сатана, который сеет плевелы между пшеницей. Что такое плевелы? Плевелы, друзья, это лжеучение. И в наши дни с подобными посевами плевел мы встречаемся нередко. Прочтем 26 стих. «Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы». Когда плевелы и пшеница только начинают всходить, очень трудно отличить одни ростки от других. И действительно, учение многих культов и сект, на первый взгляд, кажется весьма здравым. И только если вы будете слушать их учение достаточно долго, вам удастся выявить ошибочность их взглядов. Дело в том, что никакие культы не приступают к изложению своих ложных представлений сразу же. Иногда мне говорят: «Почему вы критикуете такого-то проповедника? Мы слышали его проповеди, он несет людям Евангелие». Да, я не сомневаюсь, что он действительно время от времени проповедует Евангелие. Однако есть и другие вещи, которым он учит и которые совершенно ошибочны. Подобные проповедники сеют плевелы между пшеницей. В следующих стихах мы видим, что сеятель прекрасно знает, кто именно виноват в появлении плевел. Прочтем стихи с 27 по 30. «Придя же рабы домовладыки, сказали ему: „Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им: „Враг человека сделал это“. А рабы сказали ему: „Хочешь ли мы пойдем выберем их?“ Но он сказал: „Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою“. Но посмотрите, что говорит наш Господь: „Не старайтесь избавиться от плевел. Оставьте их расти вместе с пшеницей. Когда я приду, вы сами сумеете распознать, кто есть кто, кто пшеница, а кто сорняк“. Кто-то однажды спросил меня: „Как по-вашему, мир становится лучше?“ В ответ я сказал, что да, я считаю, что мир становится лучше. Но если бы кто-нибудь другой спросил меня тогда: „А может быть, мир становится хуже?“ Я бы ответил ему, что мир действительно становится хуже. Услышав оба моих ответа, вы бы наверняка подумали, что я хочу угодить всем или что у меня нет своего мнения. Но дело в том, что оба ответа верны. Дело в том, что в этом мире одновременно растут и пшеница, и плевелы. Пшеница поднимается, и мир от этого становится лучше. Действительно, никогда прежде Библия не преподавалась в этом мире столь широко, как сейчас. Я благодарен за это Богу. В этом мире есть множество Его святых, которые всем сердцем любят своего Господа и которые готовы принять смерть, защищая Его. Но в то же самое время этот мир становится хуже. Дело в том, что в этом мире одновременно появляется и много плевел. Я долгое время работал пастором. Когда я только начинал свое служение, мною двигало стремление очистить свою церковь от чужеродных, неискренних людей. Но получилось почти наоборот. По сути дела, моя церковь попыталась очиститься, избавиться от меня. И я тогда понял, что я не смогу исправить свою церковь. Мне было радостно узнать из этого отрывка Священного Писания, а также из других подобных отрывков, что моя задача – это проповедовать Слово. И я более не пытаюсь заниматься прополкой сорняков. потому что когда вытаскивают сорняки, можно по ошибке повредить и здоровые ростки. Сейчас я точно знаю, что моя задача не выпалывать сорняки, а сеять пшеницу, сеять Слово Божье. Это моя наипервейшая и единственная задача. В этом мире одновременно растут и пшеница, и плевелы. Такова картина Царства Небесного в христианском мире в наши дни. Так будет вплоть до Его возвращения, когда Он установит Свое Царство на этой земле. Причем этот символ не относится к истинной Церкви нашего Господа, а скорее показывает формальную, организованную Церковь. Но помните, что организованная Церковь – это вовсе не Его Церковь. Его Церковь состоит из невидимых членов, святых. Причем, говоря «невидимая», я не ограничиваюсь какой-то церковной организацией. Истинная церковь состоит из истинных верующих, независимо от принадлежности к какой-то деноминации. Истинные верующие – это те, кто доверились Иисусу Христу как своему Спасителю, те, кто покоятся в Нем, те, кто любят Его Слово. Это и есть подлинная проверка. Так что не следует переживать, если вы знаете, что пшеница и плевелы растут вместе. Однажды Господь возьмет свой серп и отделит пшеницу от сорняков. Я рад, что не на меня Он возложил эту задачу, ибо я могу по ошибке повредить и здоровые ростки. Далее Господь рассказывает им другую притчу. В этой притче говорится о совершенно ином семени. Прочтем стихи 31 и 32. «Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Едва ли горчичное зерно может каким-то образом символизировать церковь или отдельных христиан. Однако символом верующего является плодоносящее растение. А горчица – это приправа, которая не имеет пищевой ценности. Ее можно добавить к блюду для вкуса, но не более того. Есть вы ее не сможете. Здесь сказано, что горчичное зернышко меньше всех семян. Несколько лет назад один проповедник вдруг сделал открытие. Он выяснил, что горчичное зерно вовсе не самое маленькое семечко в мире, и решил, что нашел в Библии ошибку. Но спрашивается, что имел в виду Господь, говоря «меньшее из всех семян»? Я думаю, что горчичное зерно – это меньшее из всех семян, о которых было известно слушателям нашего Господа. По крайней мере, можно сказать, что горчичное зерно – самое маленькое среди растений такого класса, как горчичное дерево. То есть, это просто достаточно мелкое семечко. Сказано, что когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Это маленькое семечко однажды вырастает и становится громадным деревом, настолько большим, что даже птицы могут вить в его ветвях гнезда. Эта притча символизирует внешний рост христианского мира, в то время как притча о закваске говорит о его внутреннем состоянии. Церковь не сумела обратить к Богу весь этот мир, однако она оказывает на него колоссальное влияние. Поэтому любой уголок этого мира, куда дошло христианство, можно называть термином «христианский мир». Эта притча характеризует внешний рост формальной церкви. Такая церковь и этот мир перемешались, как перемешались верующие в церкви и неверующие в этом мире. Дело в том, что верующие в наши дни ведут себя и живут очень похоже на неверующих. А христианин должен быть солью земли, а не горчицей. В этой притче есть фраза: «Прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Несколько лет назад я слышал, как один проповедник говорил, что птицы в этой притче символизируют различные деноминации. Он говорил о баптистских птицах, о птицах пресвитерианства, методизма и других церковных групп. Однако подобное объяснение, несомненно, противоречит толкованию этого символа, которое дал сам Господь в притче о сеятеле. Мы можем быть уверены, что птицы во всех этих притчах не могут олицетворять что-то хорошее. Они всегда являются символом зла. Ведь именно птицы прилетели и склевали семя, упавшее при дороге в притче о сеятеле. Наш Господь говорит, что птицы олицетворяют его врага, сатану. И я боюсь, что в наши дни христианский мир, подобно этому горчичному дереву, наполнен нечистыми птицами. Далее, в 33 стихе, мы читаем притчу о закваске. Надо сказать, что это ключевая притча 13 главы, поэтому обратите внимание на учение этого стиха. «Иную притчу сказал он им: Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». Спрашивается, что олицетворяет здесь закваска? Некоторые истолковывают этот смысл, говоря, что закваска – это Евангелие. Но это далеко не так. Мы знаем, что нигде в Писании закваска не используется как символ чего-то хорошего. Закваска – это всегда олицетворение зла. Вообще, слово «закваска» встречается в Библии 98 раз. Из них 75 раз в Ветхом Завете и 23 раза в Новом. И всегда этот образ используется в отрицательном смысле. Один комментатор указал, что иудейские раввины тоже обычно использовали слово «закваска» как символ зла. Мы помним, что в Ветхом Завете евреям было запрещено использовать закваску в хлебных приношениях Богу. А в Новом Завете наш Господь велел ученикам беречься закваски фарисейской и саддукейской. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 5 главе в 8 стихе тоже говорит о закваске порока и лукавства. Символы, используемые в Писании, не должны противоречить друг другу, а потому мы можем быть уверены, что закваска в этом отрывке используется как символ зла. Так что закваска просто не может означать Евангелие. В этой притче символом Евангелия являются 3 меры муки. Откуда мы это знаем? Да потому что мука делается из зерен пшеницы. А в притче о сеятеле наш Господь сам сказал, что зерна или семя олицетворяют Божье Слово. Итак, эта притча символизирует то, что происходит с Божьим Словом в этой земле в наше время, во время между Вознесением Христа и Его приходом во второй раз. Посмотрим, что происходит дальше. Женщина берет закваску, символ зла, и кладет ее в муку, которая олицетворяет Слово Божье. Надо сказать, что мы видим справедливость этой притчи в наши дни. В этом мире нет ни одного культа, который бы игнорировал Библию. Оказывается, что даже те, кто поклоняется сатане и бесам, используют Библию. Итак, всевозможные лжеучителя вкладывают закваску в муку, Слово Бога. Что делать закваска? Обычно закваска, то есть дрожжи, используется для процесса брожения. Когда дрожжи попадают в тесто,

0: пироги в духовку. А знаете, что произойдет, если позволить тесту продолжать подниматься? В этом случае получается бесформенный блин, который вы не захотите есть. Так что закваска здесь – это символ зла. Эта притча говорит нам, что вторжение, лжеучение в церковь, в конце концов, приведет к полному отступлению. Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Сам Господь Иисус Христос сказал в Евангелии от Луки, в 18 главе, в 8 стихе так. «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Надо сказать, что по-гречески этот вопрос звучит так, что отрицательный ответ как бы подразумевается. Иными словами, когда Господь вернется на эту землю, Он найдет здесь полное отступление. Так и апостол Павел во втором послании к Тимофею предостерегает, что придет время, когда люди перестанут воспринимать здравое учение. А описание полного и окончательного отступничества церкви мы находим в книге Откровения в послании к церкви Лаодике. Далее мы читаем в 34 и в 35 стихах. «Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, да сбудется реченное через пророка, который говорит, отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Обратите внимание на эту фразу «изреку сокровенное от создания мира». Она означает, что наш Господь дает здесь совершенно новую истину. То, что Он говорит в этих притчах, люди Ветхого Завета никогда прежде не слышали. «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к Нему, ученики Его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Иисус отпустил народ и собрал всех своих учеников. Сейчас Он хочет разъяснить им значение притчи о плевелах. Мы уже разобрали смысл этой притчи, но все-таки давайте прочтем то, что говорит Писание в стихах с 37 по 43. «Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий». Поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Это истинная картина христианского мира в наши дни. Господь никогда не ошибался в своих предсказаниях, и все это исполнилось совершенно точно. «Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Я еще раз напоминаю вам, что эти суровые слова произносит мягкий и кроткий Иисус, ибо Он справедливый Господь и должен воздать всем по заслугам. На этом мы закончим сегодня и продолжим изучение 13 главы Евангелия от Матфея в нашей следующей передаче.
1: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы разобрали значение притч о плевелах

о горчичном зерне и о закваске. Они дают представление о том, что представляет собой Царство Небесное. В отличие от ветхозаветнего понимания, Царство Небесное предстает не только как царство праведных людей, но как место, где растут и плевелы, как сказано в притче, то есть сыны лукавого. Однако такое состояние Царства Небесного будет только до определенного времени, до кончины века. Под кончиной века понимается пришествие Иисуса Христа и суд, после чего все плевелы будут уничтожены. Участь тех, кто не войдет в Царство Небесное, это плач и скрежет зубов, то есть состояние эмоционального и физического мучения. Эти выражения указывают на приговор столь тяжкий, что Иисус сошел с небес и претерпел мучение и смерть для того, чтобы избавить людей от этих страданий. И вопрос состоит лишь в том, согласится ли человек принять этот дар любви, который предлагает ему Христос. В притче говорится, что праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Эти слова перекликаются с пророчеством Даниила, который говорит в 3 стихе 12 главы. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда». Не правда ли, славная участь ожидает тех, кто будет участником Царства Небесного? Стоит поразмыслить об этом сейчас, сегодня, пока еще есть время.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Дима Аверин. Дима, здравствуй.
4: Здравствуйте.
3: Дима – служитель, церковный служитель. Он служит в центре адаптации. Дима, такие слова – адаптация, реабилитация. Лучше ты сам расскажешь, что это за центр адаптации и кого и к чему ты адаптируешь или от чего?
4: Центр адаптации – это одна из частей программы реабилитации реабилитационных центров Ассоциации церквей Подмосковья. Общий курс реабилитации 8 месяцев и идет 5 месяцев – это реабилитация, и 3 месяца – это адаптация после реабилитации. Вот на этой адаптации я и служитель.
3: Дима, а представляешь, вот сейчас наши слушатели, они понятия даже не имеют, от чего реабилитируются ваши пациенты. То есть мы сейчас все расскажем, у нас есть достаточно много времени, мы проведем сейчас программу именно с тобой, вот как с личностью, с человеком, который что-то прошел и что-то нашел. Но в двух словах ты скажи, реабилитация от чего?
4: Реабилитация людей, которые в основном попали в какие-то проблемы, трудности, в какие-то зависимости. Зависимости от этого мира.
3: Это
4: алкогольная, наркотическая зависимость и так далее. Игромания, еще что-то. То есть в мире много зависимостей.
3: Дим, ну ты согласен, что сейчас в социальной нашей среде столько программ, начиная от медицинских и заканчивая очень хорошими социальными программами, что очень несложно запутаться. Поэтому мы сейчас совершенно внятно расскажем, что прошел ты, от чего ты избавился и при помощи чего. Хорошо?
4: Хорошо.
3: Расскажи о себе.
4: Ну, родился я в Ростовской области, 36 лет мне на данный момент. Жил в семье, которая, ну, можно сказать, средняя обычная семья. Мама, папа, все нормально, как у всех, счастливое детство еще тогда, в советское время, да. Кто-то чем-то особо не выделялся. Может быть, за редким исключением. Так и проходила жизнь, проходила детский садик, как у всех, школа потом. В школе, ну, возможно, из-за того, что родители такие были, были довольно, ну, образованные, грамотные, хорошо тоже в свое время учились. Отец там практически закончил институт, мама тоже. И поэтому учеба давалась легко.
3: В общем, в твоем случае точно можно с самого начала сказать, ничего не предвещало беды.
4: Абсолютно, абсолютно так. Наверное, до 15 лет так и продолжалось. Ну, один из лучших во всем. В школе, ну, не хочется хвастать, но так и было. Хорошая учеба, отличные оценки, все всегда легко давалось, я говорю. Если я присутствовал на уроке, мне не обязательно было учить урок. Чистовик всегда писал все письменные работы, никогда не имел практически черновиков. Поведение тоже отличное, все хорошо и все чудесно. Ну вот вплоть, говорю, до 15 лет, наверное, на момент, когда начали разводиться отец с матерью. Вот, отец пил, как многие, наверное, беда наша России, пьют, и какие-то еще трудности с этим, естественно, получаются, и они начали разводиться. Почувствовалась бесконтрольность какого-то своего рода.
3: Они с собой занимались просто в это время.
4: Ну, в основном с собой. Плюс меня, наверное, еще в чем-то втягивали в эти какие-то отношения свои, чего мне, в общем-то, не хотелось. А, ну, понимая, что ребенку 15 лет, и у меня переход на этот возраст, меня тянуло совсем в другие, уже начало тянуть. И потихоньку началось все. Потихоньку я закурил, потихоньку, хотя вроде еще учился, занимался спортом, потихоньку начал выпивать.
3: Дима, дальше. Вот давай не пропустим этот момент, вот этот вот период. Всегда есть какая-то причина, правильно я понимаю? Вот когда человек, ну, может быть, теряет позицию жизненную. То ли вот воли много стало, контролировать перестали. Вот в твоем случае что это было?
4: Скорее всего, да, наверное. Наверное, тот момент, где не подсказал что-то кто-то вовремя и начал учить где-то улица, те друзья,
3: которые... То есть ребенку все равно нужен контроль?
4: Нужен контроль. Контроль, я думаю, даже взрослому человеку нужен. Человек должен быть подотчетен кому-то, даже если он стоит выше или еще выше. Он должен кому-то отвечать за что-то. А на тот момент... Отец не так часто приходил, и поэтому такой момент был. А в какой-то период, ну, сложилось так, я занимался спортом, в общем-то, был довольно физически крепкий. Вот, и для своих 15 лет очень развит, да, даже по отношению к другим там старшим или сверстникам. И в один из моментов, просто я помню этот эпизод, получился такой случай, отец пришел, ну, выпивший, пришел там, по-моему, еще с кем-то, сейчас уж давно было, не так помню, но факт в том, что он что-то, ну, в ссоре с матерью опять, то ли он руку поднял, то ли что, и я заступившись, ну, то есть отец как бы почувствовал силу, которая есть во мне тогда, и вот этот, наверное, момент, где надорвалось что-то во мне, в этот момент, если бы, может быть, в тот момент он, осознавая себя отцом, ну, может быть, даже грубо мне что-то сделал, ответил, я бы понял, что я не хозяин жизни. Я еще ничто в этой жизни, я не зарабатываю, я еще ничто, и он здесь хозяин, даже если они пока с матерью, у них такие отношения. Но в тот момент он, может быть, сделал ошибку, и я сделал ошибку, поняв и начав говорить ему, что теперь без меня он сюда не будет заходить, теперь я здесь глава, теперь все. И с этого момента вот эти отношения и моя безответственность, вот это всего, и меня, можно сказать, понесло сразу. Ну, я говорю, учился хорошо. Четвертую четверть я просто в 9 классе, я заканчивал 11-летку. Вот, я прогулял ее просто полностью. Я не пришел ни на один урок. Все были в шоке. Ну, все посовещались. Просто допустили меня до экзаменов за все бывшие заслуги мои. И все было нормально. 10-й, 11-й класс до сих пор не понимаю, зачем пошел. 85% прогулов, абсолютно непосещаемой школы. Приходил только на физкультуру там несколько дней. Устраивал себе 6 уроков физкультуры. Что меня интересовало там. И, ну, не понимали. У матери свои были проблемы. Она занималась абсолютно. У отца тоже новая семья, куда он ушел, тоже свои. И я по большей части предоставлен был себе. Я занимался собой. Я занимался собой так, как считал нужным. Это все развлечения, которые на тот момент предлагала мне жизнь, которые я мог взять. Это девушки, это какие-то легкие наркотики начались. Это алкоголь, это какое-то зарабатывание денег. Это еще что-то, ну, все развлечения, вот эти, школа мне не нужна была, абсолютно не нужна.
3: А планы были?
4: Планы? На тот момент, наверное, не было особо каких-то таких планов, ну, когда сейчас есть лозунг «бери от жизни все». Может быть, тогда не было этого в рекламах так расширено, но было у меня, наверное, такое сознание, что удобно мне было, на тот момент я делал. То есть я жил, есть сейчас у меня деньги, хорошо. Есть куда погулять? Хорошо, отлично. Там, еще не закончив школу, я уже работал там на винточке. И деньги были, деньги всегда нормально. И друзья, вроде знакомые, и те, и другие.
3: То есть работать ты мог, умел?
4: Ну,
3: вот заработать?
4: Работать, та жизнь, которая до 15 лет, слава богу, да, и бабушка, и дедушка, и родители. Я научен был этому. Работать я был научен с детства, и как бы я этим благодарен. Благодарен в семье и вот этому отношению. У меня, в общем-то, нормальные были позиции и принципы, которые, ну, скажем так, царят в этом мире, да, у меня...
3: Так, и как ты в эти принципы сумел вставить сигарету там с травкой? Как-то же это вошло в эти принципы? Так. Мне всегда интересны вот эти суставы, казалось бы, такие незаметные. Я вижу, я понимаю, вот как-то даже по человеку сразу видно, что человек с принципами или человек слабовольный. Я вижу, что у тебя они были, есть, но как-то все равно вставляется, по чуть-чуть.
4: Ну, наверное, потому что, ну, там, где я находился, в каких кругах был,
3: да,
4: в каких уже пошел и где я, ну, где я проводил время больше, там жили так. И я смотрел, мне это нравилось. Мне нравилась эта свобода, мнимая свобода, как сейчас понимаю, вот эта вольная жизнь. Вот это вроде интересная жизнь старших, более старших, может, товарищей, которые вот так все. Мне давалось какие-то проблемы от употребления там легких наркотиков, алкоголя, сигарет. Я не видел. Молодое, растущий организм, здоровье, ну, пышет, абсолютно не мешает ничему. У меня не было каких-то проблем с утренним подъемом, да, после того, как если я всю ночь гулял или еще что-то. Я физически довольно был подготовлен всегда, и поэтому, ну, мне легко это все было. Все давалось, а жизнь, ну, жизнь манила, жизнь интересная. Там в ресторан, там еще в какой-то, там какая-то вечеринка, туда-сюда. Ну, зачем учиться? Пробовал учиться как-то, пошел, бросил институт, потому что, ну, зачем? Институт – это долго. Это непонятно для чего, а тут все. Вот они деньги, вот они развлечения. Ну, все, что надо для 16-17-летнего на тот момент. Зачем утруждать себя? Не было, как я говорю, ну, наверное, не было в тот момент. И даже если, может быть, отец и говорил когда-то что-то, да, и, может быть, мать или еще кто-то с более старшего возраста, поколения, не того окружения, кто вот рядом со мной в этих всех компаниях был, то, ну, я уже самодостаточным себя каким-то чувствовал, и, ну, авторитета отца тоже уже не было для меня.
3: Ну, он просто его потерял.
4: Авторитет матери тоже для меня не был, в принципе, авторитет. Я уже, когда были какие-то, ну, серьезные разговоры, я просто, ну, начинал говорить и давил тем, что это вы мне испортили жизнь, вы виноваты были в своем разводе, когда я делал то и то, когда мне это все тоже надоедало, когда мне даже надоедало.
3: Ну, то есть вот со всех сторон ты себе все это мог объяснить. Я
4: да.
3: понимаю, я слышу это сейчас. Ты просто со всех сторон действительно был прав. Ты старался учиться, ты умел работать, ты увидел, как повел себя отец в разводе, как мать, и ты со всех сторон был сам себе прав. А
4: да.
3: Это большая подножка.
4: Это гордость наша и самодостаточность, наверное, та, которая есть. И вот так, ну, наверное, так вот и шло как-то непонятно. Смысла в жизни-то, по большому счету, я понимаю, сейчас я и не видел. Какой-то период изменился с 18 лет, наверное, когда я познакомился, работая в одном магазине с девушкой. Ну, как бывает, понравилось, да, ничего более того не было изначально, просто понравилось. И просто получилось так, может быть, ее какая-то жалость. Я не жил дома в тот момент, ушел просто. Я оставил в тот момент, начал оставлять своих старых друзей, стал оставлять, и как бы вся жизнь вот у меня начала проистекать с ней. Несмотря на то, что мне было 18 всего лишь, она была старше на меня, старше на 3 года меня, но вот какое-то тепло, то, что от нее было, вот это меня больше начало прельщать, чем все остальное.
3: Дима, спасибо. Совсем небольшая музыкальная пауза, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Дмитрий. Дмитрий, я знаю, что ты посещаешь сейчас церковь в городе Дедовске. То есть вот реабилитационный центр ваш, там ты помогаешь в служении и в Дедовск, в Подмосковье, да, это?
1: Да, это Подмосковье.
0: Да, но это мы немного перепрыгиваем события, а пока что вернемся к твоей девушке. 18 лет, ты юный, но ты понимаешь какую-то ценность семьи. Может быть, потому что ты как птенец из гнезда вывалился из своей семьи, разбежались мама, папа, все непонятно и уютно, да? Вот есть тепло, вот есть молодая женщина.
1: Ну да, безусловно, безусловно, наверное, так и было. Она была старше, она была умней. Возможно, на тот момент мне надоели сверстницы, потому что, ну, глупые в чем-то, да, такие же, может быть, глупые, как и я не отрицаю.
0: То есть тебе 18?
1: Мне 18, ей 21, и вроде незначительные отношения, которые завязались, они переходят в более тесные, и мы понимаем, что мы, в общем-то, живем вместе, мы начали жить почти с первого дня вместе, и мы живем такой полноценной совместной жизнью. Разные периоды происходят, да, разных каких-то отношений, но мы вместе, мы там, может быть, что-то прерывается, вот, но вот эта вся, которая там жизнь была моя с теми друзьями, хотя я их оставил, она как-то, видимо, ну, незаметно, она все равно туда подманивала. В основном алкоголь, какая-то от алкоголя лень, нежелание работать, неустроенность, что-то, какие-то мыканья, еще что-то, скандалы и все так далее. И она принимает решение уехать в Москву. Она уезжает в Москву, я остаюсь один, работа, те же пьянки, тоже еще, но в один момент встречаю одноклассников, и они как бы, ну, вот это состояние видео, они снимали, арендовали зал в свое время, где занимались, где качались ребята, я туда прихожу и нахожу, они пригласили, много старых знакомых. Я в тот момент, даже несмотря на то, что где-то к тому моменту мне было 21 год, вот это где-то 3 года прошло, я при своем там росте почти под 1,90 м, да, где-то 1,86 м, я весил 60 килограмм, то есть несмотря на то, что ну, такой молодой возраст, ну то есть я себя тогда уже загнал в это, и как-то вот, ну не знаю, как сказать, пожурили, еще что-то, да, на тот момент мне стало не по себе, я бросил на тот момент пить, курить, прям буквально на следующий день, и 4-5 месяцев я работал грузчиком и по 6 дней проводил в спортзале. То есть я очень быстро набрал форму, пришел, и опять все, и мне казалось, я самодостаточен. Но я, несмотря на то, что мы не были вместе, о девушке постоянно вспоминал. И где-то сейчас, вспоминая, я даже какие-то молитвы Богу возносил о том, чтобы с ней было все хорошо, и, может быть, ну, Бог бы сделал так, чтобы мы были вместе. Хотя, ну, о Боге я, наверное, на тот момент практически ничего не знал. И в итоге, в общем-то, получилось куча событий, куча различных ситуаций, в которых, ну, включая такие, что там после 4-5 месяцев непринимания алкоголя, да, неупотребления его, потом в один момент по случаю, как это всегда бывает, напившись, и ситуация, ну, и абсурдная, и страшная, и непонятная, которую, может быть, потом я в каких-то других ситуациях вспоминал с улыбкой, что-то еще рассказывал, как геройские поступки в свое время. На тот момент она такой не была, и закончиться могло все, ну, как бы по-другому. Вот, напившись, то есть, ну, непонятно, что там с головой произошло, да, и я устроил дебош, сильный дебош там на хлебозаводе, 8 человек мужиков не смогли справиться, ничего сделать, я просто всех пораскидал там, весь хлебозавод был в ужасе, пытался взять еще штурмом стоянку там, но хорошо, что не дополз, и то есть вот такие события, когда мне на следующее утро их рассказывали, ну, я сам был в шоке, я сидел, я багровый был, я просто не знал, ну, что делать, и я понимал, что это вроде как не я. То есть, и, ну, и в итоге я понимал, что, ну, с этим что-то делать надо. Начали восстанавливаться отношения с девушкой, она просто позвонила на хлебозавод, туда на работу, и как бы, и я счастлив, я рад был этому, я поехал в Москву. Я оставил здесь все, меня ничего особо не держало здесь, то есть ничего, с старыми друзьями я и не хотел, в общем-то, здесь быть. Я поехал туда, где, ну, считал нужным буду, приехал в Москву, и какое-то время жили отдельно, работали, потом вместе. Стали вместе работать, жить. То есть жизнь вроде восстановилась, вроде наладилась. Мне было хорошо с ней, она меня любила. Поэтому, ну, жизнь больше, ну, и нечего мечтать. Да, какие-то планы постоянно. Семейной жизни, там, планировали свадьбу, рождение ребенка. Ну, постоянно что-то оттягивали всегда. Но, живя все это время, я понимал, что, ну, мне периодически те проблемы, которые у меня были, они мне периодически мешали. То есть вклинивалась в мою жизнь алкоголь, еще какие-то легкие наркотики. Никогда не употреблял тяжелых наркотиков, но, наверное, тоже вот так вот, по милости, они мне просто неинтересны были, хотя вокруг этого хватало. Хватало, но все остальное было мое. И я, употребляя, в какой-то период надоедало. Надоедало ей, это мешало очень нашей совместной жизни, очень надоедало. Попытки были бросить, как-то завязать с этим, кодировался не один раз. Какое-то время пил и после кодировки, там какое-то время срывался. Но ко всему тому, что даже те моменты, когда не пил, я обязательно чем-то занимался. Это были или таблетки, или это была трава, или это было еще что-то. Ко всему прочему, в свое время я не гулял от нее, да, мне настолько она заменила, хотя до 18 лет я, ну, как говорят у нас в народе, был бабником, жутким бабником, и, то есть, я все какие-то увеселительные эти мероприятия, они без меня не обходились, и дома тут еще где-то. При жизни с ней, ну, где-то на период 8 лет меня, как говорится, просто отбило желание куда-то, ну, мне все устраивало в ней, мне все было достаточность потом, но... Случилось и это, да? Как бы говорят, беда не приходит одна, если есть что-то в человеке, начинается. Больше и больше затягивает. Появился этот блуд, это при том, что я не пил на тот момент. Просто не пил уже, не пил около года, наверное. И началось, причем началось не просто, как кто-то гуляет, кто-то имеет любовницу. Началось как срыв такой, что, ну, просто тяжело описать. Просто мне даже не понимало, оно мне, может быть, и не надо. Но было такое. Было то, что те девушки, которые проводили со мной время, бывало ночь, просыпались и обнаружили, что во второй комнате еще девушка. Они были в шоке с меня, они не понимали этого. Ну, я думаю, я до сих пор сам этого не понимаю. Как бы что происходило со мной. Вот это. И был почти разрыв. С ней уже к этому ко всему примешалась в свое время игромания. То есть по случаю тоже знакомый показал. Я раньше ходил и смотрел, ну, стоят вывески, игровые автоматы. Я наивно полагал, что это, ну, вообще какие-то игровые автоматы, которые в детстве, я помню, зайдя в кинотеатр, там, играли, вот это бросай по 15 копеек. Ну, когда показали, ну, видимо, тоже заложено где-то у меня в глубине. Ну, это мое было тоже. Я очень быстро пристрастился, очень быстро стал. И вот это все смешалось. Но в такую, при всем, я не пил, как раньше, потому что, ну, не пил, кодировался и после кодировки. Но все остальное навалилось, ну, с такой силой, что, ну, как многие говорят, что лучше бы пил. Ну, это все, естественно, приводит до разрыва. С девушкой я поехал домой, надо было сделать кое-какие документы, поменять, и уже там я понимаю, что мы дальше жить не будем. Прихожу, и единственное, что остановило, то, что она сказала, что она беременная. Это после 10 лет совместной жизни. Мы очень долго планировали, когда будет ребенок. Это, а тут, ну, вот так усмотрелось, что она была беременна. Меня остановило это. Меня четко остановило. Но остановило в чем? Остановило в отношениях с девушками, там, может быть, чуть с другими и так далее. И я понимал, ну, ребенок это серьезно. Я думал, это наладит мою жизнь, остановит, ну, ничего подобного. Как бы это чуть-чуть притихло все. Чуть-чуть затихло. Я уделял больше времени ей, все это. Но остальному я тоже уделял времени.
0: Дима, а вот ответь мне, что происходит с личностью, когда вот человек курит, пьет, ну, все, что ты сейчас перечислил, я не буду повторяться. Что происходит? Она разрушается. А я смотрю, я слушаю, вот здесь в студии гости рассказывают. Такое впечатление, вот как ты сказал, не знаю, что это было, когда я дрался, не знаю, что это было, когда я лег там с тремя сразу девушками. Это не я был. То есть люди четко понимают, что, ну, это не он. Что-то претерпевает личность, какие-то изменения.
1: Я думаю, на тот момент, ну и не только в тот момент, когда человек что-то делает, и между этими какими-то неправильными поступками, мне кажется, личность в тот момент просто деградирует. Она постоянно и уверенно деградирует.
0: То есть каждую уступку, которую ты ей предоставляешь, да? Ну, абсолютно. То есть компромисс очередной, да?
1: Да.
0: Еще чуть-чуть ниже, еще немножко ниже. Она сползает.
1: Она сползает, хотя человеку кажется, как и мне казалось, что я самодостаточный и я могу все. Я могу. Вот это наше «я», оно возвышается настолько над всем, над личностью даже, над нашим, над миром, вот это, которое изнутри как-то выходит, потому что было очень много ситуаций, падений, когда родился ребенок, и я... у меня продолжалась опять вот эта то пьянка, то еще что-то, я терял... те связи, которые с работой, у меня была нормальная, постоянная работа, были заказы, было все, и все шло хорошо, да, в какой-то период уже самому столько не надо было работать, разве что какие-то там технические такие сложные моменты. Вот. Но я терял это все из-за многого, из-за игровых автоматов, из-за того, что проигрывал свои и не свои деньги, кучу всего. Она, живя со мной, и до сих пор как бы не знает, да, и как я говорю, что лучше не знать, да, какие суммы проигрывались просто. Не останавливает человека в этот момент ничего.
0: Ну, каждый человек знает, что в автоматах проигрывают, а не выигрывают, и все равно идет.
1: Все равно идет, все равно. Это, ну, я сейчас понимаю четко, это грех, который тянет.
0: Но это обман? Чей-то обман?
1: Чей-то? Это я знаю чей-то точно, обман? Чей обман. Это, ну, дьявольский, да, обман, да, это однозначно.
0: Да, это обман.
1: Это обман. Это обман, он затягивает, дьявол обманывает, сатана,
0: он
1: хитрый. Но
0: умные люди идут, я много людей знаю. Умный человек, который соглашается с тем, что там не выигрывает, но он заходит и снова играет.
1: Один брат с Кирежской церкви. Он там служителем, это Ленинградская область, и он такие слова сказал, он довольно четко и предельно называет своими именами. Человек может быть либо рабом Иисуса Христа, либо он раб дьявола. Третьего состояния нету, его быть не может. И если Иисус Христос, он не заставляет делать, он с любовью и говорит, что нужно делать, чтобы жизнь человека была хорошей здесь и в вечности потом. Дьявол просто приказывает. Человек, который раб дьяволу, он не может сказать «нет» дьяволу. Он никто против дьявола. И когда он, кажется, вроде живет, вроде и оставил какой-то грех. Но если раб дьявола, в какой-то момент дьявол просто говорит «иди и делай это». Если человек говорит «я не хочу это делать», он говорит «как это ты не хочешь этого делать?». Возражений нет. Ты идешь и делаешь это. Он просто толкает, и человек идет это и делает. Я не хотел. Разве я хотел играть? Разве я хотел для семьи всего хорошего? Но я шел, садился и просто сидел глупо, выходил и не понимал, почему так. Я не мог понять. На тот момент я этого не мог понять. Я это просто делал. Я просто делал. Я выпутался из различных ситуаций, были очень тяжелые ситуации, но я выпутался, и тут моя гордость еще выше поднималась. Я могу все.
0: Развалилась и эта семья.
1: Это развалилось, она развалилась. Мы прожили 13 лет вместе, мы не были расписаны, но это, может быть, не имело настолько значения, хотя я сейчас понимаю, это отношения, которые приняты в этом мире, но это блуд, фактически это блуд. Отношения между мужчиной и женщиной должны быть узаконены, они должны быть перед Богом узаконены или перед государством. Тогда это будет правильно, тогда это правильно.
0: Дима, я думаю, многие люди, которые сейчас нас слушают, они узнают свой путь, потому что ты очень четко, очень стройно, очень выверенно рассказал постепенно, как оно, как снежный ком, как накатывает одно, позволяешь себе, компромисс еще один, личность ниже, и ты уже толще и тяжелее от грехов, они просто накатывают на тебя. Я думаю, что в следующей части сейчас для всех нас прозвучит песня, музыкальная пауза. Ты расскажешь путь уже, как ты стал выходить из этого.
1: Да, безусловно.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Аверин Дмитрий, служитель Центра адаптации в Румянцево, да, Дима?
1: Да, это в Румянцево,
0: рядом Подмосковье. С Румянцево. Продолжи свой рассказ. Ну, то есть, кажется, добавить уже нечего к тому, что ты рассказал о себе. Все. Игромания, алкоголизм, неверность хорошей, как я поняла, девушки. Дальше.
1: Да, можно сказать, если да, не учитывать всего лишь одного там обстоятельства тяжелых наркотиков, все остальные грехи мира, они как бы были. Были на мне, и ну, подняться мне всегда, всегда девушка моя, она говорила, что человек не может поменяться. Я всегда уверял ее, что человек поменяться может. Я говорил, я могу измениться, я завтра изменюсь, я буду другой. Она говорила, человек не может измениться. Она жила со мной, потому что любила, и, может быть, где-то сама тоже хотела и надеялась, что я изменюсь. Сейчас я понимаю, что человек сам измениться не может. Я не говорю, что человек не может не измениться вообще, но сам он точно, я понимаю, не может измениться.
0: Дима, а захотеть измениться он может?
1: Захотеть измениться он может. Но если он хочет жить, он должен захотеть это измениться. Если он просто не хочет просто существовать, а хочет жить...
0: Ну вот у разрушенной личности есть вот, вот эта способность захотеть?
1: Способность к жизни, она есть.
0: И где-то это наступило в твоей жизни? Ты захотел чего-то?
1: Это наступает у каждого, наверное, по-разному. У меня очень долго и тяжело, видимо, из-за того, что хотя я считал, что я не гордый человек, и, ну, довольно, может быть, даже где-то смиренный, но по большому счету оказалось, что гордости было больше, чем я даже ожидал. И мой приход к Богу, Господу пришлось, ну, смирить меня, очень сильно смирить. Вот эти попытки, когда я то опускался, то поднимался, ну, Бог понимал, что они, ну, не привели к ничему должному. И Он сделал мне другое, да, я потерял все, я потерял в один момент, когда меня довели все эти грехи, вся совокупность грехов меня довели до того, что я потерял все, работу, знакомых, друзей, я не мог никому обратиться, то есть... Вот у человека есть все, хорошая работа, семья, ребенок, есть все. У него постоянно в кармане деньги, он не может выйти, он не понимает, что такое выйти без денег. Просто у меня постоянно, если у меня их нет, мне их всегда дадут. У меня все есть, с этим проблем нет. Потому что знали, что всегда отдавал, как-то выкручивался. И тут теряется все. Я понимаю, что мне надо уйти было из семьи, иначе я бы под удар подставил и ее, и ребенка. Чтоб не было этого, я не должен с ними жить. И я ушел. Я ушел, но с надеждой, я с большой надеждой ушел, что я сам себе помогу все равно. Я пошел, у Бога были другие планы на меня. У Бога есть планы для каждого из нас. Бог хочет каждого спасти, Он хочет каждого привести к себе, просто мы об этом не знаем. И Он вел, Он по-разному ведет. Вот от того момента, когда я потерял все, мне еще надо было около 4 лет, чтобы я пришел к Богу. Это не те безоблачные годы, которыми я жил раньше, купаясь в деньгах, ну и довольно имея нормальный достаток. Это 3 года, 4 другой, совершенно другой жизни, скитания по помойкам, по подъездам, где я от той жизни, холеной и хорошей, ездя где-то в VIP-заведение или еще что-то, я уже другим, будучи грамотным в этой жизни, рассказывал, как хорошо и где можно поесть в Москве из помоек, при этом не тратя денег, показывая людям, которые были в шоке. А для меня через определенное время, не такое большое, для меня это уже была жизнь, в которую я окунулся и жил этой жизнью. Потому что там, куда я вышел, не было той безоблачности, которая была. Были обманы на работе, куда я пытался устроить еще что-то. Я очень быстро потерял документы, но я сейчас, я благодарен Богу за то, что Он меня в жесткие условия такие ввел. Вот такие условия, что я окунулся совсем на дно, на другое дно. Как до сих пор живой, тоже не понимаю. Но, если честно, не понимаю. И то, что здесь сижу сейчас, разговариваю, свидетельствую, если 2, может 3 назад, кто бы сказал... Ну, не то, что даже тяжело поверить, вообще бы в голове не уложилось. Человек, который, ну, где-то вообще показать сейчас меня того, какой 3 года назад, я бы сейчас сам, наверное, ужасался. Я 9 лет не был дома, недавно ездил, и когда я сидел, ну, общался с родителями, я не стал, ну, много рассказывать сильно. Чуть-чуть начинал рассказывать, и когда я смотрел на их лица, ну, когда даже чуть-чуть рассказывал, я понимал, что надо заканчивать. Потихоньку как-то на что-то хорошее переходить, потому что они, ну, в таком, в трансе пребывали, в шоке сидели. Мама сидела, говорит, какие сериалы? Вот, говорит, этот сериал страшнее, говорит, я не слышал ничего. При том, что я не все рассказал и решил пока не рассказывать потом. Жизнь была не сладкая, жизнь по подъездам, всего куча, всего.
0: Но никогда не было мысли вернуться к родителям? Ну, просто там повисеть на них, все же комфортнее.
1: Один из последних раз, когда я звонил родителям, уже будучи в скитаниях, вот в таких уже пойдя, да, где-то работа еще в Москве, там, вот пусть даже не платили, но я работал, где-то жил на том же месте, где работал, какие-то ремонты, еще что-то занимался. И последний раз, когда я звонил, не очень хорошая ситуация была по поводу у моей спутницы жизни, да, и с мамой, да, там свои разногласия что-то были. То есть разговор закончился тем, что последние мои слова были, я сказал, чтобы она молилась и чтобы отец молился, чтобы я не приехал в город, иначе я оторву голову и ей, и отцу. Вот, и поэтому мысли вернуться, ну, домой, конечно, мне не возникало, потому что я понимал, ну, какой дом и о чем. То есть у меня вроде и много-много родственников, но так получилось, так сложилась жизнь, что идти мне было, ну, некуда вообще. И я понимаю, что тот, кто нас ведет, ведет к себе, если у него есть план, он силен, он очень долготерпелив.
0: Мы говорим о Боге.
1: Мы говорим о Боге, безусловно. Он очень долготерпелив, и я понимаю, что в своей жизни я много-много раз обращался к нему, я обращался мысленно, даже не зная его, будучи грешником, абсолютным грешником на тот момент. Была такая ситуация, буквально прошел год, даже меньше, с моих скитаний, и у меня заболел живот. Это было где-то вечер, часов 5, может, вечера. Болел очень сильно, я думал, пройдет, как всегда. Но в 12 часов где-то ночи уже я понял, что ну, что-то не то, я уже дышал через раз, говорить почти не мог. Я попросил охранник там, где мы работали. И все случилось так, ну, как, наверное, задумал Бог. Бог хотел показать в этот момент мне что-то, и Он показал. У меня была пропадная язва, у меня не было документов, у меня не было денег, у меня не было ничего. Меня привезли в больницу, вряд ли бы они меня, возможно, даже приняли, но все было одно к одному. Врачи поставили скорый диагноз панкреатит острый, меня быстро оставили, увезли, но когда зашел хирург, он даже не смотря меня, он сразу, была ругань, был скандал, он сразу начал кричать, что же они делают в час ночи. С пропадной язвой привозят, это в другое место там надо было везти. Но им деваться некуда было, и меня оперировали. То есть мне там пару часов оставалось. Я еще как-то шутил в тот момент, пытался, говорил, может быть, как-то залечим. Единственный вариант, сказали, какой мне залечит, это в одноэтажное здание рядом с больницей, который был морг. Только там. И вот, вот так все устраивая, я помню себя, когда я уже после реанимации, после всего лежал в палате, это где-то 3-4 сутки были, мне вырезали там, я не знаю, 1/3 или 2/3 желудка там, то есть дырка была с кулак, как говорят врачи, просто вот. Ну, а состояние было, я всегда пил, поэтому я не ощущал, когда вот уже такое меня там оперировали. И лежа было плохо, ночью до утра я практически, ну, внутренне ощущал, что до утра я не доживу, просто уже было все. И я сейчас отчетливо понимаю, меня Бог часто возвращает, что я молился тогда Богу, я просил, я буду другим, я изменюсь, я буду не так жить, если, Господи, Ты мне сохранишь жизнь здесь. Господь, ну, слава Богу, Он сохранил жизнь. И через 2 дня, мне 5 дней даже есть не давали, потому что говорили, ни пить, ни есть нельзя, потому что все плохо там было. Но через 2 или 3 дня был Новый год, я в летних туфлях, во всем остальном. Я пошел, я прошел через охрану, через все. Я говорю о том, что грех, он сильнее. Если дьявол говорит, иди, ты идешь. Я пошел, никто из палаты не пил. Я взял себе бутылку водки, не снятыми швами, ни с чем. Через 6 дней после того, как мне сделали там операцию такую сложнейшую, я сидел, я пил. Жизнь уже была прекрасна. Я пил, и меня это удовлетворяло. Хотя 2 дня назад я просил Бога сохранить мне жизнь. Я и дальше продолжал, выйдя из больницы, вот это все мои скитания. Бог еще один раз мне хотел показать, Он меня еще один раз приблизил. Получилось так, что, опять же, работая в другом месте, работая на мойке электричек в одном из подмосковных депо, я тоже напился, сильно напился, переругался там с многими, и я упал и сильно ударился головой, тоже не понимал, что, к чему, меня там тошнило и так далее. Я 6 дней проходил, уже просто не мог, лез просто на стены от головной боли невозможной, пачками обезболивающий ел, ничего не помогало. И меня вызвал скорую, меня также привезли, у меня оказалось кровоизлияние в мозг, просто несколько сосудов лопнули. Опять же, я был без документов, без денег, без ничего, но 26 дней меня в больнице, в хорошей больнице, в московской, за мою жизнь, и меня лечили. Делали, и я вышел, слава Богу, да, оттуда здоровым. Было много-много боли, много всего там, но вышел. Бог опять показал, но сохранил опять на тот момент. И вот выходя все в совокупности вот эти моменты, и я все равно занимаюсь вот этим, но в какой-то момент Бог, ну, касается так настолько, видимо, человека, но что все остальное, он понимает, что вся жизнь, она абсурдна, просто для человека абсурдна. был Новый год, и перед Новым годом, это был 2008 год, с 2008 на 2009, я просто было 28 декабря, я помню вот эти моменты, прям по дням, наверное. У меня, ну, у меня было такое, я слышал о реабилитационных центрах, где излечивают алкоголиков, наркоманов, не понимал, что там делают, говорили что-то о Боге, слышал в основном негативное. В основном негативное, но я хотел, я думаю, надо идти попробовать. Надо попробовать, потому что что меня дальше ждет? Ну, максимум я новогодние праздники пропью, неизвестно, останусь ли я живой в эти новогодние праздники. И я пошел, я не знал, где он, но Бог привел. Я нашел и пришел туда. Я пробовал в этих центрах совокупности в одном, в другом где-то полгода. Но быв там, я понимал, что вроде что-то и так там. Я начал, чем я благодарен этим центрам, я начал читать там Библию. Но чего-то там мне не хватало. Я ушел с этих центров. Но так и не понял, что там не хватало. Мне казалось, что там какая-то неправильность, лицемерие, что-то. И потом я вышел, и очень быстро тот, кого мы называем хозяином этого мира, да, он быстро меня вывел, опять знакомых дал, каких-то еще, работу. Говорит, иди, все нормально у тебя, все нормально. Ну, почитал ты Библию, молодец, отдохнул чуть-чуть физически, давай дальше. И я пошел, работал на коттедже, потом ребята ушли, я остался один, и буквально за 2-3 месяца я довел себя до такого состояния, я пил, естественно, я пил, были деньги, я вроде работал, зарабатывал, довел до такого состояния, которое я за 2-3, наверное, за эти 4 года не смог себя довести. Утром, чтобы мне подняться, мне надо было как минимум выпить бутылку водки и 1,5, а то и 2,5 литра крепкой охоты. Это просто, чтобы встать. Без этого я встать не мог. Если не было, ну, вообще было сложно. Я там у хозяйки просил, чтобы она, иначе нет. Потом мне надо было сходить до магазина, взять еще бутылок 5, еще взять море пива, и вот это на день. Но вечером надо было сходить обязательно, чтобы на следующий день было. И вот в таком состоянии 2 месяца пребываю, я понимал, что, ну, все, я уже качусь. У меня была Библия, она была всегда со мной, будучи в тех центрах. Ну, я понимаю, мне Господь ее в свое время подарил. Мы раскидывали визитки, я зашел в одном из многоэтажных домов в Москве, она просто лежала на почтовом ящике. Я ее взял, она до сих пор со мной, хотя уже потрепанная, сильно может, но я люблю, люблю ее и читаю. И вот такое состояние, я понимал, что так, ну, не может дальше получаться. Надо идти. Я четко осознал, надо куда-то идти. В те центра я не хотел идти, но понимал, что-то делать. И приехал я опять в Москву. Я попал на Курский вокзал, где через таких же алкоголиков, может быть, как я, бомжей, меня не привели. На Курском вокзале есть такое место санобработки. И там верующие люди, там они рассказывают о Христе. Я пришел туда, ну не думаю, я туда не хотел идти. У меня были деньги на тот момент, я мог себе поесть, купить и спиртное. Я как бы чего-то ждал, что ли, вот там сидел. И Бог привел туда. Я когда услышал, там есть брат Саша Холмин, это брат с моей церкви сейчас, в которой я крещенный, и он рассказывал что-то из Евангелия, я даже не помню. Но я помню одно точно, что я рухнул там прямо на колени. Я рухнул. Я там покаялся. Это был 2009, это август был. Это было 21 августа. Я день помню четко, точно. Потому что, ну, сложно это забыть. И вот тогда во мне действительно что-то начало меняться. Он мне рассказал о церквях, рассказал, куда приехать. Рассказал, что у них есть реабилитационные центра тоже. Я был там. Я был в воскресенье. Я в субботу сидел на Курском вокзале. Я испугался, помню тот момент, когда я очнулся там, присыпал, сидел. И мне показалось, что я пропустил это воскресенье. Я такого страха давно не испытывал. Я думал, все, ну, я пропустил то, что должно в моей жизни изменить было что-то. Я четко это понимал. Но я спросил, это была суббота вечер. Я не спал, служение было в 11, я приехал 8:30, ходил там, пришел туда, мне было плохо, меня трусило, но я не похмелялся на тот момент. Я бросил и сигареты уже оставил, вот. Причем не знаю, откуда это взялось, но я понимал, если я решил менять жизнь, то неважно, буду я через 2 дня ее менять или сейчас, лучше сейчас. Я сидел, мне плохо было на служении, мне даже казалось, Виктор Васильевич, мой пастор теперешний, где-то что-то издевается даже надо мной, постоянно говорит, надо встать и пропеть песни там, опять встать, а мне так сидеть хотелось, мне плохо, я не выспавшийся был. Но я досидел, там были ребята с реп-центра, была очередь на тот момент в центра. Была очередь, которую надо было выждать. Но вот моя напористость, я говорил, я просто хочу ехать. Они сказали, если ты придешь завтра в обед, тебя приедет другой там брат и заберет. И я пришел опять 8:30, меня забрал, я поехал в эти центра. Я понял, чего мне не хватало в тех центрах, в которых я был. Я понял, что это была церковь в первую очередь. Там ребята ездили в церковь, там было все не ложное, там было все правильно. Там как читали по Библии, по слову, так и поступали. И я, у меня не было мысли ни на час, ни на день, чтобы просто оставить их. Я шел напором, уже в реп-центре я понял, что я хочу служить дальше. Служить и помочь таким, рассказать, просто прокричать, что не надо возвращаться назад и почему здесь хорошо. Уже где-то Через 10 месяцев, я 8 месяцев прошел, вот курс реабилитации, 5 реабилитации, 3 адаптации. И еще через 2 я был уже членом церкви, этой дедовской церкви.
0: Ты быстро начал служить вот таким же людям, как ты? Скоро начал?
1: Я тут же начал. Как только вышел, у меня, говорю, еще было это на реабилитации. Я сразу же влился в это. Я понимал, что, ну, к этому призывает меня Бог.
0: Ну, то есть это то, с чего мы начали нашу программу.
1: Да.
0: Я представила Дмитрия Аверин, служитель центра реабилитационного. И что, приезжали вот такие же вот парни, потерявшие себя, и ты понимал их?
1: Я, наверное, понимал. Я своей всей жизнью, всем свидетельством, я понимаю, что наше свидетельство каждого из того, кто пришел, из той жизни, из другой, и вот сейчас окунулся в эту жизнь, оно является даже большим свидетельством, чем я просто рассказываю, да, и говорю какие-то истины, безусловно, важные из Библии. Вся моя жизнь. Человек, который только придя, много ребят, которые знакомые были, они приходят и говорят, да что ж он мне рассказывает? Ну, кто-то друг друга знал раньше, по старым, кто-то вместе кололся, кто-то вместе пил. Он говорит, да что он мне рассказывает? Он только что меня кидал. Дал на наркотики, на эти, еще что-то. Но когда они видят, ну, совсем другую жизнь измененную, и они понимают, ну, это не игра. Мы иной раз, когда собираемся, у нас есть служение созависимых в других церквях, и когда мы сидим, один брат такой сказал вещь, вот это все не спектакль. Мы сидели все, кто кололся по 10, по 15 лет, кто пил по 20 с лишним лет, кто еще в другом месте где-то находился, да, и жизнь наша поменяла, Бог поменял вообще полностью мое мировоззрение на все устои, на все, что есть как-то в моей жизни.
0: Дима, слава Богу. Слава Богу за тебя и слава Господу за то, что Он находит людей на помойках, на Курских вокзалах. Он находит их потерянных, ну, фактически потерявших себя. Совсем. Вот оболочка. И Бог эту оболочку находит и из нее строит нового человека.
1: Он, я бы сказал, заполняет, наверное, собой. Заполняет собой вот это и является...

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Евангелие от Иоанна.
3: Глава 17.
4: После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал:
5: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою, Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое. Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал меня. Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них».
3: Глава 18.
4: Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его. Знал же это место Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им:
5: «Кого ищете?»
4: Ему отвечали:
6: «Иисуса Назарея!»
4: Иисус говорит им:
5: «Это я».
4: Стоял же с ними Иуда, предатель его. И когда сказал им: «Это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их:
5: «Кого ищете?»
4: Они сказали:
7: «Иисуса Назарея».
4: Иисус отвечал:
5: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут».
4: «Да сбудется слово, реченное им: из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру:
5: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?»
4: Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его. И отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба предверницы говорит Петру:
8: «И ты не из учеников ли этого человека?»
4: Он сказал:
9: «Нет».
4: Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему:
5: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил».
4: Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав:
10: «Так отвечаешь ты первосвященнику?»
4: Иисус отвечал ему:
5: «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня?»
4: Анна послал его, связанного, к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему:
11: «Не из учеников ли его и ты?»
4: Он отрекся и сказал:
9: «Нет».
4: Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит:
9: «Не я ли видел тебя с ним в саду?»
4: Петр опять отрекся, и тотчас запел петух. От Каиафы повели Иисуса в приторию. Было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал:
12: «В чем вы обвиняете человека сего?»
4: Они сказали ему в ответ:
13: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе».
4: Пилат сказал им:
12: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его».
4: Иудеи сказали ему:
13: «Нам не позволено предавать смерти никого».
4: Да сбудется слово Иисусово, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвал Иисуса и сказал ему:
12: «Ты царь иудейский?»
4: Иисус отвечал ему:
5: «От себя ли ты говоришь это? Или другие сказали тебе о мне?»
4: Пилат отвечал:
12: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?»
4: Иисус отвечал:
5: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда».
4: Пилат сказал ему:
12: «Итак, ты царь?»
4: Иисус отвечал:
5: «Ты говоришь, что я царь? Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего».
4: Пилат сказал ему:
12: «Что есть истина?»
4: И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им:
12: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху? Хотите ли отпущу вам царя иудейского?»
4: Тогда опять закричали все, говоря:
14: «Не его, а Барабу!»
4: Барабба же был разбойник.
3: Глава 19.
4: Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу. И говорили:
14: «Радуйся, царь иудейский!»
4: И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им:
12: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины».
4: Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат:
12: «Се человек!»
4: Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали:
14: «Распни! Распни его!»
4: Пилат говорит им:
12: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины».
4: Иудеи отвечали ему:
15: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божиим».
4: Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу:
12: «Откуда ты?»
4: Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему:
12: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?»
4: Иисус отвечал:
5: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе».
4: С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали:
14: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю! Всякий делающий себя двором противник кесарю!»
4: Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифастротона, по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница перед Пасхой, час шестой. И сказал Пилат иудеям:
12: «Се царь ваш!»
4: Но они закричали:
14: «Возьми! Возьми! Возьми его!»
4: Пилат говорит им:
12: «Царя ли вашего распну?»
4: Первосвященники отвечали:
14: «Нет у нас царя, кроме кесаря!»
4: Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал надпись и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату:
16: «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил: я царь иудейский».
4: Пилат отвечал:
12: «Что я написал, то написал».
4: Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшит, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу:
17: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий. Чей будет?»
4: Да сбудется реченное в Писании:
18: «Разделили ризы мои между собою,
12: и об одежде моей бросали жребий.
4: Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матерь Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матери ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей:
5: «Жена, все сын твой».
4: Потом говорит ученику:
5: «Все матерь твоя».
4: И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит:
5: «Жажду».
4: Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал:
5: «Совершилось!»
4: И, преклонив главу, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тело на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его: он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание:
12: кость его да не сокрушится.
4: Так же и в другом месте Писание говорит:
12: воззрят на того, которого пронзили.
4: После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайно из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирной алоэ, литр около 100. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко.
3: Глава 20.
4: В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им:
8: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его».
4: Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие. И плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей:
18: «Жена, что ты плачешь?»
4: Говорит им:
8: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его».
4: Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей:
5: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?»
4: Она, думая, что это садовник, говорит ему:
8: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его».
4: Иисус говорит ей:
5: «Мария».
4: Она, обратившись, говорит ему:
8: «Равуни»,
4: что значит «учитель». Иисус говорит ей:
5: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему».
4: Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им:
5: «Мир вам!»
4: Сказав это, Он показал им руки и ноги, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично:
5: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас».
4: Сказав это, дунул и говорит им:
5: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся».
4: Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали Ему:
19: «Мы видели Господа».
4: Но Он сказал им:
20: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста Моего в раны от гвоздей, и не вложу руки Моей в ребра Его, не поверю».
4: После 8 дней опять были в доме ученики Его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал:
5: «Мир вам!»
4: Потом говорит Фоме:
5: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои, подай руку твою и вложи в ребра Мои, и не будь неверующим, но верующим».
4: Фома сказал ему в ответ:
20: «Господь мой и Бог мой».
4: Иисус говорит ему:
5: «Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие».
4: Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
3: Глава 21.
4: После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так: были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им:
21: «Иду ловить рыбу».
4: Говорят ему:
19: «Идем и мы с тобою».
4: Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им:
5: «Дети, есть ли у вас какая пища?»
4: Они отвечали Ему:
22: «Нет».
4: Он же сказал им:
5: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете».
4: Они закинули и уже не могли вытащить сеть от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру:
19: «Это Господь».
4: Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им:
5: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали».
4: Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им:
5: «Придите, обедайте».
4: Из учеников же никто не смел спросить Его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру:
5: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня больше, нежели они?»
4: Петр говорит Ему:
21: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю Тебя».
4: Иисус говорит Ему:
5: «Паси агнцев Моих».
4: Еще говорит Ему в другой раз:
5: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?»
4: Петр говорит ему:
21: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя».
4: Иисус говорит ему:
5: «Паси овец моих».
4: Говорит ему в третий раз:
5: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?»
4: Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему:
21: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя».
4: Иисус говорит ему:
5: «Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь».
4: Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога, и, сказав сие, говорит ему:
5: «Иди за мною».
4: Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу:
21: «Господи, а он что?»
4: Иисус говорит ему:
5: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною».
4: И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. «Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
2: Деяния святых апостолов.
3: Глава первая.
0: Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царствии Божием. И, собрав их, Он повелел им:
5: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым».
0: Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря:
1: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?»
0: Он же сказал им:
5: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли».
0: Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали:
22: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Все Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».
0: Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И, придя, зашли в горницу, где пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал: «Было же собрание человек около 120.
21: «Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. Это сделалось известным всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да приимет другой». Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его.
0: И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия, и помолились, и сказали:
1: «Ты, Господи, сердцевидец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место».
0: И бросили они жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к 11 апостолам.
3: Глава 2.
0: При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою:
15: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима, Иудеи и Прозелиты, Критяне и Аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих».
0: И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу:
15: «Что это значит?»
0: А иные, насмехаясь, говорили:
6: «Они напились сладкого вина».
0: Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им:
21: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме! Сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде,
7: и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, он, быв вознесен десницею Божию, и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли.
0: Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам:
10: «Что нам делать, мужи, братья?»
0: Петр же сказал им:
7: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш».
0: И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря:
7: «Спасайтесь от рода сего развращенного».
0: Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви.
3: Глава 3.
0: Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна пред входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал:
7: «Взгляни на нас!»
0: И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал:
7: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи».
0: И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломоном. Увидев это, Петр сказал народу:
7: «Мужи израильские, что дивитесь сему? Или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие пред всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал отцам: «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки, от Самуила и после него, сколько их ни говорили, так же предвозвестили дни сии. Вы, сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших.

0: Есть на свете книга о могучем Боге, говорит всем людям о любви Творца. Кто ее читает, к сердцу прилагает, тот получит радость в светлых небесах. В эфире программа «Вечная истина». Иисус говорил своим ученикам: «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Утешитель – это Дух Святой. Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. Программу продолжит пастор Геннадий Строков.
1: Пришло время взять ваши Библии и присоединиться ко мне для очередного урока по изучению Святого Слова Божьего. Откройте в вашей Библии книгу «Судей». За отведенное нам время я собираюсь совершить обзор жизни некоторых судей, начиная с Гафаниила. Гафаниил был сыном младшего брата Халева. В дополнение к этому Библия говорит, что Дух Бога руководил им, и Гафаниил реформировал и очистил Израиль. Так что, когда он повел израильскую армию против армии врага, Господь помог добиться полной победы. Здесь использовано одно красивое выражение, которое проходит через всю Библию – «Дух руководил». Другой вариант этого высказывания – «Дух наполнял», «быть наполненным Духом». В Новом Завете нам дается заповедь «исполняйтесь Духом». Что это значит? Многие люди являются сторонниками теологии жидкости. Они верят, что наша жизнь – это стакан, а Дух Святой – это жидкость. Они верят, что Духа Святого может быть немножко, а может быть много. Не это имеет в виду Писание, когда повелевает нам исполняться Духом. Понимаете, Дух Святой – это личность. Или он у вас есть, или его нету. Невозможно иметь больше или меньше Духа Святого. Весь смысл состоит не в том, как много Духа вы имеете, но в том, как много вы позволяете Духу иметь в вас. Этот процент доступности можно изменять. Полный или частичный контроль Дух Святой имеет над вашей жизнью с тех пор, как он пришел к вам. Это зависит от вашей решимости следовать за ним и быть послушным ему. Когда кто-то следует за Духом Святым, то Дух Святой может руководить таким человеком. Апостол Павел в послании к Ефесянам в 5 главе 18 стихом повелевает нам: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Он хочет, чтобы мы были под влиянием Святого Духа и упивались до пьяна им. Пьяный человек не может себя контролировать, он находится под контролем алкоголя. Похожим образом можно пребывать под влиянием Духа. И когда он контролирует вас, вы им наполняетесь. Понять это очень важно. Я считаю, что сегодня мы используем неправильно следующее понятие. Иногда люди говорят: «Вот ты пастор, а ты наполнен Духом Святым?» Мой стандартный ответ таков: «Не всегда, а вы?» Некоторые люди считают, что есть христиане, наполненные и не наполненные Духом Святым. Первая категория всегда исполнена Духа, вторая же никогда. Писание учит не так. Библия говорит, что мы должны быть христианами, наполненными Духом Святым. Но я не думаю, что такое состояние является неизменным. Книга Деяний говорит, что однажды Петр, исполненный Духом, проповедовал в день Пятидесятницы. Далее говорится следующее. Петр, исполненный Духом, проповедовал снова, или Петр, исполненный Духом, делал то и это. Как вы думаете, был ли Петр исполнен Духом и в промежутке между своими богодухновенными проповедями и делами? Я думаю, что нет. Я верю, что иногда Дух Святой наполнял и контролировал его. Именно это мы читаем о Гафанииле. Это все, что о нем говорится. Но это все, что требовалось для того, чтобы он стал освободителем. Дух Святой руководил им. И снова мы находим подтверждение той истине, что Бог испытывает наслаждение, когда Он берет обыкновенных людей и совершает через них необыкновенные вещи под контролем Духа Святого. Это истина и по отношению к человеку по имени Аод, который был левшой. В те времена народ израильский был завоеван муавитянами. Их поработил царь Иглон. Тогда нация-поработитель безжалостно душила порабощенную страну сбором дани. Аод был назначен главой делегации, посланной в столицу Муава для уплаты дани Израиля. Весь процесс был исключительно унизительным. Аод вошел во дворец и отдал дань. Библия говорит, что перед отправлением на эту миссию он сделал кинжал примерно 55 сантиметров длиной, потом привязал его к правой стороне бедра, потому что он был левшой. Это значит, что когда он выдергивал кинжал, то удар он наносил всегда левой рукой. Наверняка всякий входящий во дворец был обыскан. Иудеи носили накидки, мужскую одежду и нижнее белье. Муавитяне обыскивали пришедших, но в поисках оружия они ощупывали левую ногу, потому что именно слева вешали меч те, кто пользуется в основном правой рукой. А Оджи был левшой, поэтому он привязал 50-сантиметровый кинжал к правому бедру. Он успешно прошел через охрану, и, очевидно, никто ничего не обнаружил. По дороге домой после выполнения этой миссии он обратился к соучастникам и велел им идти дальше без него. Он сказал: «Я собираюсь назад, мне нужно сделать то, что хочет Бог». И вот он вернулся пред лицо царя, который, как говорит

Хочет положить на землю. Какими бы талантами и дарами ты ни обладал, Бог желает, чтобы ты сложил их на землю перед Богом. Бог будет использовать их точно так же, как Он употребил тот факт, что Аот был левшой. Еще одна из моих самых любимых историй об освободителях – это история Деворы, израильской матери. У нее был особый духовный дар. Девора была пророчицей. У нее был дар пророчества. Сказано, что она сидела под пальмовым деревом и пророчествовала народу Израилеву. Израильтяне приходили, садились подле нее, и она рассказывала им о Боге или передавала послание Бога. Однажды под пальмовым деревом она обратилась к мужчине по имени Варак. «Сам Бог имеет слово для тебя», — сказала она. «Вот это послание. Ты должен собрать 10 000 воинов, пойти и напасть на генерала Сисару, у которого 900 железных колесниц и великая армия позади. Иди и напади на него. Освободи Израиль от хананеев». Теперь мне кажется, что Девора изо всех сил тащила Варака, который брыкался и вопил. Потому он и сделал такое рыцарское заявление о Деворе. «Если ты пойдешь со мной, я пойду. Если ты не пойдешь со мной, и я не пойду». Люди, которые стали тому свидетелями, должно быть, подумали, ну и трус же этот парень должно быть. Но за этими словами было кое-что еще, кроме этого. Девора являлась пророчицей, и Варак знал, что если сам Бог проговорил через нее, то Бог подстрахует его, и весь план закончится победой. Возможно, именно для этого, чтобы испытать Девору и истинность ее слов, Варак сказал: «Пойдем со мной». Девора согласилась это сделать, но сказала: «Я тебя предупреждаю, что на протяжении всей истории будет известно о том, как женщина освободила Израиль от хананеев, но я пойду с тобой». Так она подтвердила свое пророчество. Интересно то, как оно было исполнено. Когда Варак пошел делать призыв на войну, откликнулось 10 000 добровольцев. Именно это, говорила Девора, должно было вызваться добровольцами 10 000 человек. Потом произошло сражение на горе Фавор с генералом Сисарой и его 900 железными колесницами. Какая это удивительная история! Писание – удивительно драматичная книга, особенно в повествовании книг Ветхого Завета. Бог сам смутил всех колесничных Сисары. Я верю, что там имело место сверхъестественное вмешательство. Бог навел панику на вражескую армию хананеян, поэтому Варак и его люди смогли побороть их одной правой. Сисара вышел из игры под конец сражения. Он попытался сбежать, но совершил большую ошибку, когда забежал на территорию, принадлежащую парню по имени Хевер. У него была жена по имени Иаиль. Когда утомленный Сисара пробегал мимо, Иаиль вышла из своей палатки и сказала: «Зайди, господин мой, зайди». «Все ищут меня», — сказал Сисара. «Скажи, что я пошел в другую сторону». Она сказала: «Не беспокойся об этом, просто ложись и засыпай, ты очень устал». Он сказал: «Я очень хочу пить». Она принесла ему кувшин молока. Далее сказано, что он быстро уснул, потому что был совершенно истощенным от сражения. А Иаиль, эта хрупкая женщина, взяла кол от шатра, такой длинный кол, и молоток. И пока Сисара спал, она прибила его голову к полу. Просто вбила кол через его голову в пол. После того, как она это сделала, сказано: «И умер Сисара». Я думаю, что в этом есть какой-то юмор. В Неваде, на холме Донне, есть один могильный камень. По месту, где он лежит, в свое время ездили поезда, а на камне написано: «Вот он лежит, неудивительно, что он мертв, колесо вагона переехало его голову». Такой могильный камень на самом деле существует. Что-то полезное можно из этого извлечь и нам. Удивительно красивым дополнением к этому событию еврейской истории является то, что Писание называет песню Деворы. В этой песне Девора распахнула свое сердце. Я знаю многих людей, которые любят изучать музыку в Писании. Музыка – это чудо, сотворенное Богом для того, чтобы мы могли выражать наши чувства. Бывают моменты, когда нам нужно сказать то, что сказать невозможно. И тогда мы можем это делать при помощи музыки. Когда народ израильский прошел через Красное море и был удивительным образом освобожден, то на том же месте родилась песня. Вы это заметили, когда читали книгу «Исход»? Бывают моменты, когда все, что нужно, это просто спеть. Музыка играет жизненно важную роль, когда народ Божий терпит лишения. Последнее, что сделал Господь перед тем, как пойти на крест, было: «Воспев, пошел на гору Елеонскую». Часто народ Божий стоит в присутствии Бога и поклоняется Ему. Я думаю, что нет другого такого времени, кроме поклонения, где мы так особенно нуждаемся в том, чтобы выразить невыразимое. Именно поэтому Писание говорит: «В присутствии Бога пойте и создавайте мелодии для Него в ваших сердцах». В Псалме 100 Давид говорит, что войти в присутствие Бога – это то же, что войти к великому царю. На прием к царю сначала вы проходите через ворота, потом идете по длинным коридорам и, наконец, оказываетесь перед его лицом в его покоях. В Псалме 100 Давид говорит следующее: «Ты начинаешь с ворот благодарения. Врата благодарения ведут тебя во дворы хвалы. Дверь, открывающая доступ в его присутствие – это пение. Вы входите в его присутствие с пением. Музыка – это дверь, которая ведет в присутствие Бога». В книге Судей также звучит красивая музыка. Она называется «Песни Деворы».
Она находится в пятой главе книги.

0: Это потрясающий пример того, как народ Божий создал песнь Великой Победы. Им нужно было выразить невыразимое через пение. В книге Судей есть много других практических моментов для нашей жизни. Запомните, что основным посланием книги Судей является идея отступничества и его ужасные последствия. Также не забудьте, что мы обращали свое внимание на биографии самих судей, и их жизнь была для нас темой для размышления. Самое главное — это то, что все они были маленькими людьми. Бог любит использовать маленьких людей, таких как вы и я. Он любит брать обычных людей и совершать через них необыкновенные дела только потому, что они доступны для Него. Когда Дух Святой руководит людьми, например, как Аодом, они могут принести Богу свою неспособность писать правой рукой или что-нибудь еще в этом роде. Тогда Бог берет их под свое руководство и совершает через них невероятные дела. Дорогой радиослушатель, позволь мне спросить тебя, ты доступный человек? Твое сердце открыто перед Богом и для Бога? Если ты не знаешь, как ответить на этот вопрос, я хотел бы дать тебе небольшую подсказку. В одной из книг Нового Завета, в первом послании апостола Иоанна, в 4 главе, в 20 стихе написано: «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Апостол Иоанн считал, что наше отношение к Богу и людям имеет прямую зависимость. «Чем больше я люблю Бога, чем больше я желаю служить Ему, тем больше я буду любить людей». Итак, ты доступный человек? Чтобы ответить на мой вопрос, тебе надо подумать о твоих отношениях с людьми. Ты открыт для своих ближних? Ты честен с ними? Ты желаешь им добра не на словах, а на деле? Твой ответ покажет твое отношение к Богу. Если честно ответив на мои вопросы, ты увидел, что твое сердце не право пред Богом, оно закрыто, я предлагаю тебе прямо сейчас сказать об этом в молитве Богу. Дорогой мой Небесный Отец, исследовав мое сердце, я понял, что оно не право перед Тобою. Оно закрыто было от людей, оно было закрыто от Тебя. Сейчас я желаю, чтобы Ты сокрушил мое каменное сердце и сделал его таким, каким Ты пожелаешь его видеть. Господь, помоги мне, чтобы мое сердце всегда было открытым перед Тобою, чтобы Ты мог действовать через меня и совершить то, что угодно Тебе. Я все это прошу Тебя и молю во имя Господа Иисуса Христа и во славу Твою. Аминь.
1: Это была программа «Вечная истина». Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую музыкальную передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Виталий Кливер
0: и Виктория Фаст.

0: Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос Ант» с музыкальной передачей «С песней по жизни». Тема сегодняшней передачи – ценность человека.
1: Очень часто подкрадываются мысли. «Я никому не нужен. Я такой плохой, у всех вокруг много друзей, а я так одинок. Меня никто не любит». В такие минуты не хочется даже смотреть на себя в зеркало. На душе тяжело и холодно. И даже солнышко за окном не радует. Опускаются руки, не хочется никого видеть, хочется закрыться в своей комнате, спрятаться в самый темный угол и плакать. Если у тебя бывает так, если тебя посещают такие мысли, остановись.

Я тебе скажу то, что, может, ты никогда еще не слышал, а, может быть, слышал, но не обращал внимания. Бог любит тебя. Да, тебя таким, какой ты есть. Не веришь? Бог сотворил каждого из нас не похожим ни на кого другого. Представляешь, нет никого на земле, кто был бы похожим на тебя. Ты один такой. Только ты можешь так смеяться, как смеешься ты. Только ты можешь так говорить, как говоришь ты. Бог дивно устроил все.

Цветы, птицы, горы, моря, звезды — это удивительно. Но глаза, которые видят, уши, которые слышат, ум, который мыслит, подвижная рука, сердце, которое может любить — все это не более ли удивительно? Но самое главное доказательство любви Бога к тебе — это то, что Он пожертвовал Своего Единородного Сына. Он заплатил дорогую цену, чтобы иметь общение с тобой.

Бог желает, чтобы наша жизнь была полезной, и у Него есть замысел для нас. Мы должны относиться к нашей жизни как к драгоценному дару, заботиться о нашем теле, разумно использовать то, что нам дал Бог, и жить так, чтобы доставлять Ему радость.

Может, ты уже это знал, но враг душ человеческих послал к тебе печальные мысли, уныние. Ты приди снова на Голгофу и оставь эту ношу, свою скорбь у ног Христа, и ты снова обретешь радость».

Может быть, ты болен, и болезнь неизлечима. Или ты прикован к кровати, или должен находиться в инвалидной коляске. Знаешь, Господь любит тебя. Очень. И Он приготовил прекрасный небесный Иерусалим, где не будет больше болезни, боли, где у нас будут новые тела, здоровые, и где больше не будет слез. Господь любит тебя.

0: На этом наша передача «С песни по жизни» подходит к концу. У микрофона Виктория Фаст и Виталий Кливер. Подготовил передачу Сергей Ларин. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Добрый пастырь». Я, как на крыльях, помчалась вслед за Филиппом. «Руфь, ты не против, что я отдал все деньги?» Как-то виновато спросил Филипп, когда мы возвращались домой. «Я не могу думать о фотоаппарате, когда Терри так сильно болен». «Я очень рада, что ты так сделал. Когда мы сидели на поляне, у меня тоже было такое желание, но я не знала, как сказать об этом». Я вспомнила Иисуса, который отдал жизнь свою, чтобы спасти нас, и решила, что совершенно несправедливо отдать только часть денег. А мне так тяжело было, Руфь. Я думал, что буду очень несчастным, но получилось наоборот. Я от всей души рад, что хоть чем-то помог Терри. Знаешь, Филипп, я точно так думала, когда отдавала свою открытку. Но странно, я сейчас так счастлива. У меня было такое мнение, что отдавать – это грустно и тяжело. Но оказывается, это совсем не так, правда? Да и откуда мы знали бы это, если всегда только получали? Глава 16. Мы зарабатываем деньги. Почти каждую субботу мы неизменно бывали у священника – и настолько сдружились, что, не скрывая все, рассказывали ему. Как-то раз мы заговорили о Терри. «Мистер Робинсон, навестите когда-нибудь Терри», – попросила я. «Мы рассказывали ему об Иисусе, но он даже не хочет слушать и говорит, что если бы Бог любил его, то давно уже исцелил бы. Я не знаю, что сказать ему на это». Когда Бог допускает болезни, Он не всегда объясняет причину, а говорит только, что все это нам ко благу, задумчиво сказал священник. Если мы любим Иисуса, нам легко согласиться с Ним и вполне доверять Его действиям. И все же Терри быстрее прислушается к вашим словам, потому что вы друзья. Нет, «Он не хочет слушать нас», – убеждала я. «Он сразу же переводит разговор на другую тему и сердится, если мы продолжаем». «Тогда вы ничего пока не говорите, чтобы не раздражать его. Начните каждый день молиться о нем, и Бог ответит на вашу просьбу, а я постараюсь навестить его». Вскоре мистер и миссис Робинсон уехали в отпуск на целых 3 недели. Как раз в это время началась уборка хмеля, и тетя впервые позволила нам поработать на хмельнике. Мы ревностно принялись за дело, и каждый вечер в 6 часов вместе со взрослыми получали дневную плату. Отказавшись даже от мысли купить фотоаппарат, мы решили собрать деньги на теплое одеяло для Терри. Тетя Маргарет тоже охотно согласилась помогать нам и передавала кое-какие вещи и продукты для него. Совсем неожиданно мы нашли еще один способ зарабатывать деньги. Однажды рано утром мы побежали на луг. Разувшись, бегали по серебристой от росы траве и, гоняясь друг за другом, визжали от восторга. «Руфь, смотри, что я нашел!» – вдруг выкрикнул Филипп. «Гриб!» – обрадовалась я и, пристально всматриваясь в траву, сказала. «Давай поищем еще!» Грибов было много. При желании мы могли бы набрать целую корзину, но у нас ее не было. «Давай будем собирать просто в кучу!» – предложила я, уже набрав целую пригоршню. Вскоре на лугу вырос небольшой холмик, чем-то похожий на муравейник. «Руфь, снимай свою кофту!» – неожиданно скомандовал Филипп. «Мы завяжем рукава и отнесем в ней грибы. мы с трудом тащили ношу, от которой кофта растянулась до самой земли. Тетя Маргарет, конечно, обрадовалась грибам, однако способ их доставки огорчил ее. «Ты же могла простудиться, Руфь! И как вам приходят в голову такие мысли? Посмотри на свою кофту, на что она стала похожа, чтобы это было последний раз!» Тетя Маргарет дала мне ложку какого-то лекарства от простуды и велела постирать кофту. Правда, мне это не очень понравилось, но я решила послушаться и не раздражать ее. По просьбе Филиппа тетя разрешила продать часть грибов мистеру Даниэлю. Обрадовавшись, мы поспешили к нему.
2: «Какие же вы молодцы!»
1: – сплеснул руками хозяин, увидев корзину с грибами. Поправляя большие роговые очки, он торопливо приговаривал.
2: «Я заплачу вам, как полагается. Можете приносить еще, я не откажусь. Спасибо вам, ребята, спасибо!»
1: Действительно, он неплохо заплатил нам, и мы, довольные, не один раз еще приходили к нему с полной корзиной. Наша копилка быстро наполнялась, и мы стали уже поговаривать о красивом одеяле для Терри. Однако случилось непредвиденное. Один раз мы пошли к Терри через лес и по пути нарвали много слив, которыми хотели угостить его. Терри был один в душной непроветренной комнате. Он внимательно рассматривал картину, которую его мама повесила на стене. Терри так задумался, что даже не заметил, как мы вошли.
2: «Здравствуй, Терри!» Присели мы рядом с ним. «А где твоя мама?»
1: Терри безрадостно посмотрел на нас и нехотя ответил.
2: «Ее давно уже нет».
1: «Куда же она ушла?»
2: «Не знаю».
1: Терри замолчал, но, посмотрев на картинку, сердито сказал.
2: «Заберите эту открытку. Она тревожит мою мать. Раньше она плакала очень редко, а теперь, как только посмотрит на эту овцу, так начинает всхлипывать».
1: «Но я не могу это сделать», – не соглашалась я. «Это ведь картина твоей мамы. Я что, должна украсть ее?» Терри устало провел рукой по волосам и отвернулся.
2: «Я хочу умереть», –
1: в отчаянии проговорил он через некоторое время. Никогда раньше мы не видели Терри в таком состоянии. И, желая чем-то утешить, предложили ему сливу, но он с отвращением оттолкнул ее.
2: «Меня тошнит. Может, поем позже?»
1: Мы поняли, что Терри тяжело от нашего присутствия и поспешили уйти. «Филипп, мы каждый день молимся о Терри, но почему-то ему не лучше», – жалобно проговорила я, когда мы поднимались на холм.
2: «Доктор говорит, что Терри уже не поправится».
1: «Но ведь Бог все может. Помнишь, Иисус даже мертвых воскрешал», – не отступала я. «И все же Терри становится все печальнее».
2: «Я думаю, что это не от болезни», – задумчиво произнес Филипп. «Скорее всего, от этой мрачной хижины. В комнате так душно. Неудивительно, что Терри тошнит.
1: Может, надо молиться, чтобы Терри забрали в больницу?» Филипп промолчал, потому что в это время мы вошли в калитку и чуть не наткнулись на тетю Маргарет. Она шла по дорожке с мамой Терри. Мы удивились, потому что тетя Маргарет, обычно не любившая нищих и цыган, любезно беседовала с бедной женщиной, поддерживая ее под руку. Они не обратили на нас никакого внимания, и мы постарались быстрее проскользнуть в дом, чувствуя, что мать Терри не хочет встречаться с нами.
2: «Зачем она пришла?» – тревожно спросил Филипп, наблюдая за гостьей из окна.
1: «Может, попросить что-нибудь для Терри?» – рассудила я.
2: «Не похоже!» –
1: протянул он и спрыгнул с подоконника,
2: потому что тетя Маргарет уже входила в дом. Она была чем-то расстроена и сразу же прошла в свою спальню. Тетя долго не выходила, отчего, теряясь в различных догадках, мы забеспокоились. Когда в конце концов она появилась на кухне, то была внешне спокойна. Тетя Маргарет стала готовить ужин, не обращая никакого внимания на наши вопросительные взгляды. По ее грустному лицу было видно, что она думает совсем не о еде. На следующий день, как только мы позавтракали, тетя Маргарет сообщила: «Я сейчас ухожу и, возможно, вернусь поздно. Руфь, приготовь, пожалуйста, обед, хорошо?» От удивления и неожиданности я не произнесла ни слова и только кивнула головой в знак согласия. Тетя никогда никуда не уходила и никому не доверяла готовить обед. Без всякого сомнения, это было чрезвычайно важное дело. Мы сгорали от любопытства, но задавать вопросы не решались. Тетя рассказала, что и как приготовить, попросила Филиппа помочь мне и ушла. Неожиданно оказавшись в роли хозяев, мы охотно принялись за работу. Я перенесла посуду из столовой на кухню, налила в мойку воды и покрошила туда почти целый кусок мыла. Вода от него вспенилась так, что из мойки полезли большие мыльные хлопья. Мы бросились собирать эти белоснежные комья, а от них отделялись радужные шарики и летали по комнате, лопаясь от соприкосновения с чем-нибудь. Мы носились по кухне, не скрывая своего восторга. Вдруг я вспомнила, что хозяйке неприлично вести себя так, и вернулась к мойке. Погрузив руки в воду по самые локти, я перемыла посуду, и мы принялись за уборку. Филипп вынес все коврики и дорожки в сад, а я быстро помыла пол. Затем, подпрыгивая вместе с ковриками, мы вытряхивали из них пыль. Как чудесно быть хозяевами, хотя бы только до обеда. Управившись, я помыла картошку и поставила ее варить. Затем достала сковородку, чтобы пожарить оладьи с яблоками. К счастью, тетя приготовила тесто, и мне осталось совсем мало работы. Я старалась изо всех сил, и оладьи, на мой взгляд, выглядели очень аппетитно, хотя на кухне подозрительно пахло горелым. Как только я закончила все приготовления, пришла тетя Маргарет. Красная от волнения, я подала обед и с радостью отметила, что тете он понравился, хотя она ничего не сказала про оладьи, которые, к сожалению, никто не ел. Настроение у тети Маргарет было хорошее. Она весело поглядывала на нас и загадочно улыбалась. В конце концов Филипп не выдержал. «Тетя, ты все успела сделать?» «Да», – коротко и как-то торжественно произнесла она. С минуту помолчав, она радостно сверкнула глазами. «У меня есть один секрет, который я открою вам лишь после того, как поговорю с дядей Питером». Этот ответ еще больше возбудил наше любопытство. Мы то и дело бегали за калитку посмотреть, не идет ли дядя с работы. И как только заметили его, помчались на кухню. «Дядя Питер идет! Тетя, рассказывай секрет!» «Да подождите вы!» Смеясь, отмахивалась она. «Я же сказала вам, что прежде мне нужно поговорить с дядей. Бегите лучше в сад».
3: Глава 17. Секрет. Тетя Маргарет пришла к нам, когда легкие сумерки, пропитанные ароматом поздних роз, окутали сад. Мы сели на скамейку и нетерпеливо попросили: «Расскажи же нам свой секрет!» «Хорошо», – сразу же согласилась тетя. «Но прежде я хочу знать, что вы делали в саду ночью несколько недель назад?» От этого вопроса я подскочила и густо покраснела, хотя в голосе тети не было слышно ни гнева, ни даже недовольства. После неловкого молчания Филипп с невинным видом объяснил:
2: В ту ночь мы никак не могли уснуть и решили поближе посмотреть на луну и звезды. Мы оделись и побежали на северный холм.
4: «Вы ходили на вершину холма одни темной ночью?»
2: Перебивая Филиппа, в ужасе воскликнула тетя.
5: «Но ведь ты никогда не запрещала нам ходить туда!» Попыталась оправдаться я.
4: «Есть множество запретов, о которых не говорят, но вы их прекрасно знаете!»
2: Строго остановила меня тетя.
4: «Пообещайте, что пока живете у меня, вы не пойдете туда ночью!»
5: «Хорошо!»
2: Согласились мы с самым серьезным видом.
4: «Вам, конечно, интересно, как я узнала об этом», продолжала тетя.
2: В общем-то, мы уже догадывались, но помалкивали, не желая выдавать себя.
4: «Вчера после того, как вы ушли к Терри, меня навестила его мама. Она рассказала, как несколько недель назад оказалась в совершенно безвыходном положении. У нее не было денег, чтобы купить Терри хорошие продукты. Увидев яблоки, которые вы принесли мальчику, она решила пробраться в сад и нарвать их для продажи. Два раза ей удалось это сделать, но потом вы увидели».
2: Мы слушали с виноватым видом и старались понять, сердится тетя или нет за то, что мы промолчали об этой встрече.
4: «Вы пообещали ей никому не говорить», – продолжала она, – «и это было неразумно. Если бы я знала их нужду, давно помогла бы».
2: Мы сидели совсем тихо, прислушиваясь, как мягкий ветерок нежно ласкал листву. А где-то далеко-далеко тревожно кричал филин. Помолчав, тетя продолжала.
4: «Мама Терри вернула мне ваши деньги и рассказала, как картинка, которую подарила Руфь, заставила ее задуматься о жизни и прийти к Богу.
2: Она рассказала, что Терри умирает в жалкой лачуге без света и свежего воздуха.
4: «Сегодня утром я посетила их и увидела все своими глазами. Как это тяжело! Терри совершенно беспомощен, а она не может работать, чтобы хорошо кормить его. Отправлять мальчика в больницу она не хочет, потому что не вынесет разлуки».
2: Тетя печально смотрела в ночную темноту. Казалось, она забыла о нас и просто рассуждала вслух.
4: «После разговора с этой женщиной в глубине своего сердца я услышала голос доброго пастыря. Он строго обличал меня.
2: Я, затаив дыхание, ловила каждое слово и придвинулась к тете так близко, что она обняла меня.
4: «Господь открыл мне глаза на многие вещи, но я скажу вам самое главное. Он напомнил мне о деньгах, которые лежат без всякой пользы, и о пустующей комнате в нашем доме».
5: «Это самая большая спальня?» – прошептала я.
2: Тетя кивнула головой.
4: «Да, самая лучшая. Светлая комната теперь не будет пустовать, потому что Терри и его мать переедут туда».
2: Мы онемели от восторга.
4: «Завтра нужно убрать комнату», – продолжала тетя, «и обставить ее так, чтобы Терри было хорошо. Вы довольны?»
2: «Довольны ли мы?» Красноречивее всяких слов говорили об этом наши лица. Конечно, тетя Маргарет все поняла, посмотрев на нас. Мы еще немного поговорили и пошли спать, но на пороге столкнулись с дядей Питером.
5: «Ты уже все знаешь?»
2: – радостно спросили мы, обнимая его.
4: «Конечно. Вы думаете, тетя решилась бы на такое дело без моего согласия?»
2: Добродушно рассмеялся он и добавил.
4: «Вы сегодня не собираетесь спать? Посмотрите, как луна улыбается!»
2: Поднял он голову.
4: «Значит, спать пора!»
2: Мы полюбовались ярко-желтой луной, помолились и улеглись спать. Почти весь следующий день готовили комнату для наших гостей. Возле большого окна поставили кровать для Терри, а в углу для его мамы.
4: Филипп заметил, что как раз напротив окна растет огромная лиственница, и Терри будет всегда любоваться ею. Мы принесли сюда свои лучшие игрушки и книги и расставили так, чтобы Терри мог свободно пользоваться ими. На стол поставили большое блюдо с яблоками и грушами, а также вазу с цветами. Окинув взглядом комнату, мы решили, что выглядит она превосходно. Глава 18. Терри дома. Терри привезли после обеда на скорой помощи. Хотя везли его и переносили очень осторожно, выглядел он очень утомительным и измученным. Мы на цыпочках ходили по дому и шепотом разговаривали, чтобы дать возможность Терри хорошо отдохнуть. Шли последние дни летних каникул. Терри уже выглядел совершенно спокойным и счастливым. Он часами смотрел в окно, любуясь лиственницей, или читал. Филипп по вечерам усиленно готовился к занятиям, а я шла к Терри и подолгу сидела возле него. Иногда я включала свет и читала вслух Евангелие, но чаще всего, облокотившись на подоконник, смотрела в сумерки сада и беседовала с Терри. Мы вспоминали о вигваме, о несчастье в лесу. Терри рассказывал о жизни в больнице. Я мечтала, как приедут мои родители и как они будут рады увидеть здесь Терри. Иной раз мы просто сравнивали наши мысли, и это было так интересно. Как-то раз Терри спросил: «Руфь, что значит умереть?» Я с беспокойством взглянула на него и, немного подумав, ответила: «Я точно не знаю. Думаю, что это совсем не страшно. Это значит, что ты отправишься в чудесное царство, где живет Иисус. Там все радостны и счастливы. А зачем ты спрашиваешь об этом?» «Мне кажется, что я скоро умру», — грустно сказал он. «А в это царство все идут?» «Нет, только те, которые принадлежат Иисусу». Терри нахмурился. «Значит, я не попаду туда?» «Ты можешь быть там, если...» «Нет, Руфь, мне там не место. Ты не знаешь меня по-настоящему». «Но Иисус простит тебе, если ты расскажешь ему все и попросишь прощения. Мы же читали с тобой, что он пришел спасти погибших, помнишь? Хочешь, я попрошу мистера Робинсона, он придет и объяснит тебе все». Терри молчал. Было похоже, что ему не очень хочется встречаться со священником. В это время пришла мама Терри, и я, пожелав спокойной ночи, ушла к себе. На следующий день я решила навестить священника и рассказать о нашем разговоре с Терри. Мистера Робинсона дома не было. Я немного поиграла с близнецами и поспешила в церковь. Там священник готовился к воскресному богослужению. Увидев меня, он обрадовался и, отложив в сторону книги, приготовился слушать. Со всеми подробностями, которые знала, я рассказала о тете Маргарет, о Филиппе,

неба. Скажи Терри, что кровь Иисуса Христа текла из-за него. Иисус умер и воскрес, чтобы он жил вечно». Объяснение мистера Робинсона вполне удовлетворило меня. Мы радостно склонили колени и помолились нашему лучшему другу и спасителю, и я побежала домой. «Всегда может спасать! Всегда!» – твердила я про себя. «Иисус, помоги мне рассказать Терри все так, чтобы он понял и покаялся!» После ужина я сразу же пошла к Терри и с порога заметила в нем какую-то перемену. Глаза его как-то необычно блестели, и лицо выражало восторг. «Здравствуй, Терри! У тебя сегодня ничего не болит? Ты такой счастливый!» – радостно заметила я. Терри сдержанно улыбнулся и сказал: «Есть чему радоваться, Руфь! Иисус Христос принял меня! Он спас меня, как заблудшую овцу!» Я растерялась от неожиданности. «Терри! Теперь мы все, и ты, и я, и Филипп, все принадлежим доброму пастырю!» Мне хотелось кружиться от счастья. «Расскажи же, как это произошло?» – попросила я, немного успокоившись. «Вчера вечером, когда ты ушла, а мы остались с мамой, Иисус коснулся моего сердца. Мы молились, и Он простил мне все-все. Теперь Он понесет меня домой». Я слушала с большим вниманием, не перебивая Терри, и лишь когда он замолчал, сказала: «Я была у мистера Робинсона, и он прочитал мне очень хорошие слова о нашем пастыре. Вот послушай: может всегда спасать приходящих через него к Богу. Священник сказал, что Иисус взял на себя грехи всех-всех людей. Он умер вместо нас и воскрес, а потому всегда-всегда может спасать тех, кто обращается к Нему». Некоторое время мы молчали. Терри задумчиво смотрел на картинку, которую и здесь его мама повесила на стене. «Руфь», – медленно заговорил он, – «мне очень хочется иметь другую картину». Терри замолчал. Мне показалось, что ему очень тяжело говорить из-за какой-то сильной боли, но он уже с воодушевлением продолжал: «Может, есть такая картина, на которой нарисован пастырь с овцой на руках? Он уже спас ее и, радуясь, несет домой». «Я обязательно спрошу у мистера Робинсона. Думаю, что такая картина есть, и мы купим ее и повесим вот на этой стене», — пообещала я. Терри, по-видимому, сильно устал уже, и я оставила его одного, тихонько прикрыв дверь. Мне очень хотелось, чтобы желание Терри исполнилось. При первой возможности я пошла к мистеру Робинсону. На этот раз он не ожидал меня. «Что случилось?» — удивленно приподнял он брови, когда я вошла в дом. «У меня есть одна очень большая просьба», – сразу же начала я. «Но нет, нет, сначала не про это», – замахала я руками. «Терри покаялся!» Священник, казалось, не удивился. Он мягко улыбнулся. «Слава Богу! Он услышал наши молитвы!» «Так вот», – продолжала я, – «Терри хочет картину, на которой пастырь уже нашел овцу и несет домой. Скажите, есть такая картина? Мне очень хочется, чтобы Терри имел ее». «Я постараюсь узнать. Если такая картина есть, непременно куплю ее для Терри», — задумчиво пообещал священник. С этого времени я каждый день ждала известия от мистера Робинсона. Время летело быстро. На деревьях уже пожелтели листья и при малейшем дыхании ветра отрывались и, кружась, падали на землю. Терри за последнее время заметно ослаб. Он стал более молчалив и задумчив. Ему нравилось смотреть в окно и наблюдать за падающим.

0: летающими листочками, за улетающими птицами и быстро плывущими осенними облаками. Доктор приходил уже почти каждый день, но Терри от этого не становилось лучше. Да и сам доктор выглядел так печально, что я не осмеливалась спросить у него, когда же Терри поправится. Однажды я пришла из школы, поставила ранец на место и, не заходя на кухню, направилась к Терри. Открыв дверь, я в изумлении застыла на пороге. Рядом с Терри сидел мистер Робинсон. Они мирно беседовали. Я осторожно придвинула стул и тоже села. «А мы ждем тебя, Руфь!» – обратился ко мне священник, подавая какой-то пакет. «Ну-ка, открой его!» Я быстро разорвала шпагат и развернула бумагу. Затаив дыхание и не в силах выговорить ни слова, мы восторженно рассматривали картину. По скалистой горе взбирается пастырь. В одной руке у него посох, а в другой спасенная овечка.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией через веру соблюдаем их ко спасению, готовому открыться в последнее время. А сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого, золото к похвале, чести и славе, в явлении Иисуса Христа. Аминь.

0: А теперь, брат Виктор, прочитать стихотворение «Пустой колос».
1: Однажды я в детстве с любимым отцом меж наших полей пробирался. Шли молча. Отец с вдохновленным лицом на ржи урожай любовался. А рожь наливалась тяжелым зерном, и колос под ношей сгибался. Но вот я увидел на стебле прямом высоко один колыхался. И крикнул отцу я: «О, папа, смотри! Как вождь он над всеми поднялся! Его не согнули ни дождь, ни ветры, над бурей он лишь посмеялся». «Сынок мой», — отец мне спокойно в ответ, — «достоинств в нем нет ни на волос, судить не так быстро. Прими мой совет, глянь лучше, пустой это колос». С тех пор, когда видел я гордых земли, или слышал надменный их голос, к совету отца меня мысли вели. Пустой вспоминался мне колос. На днях день рождения я провожал, мне ныне уж более полвека, себя проверяя, плодов я искал, достойных любви человека. И грустно забилось сердце мое, и к Богу возвысил я голос: «О Господи, пусть я, мое все Твое, любовью наполни мой колос, чтоб мог я для славы Твоей, Боже, жить». Любви плод принесть многократный, полезным для брата и ближнего быть по воле Твоей благодатной.

Более 2500 лет назад два пророка предсказали нечто важное, имеющее отношение к каждому из нас. Первое предсказание принадлежит пророку Исаии. Этого пророка считают евангелистом Ветхого Завета. За 7 веков до первого пришествия Христа на землю, а Исаия жил 760 по 695 годы до нашей эры. Он пророчествовал о том, что должно прийти такое время, когда человек сможет оправдаться от своих беззаконий и грехов. И что это произойдет с наступлением лета или Господнего благоприятного года. Как Новый Завет, и мы говорим «время благодати». Известно, что в Израиле и поныне признается только Ветхий Завет, в который входит и книга пророка Исаии. Этот пророк подробно описал будущее страдания Христовы. Прочитать об этом можно во всей его 53 главе. Не случайно, что в настоящее время через чтение этой главы молодежь Израиля начинает требовать издания Нового Завета. Но вот первое важное пророчество пророка Исаии, о котором я начал говорить уже сначала. Читаем в 61 главе первые два стиха. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». Эти прочитанные слова не только важны, но даже чрезвычайно важны. В этом можно убедиться через 4 главу Евангелия от Луки. В этой главе возвещается, как Христос после искушения в пустыне открыл или начал свое мессианское служение в родном городе Назарете. Там, в синагоге, он прочитал слова пророка Исаии, которые я только что прочитал. Затем он объявил: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивили словам благодати, исходившей из уст его. Затем Христос начал обличать находящихся в синагоге. За это они исполнились ярости и пытались сбросить Христа с горы, на которой был построен их город. Но он, прошедший посреди них, удалился. Второго пророка важное слово следующее. «Пришла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Иеремия 8:20. Этот пророк жил с 628 по 570 годы до нашей эры. Первый пророк возвещает о начале пришествия благодатного года. Второй пророк возвещает о кончине года и о выводе, который в будущем сделают себе евреи, не воспользовавшиеся благодатным временем. В первом случае Христос объявил о начале года и его исполнение. Евреи, притом все, засвидетельствовали ему и дивили словам благодати, исходящей из уст его, но из-за обличения, которое Христос их подверг, они исполнились ярости и попытались предать его смерти. Во втором случае обстановка выглядит иначе. Время незаслуженной милости или, скажем, божественного года амнистии, пришел к концу. На этот раз евреи сознают с сожалением свое ужасающее состояние, говоря: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Второй пророк, или пророк Иеремия, говорит о великой жатве, которая ожидает человечество. Об этой жатве Христос в первую очередь предупреждал евреев, говоря им: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва. А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели, поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод жизнь вечную». Иоанна 4:35-36. Точно так сказано об этом и в последней книге Священного Писания, и это в Откровении 14:15-16. Там сказано о будущем. «Пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела.
и поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». В начале года, о чем говорил Исаия и Евангелие от Луки, евреи не приняли Христа и даже исполнились ярости, пытаясь убить Христа. В конце же года благодати евреи поймут только свою ошибку. Благодатный год ими не использован. Божественную амнистию в лице Сына Божия Иисуса Христа они не приняли. Они не пожелали омыться от своих грехов святой предчистой крови Агнца Божия. Когда же пройдет жатва для язычников, на евреев, то есть на дом Давида, и на жителей Иерусалима, и зальется дух благодати и умиления. И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач года Дримона в долине Мегидонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо. Так сказано в пророке Захария в 12 главе. А в 13 главе 6 стихом читаем, где сообщается, о чем его спросят. «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И Христос ответит им, «Оттого, что меня били в доме любящих меня». Дорогие, год божественного всепрощения приходит к своему концу. Кто воспользуется амнистией Господней, спасется. Кто опоздает, будет вторить еврейскому народу. Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Но есть разница между язычниками и евреями. На них изольется спасение тогда, как на язычников придет ожесточение. Поэтому мы и проповедуем всем и постоянно, чтобы каждый, кто нас слышит, успел бы укрыться в ранах Христа, чтобы не быть обреченными в день суда. Многие верующие помнят из Священного Писания, как около 4000 лет назад был сильный голод по всей земле. В течение 7 лет подряд земля не давала урожая. Но один народ, и это Египет, под руководством Иосифа, собрал большие запасы хлеба. И это в годы плодородия. Когда настал голод, и притом из года в год, жители страны приходили к людям, продававшим зерно из фараоновых житниц. И за хлеб отдавали серебро своего, скот, землю, и даже самих себя продавали в рабство. Но только бы получить хлеба и сохранить тем самым себе жизнь. Зрелища и хлеба искали и требовали древние у кесаря. Зрелище распятия Христа получили евреи-язычники, но как мало приняли небесный хлеб. Сам Христос говорит о себе, что Он есть хлеб небесный. Известно, что родиной зерновых является Палестина. Оттуда же, или точнее в Израиле, родился и хлеб небесный. Об этом хлебе Христос свидетельствует: «Я есть им хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, ибо хлеб Божий есть тот, который снисходит с небес и дает жизнь миру, чтобы дать тебе будущность, спасение и оправдание». Христос стал хлебом во спасение для тебя и отдал свою жизнь на кресте также для тебя. Сегодня на земле раздается Богом в изобилии Его благодать, и всякий желающий, который будет веровать и креститься, спасен будет. Многие сегодня криво улыбаются, когда слышат проповедь или во имя Христа, даже стыдятся этого имени. И есть даже такие, которые преследуют исповедующих имя Христова. Но пророк Амос в 8 главе, в 11 и 12 стихах предсказал, что на землю придет особый голод, то есть жажда слышания слова Господнего. Об этом читаем. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господнего, и не найдут его». Также и имя Христово станет великим и славным. Оно будет чтимо во всей вселенной.
Но не каждому будет дано призвать это имя во спасение, как оно является теперь. Сегодня Христос еще говорит каждому человеку: «Я есть хлеб жизни, и приходящего ко мне не изгоню вон». Нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Каждый праздник жатвы, который мы празднуем по повелению Бога, напоминает нам, что будет и другая жатва, великая, всемирная, которая коснется буквально каждого человека. Вселенская жатва, где плодом будет не колос злаков, а мы сами будем плодами на огромной ниве, созревшей для жатвы. Прошла еще одна уборка урожая. Приходит и год, о котором Исаия говорил, что придет. Нет ничего более важного для каждого человека, как быть готовым и созревшим ко спасению, быть избавленным от вечной погибели в день жатвы. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Таковой получит доступ к небесному хлебу и хлебу жизни, который есть Иисус Христос. Сам Христос говорит: «Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питие. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет со мною. А как это происходит, мы знаем, что во время вечери хлеб и вино есть тело и кровь Христова, и доступ имеют те, которые в мире с людьми и Богом. Питаться плотью Христовой будет прекращено тогда, когда произойдет жатва по всей земле. Да сделает Господь нас всех готовыми ко дню избрания, и чтобы каждый оказался спелым и добрым плодом для Царства Небесного. Будем молиться, чтобы Господь и последних приготовил божественной жатве. Аминь. Дорогой Отец Небесный, во имя Иисуса Христа просим Тебя за всех тех, о которых возносились уже многие молитвы о их спасении. Ты силен и их сделать зрелыми и добрыми плодами к последней жатве. Об этом просим Тебя. И благодарим за то, что Ты, никто другой, именно Ты наполнишь число язычников во спасение. Приведи скорее еще и последних. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», в которой мы обсуждаем актуальные вопросы, затрагивающие проблемы нашей души в современном мире. Мы продолжаем цикл передач по книге Гордона «Тихие беседы о служении». Служение, исходящее от общения с Богом, благоухает и согревает души. Когда вы призваны к какому-нибудь служению, делом или словом, и колеблетесь, думая, что вы к этому не способны, самое лучшее – взяться за это дело. Идите смело вперед, если зов для вас ясен. Где есть нужда, там громко звучит голос божественного призова. Всегда вернее ответить на призыв и выступить вперед, даже если следующий шаг для вас не ясен. Об этом позаботится Господь. Сила является тогда, когда мы выступаем.

Мы уже коснулись двух очень важных тем – личное соприкосновение со Христом и тройная жизнь. В прошлой передаче мы успели поговорить только на первую из трех жизней – тайную жизнь, проведенную с Иисусом, сокрытую от человеческих глаз. Жизнь – это внутренняя, в самом тесном общении с Ним, о чем внешние не знают ничего. Видимое всегда зависит от невидимого. Внешнее зыждется на внутреннем. Жизнь, открытая людям, вполне зависит от жизни, известной одному учителю. Приобретенная в тайной келии делается рычагом для открытой деятельности. Тайная связь с Иисусом, ежедневное духовное прикосновение к Нему никогда не должны прекращаться, для того, чтобы внешняя жизнь была сильна любовью. Связь эта не может быть подогреваема человеческими средствами. Тепличное растение не устоит против резкого зимнего воздуха. Для того, чтобы все подчинялось влиянию этой тайной жизни, она должна питаться ежедневно обычным и естественным общением с Иисусом и Слово Его. Для того, чтобы могло осуществиться назначение, данное нам Богом, необходимо самое близкое, личное соприкосновение с Ним. Должна быть постоянная связь с главным проводом, и это должно, пусть будет начертано крупными буквами и трижды подчеркнуто. Человек должен выкроить ежедневно час уединиться в тишине с Господом, предпочтительно поутру, в своем углу, закрытой дверью, перед раскрытой книгой, в мирном духе, в напряженном внимании, преклоняя колени, преклоняя и волю свою перед Ним. В молитве свыше снизойдет тот дух, в котором человек проведет весь день. Это первая сторона жизни, предписанная нам Господом.

Вторая жизнь представляет полную противоположность первой. Внешняя сторона, то есть жизнь, безукоризненная перед людьми для Иисуса Христа. Заметьте всю логику того прощального слова. Главная ваша задача – смешаться с толпой и оттуда извлекать людей из греховного смрада к новой чистой жизни. Никогда не представлялась человеку более трудная задача. Справиться с нею на деле человеку не под силу. Иисус спокойно изрекает: «Я обладаю властью, необходимой для этого». Опять нам кажется, что Он скажет: «Я пойду». Эта задача должна быть исполнена, она того стоит. Для этого нужна власть, которую мы не имеем, но Он ее обладает. И нам кажется, что Он должен идти за дело. «Нет», — говорит Он внушительно, — «идите вы. Станьте на мое место, живите моей жизнью там, среди людей». Он нам велит повторить свою жизнь среди людей. Нет, и больше того, Он хочет в каждом из нас воплотиться снова. Он сам, обладающий неотразимой силой, хочет коснуться их через нас. «Как послал меня Отец, и я посылаю вас». И еще Он сказал: «Видящий меня видел Отца». Иисус был воплощением Отца перед людьми. Он призывает нас занять Его место и быть воплощением Его перед людьми. Апостол Павел вполне это понял. В послании к Галатам во второй главе он говорит: «Я сораспялся Христу, старое я умерло, и уже не я живу, старое я, но живет во мне Христос, новое я – это Он». Случалось ли людям узнавать Христа в ком-нибудь из нас? Помните, как Он ходил между людьми после Своего воскресения, и они Его не узнавали, хотя чувствовали обаяние Его присутствия и речи? Встретившись с кем-нибудь из нас и побыв с нами некоторое время, скажет ли кто-нибудь сам себе в недоумении: «Уж не Иисус ли это вернулся под чужим видом?» Человек, подобный Иисусу, никогда о себе не думает. Он занят Иисусом и ближним. Человек сам всегда менее всего сознает исходящую от него силу. Всякому другому это более заметно, чем ему самому. Очевидно, это есть назначение Учителя для каждого из нас. И оно только достигается, когда мы ему не мешаем действовать в нас. Руководящим правилом его жизни было угождать Отцу. Преобладающей его целью и пламенным стремлением было привлечь людей к горнему. Проявления его жизни были чистота, самоотречение, сочувствие, простота. Мы должны быть как он. Он был отцом всего человечества. Каждый из нас должен быть Христом в своей среде. Прошу заметить, что я не говорю теперь о словах, а о делах. Устное свидетельство подтверждается жизнью, она усиливает его или, увы, ослабляет. Жизнь возводит слова до высшего уровня или низводит их до низшего. Она – проверка слов. Что касается этой второй жизни, она возможна при замкнутых устах. Человек молчит, но в жизни его, в чистоте, простоте, самоотречении и неизменной теплоте ее, всегда можно прочесть хотя бы по слогам имя Иисуса. И печать настолько крупная и ясная, что даже тот, кто торопится на пути или праздно шатается и ослеплен клубами земной пыли, становится и прочитает. Если бы Христос мог чаще воплощаться в нас, как люди стали бы стремиться к Нему? Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам», в которой мы говорим о проблемах души в современном мире. Наша тема сегодня – «Тройная жизнь». Третья жизнь есть жизнь деятельного служения, усердного, настойчивого призвания и привлечения людей. Я говорю настойчивого,
Это не означает шум, суету, беспокойное метание. Это скорее уподобление непрестанному, непреклонному движению солнца, которое бесшумно, безмолвно продвигается вперед час за часом, день за днем, невзирая ни на какие бури или препятствия. Это подобно спокойному, мирному движению Луны, которая всходит ночь за ночью и обходит свой определенный круг. Такое несокрушимое усердие обнаруживает внутренний духовный огонь. Огонь этот неугасаем, питаясь непрестанно от тайных источников. О третьей жизни говорится ясно: «Идите, научите все народы». Пока не услышат самые дальние, останавливаться нельзя. Некоторые люди связаны городом, в котором они живут, другие – церковью или общиной, к которым принадлежат, какой-нибудь страною или народом. Горизонт, указанный Иисусом своим последователям, – это весь мир. Его кругозор был беспредельный. Он говорил о всех народах, о роде человеческом, о целом мире. Все должны идти, и должны идти ко всем. Некоторые свободны отдать все свое время и все свои силы на это дело, идти и возвещать. Из них иные могут идти в темные уголки своей родины, другие – в кишащие грехом трущобы больших городов, которые нуждаются в просвещении не менее чужих языческих стран. Еще другие могут отправиться в самые дальние страны, где Христа не знают совсем и где в нем насущная потребность. Многие, милостью Божией, не нуждаются в постоянном заработке, и им дана возможность следовать влечению Духа Божия и идти туда, где сильнее всего нуждаются. Большинство людей заняты заботой о том, как обеспечить свое существование, как заработать хлеб, одежду и ночлег. Но там, где тесная связь со Христом не прекращается, является потребность чистого, бескорыстного служения. И те, и другие могут успешно служить. При желании найдется всегда свободное время для служения в церкви, в школе или в миссии. И тайная молитвенная связь со Спасителем всегда предохранит нас от переутомления и лишней траты сил. Можно служить словом, сказанным вовремя лично тому, с кем имеешь дело. Сама наша жизнь, тихая, мирная, привлекающая своей кротостью и терпением, может говорить окружающим и без слов. В такой жизни кроется сознательная громадная сила. Встречались мне на пути какие-то новые переводы этих последних слов Спасителя. Их не найдешь в печати, но в жизни людей. Печать крупная, большую частью заглавными буквами и легко читается. Эти шумные жизни заглушают все то, что уста могли бы высказать. Вариаций много на эту тему. Иной раз звучит она так: «Дана мне всякая власть, и так идите, и добывайте деньги, оставайтесь, конечно, в вашей церкви, как прилично всякому, и жертвуйте также. Вам это будет выгодно, давайте щедро или под видом щедрости, в этом тоже есть выгода. Жертвуйте на миссии у себя и для обращения язычников». Но будьте осторожны в размере жертвы, так как самое важное то, насколько увеличится ваш собственный капитал в конце года. Все остальное хорошо, но это только случайные подробности. Главная цель – накопить золото. Поймите меня, я никогда не слышал этих слов, высказанных языком. Насколько мне известно, люди говорят совсем другое. Но то, что они говорят, заглушается шумом их жизни. Другой перевод гласит так: «Создайте себе почетное место в обществе, устройте себе удобное житье, считайтесь благочестивыми, иногда делайте добро, никогда не упуская из виду главную, первую цель, то есть свое благосостояние». Прислушайтесь внимательно к словам Спасителя. Дайте мне повторить их вам тихо, ясно, так, чтобы они с новой силой проникли в вашу душу. «Дана мне всякая власть, итак идите и научите все народы». Все другие толкования неверны, они вводят в заблуждение.
Главная цель – это приводить людей к Иисусу Христу. Есть много обязанностей, которые необходимо исполнить, и хорошо исполнить. Но среди всей нашей деятельности надо иметь в виду эту одну главную цель. Все остальные подробности необходимые, важные, неизбежные, но все же подробности. Все они должны склониться перед главным и слиться с Ним. Прошу вас заметить, что тут три жизни, три в одной. Сокровенная, молитвенная жизнь, внешняя, чистая жизнь и деятельная жизнь служения. Не то или другое, а то и другое и третье нераздельно. Вот идеал. Жизнь служения вырастает из двух других жизней. Корни ее лежат в молитве и чистоте. Бесплодность служения в иных случаях объясняется тем, что не имеет корня, под ним нет богатой почвы. Грех многое исказил, он нарушил и пошатнул равновесие жизни. В прежние времена люди думали угодить Богу, запираясь за высокой монастырской стеной. Они думали успокоиться и сосредоточиться в молитве, удаляясь от мирского шума. Они думали достигнуть чистоты, запираясь от греха, и забывали, что они его носят в себе. В наше время впадают в противоположную крайность. Теперь все сосредоточено на деятельности. Наш век напирает на деятельность. Везде беготня, спешка, суета. Вертящиеся колеса отчаянно шумят. Та деятельность, которая не зыждется на тайном общении с Иисусом, может временно процветать, но от нее остаются лишь сухие ветки. Наш век называется практичным. Смотрят на все с точки зрения использования, и тут кроется опасность утратить настоящий смысл служения. Поднимается пыль, его заметывает. Эта несоразмерность или недостаток пропорции отражается и на богословском учении прежнего времени и настоящего. Одно время определяли религию отношением человека к Богу. В наши дни понятия вполне изменились. Самое популярное учение видит в религии только деятельную помощь ближним. Что-то мешает нам иметь правильный взгляд на вещи. Однако во все времена бывали люди, которые смотрели прямо и жили праведно. Заметьте, что истинная связь с Богом порождает всегда жажду чистоты и любовь к ближним. Чем больше мы приближаемся к Богу, тем ближе мы становимся к людям. Нередко, когда мы усердно помогаем ближнему, нас озаряют новые чудесные проблески света Божьего. Хотя, с другой стороны, соприкосновение с Господом вселяет в нас желание уединиться с Ним. В праведной жизни бывают всегда три поворота – вверх, внутрь, вокруг себя, вверх Богу, внутрь в себя, вокруг себя к миру. Чем больше мы познаем Бога, тем сильнее стремимся уединиться с Ним, тем глубже желание очиститься, тем пламеннее влечение помогать другим, невзирая ни на какую жертву. Однажды я прочел старинный рассказ, воодушевивший меня, и с тех пор при каждом воспоминании о нем пламя загорается снова. Он относится к тому времени, когда санитарные условия в южной части нашей страны не были так хороши, как теперь. Страшная зараза охватила город, и казалось невозможным остановить ее. Целыми днями там увозили тела умерших. Болезнь вкралась в скудное жилище одного бедного работника. Отец семьи и несколько детей пали жертвами болезни. И осталась в живых только мать с 5-летним сыном. Мальчик влез на колени матери, крепко обнял ее и, глядя пристально ей в глаза, сказал: «Мама, отец умер, братья и сестра умерли, а если ты умрешь, что будет со мной?» Бедная мать, конечно, уж думала об этом, стараясь придать твердость своему голосу, она ответила: «Если я умру, Господь Иисус за тобой придет». Это вполне удовлетворило мальчика. Он слыхал про Иисуса, его учили о нем, и, доверяя ему вполне, он спокойно продолжал играть на полу. Предположение ребенка оказалось пророческим. Ужасная болезнь скоро сделала свое дело, и чужие руки схоронили бедную мать. Не мудрено,
что все забыли о мальчике среди общего сметания. Настал вечер, он влез на кровать, но не мог заснуть. Поздней ночью он встал и добрался к тому месту, куда ее унесли и схоронили. И, бросив

под Дина, и он сказал не очень твердым голосом: «Ну, дружок, я пришел за тобой». И мальчик, очнувшись и широко раскрыв детские глазки, сказал: «Вы что-то очень долго не шли». Когда я перечитываю последние слова Спасителя, передо мной встает видение, которое озаряет собою все. Я вижу Иисуса, стоящего на той вершине. Лик Его израненный и страдавшийся, но прекрасен, озарен неземным чудесным светом. Большие глаза глядят вдаль с любовью, обнимая взором и близких, и дальних. Простирается рука Его, указывает вдаль. Рану от гвоздя нельзя не приметить, и говорит: «Идите». Весь его образ, его движения, раны, глаза, простертая рука, голос — все выражает одно — «Идите». Исследуя направлению этих глаз и руки, передо мной встает соответствующая картина. Целое море людей устремляет взор и простирает руки в ответ на эти слова. Из Древнего Китая, из Индии, с Черной Африки, из Южной Америки, с островов, из России, из других славянских стран, из трущоб, со всех окраин и гор, с родины и самые ближние, быть может, из соседнего дома, все идут, и они устремляют глаза и говорят свою жалкую, бесплодную жизнью, говорят выразительно закрытым устам с болезненной, мучительной жаждою: «Вы что-то долго не идете. Пойдем ли мы или не пойдем? Ну как нам лучше идти?» Идти, сохраняя с Иисусом такую тесную связь, чтобы мы ощущали в себе биение Его сердца. Тогда войдет в жизнь нашу новая чистота, и мы пойдем к ним, к нашим ближним, с любовью самого Иисуса в силе Святого Духа. И тогда будет исходить из нас, из нашей жизни, из нашего служения новая сверхъестественная сила. Сам Иисус будет действовать через нас.

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы вновь говорим о Духе Святом, о крещении Духом Святым.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели. У микрофона в Ванкувере Виктор Серпевский. Я рад приветствовать всех вас любовью нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня мы вновь встречаемся на волнах Русского христианского радио и вновь обращаемся к теме о Духе Святом. Уже 5 раз обращались мы к этой теме и читали соответствующие места Священного Писания. Нам предстоит, если Господь даст возможность, еще около 10 раз поговорить об этом. Итак, предлагаю вашему вниманию тему о Духе Святом. Сегодня мы порассуждаем на текст из Евангелия Марка, 1 главы, 8 стих, где написано «Он, то есть Христос, будет крестить вас Духом Святым». Если Господь позволит, то в будущем мы будем говорить, почему люди по-разному истолковывают крещение Духом Святым. Далее мы увидим в нашем рассуждении, как понимать значение слов «крещение», «исполнение», «печать», «помазание» и другие слова. Позже поговорим мы о ступенях крещения или погружения в Дух Святой. Далее обратимся к тексту «Я крещу вас в воде». Это аналогичное место Священного Писания, как мы сегодня будем рассуждать слова Иоанна Крестителя. «Я крещу вас в воде, он будет же крестить вас Духом Святым». Позже мы разберем, что общего между значениями крещения Духом Святым и крещением огнем. Далее мы обратимся к плодам христианина, духовным плодам, и позже будем говорить о дарах Духа Святого. Итак, друзья мои, если Господь позволит, то у нас с вами предстоит еще много встреч, чтобы рассуждать об этом прекрасном Духе Святом. Итак, читаю Евангелие Марка, 1 главу, 8 стих. «Еще прежде явления народу Иисуса Христа, Иоанн проповедовал, что идет за ним сильнейший его, у которого он недостоин, наклонившись развязать ремень обуви его». И вот мы читаем. «Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Он будет крестить вас Духом Святым. Речь идет об Иисусе Христе, крестящего Духом Святым. Итак, дорогие друзья, величайший в мире пророк Иоанн Креститель возвестил народу о Христе, Сыне Божьем. «Я крещу», то есть «я погружаю». «Я крещу вас в воде», «я погружаю вас в воду», как бы мы могли понять. «А Он, Иисус Христос, будет погружать», то есть «будет крестить вас в Дух Святой» или «Духом Святым». Итак, друзья мои, первая мысль. О крещении Духом Святым впервые в мире люди услышали от Иоанна Крестителя. Впервые в мире также Иисус Христос был явлен народу. Впервые в мире Дух Святой видимым образом, как голубь, сошел на Иисуса Христа в этот день. И впервые в мире люди слышали голос самого Господа Бога о Сыне Своем. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Впервые в мире все три личности Божества, Бог Отец и Сын и Дух Святой, были явлены народу. Такого в мире никогда еще не происходило. Он, то есть Иисус Христос, крестящий Духом Святым, больше всех толкователей и больше всех пророков знает, что такое крещение Духом Святым. Слово Его – авторитетнейшее свидетельство истинного понимания значения крещения Духом Святым. Мы уже говорили о том, что Дух Святой, третья личность Божества, третья личность Троицы, неотделима от Отца и Сына Его и в равной степени участвовала в сотворении Вселенной. Мы уже говорили ранее, что Дух Святой или сошествие Духа Святого было обетованием Отца через пророка Иоиля. Он писал во 2 главе своего повествования, что «излиет Господь Дух Святой». Это же самое подтверждение и Сына Божьего послать Духа Святого Утешителя мы видим в изложении Евангелиста Иоанна,
14 главе, 16-17 стихах. Давайте мы прочтем это место Писания. Христос говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, и он с вами пребывает, и в вас будет». Здесь Господь употребил два глагола в настоящем и будущем времени. Он говорит: «С вами пребывает», то есть сейчас. Он пребывает, Дух Святой пребывает во мне, с вами. А потом говорит: «И в вас будет». В будущем, в день Пятидесятницы, Он в вас будет жить. Но об этом мы поговорим подробнее несколько позже. А сейчас отметим, что крещение Духом Святым Церкви в тело Иисуса Христа сопровождалось неповторимым знамением Пятидесятницы. Что же мы читаем об этом во второй главе Деяний апостолов? Мы читаем о шуме с неба, об огненных языках, которые почили на каждом из присутствующих, об исполнении силы Духа Святого, о иных, то есть иностранных языках, как Дух давал провещевать людям. Мы признавали, что крещение Духом Святым – это погружение в сферу влияния Духа Святого, есть одна из главных доктрин Священного Писания, и что крещение Духом Святым есть многозначащее понятие, есть дар с неба, и его может иметь только тот человек, кто возрожден от Бога ко спасению и вечной жизни. Мы уже говорили об этом. Итак, вторая мысль. Крестивший церковь, родивший церковь свою в день Пятидесятницы, погрузил всех уверовавших в него в святое тело свое. Это Иисус Христос. Он крестил Духом Святым всех нас в свое тело. Так мы читаем в Писании. Итак, друзья мои, физическое тело Иисуса было распято. Мы об этом знаем. Оно умерло на кресте. Оно было погружено в смерть, если так можно выразиться. Иисус, закрыв очи свои, предал Дух свой кому? Богу, Отцу своему, и погрузился в сон смерти. Он был погружен в эту смерть. Духовное тело же Иисуса Христа – это Его Церковь, за которую Он умер. В Римлянам 6 главе мы читаем: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». А Галатам апостол Павел пишет в 3 главе: «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Мы как бы оделись в Него. Он вокруг нас, Он облек нас Духом Святым, погрузив свое тело. Во Христа крестившиеся означают тело Его, церковь Его, погрузившаяся во Христа, облеклась в Него, в Его присутствие. Мы в Него оделись, мы в Него облеклись, облеклись Его одежды, одежды праведности, то есть мы сокрылись в Нем. Это уже не погружение в воду, друзья мои, как мы принимали крещение во имя Иисуса Христа в воде. Это уже погружение в Его тело, в Его бессмертное естество, в Его небесную природу. Мы читаем Писание: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Бог в Иисусе Христе ввел нас в свое присутствие. Он сокрыл нас во Христе в лучах своей любви. Мы уже не чужие, но свои Богу», как читаем в Писании. Павел апостол говорит в Колоссянам: «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых и вас оживил вместе с ним, простив нам все грехи».
А в третьей главе этого повествования он говорит: «Итак, если вы воскресли со Христом...» Это есть определенные условия. «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Ибо вы умерли, мы ниже читаем, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». И далее: «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Итак, друзья мои, чудесная весть от самого Господа. Мы сокрыты со Христом в Боге. Мы крестились в тело Его. Кем? Конечно же, Духом Святым. Иисусом Христом крещены в одно тело, Духом Святым. 1 Коринфянам 12 глава. «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело». Третья мысль. Только самому Спасителю Иисусу Христу принадлежит право крещения Духом Святым в Его тело. Только Ему одному. Это Его привилегия. В Писании нет ни одного случая, подтверждающего, что индивидуальное крещение или право личного крещения Духом Святым может быть у человека вне тела Христова, то есть без церкви. Такого не бывает. Вопросы: крещен ли ты Духом Святым лично, можешь ли ты доказать, что лично крещен Духом Святым, по меньшей мере, неправильные вопросы. Но часто мы слышим такое. Один другого спрашивает: а ты крещен Духом Святым? А можешь ли ты доказать, что ты крещен Духом Святым? Где у тебя доказательства? Ну хорошо, если этот вопрос задан сведущему человеку, а если только тому, который только что обратился к Богу, который еще младенец во Христе, который еще не отличает в духовном смысле левой руки от правой, конечно же, он смущается, у него переживания, у него волнение, а человек, спрашивающий, нарабатывает себе авторитет на этом вопросе. Таким образом, один человек, смущающий, может расстроить большое общество. Друзья мои, я видел своими глазами и слышал неоднократно, когда приходили с разных церквей люди в нашу церковь и спрашивали, задавали такие вопросы, и новообращенные не знали, что отвечать, и многие из них либо расстраивались и уходили от Христа вообще, либо шли к тем, которые говорили, что они имеют большие дарования и большие подтверждения. Но проходили годы, и мы видели, что те, которые были смущены однажды, оказывается, были смущены еще много раз. Беседуя с одним пастором, который имел церковь, где многие свидетельствовали сами о себе, что они, конечно же, имеют доказательство крещения Духом Святым, я услышал жалобу. Брат говорил: что нам делать? Приходят люди теперь из других церквей и растаскивают наших членов. Мы не знаем, что говорить. Нам задают вопросы: а вы имеете великие дары исцеления? А вы имеете чудотворение? И мы не знаем, что отвечать. И люди смущают и уводят наших членов. Что делать? Я говорю: брат дорогой, что посеет человек, как написано, то и пожнет. Вспомни, сколько лет ты сам занимался этим, растаскивая членов из других церквей, говоря, что они не крещены Духом Святым. О да, крещение Духом Святым – это обширная тема, которую вот так сразу просто и не разберешь. Нужно глубокое исследование Святого Писания, не выхватывая какое-то одно место и пользуясь только им, но обширное исследование Святого Писания может раскрыть нам тему о крещении Духом Святым и правильно истолковать, и правильно понимать ее. И потому с помощью Божьей, с глубокой молитвой, и благоговением и смирением мы обращаемся к этой теме. И я прошу вас, дорогие друзья, те, которые искренне любите Господа, но еще, может быть, не понимаете до конца этой темы, прошу вас, молитесь и обо мне, чтобы мы могли вместе с вами разобрать этот прекрасный вопрос, и чтобы он никогда больше не смущал нас.
Я очень страшусь навлечь на себя осуждение Слова Божия, которое говорит нам следующее, 22 глава книги Откровения. Мы читаем: «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». Итак, мы читаем серьезные предупреждения самого Господа Бога, чтобы мы не брали на себя слишком много, а именно того, что нам и не положено, чтобы не настаивали на своем мнении и не говорили о себе, что мы последняя инстанция понимания вопроса о крещении Духом Святым. Но Слово Божие и Дух Святой да поможет нам рассудить этот вопрос, чтобы нам иметь благословение от Него. Итак, мы читаем в первой главе Деяния апостолов следующее. Христос говорит: «Все вы будете крещены Духом Святым». Все. Все – это значит все, а не в одиночку. В это слово вкладывается понятие общности – все. Это не обязательно понимать так, что все подряд. Нет, нет. Но те, которые принимают Иисуса Христа в сердце свое, все, значит все. Все не в одиночку. В один раз вы будете крещены Духом Святым. Когда это будет? Христос объясняет, когда это будет. Вы не должны отлучаться от Иерусалима, но ждать обещанного от Отца, чтобы всем вам быть крещенными Духом Святым. Апостолы и ученики ждали и дождались своего. Это случилось в день Пятидесятницы. На 50-й день после воскресения Иисуса Христа в великий еврейский праздник Пятидесятницы собралось много-много людей. Может быть, более чем 10 или 15 стран прислало своих представителей для празднования этого великого праздника. И вот в этот день Господь явил великую милость народу своему. Все – это те, кто стал признан самим Христом, как члены Его великого тела. Множество мест Писания подтверждают необходимость личного покаяния, личной веры, личного прощения, личного возрождения. Все это крайне необходимо каждому из нас, чтобы войти в уже давно приготовленное им самим тело Христово, церковь Его, на правах равноправных членов. И, друзья мои, входя в это тело Христово, человек погружается лично в присутствие самого Бога. Это и есть евангельское учение о крещении Духом Святым. Христос говорил, 8 стих 1 главы: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И во второй главе мы читаем: при наступлении Дня Пятидесятницы все они, заметьте, не опять в одиночку, но все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, все, заметьте, друзья мои, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Вот это было событие, которое никогда больше не повторялось и никогда больше не повторится, потому что об этом не сказано ни в одном месте Священного Писания. Как Иисус Христос однажды умер и воскрес, однажды ниспослал и Духа Святого, и Дух Святой пришел и крестил всех уверовавших, всех тех, которые были предназначены для этого великого славного дня. На каждом из них почил как бы огненный язык, как огненное пламя над головой. И люди, многие из разных стран, увидели это необыкновенное зрелище.
и услышали их говорящими на их родных наречиях, и были изумлены. О, слава и великая благодарность Господу, что Он совершил такое великое действо! Если Господь позволит, то в следующий раз мы с вами будем говорить, почему же все-таки люди по-разному истолковывают понятие крещения Духом Святым. Слава за все и благодарность великому Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: Со двора, где живут Каратаевы, слышатся громкие крики и ругань. Перед рассерженной соседкой стоит испуганный Сережа Каратаев, пытаясь ей что-то объяснить. Но все его попытки напрасны.
2: Ах ты, хулиган несчастный, крутишься здесь возле машины со своими клюшками. Мне уже надоело, спасу от вас нет. А ну-ка, зови родителей. Я не позволю всяким пашицам свою машину царапать.
3: Это не я, это не я.
2: Чтобы за проделки всякого хулиганья я должна свои деньги платить?
4: Как это не ты, еще и врешь?
2: Негодник, я своими собственными глазами видела, что это ты сделал. Это что, твоя вера тебя учит врать? Натворил, так хоть бы уж молчал и не оправдывался.
5: В чем дело?
2: Что развелось здесь?
5: В чем дело? Что здесь такое случилось?
2: Да вот наш хулиган нашу новую машину поцарапал.
5: Сережа.
2: Вертится здесь со своими клюшками. Спасу нет от них. Я же предупреждала его, что здесь кататься нельзя на коньках. Так нет, ему хоть кол на голове чеши, ничего
5: Сережа.
2: Не помогает.
5: Сережа, это правда? Это ты поцарапал машину?
3: Нет, это не я. Я только прошел мимо машины. Но я не задел ее.
2: Как это ты не задел? Значит, я, по-твоему, еще и вру? И как только тебе не стыдно врать старшим? Нет, вызову милицию, тогда и посмотрим, кто
5: Галина из нас прав. Владимировна, прошу вас, успокойтесь. Ведь криком здесь не поможете. Давайте выясним все спокойно. Мы вам оплатим ремонт, пусть даже Сережа и не виноват.
2: Конечно, ваши дети никогда ни в чем не виноваты. Ангелы ходячие.
5: Галина Владимировна, ну что вы кричите?
2: Я кричу еще.
5: По-моему, совсем не стоит на улице устраивать скандал.
2: Зачем это? А я и не буду устраивать скандал. Я просто-напросто вызову милицию. Пусть она и разбирается с вашими хулиганами. Заодно пусть проверит, что у вас там за сборище дома собирается каждый раз.
6: Что за скандал?
2: А как это такое дело, если вас не спрашивают?
6: Послушайте, Галина Владимировна, вы вроде культурная женщина. А ругаетесь, как базарная баба.
2: Я же сказала вам, не суетесь не в свое дело.
6: Нет, это мое дело. Зная вас, я просто обязан мешаться.
2: Ну, конечно, много тут всяких ходит.
6: Не могу же я равнодушно смотреть, как нападают на порядочную женщину и примерную мать.
2: Порядочная женщина, нашли тоже.
6: Да, и примерная мать. Побольше бы таких матерей. Эта семья давно уже здесь живет. Они намного раньше вас сюда переехали. И хотя у них 4 детей, но от них никогда не было никаких неприятностей другим.
2: Да что вы мне говорите? А кто же, по-вашему, бесконечно носится по лестницам и кричит под окнами? Кто, я спрашиваю? Кто носит без конца песок и грязь на лестнице? Кто все стены разрисовал во всех домах? Кто? Чьи коты и собаки гадят везде, повсюду? Не двор, а скотный двор настоящий.
5: Ну, неправда, неправда, Галина Владимировна.
2: Конечно, неправда.
5: Но вы же прекрасно сами знаете, что неправду говорите. Я только одного не могу понять, почему именно на нас вы решили нападать.
2: А по-моему, даже все очень ясно. Я знаю, что вы только прикидываетесь такими хорошенькими, праведными. Да что тут говорить? Сейчас вызову милицию, пусть она и разбирается во всем.
6: Вот-вот, зовите милицию, а я буду свидетелем.
2: Каким свидетелем?
6: Я как раз из окна видел, как появилась эта царапина. Ее сделал ваш муж, когда давал задний ход. Так что давайте, зовите милицию.
2: Да этого просто не может быть. Он бы сказал мне об этом.
6: Он просто не успел еще. А вы из-за ерунды уже полчаса кричите на мальчика, который к тому же не виноват.
2: Ничего, для него от этого только польза. Теперь он и близко не подойдет к нашей машине. А то, ишь, моду взяли в хоккей играть около машин. Я тебе в следующий раз покажу, своих не узнаешь. Ничего, а то защитников себе нашли. Посмотрим.
6: Так-то оно и лучше, а то устроила тут базар.
5: Ой, спасибо вам большое, Сергей Петрович. Я просто не знаю, как с ней разговаривать. Откуда у нее такая ненависть? Она и слушать ничего не желает.
6: Не стоит благодарности. Ваше счастье, что я оказался здесь поблизости. А то бы у вас наверняка были бы неприятности.
5: Ой, конечно.
6: А тебе, тезка, лучше не появляться около машины. Видишь, что может из этого получиться?
3: А я здесь вообще не катался. Я домой шел с катка. А она вдруг прицепилась ко мне.
6: Да, я все видел. Но все-таки держись подальше, особенно от этой машины.
5: Вот и я тоже им постоянно об этом напоминаю. Но вы знаете, дети есть дети. Они у меня так привыкли к деревенской свободе и простору. Ой, никак не могут.
6: Да, деревня не город. Я вот тоже родом из деревни.
5: Правда?
6: Там нет таких проблем.
5: Да.
6: А тут в городе бедным детям и повернуться-то негде.
5: Да.
6: То нельзя, это нельзя.
5: Да, что поделаешь. Приходится привыкать. И хотелось бы без лишних скандалов обходиться. Так что еще раз большое вам спасибо, Сергей Петрович.
3: Спасибо, дядя Сережа.
6: Да, не за что. Ну, всего вам хорошего.
5: До свидания.
6: До свидания.
5: Ну, Сережа, давай пойдем домой. На этот раз буря прошла стороной.
3: И чего? Разоралась. Царапина совсем маленькая.
5: Сережа, для таких людей достаточно самого незначительного повода, чтобы поднять большой скандал. Держись ты подальше от машины. Особенно от этой машины соседки. Ведь случись, что она же все на тебя свалит. Видишь, как она нас ненавидит.

0: Ой, Хельми, на этот раз, слава богу, вроде обошлось. Если не считать, конечно, неприятного осадка на сердце. Так неприятно. На меня такие скандалы всегда так действуют, что прямо спать ночью не могу после этого.
1: Ой, Ирина, а из-за чего она опять нападала на
0: вас? Да из-за царапины на машине. Но совсем зря. Как всегда, много шума из ничего.
1: А Сережа сделал эту царапину?
0: Да в том-то и дело, что Сережа-то тут ни при чем совсем.
1: Почему же тогда соседка кричала на него?
0: Видимо, надо на кого-то кричать, вот и кричала. Ей показалось, да, что это он сделал.
1: Показалось.
0: Ой, хорошо знаешь еще, что сосед Сергей Петрович как раз все видел.
1: Да.
0: И он вышел и выручил нас.
1: Ну, слава богу.
0: А то, знаешь, наверное, платить бы пришлось. Хотя и не виновата совсем.
1: Да, конечно.
2: Я у вас не испугался, когда она накинулась на меня.
0: Ну, конечно.
2: Я давай молиться стал.
1: Правильно, Сережа.
2: Я понял, что от нее просто не отделаешься. Вот Бог и помог нам.
0: Правильно. Ой, Хельми, я так расстроилась. Не знаю, что делать. Как с ней поступать, что говорить. Она постоянно на нас нападает, всегда ищет и находит причины всякие.
1: Да, понимаю тебя, Ирина, но все-таки постарайся успокоиться.
2: А я теперь понимаю, почему Коля так сказал про Диму.
0: А что он сказал?
2: Что в Библии написано: «Любите врагов ваших и молите за обижающих вас». И что этот человек не может выполнить.
1: Правильно. Да. По-человечески это действительно очень трудно.
0: Трудно.
2: Тогда это надо делать не по-человечески, а по-божьи.
1: Вот тебе, Ирина, разумный совет.
0: Это правильно. Спасибо, Сережа. Это и правда очень хороший и разумный совет. Только дал бы Господь сил на это.
1: Да, а то мы иногда смотрим не на всемогущего Бога, а только на свои проблемы. И видим только одни эти проблемы. Вот нам и трудно.
0: Да, действительно. Может, мы действительно сейчас сделаем, как Сережа сказал, по-божьи.
1: Да.
0: Давайте помолимся вместе, чтобы Господь послал мир в наши сердца. Особенно я нуждаюсь в этом мире. Прямо в душе, как буря. Надо помолиться, чтобы Господь дал сил терпеливо, с любовью обращаться с этой соседкой.
1: Да, давайте помолимся. Принесем эту проблему Господу.
0: Да. Ох, Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Благодарим Тебя, что Слово Твое живое учит нас и обличает нас.
1: Да, Господи.
0: Боже наш, Ты видишь наши обстоятельства с соседкой. Ты Бог мира. И Ты хочешь, чтобы мы жили в мире со всеми людьми. Но, Господи, Ты видишь, что эта женщина, наоборот, стремится к раздорам и всяким скандалам. Господи, прошу Тебя, производи работу в сердце этой женщины. Ведь и сама она несчастна в своем постоянно озлобленном состоянии. Дай нам, Господи, тоже не терять сердечного мира и равновесия при общении с ней. Просим Тебя, помоги нам всегда побеждать зло с ее стороны добром.
1: Да.
0: Господи, успокой мое взволнованное сердце и помоги мне больше полагаться на Тебя во всех житейских вопросах. Прошу это во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь.
2: Аминь.
1: Я верю, что Господь поможет вам в дальнейшем. Любое испытание оборачивается нам во благо, если мы воспринимаем его как от руки Божьей.
0: Да.
1: Ну ладно, Ирина, я пойду. Там мадам уже, наверное, ждет меня. А мне еще надо в сберкассу зайти, за квартиру заплатить.
0: Спасибо тебе, Хельми, что зашла. И главное, так вовремя зашла. Господь прямо послал тебя опять к нам.
1: Ой, совсем забыла. Анна письмо прислала.
0: Правда?
1: Просила привет всем передать.
0: Спасибо. Ну, как она там? В гости собирается приехать?
1: Нет, пока не собирается. Может быть, летом. А так все хорошо у них.
0: Ну и слава Богу.
1: Да, слава Богу.
0: Будешь писать, от нас тоже привет передавай.
1: Спасибо, передам. Ну, с Господом.
0: Всего доброго, Хельми, с Господом. Да.

Слово Божие, Библия говорит, что посеет человек, то и пожнет. Посей мысль, и пожнешь поступок. Посей поступок, и пожнешь привычку. Посей привычку, и пожнешь характер. Посей характер, и пожнешь судьбу. Грубые слова и поведение соседки Каратаевых — не случайный каприз. Это выражение состояния ее внутреннего человека. Библия говорит, от избытка сердца говорят уста. И Иисус сказал, исходящее из уст, из сердца исходит. Сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. С каждым новым днем каждый человек формирует образ своей жизни, дает ей определенное направление. Каждое принятое или непринятое решение, каждая использованная или неиспользованная возможность, каждая решенная или нерешенная проблема формирует стиль и судьбу нашей жизни. Поведение наше в конечном счете зависит от посеянных нами мыслей в поле нашего сердца. Будь они ядовитые или добрые, разрушающие или созидающие. И поведение соседки Каратаевых также было плодом ее мыслей. Нормы поведения христианина обычно складываются под действием Слова Божьего, Библии. Поэтому Ирина Сергеевна не ответила грубостью на грубость соседки. Однако было бы неправильно сказать, что Ирина Сергеевна никогда не испытывает чувства гнева или раздражения. Нет, она тоже, как все люди, плоть и кровь. И у нее тоже бывают моменты, когда внутри кипит. Но в такие минуты ее слова и поступки подчинены контролю ее духовного внутреннего «я», которое не дает ее плоти этому, как определяет Библия, старому человеку, возможности бушевать. Без самоконтроля и цензуры, без направляющих правил, жизнь человека как самолет с пьяным пилотом в кабине. Катастрофа неизбежна. Именно поэтому Бог дал человеку, которого Он сам создал, инструкции для его жизни, чтобы человек, соблюдая их, чувствовал себя хорошо и был способен жить успешно и продуктивно, сохраняя себя от многих бед и опасностей. Но не каждый человек стремится жить согласно Божьим постановлениям и советам. И причины на это бывают разные. Я не имею уже в виду соседку Каратаевых. Она имеет хороший источник информации, откуда она может узнать о Боге и Божьей воле, если только захочет слушать. Я обращаюсь к вам, дорогой слушатель, который, может быть, первый раз в жизни слушаете христианскую весть через эту передачу. Что вы знаете о Боге? Возможно, только то, чему вас научили в школе или других учебных учреждениях, что Бога нет, что если бы Он был, то Он был бы крайне нелогичным существом, потому что при всем своем всемогуществе и любви Он допускает столько страданий, несправедливости и неравномерности в мире. Где Он, Бог? В чем видно Его всемогущество? Я надеюсь, что на эти вопросы вы получите ответы в христианских радиопередачах, если вы будете продолжать их слушать. В этой же передаче я хочу коснуться только одного вопроса сомневающегося человека. Некоторые удивляются, что как это Бог может быть таким жестоким, что отправляет в ад вечные мучения всех, кто не приняли Его и, может, даже не слышали о Нем. Мой вопрос к вам такой. Встретили ли вы когда-либо такого человека, который ни разу не слышал слово «Бог» и не знает, что оно означает? Каждый человек, несмотря на то, где бы он ни жил, имеет по крайней мере два источника информации о Боге. Один из них — природа. Когда мы смотрим на чудную природу вокруг себя
на Вселенную, мы видим такое величие и красоту, которые гораздо выше того, что сама природа могла бы произвести. И каждый человек окружен этой красотой и этими природными чудесами, которые указывают на существование высшей личности, Творца. И каждый человек имеет возможность искать его. Если бы я сейчас находился в вашем доме, я бы знал, что вы существуете, даже если бы мы никогда с вами не встречались, и вы сами были бы где-то за пределами вашего дома. Картины, мебель и вся обстановка, которая окружала бы меня в вашем доме, рассказали бы мне о вашем существовании и даже характеризовали бы вас в какой-то мере как личность. У меня было бы достаточно информации и основы начать искать вас, если бы я только нашел это нужным сделать и захотел бы найти вас. Апостол Павел говорит в своем послании к римлянам: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они, то есть неверующие, безответны». Природа не единственный источник информации о Боге. Второй источник информации в нас самих. Это наша совесть. В нас, людях, сокрыта идея, стандарт доброты, который выше того, что мы сами способны исполнять. Совесть говорит нам о грехе, то есть о разнице между нашей жизнью и этим высшим стандартом, согласно которому нам следовало бы жить. Один человек, который прожил атеистом большую часть своей жизни, рассказал, что в подростковом возрасте он отказался от учения, полученного в церкви, и заменил его своим моральным кодексом, согласно которому ему хотелось жить. И он действительно пытался жить согласно этому своему кодексу. К своему удивлению, сказал он: «Я не был в силах придерживаться тех моральных стандартов, которые поставил перед собой. И что еще хуже, я обнаружил, что я просто-напросто притворяюсь таким человеком, каким решил быть. И даже это притворство мне не всегда удавалось». Интересно, не так ли? Человек создал свою собственную религию, стал ее поклонником, потом отступил от нее и в конечном счете превратился в лицемера. Здесь подтверждается одна очень важная истина. Несмотря на то, что этот человек внешне отверг Бога, он не смог отвергнуть и убежать от своего внутреннего осознания стандарта добра, который гораздо выше тех требований, которые он был способен исполнить. Говоря о тех, кто никогда не слышал евангельской вести, Библия говорит: «Они показывают, что дела закона у них написаны в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Наш друг-атеист обратился к Богу после того, как он понял, что человек создан с сознанием своей души той мерой добра, которая намного выше этой минимальной меры, в которой человек нуждается просто для проживания на этом свете. Каждой ищущей душе, включая и тебя, мой друг, Бог ответит. Бог всегда ответит тому, кто ответит на его призыв. Человек, рассматривающий природу, чуткий к голосу своей совести – и желающий найти источник высшего добра и красоты, сокрытой во всем, обнаружит, что Бог ответит и явится ему. «Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам», пишет апостол Иаков в своем послании. И псалмопевец Давид еще 1000 лет раньше апостола Иакова написал: «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Он исполняет, вопль их слышит и спасает их». Что касается далеких отсталых племен, записи миссионеров полны историй людей, которые жили в изолированных от других людей местах,
которые не имели никакого познания о библейских истинах и никакого контакта с верующими, и все же искали еще неизвестного им благого, любящего Бога. И Бог вознаградил их поиски, направив к ним своего свидетеля, который рассказал им о Христе. Из глубин Монголии и из джунглей Африки до нас доносятся вести. Я всегда знал, что Бог существует, но только не знал Его имени. Или я всегда знал, что где-то есть любящий Бог. Не знал Его имени. В этом отношении имя Иисус Христос имеет особое значение. Основатели, вожди разных религий, выходя вперед, обычно заявляли, что они пророки какого-либо Бога или даже нескольких богов. Иисус же сказал, что Он сам Бог, единственный Создатель и Творец всей Вселенной. Большая часть религий обещает, что через них человек

Когда мы говорим, что имя Иисус заключает в себе особое значение, мы не подразумеваем под этим букв этого имени. Мы подразумеваем личность плотника из Назарета. Спасение твоей и моей вечной души сокрыто в этой личности. Не в его философии, не в произношении его имени, а в его личности, которая была создателем мира, воплотившимся Богом. И самый актуальный вопрос, который тебе только может быть задан, мой друг, это вопрос, преклонил ли ты уже свои колени перед этим великим и чудным именем, перед своим Создателем и Богом. Бог желает дать тебе не только поверхностное знание о себе, но и самое ясное откровение о том, что Он, Бог, есть Иисус Христос. И когда ты познаешь Иисуса Христа и примешь Его в свою жизнь, тогда ты осознаешь, что Он тот, кого искала и в ком одном нашла удовлетворение твоя душа. Да благословит тебя Бог!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Учения о благодати не ведут ко греху». На текст из послания апостола Павла Римлянам, 6 глава, 14 и 15 стихи. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Следующий рассказ так иллюстративен, что мне хочется рассказать его. Пьяница просыпается утром, лежа одетым на своей кровати, в которую свалился накануне вечером, не раздеваясь. Он видит свою единственную дочь Милли, которая готовит для него завтрак. Придя в себя, он спросил: «Почему ты меня не бросишь, Милли?» Она ответила: «Потому что ты мой отец и потому что я тебя люблю». Он посмотрел на себя и увидел, какое он грязное, оборванное, негодное существо, и спросил ее: «Ты меня действительно любишь?» Ребенок заплакал и сказал: «Да, папа, и я никогда не оставлю тебя, потому что мама, умирая, сказала мне: Милли, не оставляй отца и всегда молись за него, и когда-нибудь он бросит пить и станет для тебя хорошим отцом. Так что я никуда от тебя не уйду». Разве удивительно, если я скажу, что история заканчивается тем, что отец Милли бросил пить и стал христианином? Было бы удивительнее, если бы этого не произошло. Милли действовала благодатью, не так ли? Согласно нашим моралистам, ей следовало бы сказать: «Отец, ты ужасный негодяй, я долго тебя терпела, но сейчас я должна оставить тебя, чтобы, глядя на тебя, другим отцам было неповадно пить». При таком вполне оправданном отношении, я боюсь, отец Милли оставался бы пьяницей до тех пор, пока окончательно не погиб. Но сила любви преобразила его. Не доказывают ли эти случаи, что незаслуженная любовь с огромной силой действует во благо? А вот еще одна история. В старые времена гонений в Чипсайде жил торговец, богобоязненный человек, который посещал тайные собрания святых. По соседству с ним проживал бедный сапожник, часто в трудную минуту получавший от этого торговца помощь и поддержку. Но сапожник был зловредным человеком. И из черной неблагодарности, рассчитывая на вознаграждение властей, он донес о религиозности своего доброго друга. Этот донос привел бы торговца на костер, если бы тому не удалось скрыться. По возвращении домой пострадавший не изменил своего доброго отношения к злобному сапожнику, а наоборот, стал к нему еще великодушнее. Сапожник же, однако, вел себя неприязненно и всеми силами избегал доброго человека, скрываясь от него везде, где он его видел. Однажды им пришлось столкнуться лицом к лицу, и христианин его ласково спросил: «Почему ты сторонишься меня? Я тебе не враг. Я знаю все, что ты мне сделал плохого, но я никогда на тебя не злился. Я всегда тебе помогал и хочу это делать до конца жизни. Давай будем друзьями». Удивитесь ли вы тому, что они пожали друг другу руки? Вас бы поразило то, что вскоре бедняк оказался в собрании лоллардов. Все эти рассказы основываются на неоспоримом факте, что благодать обладает необычной, покоряющей силой и ведет людей к добру, притягивая их узами любви и человеческими привязанностями. Господь знает, что, как неплохи люди, ключ к их сердцам висит на гвоздике любви. Он знает, что его всемогущая благодать, несмотря на то, что ей часто противодействуют, в конце восторжествует. Я надеюсь, данный пункт доказан. Лично для меня это бесспорно. Переходим к следующему пункту. Нет никакой опасности в том, что учение о благодати Божией будет способствовать человеческой греховности, потому что в результате ее действий с особой ясностью обнажается гнусность греха. Грех превращается в нестерпимую горечь перед тем, как получить прощение, или в тот момент, когда ему даруется прощение. Когда Бог начинает в человеке свой труд, направленный на то, чтобы искоренить в нем грех и соделать из него свое чадо, Он открывает ему глаза на всю мерзость его порочных путей. Он не позволяет ему отводить глаза от греха, пока тот не закричит вместе с Давидом: «И грех мой всегда предо мною». О себе могу сказать, что когда я осознал свою греховность, для моего мысленного взора погасли все краски. Моя душа видела только мрак и устрашающую угрозу. Казалось, ужас был приклеен к моим глазам. Вина, как зловещий паж, задергивала шторы моей постели, так что я не знал отдыха и даже во сне дрожал перед грядущим гневом. Я осознавал, что оскорбил Бога, а это было самое страшное, что могло совершить человеческое существо. Я потерял мир со своим Творцом. Я заслужил вечное проклятие и удивлялся тому, что меня еще не пожирает неумирающий червь. До сего часа вид греха вызывает в моей душе самые болезненные ощущения. Любой мужчина или женщина, которые прошли через подобные переживания, всегда будут с ужасом смотреть на грех. Обжегшись на молоке, будешь дуть и на воду. «Нет», — говорит грешник своему искусителю, — «ты уже один раз меня обманул, и последствия были такими болезненными для меня, что я уже больше не попадусь на обман. Меня спасли, вытащив из пламени, и я не хочу возвращаться в огонь». Благодаря действию благодати нам противен грех и его призрачные наслаждения. Мы бы полностью истребили его из почвы нашей природы. Это такое же проклятие, каким был для Израиля Амалик. Если вы, друзья, не ненавидите всякий грех, боюсь, вы еще исполнены горькой желчи, потому что одним из вернейших плодов духа является любовь к праведности и отвращение ко всякому порочному пути. Глубокое внутреннее осознание запрещает Божьему чаду совершать грех. Он пережил в душе своей его осуждение и его проклятие, и теперь он для него мерзость. Бесконечная и ожесточенная вражда существует между избранным семенем и злым порождением змея, и поэтому опасения, что благодать будет использована во зло, лишены всякого основания. Помните также, что не только прощенный человек через осознание вины так настраивается против греха, но каждый человек, который вкушает спасательную благодать Божью, соделывается в Иисусе Христе новым творением. Итак, если учение о благодати в руках плотского человека может быть опасным, то оно теряет способность быть таковым, находясь в руках того, кто оживотворен Духом и сотворен заново по образу Божьему. Святой Дух нисходит на избранного и изменяет его. Устраняется его невежественность, изменяются его привязанности, просвещается его разум, смиряется его воля, очищаются его желания, преображается его жизнь, фактически он новорожденный, для которого все обрело новый смысл. Эта перемена сравнивается Писанием с воскресением из мертвых, с сотворением, с новым рождением. Такое происходит с каждым человеком, который становится причастным свободной благодати Божьей. «Должно вам родиться свыше», — сказал Христос Никодиму, — «и верующие люди рождаются свыше». На днях я слышал такую фразу: «Если бы я считал, что имею вечное спасение, я бы жил во грехе». Возможно, но если бы вы были возрожденными сердцем, то вы бы просто так не думали. Другой человек говорит: «Если бы я верил, что Бог возлюбил меня до основания мира, и потому мне обеспечено спасение, я бы грешил в волю». Возможно, вы, да еще и дьявол, и грешили бы. Но возрожденные дети Божии не являются носителями столь изменной природы. Для них преизобилующая благодать Божия – это цепь праведности, которую они никогда не захотят порвать. Они чувствуют сладостный долг святой благодарности и стремятся к совершенной святости в страхе Господнем. Все существа живут согласно своей природе, и возрожденный человек извлекает святые инстинкты из своего обновленного ума, моля о святости, воюя против греха, стараясь быть во всем чистым. Обновленный человек прикладывает все усилия к тому, чтобы свято и совершенно жить. Новое сердце изменяет все. Когда дается новая природа, то все склонности приобретают другую направленность, и благословения всесильной любви более не влекут за собой опасности, но предполагают самое возвышенное устремление. Одна из главных гарантий святости прощенного заключается в очищении через искупление. Кровь Иисуса Христа в такой же мере освящает, как и прощает. Грешник узнает, что его помилование стоило его лучшему другу жизни, что ради его спасения Сын самого Бога страдал до кровавого пота и умер, оставленный Богом. Когда он смотрит на пронзенного им Господа, это заставляет его испытывать святую скорбь за соделанные грехи. Любовь к Иисусу жжет душу прощенного грешника, потому что Господь — его Искупитель, и поэтому он испытывает горячую ненависть к убийственному злу греха. Для него всякое зло отвратительно, потому что из-за него пролилась кровь из сердца Спасителя. Когда грешник слышит крик: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Его пронизывает ужас от мысли, что тот, кто чист и благ, должен быть отвергнут небом из-за греха, наказание за который он понес вместо своего народа. Глядя на смерть Иисуса, разум делает вывод, что грех чрезвычайно преступен в глазах Господа, потому что если вечная справедливость не пощадила даже возлюбленного Иисуса, когда вменен был ему этот грех, насколько же меньше она будет жалеть виновных людей? Должно быть, грех немыслимо насыщен ядом, если из-за него так ужасно страдал даже совершенный Иисус. Невозможно представить ничего, чтобы сильнее потрясло благоговейные души, чем вид распятого Спасителя, изоблачающего грех всеми своими ранами, каждой падающей капли крови. Как? Жить во грехе, который убил Иисуса? Находить удовольствие в том, что было причиной его смерти? Забавляться с тем, что повергло в прах его славу? Ни за что! Итак, вы видите, что не могут дары свободной благодати, когда они даются пронзенной рукой, предполагать потворство греху, но их действия носят совершенно противоположную направленность.
2: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Сперджена. Продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Учения о благодати не ведут ко греху». На текст из послания апостола Павла римлянам, 6 глава, 14 и 15 стихи. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же? Станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак».
3: В-шестых, Человек, став причастным божественной благодати и приняв святую природу, всегда будет ежедневно получать помощь от Божьего Святого Духа. Бог, Святой Дух, благоволит вселяться в сердце каждого человека, которого спас своей благодатью. Разве это не чудесное средство освящения? Что может еще надежнее защитить людей от греха, чем то, что сам Святой Дух, как наместник, пребывает в их сердцах? Вечно благословенный Дух заставляет верующих много молиться. И какая способность к святости обнаруживается у дитя благодати, когда оно общается со своим небесным Отцом? Искушаемый человек бежит в свою комнату, изливает горе Богу, взирает на кровоточащие раны Искупителя и выходит сильным, чтобы побороть искушение. Слово Божие с его наставлениями и обетованиями – неисчерпаемый источник освящения. Если бы мы не окунались каждый день в святую купель вечной силы, мы бы вскоре стали слабыми и нетерпимыми. Но общение с Богом обновляет наши силы в яростной борьбе со грехом. Как может быть, чтобы учение о благодати внушало грех тем людям, которые постоянно тянутся к Богу? Обновленный человек часто имеет оживотворенную Божьим Духом совесть, так что вещи, казавшиеся ему прежде негреховными, сейчас предстают пред ним в их истинном свете, и поэтому вызывают осуждение. 10 лет тому назад я смотрел совсем по-другому на некоторые из того, что сейчас считаю греховным. Мои суждения, я надеюсь, все больше и больше очищаются от порочной слепоты греха. Природная совесть груба и бесчувственна, но когда она пробуждается благодатью, то становится все более и более чувствительной, пока не станет, подобно свежей ране, болезненно отзываться на малейшее прикосновение. Тот, на ком больше благодати, ощущает в ней большую потребность. Верующие иногда боятся сделать шаг из-за страха совершить прегрешение. А вы разве никогда не проявляли этого благоговейного страха, этой святой осторожности? Это то средство, которым Бог все удерживает от того, чтобы вы не обращали христианскую свободу в распущенность и благодатью Божией не осмеливались оправдать грех. Дух также поднимает нас к возвышенному и святому общению с Богом, и я ручаюсь. Человек, который пребывает на горе с Богом, не спустится вниз, чтобы грешить, как грешат мирские люди. Если ты ходишь по дворцам покоя славы, все время видишь царя в его сиянии, и свет в его лице стал твоим небом, то ты уже не сможешь довольствоваться мраком и унынием жилищ грешников. Ложь, хитрость и притворство, к которым прибегают люди мира, тебе больше не к лицу. Ты другой расы, и твоя речь звучит для них возвышенно, ибо речь твоя обличает тебя. Если ты действительно пребываешь с Богом, то ты несешь в себе благоухание мраморных дворцов, и люди узнают, что ты вхож в более высокие места, чем те, где живут они. Когда дитя Божие хоть немного оступается, оно всегда теряет до определенной степени сладость своего общения с Богом. И только когда оно осторожно ходит пред Богом, оно наслаждается всей полнотой единства с Ним. Так что подобные подъемы и спады в этом общении являются своего рода родительским дисциплинированием в Господнем доме. Для нас это не суд с судьей, для нас это дом с Отцом, и с Его улыбкой, и с Его жезлом. Мы не останемся беспризорными в этой любящей семье, потому что Отец относится к нам как к сыновьям. И этим 1000 раз с действенной силой уничтожается вся опасность того, что мы станем злоупотреблять благодатью Божьей. Полное облагораживание человека, соделанного причастным благодати Божьей, также является особым ограждением от греха. Осмелюсь заявить, хотя это можно и оспорить, что человек, верящий в славное учение о благодати, стоит намного выше того, кто ничего о нем не знает. О чем думают большинство людей? Еда, квартплата и одежда. Но люди, которые чтят учение Евангелия, размышляют о Вечном Завете, о предопределении, непреложной любви, о действенном призвании, о Боге в Иисусе Христе, о труде Духа, об оправдании, освящении, усыновлении и о других возвышенных материях. О, какой отдых просто посмотреть на перечень этих великих истин! Другие похожи на детей, забавляющихся тем, что сооружают на морском берегу песчаные горы, но верующий в свободную благодать расхаживает среди холмов и гор. Обступившие его темы размышлений тянутся к нему, громоздясь Альпами на Альпах, и вместе с окружением возрастает духовная суть человека, и он становится глубоко мыслящим существом, которое общается с горнем. Это имеет немаловажное значение для такой склонной к пресмыкательству вещи, как средний человеческий интеллект, так как это способствует избавлению от низких пороков и низменных похотей, то это, я повторяю, имеет немаловажное значение. Бездумность – плодовитая мать прегрешений. Мы видим безнадежный знак, когда умы начинают странствовать среди возвышенных истин. Человек, наученный думать о Боге, не так легко согрешит, как тот, чей ум находится под грузом плоти. Человек относится к себе теперь иначе, чем тогда, когда бессмысленно тратил время, считая, что для него нет ничего лучшего, как веселиться, пока есть возможность. Он говорит: «Я один из Божьих избранных, предназначенный быть Его сыном, Его наследником, сонаследником с Иисусом Христом. Я отделен быть царем и священником для Бога, и поэтому не могу быть нечестивым и не могу жить общепринятыми мирскими целями». Он возрастает в цели, к которой стремится. Он уже не может жить для себя, ибо он уже не принадлежит себе, за него уплачена цена. Сейчас он живет в присутствии Божьем, и эта жизнь для него реальна, глубока и возвышена. Он не стремится нагрести золото грязными граблями алчности, ведь он бессмертен и должен искать нетленных богатств. Он чувствует, что рожден для божественных целей, и возражает: «Господи, что хочешь Ты, чтобы я совершил?» Он чувствует, что Бог возлюбил его, и теперь он сам может изливать свою любовь на других. Избрание Божие одного человека всегда благотворно сказывается на остальных. Бог избирает Иосифа, чтобы вся семья, весь народ, более того, весь мир смог выжить, когда голод лишил насущного хлеба. Каждый из нас, как лампа, зажженная для того, чтобы освещать тьму и зажигать с собой других. Человека, спасенного благодатью, преполняет новая надежда. Его бессмертный дух радуется видом бесконечного. Так как Бог возлюбил его во времени, он надеется, что будет благословлен такой же любовью в вечности. Он знает, что его Искупитель жив, и что в последние дни он увидит его и поэтому не боится будущего. Еще будучи здесь, на земле, он начинает воспевать песни ангелов, потому что дух его зрит издалека рассвет славы, что еще откроется. И с ликующим сердцем и легкой поступью идет он радостно, будто на брачный пир, навстречу неведомому будущему. Есть ли здесь грешник, виновный грешник, тот, в ком нет заслуг и у кого нет никакого права на милость? Есть ли здесь тот, кто желает спастись благодатью Божьей через уверование в Иисуса Христа? Так вот, что я тебе, грешник, скажу. В книге Божьей нет ни одного слова, ни одной строчки или слога, направленного против тебя, но все гласит в твою пользу. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, и даже самых первых из них. Иисус пришел в мир спасти тебя. Тебе нужно только уверовать в Него и на Него уповать. Я скажу тебе то, что должно тебя сразу привлечь к Нему. Это мысль о Его поразительной любви. Один беспутный сын был большим горем для отца. Он его ограбил и опозорил, и в итоге свел в могилу его поседевшую от горя голову. Этот сын был ужасным негодяем. человека более бессовестного, чем он, невозможно было себе представить. Однако он пришел на похороны отца и остался заслушать завещание. Наверное, это была единственная причина, по которой он здесь остался. Он нисколько не сомневался в том, что отец не оставил ему ни шиллинга. Но он хотел, чтобы все остальные в семье почувствовали себя очень неловко перед ним. Когда зачитывалось завещание, он к своему изумлению услышал примерно такие слова. «Что касается моего сына Ричарда, то несмотря на то, что он начисто растранжирил мое состояние и разграбил мое сердце, я хочу, чтобы он знал, что он для меня дорогое дитя, и поэтому в знак моей неугасимой любви оставляю ему одинаковую со всеми остальными долю наследства». Сын вышел из комнаты. Он не мог больше этого выдержать. Удивительная любовь отца сразила его. На следующее утро он пришел к нотариусу и спросил: «Вы не ошиблись, читая завещание?» «Нет, вот можете убедиться», — сказал тот. Тогда сын сказал: «Мне хочется проклясть себя за то, что я доставил столько горя моему дорогому отцу. О, если бы я мог вернуть его!» В этом неизменном сердце любовь родилась под воздействием неожиданно проявленной к нему любви. Разве не может то же самое произойти и с тобой? Наш Господь Иисус Христос умер, но Он сказал в Своем завещании, что первые из грешников являются объектами Его избирательной милости. Умирая, Он молил: «Прости их, Отче». Воскреснув, Он ходатайствует за преступников. Он никогда не забывает о грешниках, их спасение — Его великая цель. Его кровь для них. «Придите, виновные, и примите свое наследие. Протяните руку веры и возьмите свою долю. Доверьте свои души Христу, и Он спасет вас. Благослови вас Бог. Аминь».

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди из книги Спеджина «Бог Вседержитель» на тему «Учения о благодати не ведут ко греху». На текст из послания апостола Павла Римлянам, 6 глава, 14 и 15 стихи. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же? Станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак!» До свидания. До следующей встречи.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
3: «Освобожденные».

Здравствуйте. Замки на песке интригуют, но это хрупкое и временное явление. Первая волна разрушает, а вторая оставляет после себя ровное место. Человек из нашего рассказа осознал, невозможно построить дом на песке. Для этого нужен крепкий фундамент. Найдя такой фундамент, его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

принести вам добрую весть с помощью волнующих, подлинных, взятых из жизни историй, это и есть освобожденные. Рассказы, созданные миссионерской организацией Pacific Garden. Матери с младенцами, подростки, старики, утратившие надежду. Разные люди приходят сюда в поисках убежища. У них столько нужд, не говоря уже о тоске, которая переполняет их души. Но люди в миссии знают ответ. Вот уже более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden помогает бездомным, обеспечивая их едой, одеждой, кровом, предоставляя медицинские услуги, и все это безвозмездно. Но все эти вещи не могут заполнить душевную пустоту. Только Божья любовь наполняет души людей, давая возможность начать новую жизнь. Сейчас вы слушаете передачу «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

0: Поехали ко мне домой, выпьем.
1: Поедем, если я вспомню, где оставил машину.
0: А, смотри, те парни, которых вышвырнули из бара.
1: Они, по-моему, идут к нам.
0: Точно. В чем дело, ребята, а? Кевин, Кевин, что такое, Кевин?
1: Они меня пырнули ножом.
0: Ты истекаешь кровью, Кевин, подожди, я сейчас скоро, я вызову скорую.
1: Помогите, помогите. Доктор, я умираю?
2: Держись, приятель. Заносите скорее в машину. Не засыпай, не закрывай глаза.
1: Мне больно, доктор.
2: Сейчас, сейчас, подожди. Сейчас подойдет анестезиолог. Сейчас мы тобой займемся. Потерпи, потерпи.
1: Я умираю, доктор. А, как больно.
2: Давление падает. Мы не можем ждать. Скорее, у него внутреннее кровотечение.
1: Я не выдержу.
2: Держись, приятель, потерпи.
1: Я умираю,

Человек из нашего рассказа оказался в ненужное время в ненужном месте. Ему еще не было 21 года, и, конечно же, он не был готов умереть. Правда заключается в том, что он еще не начал жить по-настоящему. Но вам он сам об этом еще расскажет. Это подлинная история Кевина Мазура в передаче «Освобожденный».

0: Еще до того, как я родился, в 1965 году, мои родители уже развелись. Я вырос в западном Кливленде. У матери иногда случались помутнения рассудка, в результате чего некоторое время она проводила в больнице. Бабушка жила недалеко от нас и представляла собой единственный источник стабильности в семье.
1: Кевин, малыш, ну-ка пойди сюда. Взгляни на этот маленький грузовик. Эта игрушка тебе понравится.
2: Я не сделала то, что должна была. И теперь слишком поздно. Я должна позаботиться об этом. Я должна. Ну, кто-нибудь, помогите мне.
1: Ты выпила лекарство?
2: Да, мам, клянусь. Что же мне делать?
1: Ты выплюнула таблетку.
2: Да нет же, клянусь, отстань от меня.
1: Пегги. Ну почему ты так со мной разговариваешь? Я должна тебе вызвать доктора и немедленно...
2: Нет, не запирай меня, я никуда не поеду, сейчас Рождество. Я не поеду, ты не заставишь меня.
1: Кевин, ну-ка пойди позвони, вызови полицию, она опять теряет контроль над собой.
2: Это не моя вина.
0: Это случилось, когда мне было 7 лет. Полиция приехала и забрала маму. После этого случая маму все чаще и чаще забирали в больницу, а курс лечения становился все длиннее и длиннее. Если бы не бабушка или тетя, нас бы давно определили в детский дом. Когда я жил у бабушки, я обычно наблюдал из окна за местом напротив нашего дома. Там работал мой отец.
3: Бабушка, смотри, вон внизу мой папа. Может, он зайдет к нам повидать меня?
4: Да, конечно, зайдет. Он скорее пойдет в пивную.
3: Да. А почему он идет туда?
4: Опять за выпивкой.
3: Может быть, после он заглянет к нам, покатает меня на своем грузовике?
4: Я не думаю, детка. Все, что его интересует, это выпивка. Ты вот что, иди скорее на кухню, и я тебе дам поесть.
3: Я хочу сидеть здесь и смотреть. Я вижу его машину.
4: Ну, ты не волнуйся, он еще долго здесь пробудет. Ну, Кевин, ну пошли.
3: Бабушка, я люблю тебя.
4: Ты милый ребенок, Кевин. Самый милый. Я тоже тебя очень люблю.
3: Почему папа меня не любит?
0: В раннем возрасте я думал, если бы у меня был отец, все было бы прекрасно. Но он редко навещал меня. Я с болью в сердце провожал взглядом его машину, думая о том, что он снова возвращался в свою новую семью. Когда сестре исполнилось 18, она покинула нас. Так я остался один с мамой. Когда мне было 10, меня и моего друга поймали при попытке стащить что-то из магазина. Охранник вызвал маму, и она приехала и забрала меня.
2: Кевин, что заставило тебя пойти на это?
3: Я не знаю, мам, прости меня.
2: Воровать это плохо.
3: Я больше не буду, я обещаю.
2: Что ты украл?
3: Пистолет с пульками.
2: Кевин, это ужасно. За воровство ты мог попасть в тюрьму.
3: Я знаю, охранник нам сказал об этом. Мам, пожалуйста, не говори никому о том, что случилось.
2: Не скажу.
3: Ты обещаешь?
2: Да, я обещаю. Но прежде ты извинишься перед ними и скажи, что ты так никогда больше делать не будешь. Обещай мне, Кевин!
3: Да, я обещаю.
0: На этом моя карьера вора закончилась. Но что-то по-прежнему угнетало меня. Я жил в ужасном квартале, где мне постоянно приходилось драться, чтобы выжить. Когда мне было 13, я начал пить и курить. Но я всегда мечтал стать великим футболистом, поэтому никогда не употреблял наркотики. Когда я был в 9 классе, маме стало совсем плохо. Ее поместили в пансионат, где она пробыла до самой смерти. Я переехал жить к папе.
5: Кевин, вставай и наведи порядок.
3: Чего?
5: Давай вставай, лентяй.
3: Хорошо, хорошо, я уже встал.
5: Почему ты не навел порядок, прежде чем лечь спать?
3: Не я один пил вчера.
5: Не огрызайся. И не учись использовать людей и манипулировать ими.
3: Что-то еще?
5: Самый умный здесь.
3: Но я делаю ровно столько, сколько и все остальные здесь.
5: Ничего ты не делаешь. Да ты даже не учишься. А тебя надо еще прокормить. Сидишь только и ждешь, когда тебя пригласят играть в профессиональную футбольную команду. Скажу тебе, что этого никогда не случится.
3: Меня уже приглашали. Мою фотографию даже поместили на обложке одного спортивного журнала.
5: Ты думаешь, ты что-то из себя представляешь? Да ты ничего не стоишь. Когда тебе стукнет 18, пакуй вещи, и ты свободен.
0: Здесь я чувствовал себя нежеланным и отвергнутым. Отец много выпивал, и со временем я понял, что это была и моя участь тоже. Мы часто напивались вместе, а после мы дрались. Спустя пару лет наши отношения накалились до такой степени, что мне пришлось переехать жить к старшей сестре. Она была моим лучшим другом.
2: Кевин, мне жаль, что у вас с отцом так получилось.
0: Кажется, он меня ненавидит.
2: Это из-за того, что он никак не может простить своего отчима, и вся эта злость просто выходит наружу.
0: Пока я жил с ним, он не сказал мне ни единого хорошего слова. Когда он напивался, было еще терпимо, но трезвый он просто подлец. Говорил мне, что я никогда ничего не добьюсь.
2: Не верь, Кевин.
0: Он постоянно обзывал меня.
2: Не становись таким же злым, как и он. Научись прощать.
0: Никогда. Все эти годы я хотел иметь отца. Я действительно думал, что это есть выход, но... Как видишь...
2: Да, я тоже не знаю, где выход.
0: Один парень в школе говорит, что это религия. Он все время говорит о Боге.
2: Бог помогает тем, кто может сам о себе позаботиться. Ты много тренируешься, и я верю, ты получишь спортивную стипендию.
0: Но я недостаточно силен, Маргарет. Да и оценки у меня тоже не очень.
2: Тебе надо стараться.
0: Да, это точно. Я бы не хотел кончить, как кто-то из этих уличных бродяг. Я закончил школу. Но моей мечте стать профессиональным футболистом не суждено было сбыться. Я менял место работы, как перчатки, и начал пить.
5: Ох,
0: как болит голова. Мы у тебя дома?
5: Открой глаза, болван.
0: Ой, иногда, когда я просыпаюсь в машине, не могу сразу понять, где я нахожусь. И как я туда попал?
5: Ну, это слишком, Кевин.
0: Ой, как голова болит. Мы, кажется, подрались с кем-то прошлой ночью.
5: Да, еще как. Кстати, ты помнишь, вчера на пляже тот парень в костюме все время вертелся вокруг нас?
0: А, да. Тот миссионер.
5: Разве?
0: Ну, вроде. Ты должен восхищаться парнем, который ходит в такую жару, еще в костюме из Библии.
5: Ты хочешь сказать, что он нормальный?
0: Да вы даже не хотели с ним поговорить, а я разговаривал. Но он вроде так, ничего.
5: О, я хочу пить, а ты?
0: Ой, ничего, не хочу, голова болит, раскалывается. Я не сказал своим друзьям, но тогда на пляже я молился вместе с тем парнем, прося Бога простить мне все мои грехи. Но это было несерьезно. Я не осознавал всего и жил по-прежнему. Я вступил в военно-морские силы в надежде, что дисциплина в армии повлияет на меня. Я смогу накопить денег для учебы в колледже. В армии все было нормально. Но как только я вернулся домой, все началось сначала.
6: О, ребята, кто принесет тряпку? Кевин разлил пиво.
7: Ну, что я могу сказать, это у нас семейное.
6: Ага, быть глупым или пьяным.
7: И то, и другое.
6: Слушай, Кевин, трудно поверить, что ты в армии совсем не пил. Как ты умудрился?
7: Там на базе я посещал церковь. Я молился, чтобы Господь помог мне оставаться трезвым, и он помог.
6: Чего-то я не понимаю, Кевин. Поэтому ты не приезжал в город?
7: Слушай, я хотел, чтобы... Не, я не хотел, чтобы все началось снова. Понимаешь, однажды я все равно брошу. А сейчас наливай.
6: Наливаем.
0: Наступила черная полоса в моей жизни. Ни с колледжем, ни с армией ничего не вышло. Иногда, возвращаясь поздно домой, я чувствовал себя виноватым и просил Бога простить меня. Но я не был готов начать новую жизнь. Я жил весело, не осознавая, что нахожусь на краю пропасти. Я работал в одном большом магазине. Один из рабочих часто говорил мне о Иисусе. И, наконец, я с ним пошел в церковь. Люди в церкви говорили, что лично знают Иисуса. Все они излучали любовь и спокойствие. А я ощущал все больше и больше свою вину. Посетив церковь 2 или 3 раза, я начал кое-что уже понимать.
8: Никогда не думайте, что вы достойны Господа, люди. Не будьте обмануты, ибо плата за грех есть смерть, вечное отлучение от Господа. Мрак — это ад. Вы не можете попасть в рай только благодаря вашим заслугам. Но Бог не хочет, чтобы кто-то погиб, поэтому Он послал Иисуса умереть на кресте. Друг, нет больше любви, чем Божья, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так в Христе все живут. Первое письмо Коринфянам, глава 15, стихи 21 и 22. Когда вы покаетесь в своих грехах и уверуете в Его смерть и Его воскрешение, Бог простит вам грехи ваши. Но пока вы не родитесь снова, вы не сможете войти в Царство Божие. Рай или ад вам решать, отвергнуть или принять Иисуса Христа как своего Спасителя.
0: В тот день я молился, как меня научили. А в конце я добавил: «Боже, если это правда, подай мне знак». Тогда я еще не знал: «Не искушай Господа твоего». Но на следующий день, после того, как я вышел из бара, мне вонзили нож в живот. Я знал, что умираю, и я вспомнил ту молитву. Через 2 дня меня навестил мой брат.
9: Кевин, ты мог умереть?
0: Конечно, я был весь в крови. Но меня привезли сюда, правда, я уже был без сознания.
9: Маргарет сказала, что тебя оперировали без анестезиолога, чтобы остановить внутреннее кровотечение.
0: Да, боль была просто невыносимая. До сих пор десна болят.
9: Десна?
0: Я сжал зубы.
9: Ты знаешь тех парней, что порезали тебя?
0: Нет, они подрались с парнем, что был со мной в баре. Их вышвырнули, но я тут ни при чем.
9: Не повезло тебе, братишка.
0: Послушай, на прошлой неделе я был в церкви и молился. В конце молитвы я сказал: «Боже, если это правда, подай мне знак». Может, это и был знак? Он сохранил мне жизнь. Хм.
9: Ну и что? Ты теперь собираешься стать фанатиком?
0: Этой фразы было достаточно, чтобы забыть о Боге. И как только я поправился, я опять начал посещать ночные клубы. Я не читал Библию и не знал, что там написано. Я есть хлеб жизни. Кто придет ко мне, тот насытится. Кто уверует в меня, тот утолит жажду свою. Год спустя я повстречал Деннис и влюбился. Она была веселой и остроумной, и мы были неразлучны. Спустя 6 месяцев она была беременна.
10: Да, Кевин, я сказала сегодня своим об этом.
0: И как они это восприняли?
10: Как тебе сказать? Не очень-то.
0: И мы тоже не очень обрадовались.
10: Кто-то посоветовал сделать аборт, но я не хочу.

0: Я согласна.
1: Псалм 127, стих 1. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его». Но мы этого не знали, когда начали жить вместе. Ее отец помог мне с работой, я устроился на мельнице. Вскоре у нас родилась дочка.
2: Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным.
3: О, молодец, Кевин. Я не собираюсь это убирать, слышишь?
1: А мне плевать. Знаешь, что я думаю о тебе и наших отношениях? Все кончено, и никто не в состоянии что-то исправить.
3: Просто забудь о свадьбе.
1: Ты думала, что я женюсь на тебе? Это была бы самой большой ошибкой в моей жизни.
3: Ты прав, Деннис. Так много приглашений на свадьбу не будет. Никакой свадьбы, никакой. Я ухожу от тебя.
1: Вот и хорошо. Я еще таких эгоисток, как ты, не встречал.
3: Все, о чем ты думаешь, это выпивка с твоими дружками.
1: Скатертью дорожка!
4: По воле Божией мы пережили эти страшные дни. И спустя 6 месяцев после того, как родилась наша девочка, мы поженились. Этот ребенок был первым существом, которого я любил больше всего на свете. Я увлекся работой. И вскоре там у меня появился друг.
5: Привет, Кевин.
1: Привет.
5: Как мои приспособления помогли тебе?
1: Конечно. Я выступал перед главным менеджером и директором компании.
5: Я рад это слышать.
1: Я работаю по 10-12 часов каждый день. Скоро будет проверка, и если я смогу произвести впечатление на этих парней, меня наверняка повысят в должности.
5: Но, Кевин, жизнь — это больше, чем работа.
1: Мне нужно много работать, чтобы преуспеть в этой жизни.
5: Господь поведет тебя. В Евангелии от Марка, глава 8, стих 36, Господь предупреждает: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей навредит?»
1: Ты думаешь, мне не стоит так усердно работать?
5: Я думаю, что на первом плане должен быть Христос.
1: Я знаю, и я верю в Него.
5: Ты должен принять Его всем сердцем, а не просто знать Его. Тебе надо заново родиться.
1: Я думал, что уже родился заново. Дик, я молился однажды.
5: А где плоды твоей жизни? Иисус говорит: «Но по плодам узнаете их».
1: Да, я мог бы многое сделать лучше.
5: Брат, Иисус любит тебя, Он умер за тебя, и только Он может помочь тебе.
1: Я слушал, но по-прежнему не был готов отказаться от моей прежней жизни. Кроме того, я думал, чем больше я работаю, тем больше мне надо расслабляться в баре с ребятами. В марте 1990 года моя жена опять была беременна. Я работал, когда ко мне пришел Дик.
5: Кевин, менеджеры мне говорили много о тебе. Им не нравится качество твоей продукции. Они не знают, что с тобой делать.
1: Ты шутишь?

Пожалуйста, прости мне мое сомнение. Я знаю, это последний шанс, и я принимаю тебя, Господи, всем сердцем, всей душой. Я погряз во грехе. Я больше не хочу так, я каюсь. Избавь меня от пьянства и этого зла. Приди в мое сердце и спаси меня. Я хочу заново родиться. Я никогда больше не отвернусь от тебя.

0: Ну что, она уснула?
1: Да. Знаешь, когда я ее укладывал, Господь разговаривал со мной. Я почувствовал, что это был мой последний шанс спастись. Я встал на колени и молился.
0: Кевин, ты что, шутишь, что ли?
1: Нет, на этот раз все по-другому. Я действительно изменился.
0: Я ничего не понимаю. Ну, посмотрим, насколько тебя хватит. Я вроде не за Библию выходила замуж.
1: Я люблю тебя. Я сделаю все, чтобы защитить тебя. Но я не хочу попасть в ад из-за тебя или из-за кого-то еще. Я буду жить во Христе. Я начал посещать хорошую церковь и слушать христианское радио, где впервые и услышал передачу «Освобожденный». Я начал понимать драгоценные слова из Библии. Через 6 месяцев моя жена тоже покаялась. Господь простил нас. Вечерами, вместо скандалов и драк, мы изучали вместе Слово Божье. Вот посмотри.
0: Ага.
1: Матвей, глава 11, стих 28. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
0: А я сегодня утром читала в этом же Евангелии, 6 глава, кажется. «Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам».
1: Я чувствую, будто он говорит прямо со мной.
0: Да он говорит со всеми, Кевин.
1: Я знаю. Все эти годы я думал, что эта душевная пустота вызвана тем, что отец бросил меня. Потом я думал, футбол сделает меня счастливым, друзья, алкоголь. Но если бы все это у меня было, я бы чувствовал то же самое. Только Бог может дать настоящий покой и умиротворение.
0: Да. Да, Он изменил нашу жизнь к лучшему.
1: Иисус Христос заплатил за искупление наших грехов, дабы мы могли иметь вечную жизнь. Это спасение. Это и есть моя история. Бог дал нам 3 дочерей и сына. Я по-прежнему работаю и несу благую весть всем друзьям, знакомым. И говорю, что Иисус Христос умер, дабы освободить нас.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Приветствую вас, дорогие друзья! В эфире программа «Голос Ант». Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать» с циклом на тему «Церковь Бога Живого». У микрофона Виталий Кливер. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем наши размышления о вечере Господней. И сегодня мы сконцентрируем наше внимание на одном отрывке из Священного Писания. Место нашего изучения будет первое послание к Коринфянам, 11 глава, с 27 по 32 стихи.

Во-первых, хочу вновь и в последний раз в этом цикле затронуть тему, что значит есть и пить недостойно. Потому что слишком уж эта тема превратно толкуется, в то время как она особо важна для жизни и действий церкви. 27 стих часто понимается так, будто бы хлебопреломление предусмотрено только для особо достойных. Но послушаем, о чем, собственно, говорит этот стих. «Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Участвуют в хлебопреломлении достойно, в принципе, каждое дитя Божье. Кровь Христа сделала его достойным. По своей природе мы были недостойны приходить в присутствие Божие, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Но существует опасность делать это недостойным образом. На это указывает наречие «недостойно». И я не страшусь это повторять вновь и вновь, так как распространено ложное мнение, будто бы человек сам должен достичь определенного уровня святости, чтобы стать достойным, и лишь тогда принимать участие в хлебопреломлении. Как можно недостойным образом принимать участие в хлебопреломлении, особенно ясно видно на примере коринфян. Правда, они не напивались до такой степени, чтобы неверующих или даже врагов допускать до трапезы Господней. К сожалению, в широких кругах христиан это сегодня делается, и в любом случае это против воли Божьей. Но они принимали вечерю Господню совершенно недостойным Господа образом. Они превратили ее в пирушку, так что апостол должен был сказать им, что это вообще не вечеря Господня. Даже если мы собираемся на основании Писания, мы все-таки можем есть и пить недостойно. Если, к примеру, мы даем место нашему «я», если мы допускаем нашей воле вмешиваться в святое дело Божие и осуществлять в нем руководство, если кто-то самовольно оказывает влияние на ход собрания, не ожидая указания от Господа, если он вносит нечто свое, то, что исходит от плоти, относится ли он достойно к вечере Господней? Существует много форм недостойного участия в вечере. Если мы участвуем без внутреннего испытания души, если мы остаемся равнодушными или занятыми другими вещами, если мы вкушаем вечерю Господню как обычную пищу, то не о нас ли тогда сказано, что мы виновны против тела и крови Господней? Почему против тела и крови Господней? Потому что эти знаки прямо говорят о них. И если мы легкомысленно едим и пьем от них, мы не только хлеб и чашу бесчестим этим, но тело и кровь Христа, выражением которых они являются. Поступая так, мы едим и пьем осуждение себе. Об этом говорит 29 стих нашего отрывка. Самоосуждение не для того, чтобы остаться в стороне, как это тоже часто трактуется. Но что же нам делать, если все это так серьезно? Остаться в стороне, подобно Давиду, который из-за поражения Озы не стал вносить ковчег Господень в свой дом. Это самый простой выход, но это человеческий выход. Это непоказываемый благодатью Божьей выход. Сегодня царствует благодать. Она царствует через праведность, но она царствует. Царствует к вечной жизни с Иисусом Христом, Господом нашим. И потому выход из этого положения такой. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Бог хочет, чтобы мы наши пути, наши молитвы, наше сердечное состояние испытывали и видели в Его свете. И Он хочет, чтобы мы постоянно делали это. Глагол «да испытывает» в греческом тексте стоит в настоящем времени, и это означает «испытывай себя постоянно, продолжай делать это». Таким образом, это не единичное мимолетное воспоминание в субботний вечер событий прошедшей недели, но постоянное самоосуждение в его присутствии. Я уже сказал, испытывать самих себя означает не только оценивать свои пути, то есть то, что мы сказали или сделали,
но это и оценка наших внутренних побуждений для наших дел, и состояния, и настроения нашего сердца. Сколько можем мы найти оснований, чтобы со стыдом склониться перед Ним? А если мы посмотрим на себя во свете Его Слова, благодать Божия, которая в Иисусе Христе простила нам все грехи, да поможет нам эта благодать быть совершенно откровенными перед Ним, чтобы исповедовать Ему все то, что мы видим в себе неугодного Его святой воли. Это постоянное самоосуждение в продолжении нашей повседневной жизни является основанием истинной радости. Будем помнить, практическая святость тесно связана с радостью. Если же мы не судим себя, то это приводит к безрадостной христианской жизни, к проникновению греха в нашу жизнь и к последующему наказанию со стороны Бога. Я убежден, низкое духовное состояние народа Божьего сегодня связано с тем, что мы не испытываем сами себя постоянно, и, если нужно, не судим. Праведность и святость становятся нашей долей только на пути самоосуждения. Скажите, возлюбленные братья и сестры, спрашивали ли мы когда-нибудь нашего Господа и Спасителя, согласен ли Он с нашим времяпровождением, с нашим любимым занятием, с нашими приобретениями, с нашими путешествиями во время отпуска, с характером нашей семейной жизни и наших духовных занятий? Или эти и подобные им области исключены из нашего христианства? Спрашивали ли мы Его когда-либо, угодны ли Ему слова наших уст и помышления нашего сердца? Испытывали ли мы себя когда-либо во свете Господа? Не наполняют ли нас и не руководят ли нами гордость, любовь к миру, неблагодарность, властолюбие или корыстолюбие? Влечет ли нас сердце наше к Слову Божьему? Занимает ли еще уединенная молитва важное место в нашей повседневной жизни? Рады ли мы общению с истинно верующими? Озабочены ли мы спасением погибающих грешников? Или мы никогда не спрашивали себя об этом? Будем же судить себя строго и в то же время в осознании благодати Божьей, в которой мы стоим. Бог прощает нам грехи. Мы избежали бы многих наказаний Божьих, если бы мы ходили в свете Его и исповедовали перед Ним наши ошибки и наши грехи. Почему не идем мы этим путем? Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Псалом 31, с 9 стиха. Да, поистине это милость, это благость Божия, которая ведет нас к покаянию. И так как мы имеем дело с благодатью Божьей, мы испытываем себя не для того, чтобы определить, можем ли мы идти на хлебопреломление или нам лучше остаться в стороне. Нет, мы испытываем себя для того, чтобы есть и пить, как мы читаем в нашем стихе. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Это действительно благодать, милость Божия. Конечно, имеется в виду, что мы не остаемся во зле. Совершенно не согласуется с этой благодатью Божьей, когда верующий человек при малейшем происшествии в жизни в страхе спрашивает себя, смог ли бы он сегодня участвовать в вечере или нет, хотя он все исповедовал Господу. Усвоим хорошо эту истину. Слово Божие не знает такого, чтобы сегодня я имел дерзновение к хлебопреломлению, а завтра нет. Я должен испытывать себя и затем есть от хлеба и пить из чаши. Об этом написано в 28 стихе из нашего отрывка. Испытывать себя, затем есть от хлеба и пить из чаши. Опять испытывать и затем есть и пить, испытывать, есть и пить. Таким образом, этот стих является благословенным ободрением Господа для нас, детей Своих, чтобы нам иметь участие в трапезе Его, как бы часто мы ни ошибались. Он указывает также на то,
как хочет Господь, чтобы весь его народ приходил есть и пить, за исключением тех, кто несет на себе наказание со стороны суда. В стихах с 28 по 32 употреблены четыре различных выражения в смысле «судить». Я процитирую эти стихи. С 28 стиха, 11 глава, 1 послание к Коринфянам. «Да испытывает», и здесь стоит слово «докиматсо», «да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Диакрино. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили, диакрино, сами себя, то не были бы судимы». Просто слово «крино». «Будучи же судимы», здесь опять это слово «крино», «наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными». И здесь нам встречается слово «катакрино», чтобы не быть осужденными с миром. Первое выражение «докиматсо» обозначает «испытывать», «проверять». Оно встречается в 28 стихе. О нем мы только что говорили, касаясь самоосуждения. Именно так мы должны испытывать себя. Второе выражение в стихе 31 – «диакрино» – «различать» или «делать различие», «судить о ком-либо» – тесно связано с уже упомянутым выражением в 28 стихе. Оно поясняет, каким образом должны мы испытывать себя. Нам нужно научиться различать, что в нашей жизни исходит от Духа Божьего или от плоти, от Отца или от мира, от Господа Иисуса или от дьявола. Как важно в нашей духовной жизни различение мотивов наших действий, чтобы нам было более ясно, что исходит свыше, а что снизу. Это же слово употреблено и в 29 стихе, где речь идет о рассуждении о теле Господнем и тем самым о различии между вечерей Господней и обычным обедом. Мы и этим вопросом уже занимались. Третье выражение «крино» — «судить», «обсуждать» — встречается в 31 и в 32 стихе. Здесь познаем мы серьезную истину, что Бог не будет судить нас, если мы делаем это сами. Если же мы не судим сами себя, тогда Он судит нас, воспитывая нас в своей мудрости и любви. Так что нам порою бывает и больно. Речь здесь идет о земном суде со стороны Господа, о наказании, а не о вечном суде. От вечного суда христианин навеки спасен. «Верующий в Него не судится», говорит Иоанн в 3 главе 18 стихе. И это слово «судится» опять же «крино». «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Опять же Иоанн, 5 глава 24 стих. И четвертое выражение в 32 стихе «катакрино» — «осуждать». Оно подчеркивает сказанное. Мир идет навстречу вечному суду, вечному проклятию. Верующий же, напротив, не будет осужден с миром. Вместо этого он будет здесь, если нужно, наказан. Как важно бывает для нас это наказание. Какая громадная разница заключается между наказанием детей Божьих и осуждением мира? На этом, дорогие, я сделаю музыкальную паузу, и затем мы пойдем далее.

Дорогие наши радиослушатели, в эфире программа «Голос Анд» с передачей «Слушать, думать, понимать». Мы продолжаем нашу тему о вечере Господней. Из всего нам представленного и о чем мы говорили до музыкальной паузы, видно, что мы двояким образом можем недостойно участвовать в вечере Господней. Когда мы едим от нее, не делая различия между вечерей Господней и обычным обедом, и когда мы едим от нее, не испытав себя прежде. То есть недостойным внешним образом и с недостойным внутренним настроем. Далее мы видели, что Богу не угодно, когда мы едим и пьем, не осудив себя. В таком случае мы едим и пьем осуждение себе, то есть наше участие в вечере Господней ведет нас к тому, что Бог вынужден наказывать нас, если мы сами этого не делаем, чтобы мы осознали наше состояние и не были осуждены с миром. Апостол добавляет при этом: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Возможно, коринфяне никогда не задумывались о том, почему среди них было так много слабых и больных, и немало умирало. Теперь апостол показывает им истинную причину этого, их недостойное участие в вечере Господней. Должно ли сегодня быть по-другому? Только мы и должны хранить себя от такой мысли, будто бы все болезни, все слабости, все случаи смерти верующих являются следствием неосужденного греха. Далеко нет. Возможно, Бог, допуская все это, преследует совершенно другие цели, как, например, испытание веры, прославление себя самого, сохранение от зла и тому подобное. Порою Бог забирает от нас тех, которые можно назвать самые лучшие братья и сестры, которые были лучшими среди нас, возможно, потому, что мы больше не слушали их. Но наше сегодняшнее местописание говорит не об этом. Здесь речь идет о болезни, о смерти тех, которые согрешили. Я не сомневаюсь, что, говоря о тех, которые умирают, апостол имеет в виду согрешивших грехом к смерти. Настолько неверным было их отношение к вечере Господней в очах Божьих, что он, как следствие этого, допустил до них телесную смерть. «О таковых не должно молиться», — говорит нам Бог через апостола Иоанна. Другим примером греха к смерти является история Анании и Сапфиры в Деянии апостолов, 5 глава. Грех к смерти имеет отношение только к телесной смерти, но не к вечному разлучению души с Богом. Вопрос вечного искупления здесь вообще не затрагивается. Речь идет о путях воспитания Богом своих детей. Чтобы не быть, апостол здесь включает и себя, осужденным с миром. Не должно ли все это быть для нас серьезным предупреждением, чтобы нам к вечере Господне, да и вообще к делу Божьему не относиться легкомысленно? Когда мы в прошлых передачах рассматривали установление Господом вечери Господней, мы вспоминали о том, что для этого установления характерны не просьбы и моления, а благодарение. Несомненно, это не без значения, что и апостол Павел указывает на то, что Господь Иисус возблагодарил. Малое стадо, посреди которого Господь произнес благодарение, стало, если можно так выразиться, образовывать начало, ядро возникшей вскоре церкви, той церкви, в которой он будет возбуждать постоянное благодарение своему и их отцу. Благодарение Господа относилось к его смерти и ее великим последствиям. Иисус смотрел дальше смерти, дальше гроба и видел в планах Божьих бесконечную благодать, в которой его церковь вместе с ним будет стоять перед отцом, и все это — результат его собственной жертвенной смерти. И то, что было перед его глазами и у него в сердце, он в благодарении сказал своему Богу и Отцу. Это было совершенное благодарение, достигнувшее слуха Отца. Это было благодарение, которое включало в себя бесконечную благодать Божию по отношению к его ученикам. Это совершенное благодарение останется и в вечности. Благоухание это и сегодня возносится в собраниях верующих, которые в общении с вождем этого благодарения посреди себя
представляют из себя возносящее благодарение поклоняющееся стадо. И так будет во веки веков. Еще пару слов о вечере воспоминания. Господь Иисус возблагодарил своего Бога и Отца и таким образом даровал ему первое место. Но затем он преломил хлеб, о чем напоминает нам апостол Павел, и подал ученикам со словами: «Сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». В мое воспоминание. Это очень сильное выражение, которое призывает к активному воспоминанию. Мы собираемся в определенное время с одной целью — вспомнить Его в Его смерти. Со знаками Его смерти перед собою вспоминаем мы, что совершил Господь смертью Своею для нас. Да будет позволено мне еще раз подчеркнуть это. Не жизнь Господа, какой бы совершенной и благодарной Богу ни была она, предстоит перед нами прежде всего в хлебопреломлении, но Его смерть. Об этом говорят знаки, которые стоят перед нами и в которых мы участвуем. Не жизнь Его возвещаем мы, но смерть. Конечно, мы не хотим и не можем отделить Его самоотверженную, святую и совершенную жизнь от Его жертвенной смерти. Именно смерть Его достойно венчает Его самопожертвование, которое Он постоянно проявлял в Своей жизни. Одна только Его жизнь не спасла бы нас, не принесла бы нам искупления. Только лишь благодаря смерти Христа были порваны цепи дьявола, сковавшие нас, и только смерть нашего Господа единственным, неповторимым образом показала, что представляет из себя святость Божия, в противоположность греху. Какова любовь Божия по отношению к нам, людям? Как ужасен грех в очах Божьих! В каком погибельном, испорченном состоянии находится человек! Как велика власть дьявола! Как разрушительны последствия греха и какое послушание проявил Господь! Почему же, тем не менее, в наших песнях и благодарениях, в отрывках Писания, которые мы прочитываем, преобладает тема жизни Господа Иисуса? Почему нам бывает трудно действительно быть занятыми Его смертью? Мы настолько поверхностны, и я не исключаю самого себя, что очень мало заняты неисследимой тайной смерти нашего Спасителя, и еще меньше чудными ее последствиями. Как важно, как благословенно и как полезно было бы для всех нас, если бы мы, к примеру, занялись рассмотрением предписаний о различных жертвах, представленных нам прежде всего в книге Левит. Ничто не может нас глубже ввести в рассмотрение различных сторон жертвы Христовой, чем изучение этих прообразов. И ничто не ведет нас так к разумному поклонению, как занятие этим возвышенным предметом. Говоря о жертвах, мы должны отметить, что Господь не как жертва хлебного приношения является предметом вечери воспоминания, но как жертва всесожжения, как жертва повинности, как жертва за грех. Но имеется еще одна сторона, на которую я хотел бы указать в связи с вечерей воспоминания. Сторона, которую мы порой упускаем из вида. Когда мы едим от хлеба и пьем из чаши, мы перед всей вселенной соединяемся с умершим Христом. Мир знает только одного умершего Христа. И с Ним делаются одно верующие в Него. В этом выражается их любовь к Нему и их преданность тому, кого мир презирает и отвергает. Очень хорошо иллюстрирует эту мысль Иосиф из Аримафеи. «Умерший Господь висит на кресте. Весь мир последовал за своим вождем и распял Господа славы». Затем Иосиф из Аримафеи выступает вперед и просит о теле Иисуса. «Он снял тело Господа своего с креста и отнес его во гроб. Можно ли увидеть более яркую и трогательную картину того, что значит соединиться с умершим и отверженным Господом? Своим действием он как бы сказал: «Мир ненавидит его, но я его люблю». Мир убил его,
но я хочу иметь его мертвое тело, если даже меня постигнет та же участь. Так и мы своим участием в вечере соединяемся с умершим Господом, которого мир отвергает. «Сие есть тело мое за вас, ломимое». Какие слова! Его любовь достаточно велика, чтобы отдать не что-то свое, а самого себя за нас. Это то, что занимает нас при вечере и глубоко волнует наши сердца. Но затем мы слышим еще другие слова Господа. «Сие творите в мое воспоминание». Первое слово показывает нам, что Он сделал для нас. И это слово показывает, что мы должны делать для Него, с любовью думать о Нем. «За вас» — это Его любовь. «В мое воспоминание» — это наш ответ на нее. Дадим же Ему этот ответ. На этих прекрасных мыслях я хочу завершить эту передачу и прощаюсь с вами, дорогие наши радиослушатели. С вами был Виталий Кливер. До скорых встреч!

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

Дорогие друзья, вы слушаете передачу «В мире природы». Эпиграфом к этой программе мы взяли слова из Библии. «Ибо невидимое Его, вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Ребята, продолжаем серию передач «В гостях у тети Вали».

0: Ласковый луч солнца разбудил Ирочку, и, проснувшись, она села на кровати.
1: Тетя Валя, где ты?
2: Я здесь, Ирочка.
1: Тетя Валя, солнышко так ярко светит, этот солнечный лучик разбудил меня.
0: Ну вот и хорошо, пора вставать.
1: Да, наверное, уже все птички и жучки, и насекомые, и цветы проснулись. Интересно, кого мы встретим сегодня?
0: Сегодня мои соседи едут в зоопарк. Хочешь, Ирочка, чтобы мы вместе с ними поехали?
1: Конечно, хочу.
0: Ну, тогда живо вставай и иди умываться. Позавтракаем в дороге.

0: Хотя еще не было 9 часов, в зоопарке уже было много народу. Дети шумно реагировали на все проделки зверей. Слоны посыпали себя песком, бурые медведи лениво сидели в тени своей клетки. А обезьяны смешили зрителей, раскачиваясь на качелях, зацепившись хвостом за перекладину.
1: Тетя Валя, а что это за животное? Смотри, вон там, на берегу этого маленького озерца.
0: Странное животное, не правда ли, Ирочка?
1: Очень странное. Клюв, как у утки, а хвост и шуба, как у бобра. Никогда такого не видела.
0: Давай подойдем к нему поближе, Ирочка, чтобы лучше рассмотреть его.
2: Не обо мне ли речь?
1: О тебе, моя?
2: Ты не знаешь, как меня назвать. Не так ли? Я тебе сочувствую. Это трудная задача, ведь я создание уникальное. Глядя на меня, нетрудно сбиться с толку. Ты, девочка, правильно заметила. Своей шубой и хвостом я похож на бобра, а мой нос очень похож на утиный. К тому же я плаваю и ныряю, как нутрия, и рою нору, как крот. Поэтому у меня на лапах между пальцами есть перепонки, чтобы плавать, и когти, чтобы рыть землю.
1: Перепонки между пальцами и когти? Пожалуйста, покажи.
2: Вот они, мои лапки с коготочками.
1: Да, действительно есть перепонки, как у лягушки, и когти тоже. Так скажи мне, в конце концов, кто же ты?
2: Итак, разрешите представиться. Перед вами уникальное создание творца утконос.
1: Ах, вот как тебя зовут. Потому что у тебя нос, то есть клюв, точно такой, как у утки.
2: Нет, не совсем. Мой клюв очень похож на утиный. Однако есть разница между нашими клювами носами. Мой клюв покрыт мягкой эластичной кожей. Эта кожаная оболочка моего клюва имеет особо важное значение в моей жизни. Она помогает мне охотиться под водой.
1: Каким же образом кожа на клюве может помогать тебе в охоте?
2: Дело в том, что в кожаной оболочке моего клюва имеются 1000 механических рецепторов. Рецепторы – это окончания чувствительных нервных волокон, которые реагируют на раздражение извне. Находятся они в маленьких отверстиях, прикрытых крохотным клапаном. Так вот, мои рецепторы реагируют на слабый электрический ток, который исходит от организмов, живущих в воде. А между этими рецепторами находятся другие чувствительные нервные окончания, связанные с определенными железами, выделяющими специальное вещество, благодаря которому рецепторы действуют только в воде. Как видишь, творец сконструировал мой клюв особым образом.
1: Да, теперь я вижу, что твой клюв сильно отличается от утиного, хотя внешне ваши клювы очень похожи.
2: Да, наши клювы похожи формой и тем еще, что у нас нет зубов. Мы перетираем пищу твердыми краями клюва.
1: Скажи, пожалуйста, утконос, чем ты питаешься и как ты охотишься?
2: Я беспозвоночными питаюсь. Из ила свою пищу добываю. Для этого под воду я глубоко ныряю. Червячки, рачки, моллюски и личинки насекомых охотно поедаю. Ведь малейшие электрические импульсы, исходящие от этих организмов, своим чутким клювом воспринимаю.
1: Неужели ты, утконос, охотишься только с помощью клюва?
2: Да. Когда я ныряю, я глаза и уши закрываю.
1: Удивительно.
2: Знаю, что для людей это удивительно. Один ученый, который пытался изучить мои повадки, должен был ночью последовать за мной в воду. Он был изумлен, увидев, что я охочусь закрытыми глазами. Однако ловко обхожу препятствия и уверенно набрасываюсь на свою добычу. И все это благодаря особому устройству моего клюва.
1: Понятно. Раз твой клюв сконструировал Бог-творец, значит, это надежный инструмент.
2: О, да, ты права.
1: Уважаемый утконос, у меня к тебе еще вопрос.
2: Спрашивай.
1: Ты говоришь, что в воде ты закрываешь глаза и уши. Глаза твои я вижу. А где же твои уши?
2: Ушки! У меня просто нет внешнего уха. Но слышу я хорошо. На суше-то я пользуюсь своим слухом и зрением.
1: Теперь понятно. А как долго ты можешь пробыть под водой во время охоты?
2: Я могу провести под водой 3 минуты.
1: 3 минуты?
2: Угу. Затем я всплываю, воздух в легкие набираю и снова ныряю. Таким образом, я провожу в воде около 2 часов в сутки и съедаю пищи весом почти равно моему собственному весу. Можешь ли ты себе представить, сколько нужно было бы пищи вам, людям, если бы ее количество равнялось хотя бы половине вашего веса?

0: Скажи, пожалуйста, утконос, а зачем тебе шуба?
1: Зимой я впадаю в кратковременную спячку. И чтобы мне не замерзнуть, создатель снабдил меня этой термоодеждой. Она сохраняет тепло лучше, чем шуба белого медведя.
0: Вот как! А как ты после плавания высушиваешь свою мокрую шубу?
1: О, это тоже интересно! Я устраиваю свое жилище где-нибудь под нависшим берегом на высоте от 1,5 до 3,5 метров над уровнем воды, чтобы при разливе реки вода не затопила мою норку. Вход в нору я рою очень узким, настолько узким, что когда я пролезаю в нору, стены входа выжимают воду из моей мокрой шубы. Согласитесь, очень практично, не правда ли? Это мой создатель вразумил меня.
0: Да, просто и практично. А теперь, утконос, пожалуйста, расскажи о своем хвосте. Уж очень он у тебя интересный. Я не думаю, что Творец дал тебе его просто для красоты.
1: Верно. Во-первых, мой хвост служит мне лопаткой, поэтому он имеет плоскую форму. Дело в том, что, готовясь стать матерью, я закрываю вход изнутри своей норки земляными пробками. Таким образом, я закупориваю себя и свое будущее потомство в недоступном хищникам убежище. Во-вторых, мой хвост служит мне в тех же целях, что и горб верблюду.
0: Как горб верблюду? Что ты имеешь в виду, утконос?
1: Мой хвост – это прекрасный резервуар, куда откладывается жир, как в горбу у верблюда. А жир служит источником энергии. Кроме того, хвост служит мне рулем при плавании. А на суше, прижав свой хвост к животу, я тащу в свое жилище все, что необходимо для того, чтобы устроить уютное и удобное гнездо в норе, где я откладываю яйца и вывожу свое потомство.
0: Да, хорошо служит тебе твой хвост. Значит, ты говоришь, что дети твои из яиц вылупливаются. Тоже как у утки.
1: Верно, как у утки и у всякой птицы. Но вскармливаю я своих детенышей молоком.
0: Вскармливаешь молоком, как млекопитающие животные? Это просто чудо! Так к какому же классу животных ты принадлежишь, утконос?
1: Конечно, чудо! У меня все не так, как у других животных. Ученые долгое время стояли перед трудным выбором, не зная, к какому классу животных отнести нас. К птицам или к пресмыкающимся, или к млекопитающим. Ведь некоторые ученые считают, что мы являемся переходной формой между рептилиями, то есть пресмыкающимися, и млекопитающими. Они думают, что мы не достигли своего окончательного развития. Однако, изучая меня, ученые-эволюционисты были удивлены моим столь совершенным оснащением и моими великолепными способностями охотиться под водой с закрытыми глазами. Объяснить наличие таких способностей у такого древнего организма, как я, они не могли. И потому не знали, на какой сук родословного древа меня подвесить. Но меня это вовсе не волнует. Я не имею отношения ни к какому родословному древу, хотя ученые относят меня к классу млекопитающих. Я считаю себя шедевром художника, фантазия которого не имеет границ.

0: А откуда ты родом, утконос?
1: Родом я из Восточной Австралии. До 19 столетия утконосы не были известны в Европе. А когда о нас стали доходить сведения в эту часть света, ученые отказывались верить в существование такого уникума. Слушая рассказы очевидцев, некоторые смеялись, говорили, что, наверное, над ними подшутили, хитро укрепив на морде бобра кожаный клюв, а на лапах лягушачьи перепонки. Однако, как видите, мы существуем. Признаюсь откровенно, исследователям я доставил немало хлопот.
2: Еще бы! Клюв, как у утки. Кладешь яйца, как птица, но скармливаешь своих детенышей молоком. Плаваешь, как рыба, и роешь норы, как крот.
3: Долгое время ученые действительно не могли определить, что за зверь этот утконос. Многие ученые приложили максимум усилий и потратили много времени для того, чтобы досконально изучить, как устроен организм утконоса, как он выращивает свое потомство, чем питается, какими повадками отличается и многое другое.
2: Ученым много пришлось потрудиться, потому что это животное необыкновенное. Сначала они даже поверить не могли, что утконосы существуют.
3: Верно, Ирочка. Но когда человек чем-то интересуется, он всегда найдет время и изучит все, что угодно.
2: Это правда, тетя Валя. У нас во дворе девочки задумали сделать гербарий для кружка юного натуралиста. Они сказали об этом своим родителям, и родители нашли время, чтобы ездить с ними каждое воскресенье в лес. А лес от нас очень далеко. 2 часа в один конец ехать надо.
3: Вот видишь, это говорит о том, что можно найти время, чтобы заняться интересным или важным делом. Теперь подумай, моя девочка, насколько важно найти время, чтобы читать и изучать Слово Божье. Ведь только из Библии мы узнаем о нашем Творце и Спасителе. Библия раскрывает нам богатство и многообразие божественных свойств, присущих Иисусу Христу. Библия говорит, что Бог явил Себя людям в Сыне Своем Иисусе Христе. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Написано в Библии. В Библии также написано, что Бог говорил нам в Сыне Своем. Это значит, что Иисус Христос...
2: Иисус Христос – Сын Божий.
3: Верно. Имя Иисус значит Спаситель. В Евангелии от Матфея читаем о том, что ангел Господень сказал Иосифу: «Мария родит Сына от Духа Святого, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». А в Евангелии от Луки написано: «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Христос – это греческое слово, оно означает «посланник», «посланник от Бога». «Да знаю тебя, единого, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа», так написал апостол Иоанн. Имя Иисус Христос известно почти всем народам, но не все знают, что Господь Иисус Христос – Агнец Божий, то есть ягненок, принесший Себя в жертву для умилостивления за грехи наши. Апостол Иоанн пишет: «Видит Иоанн Креститель, идущего к нему Иисуса, и говорит: „Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира“». А апостол Петр пишет: «Искуплены вы драгоценную кровью Христа, как чистого и непорочного Агнца». И более того, наш Господь Иисус Христос ходатайствует перед Богом Отцом о верующих в Него, как своего Спасителя. Вот что написано об этом в Библии: Иисус Христос может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них, потому что Он, и только Он, посредник между человеком и Богом. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками. Христос Иисус. Итак, Ирочка, что мы знаем о Господе Иисусе?
2: Господь Иисус Христос – Сын Божий, посланник от Бога, наш Спаситель, Агнец Божий, наш ходатай и единственный посредник между Богом и человеком.
3: Совершенно верно. Видишь, Ирочка, как много различных качеств сочетает в себе Господь Иисус Христос. Но это еще не все. Библия говорит, что в Нем, в Иисусе Христе, сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Библия раскрывает все многообразие Господа нашего Иисуса Христа. Изучение Библии позволяет глубже познать нашего Господа. И чем больше мы познаем нашего Спасителя, тем больше мы приближаемся к Нему, и Он к нам. И тогда мы общаемся с Господом Богом. Иисус желает общения с человеком. Он хочет, чтобы жизнь вечную мы проводили с Ним. А получить дар жизни вечной можно только верою в Господа Иисуса Христа, как своего Спасителя.

А сейчас, ребята, я прочитаю вам отрывок из Библии для малышей о том, как Иисус накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами. Иисус и его ученики очень устали ходить по городам и деревням. Поэтому однажды, сев в лодку, они отплыли в безлюдное место, чтобы там немного отдохнуть. Но люди, узнав, где находится Иисус, пошли к нему. Они знали, что он может исцелять болезни, поэтому пришли со своими больными. Целый день ходил Иисус от больного к больному и исцелял всех. Но наступил вечер, солнце село, и вскоре должно было стать совсем темно. Люди же, пришедшие к Иисусу, не собирались идти домой, и это очень беспокоило учеников Иисуса. Поэтому они пошли к Иисусу и сказали: «Учитель, место здесь пустынное, а время уже позднее. Отпусти людей, пусть они пойдут в ближайшие селения и купят себе еду». Иисус ответил: «Людям не нужно никуда идти, вы дайте им есть». «У нас только 5 хлебов и 2 рыбы, – возразили ученики. «Этого на всех не хватит». «Принесите мне этот хлеб и рыбу», – велел Иисус. Когда ученики принесли ему 5 хлебов и 2 рыбы, Иисус велел всем людям, пришедшим к нему, сесть на траву по 50 человек. Ученики Иисуса посчитали их и увидели, что к Иисусу пришло 5000 человек, не считая женщин и детей, и всех их надо было накормить. Ученики никак не могли понять, как можно накормить 5 хлебами и 2 рыбами такую массу людей? Взяв хлеб и рыбу, Иисус помолился, а затем, разломив хлеб,

Из передачи сегодня вы, ребята, многое узнали о Господе Иисусе и прослушали рассказ евангелиста Матфея о чуде, которое сотворил Господь Иисус. Знайте, мои юные друзья, что в любых обстоятельствах, при любой нужде, тот, кто обращается к Господу Иисусу Христу, будет услышан. И Господь пошлет ему необходимое, потому что Господь Бог знает, в чем мы нуждаемся. Господь пошлет и хлеб в пищу, и еду на данный день. Ответ Господа Бога на наши молитвы и есть чудо, которое Господь хочет сделать для каждого из нас.

0: А теперь, дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Время передачи подошло к концу.
1: Передачу подготовили сотрудники Славянского евангельского общества.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия — венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив, навек забыть.

ведь все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Молитва. Господь, молю Тебя, прости мне согрешенья, омой, очисти, убели меня. Я сознаю свою вину и преступленья, да убелит меня Твоей крови струя. Оберегай и впредь меня всесильный, своей рукой к вечности веди. Излей Твою любовь в меня обильно, и на пути Ты сам за мной следи. Я нища духом, плоть моя бессильна, уста нечисты, разум запылен. Твоя любовь и благодать всесильна, Ты всемогущ, но кроток и смирен. Тебе во всем я подражать желаю, Тебя достичь, как Ты достиг меня. С Тобою все могу, я это знаю, всегда хочу идти во свете дня. Настанет время, ты с любовью скажешь, хочу я взять тебя к себе домой. Ты узы моего скитания развяжешь, и с радостью войду я в твой покой.

Одинокому. Одинокий, забытый чужой человек, не ропщи на суровую долю свою. Посмотри на бездомных, больных и коллег, на великую в мире страдальцев семью. Каждый с горем свое бремя несет, путь проходит, вздыхая иль тайно скорбя, и барахтаясь в тени житейских забот. Людям времени нет посмотреть на тебя. Тяжело, тяжело одинокому жить, но еще тяжелее верить в людей, замыкаться в себе, в тихомолку тужить, опасаться врагов и бояться друзей. Друг, забытый людьми, не забудь же о том, кто тебя призывает в небесный свой дом. Ободрись, не ропщи, молчаливо страдай, и лишь Богу в тиши свою скорбь изливай. В испытаниях земных доверяйся Ему, Он скорбями тебя приближает к себе, изгоняет из сердца неверие тьму, со Христом дает мир и в житейской борьбе.

одного недостает. О, друг, тебя Господь зовет. Он говорит, тебе недостает лишь одного. Ты по наружности отдал всего себя, но в сердце все же нету места для Христа. Ты говоришь, что служишь всей душой, что Он твой пастырь и спаситель твой, но почему Он в сердце не живет? Да, одного тебе не достает. В собрании ходишь, ты и слушаешь порой, но почему нет жизни, друг святой? И почему тебя все в мир влечет? Да, одного тебе не достает. Ты, может быть, и молишься всегда, но сухо как-то, без любви, огня. Ты как смоковница зеленая цветешь, тебе лишь одного плодов не достает. Порою ты и Библию возьмешь, прочтя забудешь и опять прочтешь. Тебя Спаситель все еще зовет. Он говорит, лишь одного тебе недостает. Все, что имеешь ты, чем хвалишься всегда, меня не радует. Одно хочу лишь я, чтоб ты отдал навеки сердце мне. Вот что, мой друг, недостает тебе. Проверь, мой друг, себя. Быть может, и к тебе слова Христа относятся вполне, и ты отдай все сердце навсегда для Иисуса, Господа Христа.

взгоды. День в руки упал, как снежинка, и тает чужой и холодный. Бывает у каждого в жизни минуты душевно невзгоды. Ненужность свою ощущая, смотрю я на небо тревожно. Ах, много ли нужно счастья? Всего лишь тепла немножко. Мимо чужих и знакомых пройду походкой поспешной к тому, кто любит и помнит самых плохих и грешных. Боже, озябшую душу любовью своей согрей, и станет одним из лучших этот холодный день.

Плоть страстей, греха подруга, невоздержанности сестра, плоть свинец на крыльях духа и борец в пути добра, плоть источник всех страданий, горя, скорби, крови и слез, и несбывшихся шептаний, и разбитых юных грез. За минуты наслаждений, что даешь рабам своим, годы долгие мучения, смерть без времени другим. Ты лишаешь их надежды, лучшей жизни впереди, сняв невинности одежды, умертвив любовь в груди. Оставляешь их скитаться сердцем черствым и сухим, средь народа одиноким, меж источников пустых.

Воскрес Сын Божий. Луч горячий коснулся снега, растопив его, сделал лужи. Птичьи песни раздались в небе, возвестили: воскрес Сын Божий. Люди, слышите, Бог воскрес, спасены вы теперь от тленья, распят всех заражавший грех, души портящий до гниения. Тяжесть вся легла на Христа, вы воскресшим оправданы, слышите, через кровь, что стекала с креста, небо вам доступным стало. Возвратилась в душу весна, и поэтому стих слагается, до краев воскресшим полна, тихой радостью разливается. Каждый сердце стук, каждый вздох и фибр каждой души спасенной пусть поют о том, что наш Бог жив, воскрес, к Отцу вознесенный.

Он жив! Церковь радостью неба охвачена, а причина торжеств — Он воскрес! В Нем долги безвозмездно уплачены, а свидетель уплаты — крест. Есть причина для счастья бескрайнего, но я вижу в тебе печаль. Ты грехом непрощенным израненный, а Он ложит свою печать. Солнце ясное выглядит пасмурно, дни весенние декабрем, и участливый голос пастыря отклоняется с каждым днем. К сердцу глыба греха привалена, и тебе не сдвинуть ее. Ты поступишь сегодня правильно, осознав бессилье свое. Воззови, как в пучине тонущий, ткань беспечности разорви, и Христос, не замедля с помощью, поспешит на крыльях зари и пленит воскресением радужным и наполнит собой мечты. Это может случиться сразу же, если счастье захочешь.

радование. Наша жизнь, как беспредельность поля, в днях, колосьях, зрелость, красота. Радование — это наша доля, ближних и спасителя Христа. Радование словом и делами, кротостью, советом, добротой, чтоб Христос нам говорил: «Я с вами в вашей жизни чистый и святой». Переполнен мир земным стенаньем, слышны всюду вопли из квартир. Радуйте подарком и вниманием, радуйте молитвой за весь мир. Всем лукавый преподносит яды, чтоб порвать короткой жизни нить. Радуя, мы сами будем рады, радостью мы можем жизнь продлить. Расставляет зло повсюду сети, тонут души в этом адском зле. Радовать способны Божьи дети, братья, сестры, будем в их числе.

Цветок. Цветок расцвел и красовался, сады, аллеи украшал, своей красой при всех гордился, к себе он многих привлекал. Но что же вскоре с ним случилось? Он сорван был в один момент, краса и гордость прекратилась, и он засох, в нем толку нет. Цветок не знал, что жизнь прервется, мечтал о том, чтобы расти, и долго, долго красовался, чтобы аромат свой всем нести. О нет, увы, все изменилось, был план, но он совсем разбит, и дальше жизнь его не длилась, и от мечты своей он был сокрыт. Так жизнь людей цветку подобна, она рождается, цветет, она красуется сегодня, а завтра, может быть, умрет. Человеку здесь все нужно. Нужно жить, иметь богатство, но несчастный он не знает, что может скоро умереть. Может, завтра же сокроет от мечты и всех богатств, землею, может быть, закроют за жизнь, что гарантию отдаст. Так будь, цветок, мне в наставлении во всякий час моих забот, напоминай всегда ты мне, что вдруг и мой конец придет, что жизнь моя, как поезд, мчится, и пристани для нее здесь нет, ведь может скоро прекратиться, ведь жизнь короткая, как цвет».

Любишь ли ты меня? Скажи мне истинно, правдиво, скажи всем сердцем и душой, в тиши ночной, один пред мной, скажи, любим ли я тобой? В пылу порыва ты ответишь: Господь, тебе я жизнь отдам. А если испытания встретишь, грозу, ненасти, ураган, когда не сбудутся стремления, сожмется в горе грудь твоя, не закрадется ли сомненье: Господь, а где же мощь твоя? Коль любишь ты его сердечно, ты будешь думать лишь о нем, о том, что истина и вечна, и что обещано Христом. Но если в сердце есть сомненье, есть камень горечи какой, то любишь ты его лишь словом, а в сердце он тебе чужой. Он, как Петра, нас вопрошает: скажи всем сердцем, всей душой, в тиши ночной, один пред мной, скажи, любим ли я тобой?

слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

может, час, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Матфея 24:7. «Ты сказал, будет так, глады, моры и войны. Ты сказал, будет так, глубь морская застонет, всколыхнется земля и разбухнет от крови. Ты сказал, будет так, грех ваш этого стоит, будет страшно дышать, муж ребенком заплачет, будем в горы бежать, но и горы не спрячут. В этот день над землею суд небесный свершится, отчего же в покое так бездумно нам спится? Может, день, может, год, может, час всего дан нам, долго терпит и ждет наш великий Создатель, и взывающих нас еще милует небо. Может, день, может, час до Господнего гнева». Галина Вольф.

уронила ноченька звездный полушалок. Вечер. Да, уже почти ночь. Все спят. Ушел в нашу спальню и мой муженек. Устал он тоже. Очень устал. Вместе мы читали Библию. Еще посидели, попили чаю, поговорили, и он ушел. Ему завтра ни свет, ни заря на работу. Начались мои самые любимые часы. Я одна с Иисусом. Мне даже кажется, что и он присел напротив за моим длинным кухонным столом. Как брат, как сильный и добрый брат. Ему я могу рассказать даже то, что не всегда могу доверить самой себе. Перед ним могу расклеиться и всплакнуть, могу положить ему голову на плечо, и он, всемогущий, отрет мои слезы. Вы, может, и не поверите мне, но это именно так. Такое счастье и какая уверенность в жизни ощущать, что с тобой, такой незаметной, в этом огромном мире, рядом с тобой, сам Бог, Творец Вселенной. Он создал эти прекрасные звезды, эту бесконечность, и он любит и заботится обо мне. Как хорошо мне в эти минуты! И пусть ноют мои усталые руки и ноги, мне очень хорошо, на груди самого Бога отдыхает моя душа. Эти часы — это не только мое отдохновение от трудов. Начинается мой другой труд, труд моего сердца. Все ли верно я сделала днем? Все ли мои дорогие шли вместе со мной за Иисусом? Или кто-то из них запнулся и остановился на дороге, а то и свернул в сторону, соблазнившись яркой оберткой греха? Призывала ли я Божью мудрость? Или пыталась своим маленьким умишком решать проблемы, как часто встающие передо мной в каждом моем суетном дне? Трудно быть честной с самой собой. Все время хочется оправдаться, переложить хоть часть промахов, недовольных окриков и рядовых ошибок на обстоятельства, на плохое самочувствие, на кого-то, кто не вовремя путался под ногами. Но ведь рядом со мной, в этой моей ночной кухне, сам Иисус. И Он знает обо мне больше, чем я сама о себе знаю. И нельзя ослабеть мне в искренности. И вовсе это не суд над самой собой, это анализ. Это подведение итогов еще одного моего суетливого и в то же время доброго дня. Этот день дал мне Господь, дал в нем всего понемногу и радости материнских, и забот, и слезинок. Все у меня есть, а главное, есть Он, мой Бог и Спаситель Иисус. И совсем не в одиночку решаю я свои проблемы. И если ошибаюсь, то не получаю того, чего заслуживаю. Бог, Отец Небесный, смотрит на меня через моего Спасителя Христа, и Его кровь омывает меня от всякого греха. И предстаю я перед моим Отцом чистая. Есть ли выше милосердие? Есть ли богаче награда? Есть ли драгоценнее любовь? Ну вот и поговорила я с моим Иисусом. Распрямилась моя душа, отдохнуло тело. Завтра новый день, и от меня потребуются силы, чтобы идти самой за моим Господом и вести моих по трудной, благословенной дороге веры и любви. А сам Господь даст им твердую надежду на Него и поможет без оглядки довериться Его всесильной и благотворной воле. Пора спать. Доброй вам ночи, яркие звездочки, просыпанные по всему небу нашим великим Творцом и Создателем. Оставляю я вас до утра. Радуйте тех, кто любуется вами, и говорите им о величии и бесконечности Бога. Уронила ноченька звездный полушалок. Все дела окончены, все я отрешала. Суетилась, бегала, спорила, мирилась, со своими бедами снова молча билась. И устав, и выстояв, ночь отважно трачу. С незаметной пристани путь мой к небу начат. Встречу я с молитвою
и шторма, и штили, в Господе сокрытая, сильная в бессилье. Этот материал я написала, читая ваши письма, дорогие многодетные и не очень многодетные сестры. Просто я встала рядом с вами и услышала ваше сердце. А потом мне очень захотелось, чтобы вы услышали мое. Стихотворение и размышления Галина Вольф.

засияют неземные краски. Ночью звезды мерцают, манят вдаль за собой, песню мне напевают о любви неземной, и луна, словно дева, нежный свет изольет, молча лунным напевом песню им подпоет. Слыша песню вселенной, к сердцу радость прильнет, что меня кто-то любит и меня кто-то ждет. Вся природа ликует, шепчет: Бог есть любовь. Он разумно все создал, Бог нам жизнь всем дает. Можно Бога увидеть в быстрой горной реке, и зимой в снегопаде, и в ночной тишине. Он весной пробуждает мир животных от сна, и цветы расцветают, зеленеет трава. Воробьи, шалунишки, словно споря, шумят, норы роют зверушки для детей и малышат. Посмотрю на деревья, все они хороши, только это не люди, нет в деревьях души. Но весною чудесно оживает земля, на деревьях заметно зеленеет листва. Вся природа прекрасна, жизнью дышит она. Он и мне жизнь дарует, Бог великий, любя. В это доброе утро расцветает земля, и во всем Божья мудрость. Он создал и меня. Алла Киблер.

0: Стихотворение в исполнении автора Элла Роткин.
1: Христос мой любимый, Христос дорогой, прими мою душу под кров свой святой, в обитель святую, где столько добра, и всем хватит места. Но только тогда, когда в покаянии колени склонишь, увижу сияние, и ты в нем стоишь. И вот на коленях пред Господом я прошу в покаянии, прости ты меня, прости, что грешила я в жизни своей, теперь она стала навечно твоей. Желание не скрою, дай силы ты мне быть вечно с тобою, а не в вечном огне.

Господь мой, где найти мне столько слов, чтобы полнее выразить признание за мир Твой безграничный, за любовь, за высочайший дар небес призвания? Как чудно для нас ведение Твое, постичь его умом своим не в силах. Ты знаешь слабость и бессилие мое, и как меня от них избавить я просила. Тебе известно состояние наших душ, ты знаешь наши горести, заботы. Ты хочешь радость нам дарить и благодать, увидеть в нас плоды Твоей работы. О Боже наш, Господь Иисус Христос, в Твоей крови мы обрели спасение. Веряем полностью Тебе мы жизнь свою. Умножь в нас веру, милосердие, смирение, любовь, мир, радость, благость, кротость и терпение. Регина Штихлинг.

светлом небе. Бог — прибежище из рода в род, на земле унылой и печальной. Он хранит и любит свой народ, и любовь его всему начало. Прежде чем блеснуть, луч солнца смог, прежде звезд лучистых в синем небе, он от века и до века Бог, и вообще не быть с ним лучший жребий. Год идет за годом, мы летим, наши дни погаснут, словно свечи. В светлом небе будет встреча с ним, верным распахнет объятия вечность. Мы узрим его во всей красе, засияют неземные краски, и забудут там печали все, кто жил с волей Божией согласно. Надежда Рудакова, Россия.

любви прошу. Я кричу: Иисус, что есть силы? Я прошу лишь Тебя, помоги. И пока не стою у могилы, от погибели убереги. Одиноко бывает и больно, и обидно, и грустно до слез. Но жалеть себя хватит, довольно, измениться мне нужно всерьез. Только Ты, о Господь, меня знаешь, только Ты видишь сердце мое, и из милости снова спасаешь, и жизнь вечную даром даешь. Ты прости, что живу бесполезно, при Твоем позволении жить, принимая Твой дар безвозмездно, благодарной хочу Тебе быть. Дай мне силы полезной быть ближним, и любви прошу в сердце мое, чтоб почувствовать радость от жизни, от присутствия Твоего. Катарина Кох.

боюсь никого, я шагаю по пыльной дороге в камнях. Все будет в порядке, я знаю, ведь это не просто так. Не просто стучит дождь в окошко, не просто длиннее вечера. Не просто я мерзну немножко от серого мокрого дня. Не просто день создан не дважды, не просто деревья шумят. Не просто войду я однажды в вечно цветущий твой сад. Не просто день дан мне судьбою, не просто ромашки цветут. И снег белый лютой зимою знобит, что мурашки идут. Не просто живу я на свете, стою по утрам и дышу. Ведь я не одна на планете и жизнью своей дорожу. Я просто лишь Божье создание, я просто творенье его. Лидия Мастель.

преображение. Близорукая религиозность. Мой сосед по дому Стас Тихоня, тщательно скрывающий свое прошлое, говорит, что верует и даже иногда крестится. На этом его религиозность заканчивается. И иногда мы встречаемся по пути в магазин, где он затаривается эликсиром бодрости. Тогда рассказываю ему о Боге, о том, что он каждого человека любит и спасти желает. Однажды Стас вдруг на полпути остановился и с напускной иронией воскликнул: «Ну, научи!» Объяснил ему, что первым делом надо бы с Божьей помощью бросить пить, покаяться, потом за Библию взяться, в которой подробно и исчерпывающе растолковано, что такое хорошо и что такое плохо, и что надо делать, чтобы освободиться от объятий дьявола и пойти по пути исправления, спасения. Однако Стас по сей день ничего относительно своего вечного будущего не предпринял. Предложим все же, что он обратится к Богу. Что же дальше? Этим вопросом не один думающий человек задавался, но ответа, за редким исключением, увы, не находил. Спросить у священника как-то неудобно. Бог молчит. Молчит ли? 66 богодухновенных книг оставил нам Отец наш Небесный для назидания, становления, чтобы для Царства Его годны были. Кто достоин венца? Спасение наше в руках породившего нас и совершается, если сами об этом попросим, по милости Его. Заново духовно рожденный человек не есть еще безгрешная душа, совершенная во всех отношениях. В Библии мы читаем: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». 1 Иоанна 1:7. Нечистый не может предстать перед лицом Всевышнего. Отсюда и призыв ходить во свете, что означает жить праведной жизнью, свидетельствовать, служить, терпеть унижение, как терпел их сам Господь. Во свете значит в Иисусе Христе. Но вот как достичь таких высот? Досягаемы ли они вообще? Достойный пример учеников Мессии, тысяч мучеников Христа, показывают, что досягаемо. Почти все апостолы, например, как и Христос, ради распространения благой вести погибли. Все Писание дано нам для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, пишет апостол Павел Тимофею. В Библии есть места, которые представляют собой настоящие программы действия. Все желающие жить праведной, поистине христианской жизни, наполненной миром, благодатью и любовью, имеют возможность проконсультироваться у пророков и апостолов. В бренном теле. Второе послание Петра начинается именно со ссылки на то, что мир и благодать будем иметь во всей полноте лишь через познание призвавшего нас. Еще Павел подчеркивает, что в познании Христа источник духовной силы и духовного роста. Письмо к Колоссянам, глава 1, стихи с 9 по 10. Итак, условие спасения – вера. Деяния 16:31. А жить во Христе уже сейчас, в смертном теле, и быть светом и солью, сможем, познав того, кто дарит мир, кто есть и свет, и правда, и жизнь вечная, и путь, ведущий в эту божественную жизнь. Господь же помогает нам, пока мы затворены в бренных наших телах, уберечься от господствующего в мире растления похотью, плотские наклонности, чреваты последствиями.
И тут можно с облегчением вздохнуть, ибо верующий в Иисуса Христа имеет в своем распоряжении весь необходимый арсенал средств для успешного процесса освящения, постепенного уподобления природе и характеру Сына Божьего. 7 ступенек. Вера наша должна проявляться в действии, в делах, учит Библия. Последовательность предпринимаемых в этом направлении шагов изложена во втором послании Петра, в первой главе, в стихах с 5 по 9. Он перечисляет здесь 7 качеств, которыми Бог поощряет старания доверившихся Ему без остатка. Таковые есть христиане духовные. Сильные в слабости своей, они молятся, просят у Отца помощи, усердно исследуют Священное Писание, дабы призвание и избрание их стали очевидными и послужили благословением для других. Приходит и уверенность в невидимом. Известный мессианский теолог Давид Штерн пишет: «Единственный способ быть уверенным в том, что войдем в вечное царство нашего Господа и Избавителя, Мессии, Иешуа, это позволить Богу действовать через нас, по мере того, как мы развиваем в себе качества, перечисленные во втором послании апостола Петра, в первой главе, стихах с 5 по 7, в скобках, комментарий к Еврейскому Новому Завету, издательство Силоам, Москва, 2004. Привожу названные там ступени духовного роста. Первое. Добродетель, то есть моральное совершенство, уподобление характеру Бога. Вторая. Рассудительность, глубокие знания, мудрость, приобретаемая в процессе изучения слова. Третье. Воздержание, смирение, контроль самого себя, своих чувств и поступков. Четвертое. Терпение, то есть стойкость, непоколебимая выносливость при бедах и скорбях. Пятое. Благочестие, что означает набожность, благоговение перед Творцом, сохранение себя неоскверненным. Перечисленные здесь 5 добродетелей относятся в основном к внутренней жизни и к личному отношению ко Всевышнему. Это программа минимум. Следующие 2 проявляются в отношении к ближнему, которого следует любить. Эта заповедь дается нам труднее всего и потому является собой программу максимум. Итак, 6. Братолюбие, то есть братская привязанность, практическая забота о братьях по вере и об ищущих Бога. 7. Любовь, что означает желание высшего блага для всех людей, совокупность совершенства, краеугольный камень всего нашего созидания. Похожие цепочки необходимых верующим качеств можно найти и в других местах Писания. Например, в послании к римлянам, в 5 главе, в стихах со 2 по 4, в 8 главе римлянам, в стихах с 29 по 30. Примечательно, что симфония благодати и добродетели берет свое начало со слова «вера» и завершается всеобъемлющим словом «любовь». Без любви о совершенстве нашем, о плоде духа и рассуждать нечего. Только тот, кто верует и любит, имеет живую надежду на наследство нетленное, чистое, неувядаемое. Наследство, приготовленное святым на небесах. Дефицит любви. Если оценить современное христианство с библейских позиций, то, боюсь, большинство из нас не приблизилось и к середине апостольской программы возрастания в духе. Мы не бежим к финишу, а ползем, да еще с перерывами, порожденными грехами. Не боимся Бога. Отсюда и мудрости не настает. Даже премудрый Соломон,
не образец для стремящихся к чистоте, а трагическая фигура, кимвал, звучащий для всех поколений в качестве предупреждения. Помните? Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всякую веру, так что могу горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Первое письмо к Коринфянам, глава 13, стих 2. Без любви на Царство Небесное рассчитывать несерьезно. Плотское не унаследует духовное. Несовершенные в любви и все сомневающиеся, боящиеся. Хотя кто из нас, положа руку на сердце, может сказать, что не испытывает дефицита любви? Кто? Дорожка без ковров. Путь духовный, учит Библия, не усеян цветами, и не застелена эта дорожка коврами. Сопротивление сатаны настолько велико, что немногие на пути этом узком удержатся. Матфея 7:14. Но Господь сказал: «Мужайтесь, я победил мир». Теперь мы, призывающие имя Его, и укрепившиеся могуществом Его, и облегшиеся властью Его, и всеоружием Божьим, можем смело стоять против козней дьявольских, против мироправителей тьмы века сего и духов злобы преднебесной. Реальный шанс. Так или иначе, у нас, верующих в Иисуса Христа, есть реальный шанс вырасти в подлинных святых. Каждый христианин, осознает он это или нет, выбирает путь к Богу. Активный, то есть духовный, или пассивный, который без привлечения, можно сказать, плотским или душевным. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Читаем послание к Римлянам, 8 главе, 6 стихе. Люди, верующие в Иисуса Христа, но отождествляющие себя со старым своим естеством, Богу угодить не могут. Нет духа

здесь изложено, и о многом другом. Он может прочесть Библию, которую я ему подарил. Может. Станет ли? Будем молиться за тех, кто откладывает Библию и день своего спасения в долгий ящик, и за тех, кто Бога и Слово знают, но бездействуют. Их Господь спрашивает: вы все еще спите и почиваете? Евангелие от Матфея, глава 26, стих 45. Итак, пророк.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Дорогие братья и сестры во Христе, дорогие друзья, дорогие слушатели, я, Иоанн Красмик, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сердце каждой возрожденной души всегда готово и спешит поделиться тем богатством, которое дал ей Иисус Христос. Также и многие братья и сестры из Германии не остаются в стороне от величайшей нужды этого мира – благая весть о примирении со своим Создателем. 15 замечательных лет Господь направляет наше служение в одну из республик нашей бывшей родины Украину. Каждый раз Он в Своей благодати открывает нам двери и тюрьмы к погибающим душам. Он открывает двери в детские дома и дома инвалидов, к тем, кого принято в мире считать брошенными и отвергнутыми. Он открывает двери страшной тюремной больницы, откуда часто души, так и не увидев свободы, уходят в вечность. Господь милостив ко всем, и мы рады и благодарны, что Он и нас избрал в Свои свидетели. Замечательный стих положил Господь нам на сердце взять с собой в дорогу в этот раз, Деяния апостолов 20:24. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». В семье Михаила Киньо, служителя тюремного братства во Львове, нас встретили 8 апреля. В тот же день мы посетили детскую колонию в городе Городок, где отбывает наказание дети 11-14 лет. После служения подростки получили подарки от братьев и сестер из Германии. Вечером того же дня мы посетили приют в Садовой Вишне. Нас радужно встретили. Директор приюта с большой радостью показала нам подсобное хозяйство, где используется доильный аппарат, который год назад мы привезли из Германии. 9 апреля посетили заключенных во Львовской тюрьме-больнице. Здесь находится 160 тяжелобольных заключенных, туберкулез, рак, СПИД. Из них 15 женщин. В каждой камере-палате мы говорили о воскресении Иисуса Христа, о Его любви, и раздавали гостинцы, купленные во Львове продукты. Две женщины попросили у Бога прощения. Они просили молиться об исцелении, о своих оставленных дома детях. Каждая женщина получила переданный от сестер из Германии подарок. В палатах, камерах у мужчин тоже было сказано Слово Божие. Некоторые просили молиться о прощении грехов и исцелении. Пожелание каждый получил в подарок Новый Завет. Вечером мы посетили семью, которую материально поддерживают братья и сестры из Германии. В этой семье 4 детей. Мама покаялась, в скором будущем желает принять водное крещение. 10 апреля посетили тюрьму номер 30 в городе Львове. Служение проходило около 3 часов. Уже 14 лет мы посещаем эту тюрьму. После проповеди 4 братьев из тюрьмы рассказали о своем покаянии. Продукты питания, которые нам разрешили пронести, мы передали братьям. Вечером в 18 часов посетили тюрьму номер 50 в 100 километрах от Львова. В столовой провели богослужение. Заключенные здесь в основном молодые, впервые осужденные люди. Ребята получили в подарок Новый Завет и продукты питания. После собрания очень тепло пообщались. 11 апреля, воскресенье, посетили во Львове богослужение в церкви, где пастором брат Михаил Киньо. Собрание проходило в новом большом зале. Присутствовало много людей. По окончании собрания состоялось общение с братьями и сестрами. После обеда мы впервые побывали в деревне Рутанцы, где проживает семья Шкальнюк, брат Володя и его супруга Сеня. Большая просьба – молитесь за служение семьи Шкальнюк. Брат Владимир несет тюремное служение, посещает тюрьму номер 30 города Львова 3 раза в неделю,
занимается распространением духовной литературы. Его жена Зеня, несмотря на заботы с тремя детьми, организовала в деревне детское собрание. Деревня Руданцы находится в 40 километрах от Львова. Поездки на служение связаны с расходами на горючее. Сестре Зене для работы с детьми необходимы бумага, карандаши, клей, книги. Много детей в этой группе из неблагополучных семей. И поэтому сестра Зеня после каждого детского собрания угощает детей чаем и сладостями. Когда мы приехали, нас ждали 28 детей. Они подготовили стихи и песни про Иисуса. Мы радовались вместе с ними. Детям раздали подарки. Просьба молиться, чтобы эта работа с детьми и с их родителями в семье продолжалась. Понедельник с сестрой из Львова Оксаны побывали в тюрьме для несовершеннолетних в городе Самборе. Четверо ребят покаялись. После обеда посетили интернат в селе Буков. Там живут 70 девочек-инвалидов. Они нас порадовали стихами и песнями о Христе. Каждая девочка получила подарок. Вечером того же дня мы посетили семьи, которые материально поддерживают братья и сестры из Германии. Для них закупили продукты питания. Большое спасибо и тем читателям Забытого алтаря, которые приняли участие в материальной поддержке вдов, сирот и бедных семей. 13 апреля мы закупили продукты – гречку, муку, сахар, горох, макароны, сыр, молоко, масло, сладости – на сумму 530 евро. По мере надобности эти продукты будут выдаваться в 62 нуждающиеся семьи. После обеда посетили интернат в селе Краковец. Тут живут 70 умственно отсталых детей. По окончании общения дети получили подарки. На обратном пути из села Краковец мы посетили родителей сестры Оксаны. Отец ее парализован. Мы помолились о его исцелении, постарались духовно поддержать семью. Молитесь и вы об этой семье.

нам его не хватает. Пишет вам по просьбе Анна Журавская из города Сумы, что на Украине. Нет уже с нами и ее мужа Журавского Евгения Станиславовича. В декабре 2009 года он ушел в вечность. Наша малая домашняя группа по-прежнему собирается у Журавских на квартире, но без него. Нам его очень не хватает, но в то же время мы радуемся, что он уже с Господом. Это был удивительный человек. Будучи тяжело больным, он никогда ни на что не жаловался. Он всегда излучал радость и любовь. Сколько стихов из алтаря знал он наизусть и делился нами на собраниях. Мы по-прежнему читаем, передаем другим и даже отсылаем в тюрьмы газету. Благодарны тем, у кого не оскудела рука жертвовать неимущим на оплату газеты. Малая домашняя группа церкви «Благодать» города Сумы, Украина. Не улеглась боль. Верю, что эти зернышки, посеянные вами, взрастут и дадут плод. Многие узнают и уверуют в Божью любовь и истину. «Я есть путь и истина, и жизнь», — сказал Христос. «Да благословит вас Господь Бог в вашем благовестии в семьях. С великой радостью сообщаю вам, что я получаю газету «Забытый алтарь» и очень благодарна вам за ваше внимание и любовь. Раньше мы его привозили из другой местности. Я копировала на ксероксе многое и раздавала другим. Потом возвращала газету. Сейчас перечитываю и раздаю другим. Недавно у меня умер муж, с которым прожили полвека. Еще не улеглась боль в душе, а этот подарок мне в утешение. Да воздаст Бог вам, и кто пожертвовал и поддержал меня в трудное для меня время. Спасибо, спасибо. Мария П. Посылаю вам стихи знакомой поэтессы Елены Муриной. «Ты над всеми. Ты знаешь боль мою, Господь. Ты знаешь все. Ты дух, не плоть. Ты свет и луч душе моей среди скопления скорбей. Но как сравнюсь с тобою я? Ты вера и мечта моя. Ты восхищение с небес. Ты был, ты умер, ты воскрес. Ты корень жизни утвердил и немощным добавил сил. Всех изнемогших поддержал, ведь ты начальник всех начал, предвестник бури и грозы и самой сладостной слезы. Рождающий вселенный рой, мой Бог, кто я перед тобой? Помилуй, в силе снизойди, найди приют в моей груди и распахни ее края, чтоб в тебе укрылась я. Господь, возлюбленный Иисус, с тобою мира не боюсь. Ты выведешь на честный след и сохранишь от всяких бед. Ты можешь все, ты царь и Бог, благослови бегущий год. Хвалить тебя, хвалить и славить, и ни на йоту не слукавить. Благодарю тебя за честь, за то, что ты над всеми есть. Лена Мурина. Спасибо, земляки. Пишу благодарственное слово в адрес земляков, которые живут сейчас в Германии и чьи сердца Бог побудил откликнуться на письмо о церкви Ульяновки Яшалтинского района. Лариса и Борис, сестра Ольга, благодарят Господа за вашу помощь. Эту зиму было тепло в доме молитвы, так как удалось что-то подремонтировать и заменить окна. Спасибо Всевышнему за ваши жертвенные сердца. Узнала об этом от сестры Ларисы, с которой встретилась на молитвенном собрании сестер в церкви города Элисты. Благодарим Бога за всех, кто молится, переживает о своей малой родине, о спасении других. Мира, любви вам в Иисусе Христе. Алтарь наш любимый, ты многим не забытый, печатаешь письма, жертвуешь средства. О, как восхвалить Всевышнего руки, что можно забыть свои личные муки,
что можно любовью согреть с пониманием того, кому нужно ваше внимание. Нина Ширипова, Калмыкия, Россия. Давайте поразмыслим вместе. Откуда взялась традиция возлагать столько венков умершим? А последнее время еще и цветы кидают в могилу на гроб. И всем одинаково, что верующим или неверующим, по болезни ли умер или самовольно ушел из жизни. Не так давно читала в одном журнале, что одному проповеднику возложили 80 венков. А сколько венков возложили нашему дорогому Иисусу Христу, который жизнь отдал за нас, грешников? Я не против венков, но, по-моему, сильно много тоже не стоит. Эти венки неделю полежат, а потом их на свалку. У нас ведь много есть бедных, больных, вдов, сирот. Вот куда можно было бы отправлять эти деньги. Это мое мнение. Жду ответа. Е.Т. Из рук в руки. Получила еще один номер алтаря. Сколько радости и волнения было, когда я в нашу группу снова принесла алтарь. Я, как получаю, читаю несколько раз все статьи, потом отдаю. Переходит алтарь из рук в руки не меньше 20-25 раз. Каждый читает, и молимся за нужды всех, кто пишет. Я не знаю, получу я или нет следующий номер, но мне бы не хотелось терять с вами связь, а хочется участвовать в прославлении Бога и призывать грешников к покаянию. Мне 69 лет. Очень сожалею, что из-за финансовых трудностей не могу сама выписать алтарь. Газета меня поддерживает духовно. Из-за того, что я часто физически немощна, 3 операции было, приходится тратиться на лекарства. Но Господь милостив, Он усмотрит, Он поможет и в исцелении, если на то Его воля. А я надеюсь. Анастасия Киверига, Алматинская область, Казахстан. День поста и молитвы читателя алтаря за наших и не наших детей в следующем месяце будет 7 сентября, каждый первый вторник месяца.

Ну какая польза? Долгое время не могла написать вам, но желание написать было всегда. Иногда думала, ну какая польза от моих писем? Но желание не уходило, а наоборот, становилось тяжело на сердце от того, что молчу. Заботы века сего – вот причина моего молчания. Я не имею особых даров писать стихи и музыку. И всегда думаю о том, что я могу сделать для Господа. В суете упускаю многое, потом печаль на сердце и томление духа. Желание мое, чтобы всем домом служить Господу. Муж мой участвует в слове. Ему зимой пришлось дома быть целый месяц. Он устраивался на другую работу, и надо было ждать 2 недели. Были рождественские выходные. В нем много творческого пробудилось. Подумала, что вот так Господь иногда допускает человеку и болезнь. Бог по своей милости отстраняет человека от суеты, чтобы в нем родилось то, что спрятано глубоко внутри. У нас в церкви есть сестра. Сколько Господь дал ей талантов, и стихи пишет, и рисует хорошо, а Господа редко прославляет этим. Ей, конечно, трудно. Одна воспитывает своих деток, муж ее не живет с ними. Я рада за тех, кто пишет в алтарь, ведь это делается для Господа. Всегда есть такой соблазн – пожить для себя. Благодарим Бога, мы переехали в другой дом. Нам было тесно, и Господь помог, благословил. Спасибо всем, кто молился о нас. В доме, конечно, просторнее, огород и двор рядом. Также Господь нам дал еще одну дочку. Это Божий подарок. Были и трудности, но Господь помог все преодолеть. Снова вся работа по дому и на кухне была на муже и старших мальчиках. Не обошлось, конечно, и без больницы. Врач была хорошая, все переживала, чтобы мне доходить до срока, чтобы ребенок был доношенный. Славлю Бога за все. Наблюдая за своими детьми, вижу, что им эти трудности во благо. Могут сделать работу и мужскую, и женскую. Я им говорила: «Детки, нам эти трудности надо пережить вместе. Ведь Господь говорит, кто принимает одно дитя во имя мое, тот меня принимает. Теперь у нас 2 дочки и 4 сына». Любаша выпросила у Господа себе сестренку. Люба у нас уже первоклассница. Благодарим всех друзей, которые молятся о нас, заботятся. Господь воздаст им во 100 крат. Пишу, как всегда, на кухне, но уже в просторной кухне. И за большим столом у светлого окна, которое обращено в наш собственный двор перед домом. Работы, конечно, в доме больше, чем в квартире, но мы обо всем говорим Иисусу, чтобы Он подсказывал нам, как и что делать. Соседи у нас замечательные. С одной стороны нашего возраста, с другой стороны бабушка с дедушкой. Они к нам приходят и подсказывают, и даже помогают все правильно сделать. Бабушка приходит побыть с детьми, если мне надо по делам, ведь у нас рядом нет родителей. У нас всегда была проблема с этим, но Господь посылал добрых людей. Оля Минина, Кемеровская область, Россия.

Инвалидность тебя не спасет. Мир всем, кто создает каждый номер забытого алтаря, и тем, кто озвучивает его для незрячих, кто сам не может читать. Это письмо я диктую сестре из нашей церкви. Прослушала я письма под копирку, и мне больно стало за этих людей. Если ты инвалид, то не надо кричать об этом на весь белый свет и требовать к себе внимания. Слово Божие учит трудиться своими руками, чтобы было из чего уделить и нуждающемуся. Трудиться для Господа можно и в инвалидной коляске, и даже не имея зрения. Бог дает своим детям разумение, где и как послужить ближним. Я знакома лично, а также слышала о многих сестрах-инвалидах, которые служат Господу. Например, одна сестра, слепая, вяжет детские вещи и раздает в семьи, где есть дети. По-разному трудятся инвалиды, которые хотят быть полезными Господу и ближним. Кричать «Я инвалид, помогите мне» очень стыдно. Николай Беккер, тоже инвалид по зрению, сказал так: «Но о тех, кто не знает Христа, лишь мучение вечности ждет. Ты погибнешь, мой друг, навсегда. Инвалидность тебя не спасет». Если внимательно посмотреть по сторонам, то Господь откроет, где лично ты можешь быть полезным. Важно, чтобы и родители, имеющие детей-инвалидов, с раннего возраста учили их всему, что потом в жизни очень пригодится. Так поступала со мной моя мама. И теперь я радуюсь тому, что, несмотря на отсутствие зрения, могу делать почти всю домашнюю работу. И за это я благодарна Господу. Вера Скрябина, записала сестра Лена, Казахстан.

Думаю, как вы делаете приписку в газете, что авторские статьи не рецензируются и не возвращаются обратно автору. Также можно сделать в газете заметку. Просьба ко всем, кто думает, что можно увеличить свой денежно-материальный доход за счет других верующих, не обращаться в газету за помощью. Газета – это не благотворительное общество. Основное ее предназначение – нести людям благую весть о спасении через жертву Иисуса Христа и принять Его своим Спасителем. А потому не злоупотребляйте милосердием и добротою христиан. Распознать тех, кто ищет только выгоду, легко. Увидеть волка в овечьей шкуре всегда поможет мудрость от Господа через Духа Святого. Тамара Синкевич, Украина. Хочу повести моему брату на Украину свои газеты за год. Он неверующий, но и не отвергает того, что написано в Библии. Говорит, что его еще не коснулось. Надеюсь, что прочитает газету, и Господь его коснется. Мы с мужем не могли без раздражения читать крики под копирку. «Господи, прости нам, и вы простите». Есть много таких, которые только и знают, что просить, рассылать жалобные письма в Америку, Германию, а на самом деле живут неплохо. Как они не боятся Бога? Ведь Бог знает, как кто живет, что кому нужно. Константин и Анна Колодич. В жизни не писала в газету, но надумала, как прочитала письма просящих милостыню. Какие у людей запросы? Во-первых, сейчас много шарлатанов, предлагающих нетрадиционные методы лечения. У кого есть лишние деньги, те пусть и лечатся у шарлатанов этих. Но просить деньги у других на это нельзя. Когда читала второе письмо, то вспомнила сказку о рыбаке и рыбке. Я знаю христиан, которые живут очень скромно и экономят, чтобы выделить нуждающимся, а их в мире миллионы – голодных, сирот, вдов, и они рады простому хлебу. Христиане не должны жить обильно и роскошно. Библия нас не учит этому. Д.У.

0: Укройте Еге.
1: Повесть Виталия Полозова. Окончание.
0: Дело не в грамоте. У меня этого добра хватает. А объяснить я не смогу. Главное, мы оба, ты и я, понимаем, о чем говорим. Вот у Андрея хватило бы языка объяснить нам, в чем тут дело. Жаль, он не с нами. Он объяснял. Сразу же припомнил Яков свою беседу с Адамом. Только я всегда старался приглушить то чувство. Ни к чему оно в зоне. «Да-да, я помню твою историю», — задумчиво сказал Аркадий. И вдруг вскинулся. Вспомнил, что хотел тебе сказать. «Слушай». Закончить он не успел. Из дверей кассы вылетел взъерошенный Федька в расстегнутой гимнастерке и красным, как у рака, лицом. «Дура!» — крикнул он, обернувшись, и прошмыгнул к бачку с водой. При этом не увидел, как вслед ему полетела его портупея и плюхнулась на лавку рядом со Сломским. Тот мгновенно запихнул кобуру под ватник. «Шуток не понимаешь!» — еще раз выкрикнул сержант, отставив кружку. Потом сердито уставился на собеседника Якова с явным намерением сорвать на нем зло. «А этот еще откуда? Ну-ка, предъяви документы. Кто такой?» При первом же оклике трое потенциальных пассажиров, два мужика и женщина, мигом выскочили из зала. Следом за ними из кассы выпорхнула и женщина-железнодорожника отца. «От расходившегося НКВДшника добра не жди. По праву, не по праву прикопался он к человеку, значения не имеет, а своя рубашка, она ближе к телу». Сломский резко, словно от удара, выпрямился, и вся его левая щека от уголка рта до глаза импульсивно задергалась. Не сводя с глаз с Федьки, он медленно полез в карман ватника за документами и вдруг согнулся и, сотрясаясь всем телом, зашелся в удушливом кашле. Это еще больше озлило сержанта, и он, не дожидаясь окончания приступа, с силой толкнул Сломского в плечо. Тот, захватившись за грудь, руками беспомощно повалился на лавку. «Ах ты, мизгирь!» — побагровел Яков, и, поймав Федьку за шиворот, приподнял его от пола. «Не видишь, он больной! Я не посмотрю, что ты мой конвойный! Так отделаем! Родная мать не узнает! Понял?» «Понял!» — прохрипел Федька, вращая выпученными от страха глазами. «Пусти!» «Повтори!» — приказал Яков. «Или я сейчас тебя сделаю негодным для службы!» «Да понял, понял!» — голос Федьки оставался хриплым от того, что горло сдавило воротом гимнастерки. «Отпусти его, Яша!» — услышали они голос Сломского. «Пошутил он! Забыл, что мы уже на свободе, вот и пошутил! Он же знает, что если теперь вернется в зону, то поведет вместе с тобой на нары. Тебе-то к ним не привыкать, а ему? А, сержант, хочешь на нары? За служебное несоответствие». Яков отпустил конвойного, и тот, ошарашенный таким поворотом дела, тупо вращал глазами и потирал горло. «Какое несоответствие!» Все еще ничего не соображая, но уже без того страха, промямлил он и смолк. Теперь уже в неподдельной панике, так как увидел в руках Сломского расстегнутую кобуру с торчащей из нее рукояткой нагана. Яков также опешил, он не видел, как она попала к Сломскому. Сержант инстинктивно схватился рукой за пояс, где должна была быть его собственная. Нету. Все внутри его оборвалось, и в захлестнувшем душу отчаянии он оглянулся в поисках помощи. У дверей кассы стояла кассирша, его несостоявшаяся любовь. Выпивал-то он с той, с другой, но глаз все это время не сводил с нее. И сейчас, даже в этом своем шоковом состоянии, он успел отметить, как она хороша собой. Русоволосая, с толстой длинной косой, не спадающей на грудь с правого плеча, она стояла в каком-то оцепенении, не сводя со Сломского широко раскрытых глаз. Федька понял так, что опасность грозит и ей, и виноват в этом он, ухажер несчастный. Тут он ошибался. Просто она в испуге встретилась с глазами с тем, кто спрятал портупею. Встретилась, да так и приросла к полу, словно ее очаровал этот зэк. Ну что ж, можно было подумать и так. Ведь даже в этой неказистой зэковской одежде он выглядел весьма привлекательно. Этакий мужественный седовласый интеллигент. И только болезненный, из желта цвет лица, ясно свидетельствовал, кто он есть на самом деле. Но в ее взгляде было что-то другое, и Федька это увидел. Теперь он испугался из-за нее и затравленно заозирался по сторонам. Как ее защитить? От кого ждать помощи? И уже было сделал шаг в сторону девушки с твердым намерением спасти ее, когда до него донесся голос Сломского. «Ладно, не дрейф, парень, держи свою пукалку». Голос чуть насмешливый, но без издевки. «Думаю, что тебе самому не резон с нами ссориться. Чай надоело на вышках торчать, а тут такая командировка, а? Отдохнешь хоть от жизни собачьей, так нет?» Федька, не веря своим ушам, согласно кивнул и судорожно сглотнул слюну. И кобуру принял, не сводя глаз с кассирши. Теперь и Сломский обратил на нее внимание. Она насмотрела на него во все глаза, по-детски прикусив пальцы обеих рук. Сами же глаза были полны слез, и они градом катились по щекам. «Что с тобой, дочка?» — участливо спросил он. «Что стряслось?» «Вы... ваша фамилия... вы Сломский?» «Да». Он внимательно всмотрелся в нее, и голос его дрогнул. «Откуда ты меня знаешь?» «Я Аня», — сказала она. И тихо добавила. «Аня Сломская». Аркадий так весь и обмяк. Какие-то доли секунды понадобились ему, что увидеть в этой девушке столь родные черты, стершиеся в памяти за долгие-долгие годы. В следующий миг он подался вперед и уже тянул к ней руки. «Доченька!» — только и успел вымолвить, и вновь скрутило его в удушающем приступе. Он припал на лавку, держась одной рукой за грудь, другую, осыпая поцелуями, не отпускала упавшая перед ним на колени дочь. «Папа, папочка!» — сквозь слезы повторяла она. «Мама вымолила тебя у Бога. Она здесь, со мною. Она очень больна. Но теперь выздоровеет. Вы оба выздоровеете. Вы выздоровеете». Пораженные Яков с Федькой напрочь забыли о своей стычке. Они стали невольными свидетелями самого настоящего чуда — встречи отца с дочерью, что это просто невозможно для них, таких разных и по возрасту, и по положению, зэк и конвоир, было ясно, как дважды два. Вот так найти друг друга на бескрайних просторах такой огромной страны немыслимо. Кто помог им в этом? И душу каждого из них окутывал благоговейный трепет. Ответ, как те же дважды два, вырисовывался сам собой. Это Божий промысел, это Бог. Казалось, даже время в этом убогом вокзальчике остановилось в безмолвном благоговении перед ним. И все то же мерное бульканье падающих капель только усиливало таинство момента. После минутного замешательства оба засуетились вокруг Аркадия, расстегнули воротник ватника, и когда удушье прошло, уложили на лавку. Аня прибежала с кружкой горячего чая и осторожно отпаивала отца. Живительная влага подействовала, и на щеках его проступил бледный румянец. Силы постепенно возвращались к нему. Наконец он мягко отвел от себя ее руку с кружкой, и она прильнула к его груди. «Как же ты узнала меня, Анечка?» — прошептал он. «Тебе ж 3 только и было в том году». 4, счастливо улыбаясь, поправила она. «Дедушка Семен, твой отец, еще полгода назад жил здесь с нами. Лежи, лежи», — упредила она, попытавшегося приподняться отца. «Дедушка еще жив, а вы с ним на одно лицо, даже голос одинаковый. Я так сначала и подумала, он вернулся. Как тут не узнать? Да и фотографии твои всегда висели у нас на стене, а одна, самая большая, и теперь с нами, единственная, которую мама смогла сохранить, когда нас выселяли из дома сюда. Мы здесь уже 6-й год, на вольном поселении. А куда ты ехал?» «Пока до Вологды, потом стал бы вас разыскивать, хотя смутно представлял, с чего начинать. Поезда ждать не стал, я и минуты лишней не мог там оставаться, а его надо было чуть ли не сутки ждать. Тут товарняк погодился, и тормозная площадка защищенная, поехал. А вот тут будто столкнул кто с вагона». Аркадий прижал Аню к себе. «Мне кажется, я даже голос такой слышал. Сойди, сойди, как приказ». «Бог это!» — радостно заплакала Аня. «Это он маму услышал». «И совсем-то вроде бы еще не замерз, а послушался», — продолжал как бы сам с собой рассуждать Аркадий. На ходу спрыгнул и вдруг, осознав что-то, простонал. «Боже мой! Это же век бы не нашел потом вас! Разве ж могло прийти в голову, что вы совсем рядом?» и уже совсем жалобно: «Где же мама, доченька?» Этот его жалобный вскрик вывел Аню из состояния бездействия. «Да-да, сейчас же идем к ней», — заторопилась она и тут же спохватилась. «Сменщица придет только через час, вдруг кто-то зайдет». Она встретилась глазами с Федором. «Иди, иди, не волнуйся», — виновато улыбнулся он. «Дело у вас такое. Я тут все объясню, если что. То есть мы вот объясним», — торопливо поправился он, указывая на Якова. «Правда?» — обрадовался Аня. «А если мой начальник? Строгий он». «Так и я строгий», — шутливо приосанился сержант. «Идите, все будет в ажуре. И это, не сердись на меня, ладно? И вы меня простите», — обратился он уже к Сломскому. «Я когда вернусь, зайду к вам. Можно?» Тот подал ему руку, и сержант крепко пожал ее. Уже распрощавшись, Аркадий остановился в дверях вокзальчика.

сразу две встречи, два события, о каких не можно было и мечтать. Искренняя радость за неожиданный поворот в судьбе такого же, как и он, зэка, и необычайная светлая грусть расставания. Ведь напутствие из его уст «Оставайся с Богом». Еще какой-то час назад Яков принял бы за обычную, присущую Сломскому, ироничную насмешку. Теперь это прозвучало так естественно. Как же все перевернулось, и эта весть... На какое-то мгновение она выхолостила душу и породила боль бессилия. Не сбудется его самое заветное желание – месть. Ждать столько лет, жаждать и не свершиться. Но тут же и оттаяла душа, будто только и ждала этой самой вести. Поразительно четко осознал он вдруг, сколь навредил себе этой навязчивой идеей мщения. В памяти тут же всплыл и застучал рефреном так часто слышанный от Адама стих: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию». Ах, какое бесчетное количество раз увещевал он Якова этими словами. И только вот сейчас он словно прозрел, и в душе оказалось столько места для любви ко всем, ко всей своей семье, к Адаму, Сломскому, Ане и даже вот к этому его конвойному Федору. «Не мстите за себя, возлюбленные». Яков медленно опустился на колени, облокотился на лавку и закрыл лицо руками.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет вечности» представляет.

Все сии умерли в вере, не получив обетования. А только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Евреям 11 глава с 13 по 16 стихи.

Прогресс и развитие экономической базы предоставили современникам комфортные условия и все необходимое для исключительного, незнакомого прошлым поколениям, наслаждения жизнью. Радио и телеприемники, магнитофоны, быстрая связь с любой почти частью земного шара, пришедшие на смену всему прошлому компьютеры, вместившие в себя все вышеперечисленное и более, автомобили, оснащенные последними открытиями в области компьютеризации – все это сегодняшняя реальность. К сожалению, прогресс не поднял духовного уровня современников. Наоборот, гордость, цинизм, забота только о себе, своем комфорте и благополучии, не думая о другом, одним словом, эгоизм, все, что породили или усугубили удобства. Возникает вопрос, почему? Для христианства эти дни также принесли массу прекрасного. Во-первых, долгожданная свобода. Открылись двери тюрем, беспрепятственная проповедь Евангелия. Прогресс и для христианства оказал немалую услугу. Масса литературы, отпечатанной и распространенной за

Это последнее десятилетие по статистике превзошла многие-многие десятки лет. Но, увы, эта литература – плод многих жертвенных сердец, бессонные для кого-то ночи, чьи-то беспрецедентные вклады, оказалась сегодня для некоторых поводом к созданию так называемого христианского рынка, хуже того, христианского бизнеса. При этом находятся самые оригинальные, в кавычках, да нельзя наивные, оговорки со ссылкой на трудные времена. «Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Говорит апостол Павел в своем письме филиппийцам, 2 глава, 21 стих. Но ведь Христос не изменился, его слово также осталось верным и сегодня, как и в прошлом. Увы, христианство очень легко приспосабливается к окружению и становится на одну ступень с ним. Возникает вопрос, почему? Вниманию всякого исповедующего Иисуса Христа, ежемесячный аудиожурнал «Христианин сегодня». Второй выпуск, февраль, 98 год. Мы любим восхищаться чьими-то подвигами, восхвалять каких-то далеких нам знакомых и незнакомых героев. Многие искренне признательны всем тем, кто пожертвовал семьей, удобствами, даже жизнью, чтобы современники держали в руках Библию. И такие люди всегда были, есть и будут у нашего Господа. Но это они, так называемые герои веры. Дух Святой на страницах Писания им отводит даже целую главу в послании евреям. Все мы это очень хорошо знаем. Но как же дело обстоит с нами, христианами последних дней? Не возникает ли в наших сердцах желание быть в числе их? Или героями веры могли быть лишь люди прошлого, не идущего ни в какие сравнения с современностью? «Да, это хорошо», — говорят одни, — «но это не так уж легко». Это действительно так. Путь веры — это всегда трудный путь. «Это хорошо», — вторят другие, — «но это приносит страдания, а я не хочу страдать». Увы, это печальная картина современности. Кому же интересно страдать? Третьи с презрением подносят палец к виску, ставя при этом себя намного умнее тех, кого называют героем веры. Может быть, это лишь далекое прошлое, герои веры? Каким же желает видеть Господь христианина сегодня?

мимо криков и шума, мимо злобы разврата и обличий угрюмых, мимо траура в разы.

Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Сколько бы ни было противоречий и разногласий среди так называемого христианства, все, однако, стремятся в одно место, может быть, даже на одну улицу небесного города, художник и строитель которого – Бог. Вместе с тем, здесь, на земле, так много среди верующих непониманий, разделений, несогласованностей, одним словом, беспорядка. Но ведь Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. 1 Коринфянам 14:33. Разве нет сегодня тех, кого можно по праву назвать церковью святых? Неужели вокруг только лишь одно сектантство? Печальная картина предстает глазу непредвзятого постороннего наблюдателя, когда он слышит приглашение «приходи к нам», рядом с запретом «не ходи туда, там такие-сякие». В прошлом выпуске нашего журнала мы обещали говорить о заповедях Христа, от соблюдения которых зависит его расположение к христианину. И нужно добавить, это исключительно личная ответственность каждого – быть внимательным к заповедям Господа. Заповеди – это всегда слова Бога, но и не просто слова Бога. Заповедь – это что-то обязательное в сущности христианина, представляющее собой детали божественного небесного в его жизни. Первой заповедью, произнесенной самим Господом Иисусом, были такие слова –

заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13:34-35. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Иоанна 15:12.

Сегодня очень много говорят о единстве. Хорошая идея, евангельская концепция. Более того, это желание самого Господа Иисуса Христа, Его просьба к Отцу о единстве всех верующих. Итак, это очень хорошо. Но если присмотреться к тем методам, которыми достигается или поставлена целью достичь единства верующих, становится ясно одно. Не Бог явился автором такого единства. Возникает вопрос, кто же? Это станет ясным позже. Не все знают и понимают те цели, которые поставлены перед современниками сегодня под такой солидной эгидой, как единство верующих. Но это нужно знать. Господь очень часто, обращаясь ко своим слушателям, употреблял такие слова: «Кто имеет уши слышать, да слышит». И сегодня Его Слово – это также то Слово, которое обращено к тем, кто имеет уши. Уже с давних времен, с самого начала существования человечества на Земле, у человека есть один очень солидный враг. Этот враг, само это слово, думаю, хорошо понятно всякому, никогда не имел и не имеет цели и желания быть поспешником человеку или помочь хоть как-то ему. Это его враг. Но я хочу обратить внимание на самое главное при этом. Этот враг человека никогда не приходил к человеку как его враг. Бог в своем слове называет его хитрым змеем. Именно в таком образе он явился в первый раз человеку и не был узнан. Именно так на протяжении веков он не раз принимал вид ангела света для того, чтобы не быть узнанным. Его знание всех слабостей человека, его психологии, всех его данных не раз сослужило ему солидную службу. Но я не буду об этом много говорить. Всякий читающий Библию непременно увидит, как к нему относится Бог и как призван к нему относиться каждый носящий имя Христа. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». 2 Коринфянам 2.11. Так однажды сказал Бог Дух Святой устами своего апостола. Слово очень четко показывает для христианина его вышнее призвание, его неземное назначение, поставленные перед ним цели и все, что может стать на пути достижения этих целей. Важно для нас одно, имея уши, услышать, что Дух говорит церквям. Увы, это не всегда просто. Но не потому, что Бог перестал говорить сегодня, не потому также, что у Него нет тех устами, кого Он бы говорил сегодня. Печально, но последнее время просто пестрит авторитетами, которые затмевают Бога, Его Слово и тех, через кого Он говорит, ибо такие люди всегда были и будут самыми неброскими. Как часто видно, что за каким-то вопросом люди спешат за ответом к людям, вместо того, чтобы обратиться непосредственно к самому Богу. Более того, сплошь и рядом находятся такие, которые даже запрещают, пользуясь своим авторитетом, обращаться к Богу, мотивируя тем, что сам человек не поймет Бога и Его Слово. Увы, это очень печально. Как это все напоминает темную картину средневековья, когда Слово Бога скрывалось от людей с целью держать народ во тьме и манипулировать им, как вздумается. Но возникает вопрос, для кого и для чего было написано и доведено до наших дней Слово Бога?

Если Слово Бога принимается нашим сердцем как Слово Бога, то ему не нужно тратить много времени и усилий для того, чтобы быть понятым. К сожалению, наш духовный слух притуплен грехом. Нам легче услышать и воспринять мнение человеческое, какие-то принципы человеческие, чем Божье. Такова печальная картина греховной человеческой природы. Все больше находится таковых среди современников, которые говорят, что мы все видим в темных красках. Что бы ни говорили в наш адрес, я хочу сказать лишь одно. Если у нас есть духовные глаза и уши, мы призваны видеть и слышать только так, как видит и слышит Господь.

Говоря о заповеди любви между христианами, мы не имеем права закрыть глаза на моральную сторону жизни христианства. Бог ненавидит грех и сегодня так же, как Он его ненавидел 2000 лет назад, когда Его Сын, наш Господь Иисус Христос, был оставлен им, сделанный грехом за нас. Итак, святость, присущая Богу и Христу Его, должна быть присущей также и христианину. Об этом не стоит много говорить, так как каждый хорошо понимает это. Вместе с тем, как часто говоря о любви друг к другу, забывается святость Господа, Его честь, Его слава, одним словом, любовь к Нему. Как часто братские любовные отношения терпят в своей среде такой грех, который никак не может терпеть Господь, Его святость. Как часто заметна и другая крайность, не делается совсем различия между произвольными или умышленными грехами и слабостью, которую человек сам не в состоянии победить, где нужна братская ходатайственная помощь. Говоря это, просто невозможно не вспомнить слова божественной мудрости, данной Соломону, сказавшему однажды в притчах 27:6. «Искренне укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидящего». Итак, правильная божественная любовь между христианами, вдохновленная Духом Святым в их жизни и взаимоотношениях, никогда не будет терпеть греха и заблуждений в среде верующих. Она также не будет чрезмерно требовательной там, где есть какие-то слабости, желанием неся их как свои собственные, не пытаясь их прятать, потому что мы члены друг другу. Ефесянам 4:25. Есть один только путь, который нелегок, путь, которым прошел мой Господь Иисус. Пусть на нем не вздохнуть, но тот путь мне так дорог, поругания на нем, но я их не боюсь. Вера видит конец, и конец уж так близок, на престоле Отца, одесную Христа, приготовлен венец. Смерть иль явится призрак, иль дождусь я тот миг и взлечу в небесах.

Позвольте обратить внимание на двух праведников, отмеченных как таковых Духом Святым на страницах Писания, ибо все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Римлянам 15:4. Перед каждым серьезным взором нарисована четкая цель – сохранять надежду. Надежда же для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу. Евреям 6:19. Другими словами, именно через надежду мы познаем глубину происходящего за завесой. К сожалению, многие из христиан никогда не бывали по ту сторону завесы, кроме их положения во Христе. Они ничего не знают более покаяния и крещения. Но в Писании мы видим конкретный призыв возрастать в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. 2 Петра 3:18. Авраам и Лот. Обоих Новый Завет представляет праведниками, но как разителен контраст между ними. Да поможет нам Господь Иисус не только увидеть эту разницу, но и открыть свое сердце для действия Его Духа, проницающего глубины Божьи. 1 Коринфянам 2:10. И сделать свое избрание в пользу Господа, Его Слова и Его желаний. Авраам и Лот вышли вместе из Ура Халдейского. Они вместе пришли в землю Ханаанскую, когда там был голод. До поры до времени они шли одним путем, и трудно было увидеть разницу между этими двумя праведниками. Но Бог, проникающий сердце и судящий все его движения и тенденции, хотел обнажить все, содержащееся в глубине его, и показать нам, живущим в последние дни, как опасно носить имя Христа и быть далеким от него, оказаться в числе спасенных, как головня из огня, вместе с тем потерять все, и все, над чем трудился христианин. И сказал Авраам Лоту: «Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и отделились они друг от друга. Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него: «Возведи очи твои». Бытие, 13 глава, выборочно. Просто невозможно, внимательно читая Писание, не увидеть разницу между этими людьми. Лот возвел очи свои и избрал себе. Аврааму Бог говорит: «Возведи очи твои». Как замечательна эта разница. Тот, кто привык быть в постоянной и полной зависимости от Господа, не мыслит и шага сделать без Него. Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Дорогой христианин, проходит ли твоя жизнь в полной зависимости от Господа? Живешь ли ты тем, что Он скажет тебе? Или, может быть, ты сначала возводишь свои глаза, делаешь абстрактный анализ ситуации своим умом, а потом решаешь? Лот именно так и сделал. Но давайте посмотрим, к чему привело это. 13 глава книги Бытие представляет нам этого героя, раскинувшего свои шатры до Содома. И тут же Библия говорит, что жители содомские были злы и весьма грешны пред Господом. Допустимо ли христианину избрать такое для себя окружение? Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. 1 Коринфянам 15:33. Последствия такого выбора не заставили себя долго ждать. Лот попал в плен. Все его имущество и сам он оказался в руках врагов. Об этом нам повествует 14 глава книги Бытие. Но возникает вопрос, почему не попал в плен Авраам? Ведь пришедшие для войны цари могли захватить и этого, мирно живущего посреди поля человека, по-человечески сказать, незащищенного. Но нет, все случилось совсем иначе. Авраам с немногими своими друзьями и рабами освободил Лота и возвратил имущество. Увы, не то же ли самое происходит сегодня со многими? Как часто выбор делается в отношении или работы, или учебы, или каких-то повседневных обязанностей христианина на основании увиденного, услышанного, каких-то человеческих рекомендаций, словом, изволения человеческого. Но где же Господь, если Он действительно наш Господь, имеющий вид благочестия, силы же Его отрекшиеся? 2 Тимофею 3:5. На одной из стен собора в Любеке были написаны следующие слова. «Христос, Господь наш, говорит нам, вы называете меня Спасителем и не даете вас спасти. Вы называете меня Светом и не верите в меня.
Вы называете меня путем и не идете им. Вы называете меня жизнью и не желаете ее. Вы называете меня учителем и не следуете мне. Вы называете меня мудрым и не спрашиваете меня. Вы называете меня Господом и не служите мне. Вы называете меня всемогущим и не доверяете мне. И если я когда-нибудь не узнаю вас, не удивляйтесь.

Эти серьезные слова направлены ко всем тем, кто считает себя приверженцем христианского учения, но живет в отчуждении от Бога, Его воли и желаний, курируя свою жизнь самостоятельно, точнее сказать, самовольно. О, да поможет наш возлюбленный Господь Иисус еще многим сегодня обратить серьезное внимание на Его волю и желания, на Его заповеди, чтобы наша жизнь радовала Его, и чтобы Он узнал нас, когда придет этот благословенный час встречи с Ним, который с таким нетерпением ожидают многие.

Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Современные условия жизни очень контрастно отличаются от условий жизни прошлых поколений, но и духовный уровень, к стыду нашему, имеет очень заметное понижение. Чего не хватает современным верующим для послушной, исполненной плодов веры, жизни, прославляющей практически своего Творца и Господа? Что нужно сделать еще Господу для того, чтобы мы относились к Нему и Его Слову с полным доверием и послушанием и сегодня? Не должен ли и сегодня в сердце всякого исповедующего Господа Иисуса Христа зазвучать вопрос: «А не стыдится ли меня мой Бог? Захочет ли Он назвать себя моим Богом? Будет ли и для меня место в том городе, или же Он не узнает меня?»

Вы слушали очередной выпуск ежемесячного аудиожурнала «Христианин сегодня». Если у вас появилось желание стать постоянным получателем такой рубрики на русском языке, вы можете обратиться по телефону на Украине 0612, это код города, 651442, или же написать на любой из адресов издательства «Благая весть» ГБФАУ. С искренней христианской любовью к вам, ваши наименьшие братья во Христе.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7 стих. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам».
0: Пребывающий во Христе имеет глубокие отношения с Ним. Как пара, давно живущая в браке, знает мысли и чувства друг друга, так и любящий Иисуса Христа знает Его желания и находится в гармонии с Ним. Глубокое ежедневное изучение Библии наполняет нас добрыми побуждениями. Так что мы желаем делать то, что делает Иисус, ведь наши внутренние переживания исполнены Его Словом. Тогда мы не будем молиться в соответствии с нашими эгоистичными желаниями, но будем желать созидания и процветания Царства Божьего. Наши сердца наполняются благодарностью и хвалой, и мы передаем Святому Духу все свои заботы, нужды и даже обремененных людей, о которых Дух Святой напоминает нам. Иисус работает в этом мире посредством молитв верующих. Он позволяет нам участвовать в Его работе по спасению грешного мира. А вы молитесь? Как? Молитесь ли вы, пребывая в Духе Святом? Господь имеет определенные намерения. Одно из них – ваша святость. Другое – Его желание спасти всех людей и привести их к познанию истины. Если мы живем в праведности и смирении, то Господне имя освящается. Просите Господа дать вам дух молитвы, чтобы вы могли производить много плода и прославлять Небесного Отца и Иисуса Христа, путеводителя вашей жизни.
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками».
0: Иисус желает, чтобы вы приносили много плода. Он не будет удовлетворен лишь ничтожно малой праведностью вашей жизни, приобретением нескольких искренних людей для Него или вашей жалкой благодарностью Ему. Нет, Господь желает вашего полного освящения. Он хочет, чтобы вы были совершенны, как совершен Отец Небесный. Не будьте самодовольными. Молитва. Мы любим Тебя, Господь Иисус, ведь Ты не постыдился принять нас как своих. Мы просим, чтобы те, кого Ты призвал, пришли к Тебе. Мы упоминаем их имена одно за другим. Мы верим, что Ты спас их уже на кресте. Их спасение подтверждается сошествием Духа Святого на них. Да прославится имя Отца Небесного и Твое имя, Иисус, в Духе Святом. Без Тебя не можем делать ничего. Вопрос 95. На основании чего можно сказать, что мы пребываем в Иисусе, а Он в нас? 2. Наше пребывание в общении с Отцом подтверждается взаимной любовью друг к другу. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 9 по 17 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, 9 стих. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей».
0: Отец так любит своего Сына, что отверз небеса во время крещения Иисуса в Иордане. Святой Дух сошел тогда в виде голубя, и голос был с небес: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Это провозглашение Святой Троицы, когда крещение являлось прообразом того, что Иисус понес на себе грехи всего человечества и было отправной точкой для осуществления плана спасения через жертву Божьего Агнца. Сын исполнил волю Отца, из любви отдав себя ради искупления наших грехов. Эта любовь действует не только в отношении Отца к Сыну. Отец и Сын вместе объединились в любви к этому порочному миру, готовя его для великого искупления. Иисус любит нас в той же мере, в какой любит нас Отец. Он был послушен всегда, мы — нет. Ни один из нас не существовал от вечности прежде сотворения мира. Сын избрал нас, грешников, и очистил. Он подарил нам второе рождение от Духа Святого и освятил нас. Нельзя сказать, что мы, как игрушки в его руках, которые можно выбросить при желании. Он думает о нас днем и ночью, заботится, проявляя свою божественную любовь. Он ходатайствует о нас и пишет нам письма любви, которые мы находим в Евангелии. Он побуждает нас к вере, любви, надежде. Если бы мы могли очистить от порока и нечистоты любовь, которая была у наших отцов и матерей, у живущих на земле до нас поколений, то эта любовь казалась бы ничем по сравнению с любовью Иисуса Христа к нам, которая никогда не перестает.
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, стихи 9 и 10. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего, и пребываю его любви».
0: Иисус предупреждает вас. «Не отдаляйтесь от моей любви. Я люблю вас и ожидаю от вас того же в ответ. Где ваши молитвы? Подобны ли они телефонной связи с небесами? Где ваш вклад в мою работу по спасению этого мира? Я призываю вас к благому, прекрасному, к добрым делам и святости. Прибудьте в моей любви. Дух Святой будет побуждать вас на добрые дела, ведь сам Бог постоянно творит доброе. Грех не любить так, как любит Господь. Христос желает поднять нас на уровень Божьей милости. Будьте милосердны, как я и Отец милосердны. Вы можете думать, что это невозможно. Вы правы, если рассуждать человеческим разумом. Но вы не знаете того, что Христос желает сделать и как Он может поработать в вас. Он посылает вам Святого Духа так, что вы можете любить, как любит Он. Находясь в Духе, апостол Павел говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Иисус свидетельствовал, что его действия никогда не расходились с волей Отца. Он всегда пребывал в Божьей любви. Христос дарует нам мир Божий, молитву в Духе и служение любовью.
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, 11 стих. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна».
0: Вдали от Бога сердце человека испытывает жажду и тревогу. Всегда пребывая в любви Отца, Христос был исполнен радости и блаженства. В нем непрестанно были ликование и хвала Богу. Вместе со спасением Господь желает нам дать и океан своей любви. Наш Бог есть Бог блаженства. В перечине плодов Духа следующей после любви идет радость. Где отвергается грех, там торжествует радость. Христос желает усилить радость спасения в нас, чтобы она могла достичь и других. Радостный человек не может держать радость для себя. Он желает спасти других, помочь им пережить блаженство спасения и счастье пребывания в Боге. Тогда радость наша будет полной, как у многих спасенных. Как сказал апостол Павел, Бог хочет, чтобы все были спасены и познали истину. Благовестие — это источник радости среди страданий и невзгод.
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, стихи 12 и 13. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет большей той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».
0: Иисус любит нас. Он знает нас поименно, знает характер каждого и наше прошлое. Он сопереживает нам в наших проблемах и скорбях. У Него есть план на будущее каждого из нас. Господь всегда готов говорить с нами в наших молитвах, простить грехи наши и ввести нас в святую жизнь, полную чистоты и праведности. Иисус любит нас и желает, чтобы мы любили друг друга. Мы интересуемся нашими родными и друзьями, сочувствуем им в их скорбях и трудностях. Мы начинаем лучше понимать особенности их характера и молитвы, которыми они руководствуются в жизни. Мы находим решение их проблем и предлагаем им ощутимую помощь, проводя с ними время. Если они совершают ошибки, мы прощаем их и с терпением относимся к ним, не упоминая больше об их падениях и проступках. Иисус продемонстрировал истинную любовь на примере своей жизни. Он не просто говорил и помогал, но пожертвовал собой ради грешников. Крест — это венец любви, доказательство Божьей любви к нам.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Постоянство. Ежедневное чтение и изучение Библии намного эффективнее, чем результат посещения большой и насыщенной годовой конференции. Ежедневная молитва эффективнее, чем трехдневный пост раз в полгода. Все это подтверждает Писание. Например, в Римлянам, 2 глава, 7 стих, «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную». Заметим, что апостол Павел делает акцент на постоянстве, а не на грандиозности. В связи с этим вспоминается притча Христа о неправедном судье и вдове, обладавшей постоянством, которая приходила и потихоньку докучала ему, пока он не защитил ее. А представьте себе, если бы она после первого отказа больше не пошла к судье, или еще хуже, взяла бы в аренду бульдозер и снесла его дом, чтобы привлечь внимание судьи к своей проблеме. Ни бездействие, ни грандиозность не помогли бы. Еще одной причиной важности постоянства является то, что это качество есть основой других добрых качеств, например, верности. Давайте вспомним Даниила. «Сам Дарий свидетельствовал о нем: Бог твой, которому ты неизменно служишь». Даниила, 6 глава, 16 стих. В чем царь видел неизменность или, другими словами, постоянство? Во-первых, в том, что Даниил не ел идоложертвенного. Даниила, 1 глава, 8 стих. «Со дня своего прибытия в Вавилон и ежедневно, 3 раза в день, молился живому Богу». Даниила, 6 глава, 10 стих. Это то, о чем говорит Писание, но я уверен, что и в других аспектах поведения это качество было явно заметно в Данииле. И в этом постоянстве Дарий увидел верность, чем сразу воспользовался, желая поставить Даниила над всем царством. По сути дела, Даниил стал для него опорою и подкреплением, каким может быть только человек верный. Даниила, 11 глава, 1 стих. Заметьте, что в случае с Даниилом постоянство началось с малого, с азов, просто не есть идоложертвенного, и только после этого начались толкования снов и управление империей. Верный в малом и во многом верен. Луки, 16 глава, 10 стих. Для контраста хочу привести пример непостоянства и неверности в лице египетского фараона, который, в отличие от Даниила, не мог быть подкреплением. «Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее? Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него». Исаия, 36 глава, 6 стих. К сожалению, Израиль не внял предупреждению Божию и ухватился за эту трость. Последствия были печальными для обоих. «И узнают все обитатели Египта, что я Господь, потому что они дому Израилеву были подпорою тростниковою. Когда они ухватились за тебя рукою, ты расщепился и все плечо исколол им. И когда они оперлись о тебя, ты сломился и изранил все чресла им. Посему так говорит Господь Бог: вот я наведу на тебя меч и истреблю у тебя людей и скот». Иезекииля, 26 глава, 6-8 стих. Отсюда видно, что от непостоянства и неверности страдает и терпит ущерб не только сам человек, но и окружающие. Постоянство также является основой такого качества, как надежность. Иисус Христос однажды сказал: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Луки, 9 глава, 62 стих. На примере землепашца наш Господь показывает связь постоянства с благонадежностью. Человек, который не имеет постоянства в наблюдении за плугом и бороздой, не сможет сделать ее ровной. Но это еще полбеды. В кривых бороздах семя тоже взошло бы, но человек, озирающийся назад, готов вообще бросить плуг, если увидит что-то более интересное, чем земледелие. Ведь с этой целью он, скорее всего, и оборачивается, и тогда порученная ему работа вообще не будет закончена. Хотелось бы также подчеркнуть отличие надежности от благонадежности. Благонадежность – это надежность в добром деле, тогда как просто надежность может быть и в недобром. Стоит вспомнить негодного раба, который закопал полученный им талант серебра, чтобы потом просто вернуть его господину. У него, наверное, получилось вернуть деньги в целости и сохранности потому, что он закопал их очень надежно. Также лжецы очень надежные по-своему люди. Можно быть уверенным, что они тебя обязательно обманут. Именно поэтому, говоря о постоянстве, апостол Павел добавлял, что такое должно быть в добром деле. Римлянам 2 глава 7 стих. Я думаю, что само собой разумеющимся является то, что отсутствие постоянства является признаком неверности, ненадежности, лени и, соответственно, бесплодия в христианской жизни. Эти плохие качества тоже идут рука об руку, как об этом свидетельствует Соломон, что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Притчи 10 глава, 26 стих. В таких людях одна польза – посылать их за смертью. Где же взять это постоянство? Мы все понимаем, что оно не программируется Богом в день нашего покаяния или крещения, как система автополива. Наоборот, оно приобретается самодисциплиной в духовной жизни по вдохновению Духа Святого, живущего в нас. Почему верующему хочется молиться, читать Библию и быть в общении святых? Потому что он алчит и жаждет правды. Матфея 5 глава 6 стих. Почему его не останавливают гонения? Потому что в своем изгнании за правду он видит блаженство, обладание Царствием Божиим. Матфея 5 глава 10 стих. У христианина, достигающего постоянства, этот образ жизни становится совсем не тяжелым трудом, но привычкой. О таких христианах, которые самодисциплиной приучают себя не только к постоянству, но ко всякому добру, так, что оно для них становится привычно, говорит апостол Павел. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Евреям 5 глава 14 стих. Приучить свои чувства и себя к постоянству в добром деле до такой степени, что это станет привычкой, значит принести добрый плод для Царствия Божия. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Ефесянам 6 глава 18 стих. Аскапко. Голос Бога. У Бога случайностей не бывает. У Бога одна цель – спасти мою и твою душу. 25 марта, много лет назад, Бог особенно искал меня, тогда блудного сына. Я никогда не забуду этот день. Во время весенних каникул я поехал в деревню к моей бабушке. Дома я никогда не слышал о Христе, о любви Господа. И вот на этих весенних каникулах я впервые попал на собрание верующих. Когда я увидел молящихся детей, мне так захотелось молиться, но я молиться не мог. Каждая клетка моего тела была в страхе. И ночью я пришел к постели моей бабушки и говорю: «Бабушка, я больше так не могу. Я не могу больше спать. Что мне делать? Я так хочу к Иисусу». Она мне просто ответила: «Внучек, скажи это Иисусу». И я сказал: «Господи, я больше так не могу. Научи меня молиться. Научи меня радоваться так, как радуются люди, имеющие тебя на земле». Иисус все грехи мои простил и наполнил сердце радостью спасения, и я не жалею о моей встрече с Иисусом. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 19 главу, с 1 по 10 стих, о человеке, который вернулся в дом отца. По нашей планете Земля идет Иисус через Иерихон в Иерусалим на свои крестные страдания. Последний раз Иисус проходит через этот город. И вот здесь одна душа жаждет спасения. Это выражалось в желании Закхея увидеть Иисуса. В сердце этого человека появляется первая искорка желания вернуться домой, к Богу. Если грешник делает один шаг, Бог идет в 10 раз быстрее ему навстречу. Закхей был самым грешным человеком в Иерихоне, тем, который забирал последнее у вдовы. Дети от него убегали в страхе. Он был мытарем, но в его грешном сердце появилось желание встретиться с Иисусом. Эта евангельская повесть нам говорит об отношении Бога к грешному человеку. Притча о блудном сыне была сказана тогда, когда фарисеи и книжники сделали заключение об Иисусе: «Христос – друг мытарям и грешникам». Да, да, на самом деле Иисус является другом грешников. Иисус идет навстречу к человеку, который считает себя грешником. И вот теперь Иисус проходит той дорогой, где на смоковнице находится Закхей. Многие из нас пережили в свое время чувство боязни общественного мнения. Оно очень живучее в сердце каждого человека. А что обо мне скажет тот? А что скажет другой, третий? А если я вдруг захочу служить Богу и возвратиться в отцовский дом? Это пережил и блудный сын. Он, возможно, давно решился идти домой, но что скажут друзья? И вот Закхей превозмог это чувство. Даже дети смеялись: «Дяденька лезет на дерево». Очень смешно, но для Закхея это не было смешным. Для него было все проще. У него в сердце горело одно желание: «Я хочу увидеть Иисуса. Пусть теперь люди думают обо мне».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 12.
4: В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему:
5: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу».
4: Он же сказал им:
6: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником. Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
4: И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его:
7: «Можно ли исцелять в субботы?»
4: Он же сказал им:
6: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро?»
4: Тогда говорит человеку тому:
6: «Протяни руку твою».
4: И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
8: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы».
4: Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть.

0: И дивился весь народ и говорил:
1: «Не это ли Христос, сын Давидов?»
0: Фарисеи же, услышав сие, сказали:
2: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского!»
0: Но Иисус, зная помышления их, сказал им:
3: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? Если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься».
0: Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали:
4: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение».
0: Но он сказал им в ответ:
3: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом».
0: Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему:
5: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою».
0: Он же сказал в ответ говорившему:
3: «Кто матерь моя и кто братья мои?»
0: И, указав рукою своею на учеников своих, сказал:
3: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь».
6: Глава 13.
0: Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря:
3: «Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит.
0: И, приступив, ученики сказали ему:
7: «Для чего притчами говоришь им?»
0: Он сказал им в ответ:
3: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому, слушающему слово о царстве и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод 100 крат, иной в 60, а иной в 30.
0: Другую притчу предложил он им, говоря:
3: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем выберем их? Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою».
0: Иную притчу предложил он им, говоря:
3: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его».
0: Иную притчу сказал он им:
3: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все».
0: Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит:
8: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира».
0: Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали:
9: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле».
0: Он же сказал им в ответ:
3: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Еще, подобно царство небесное, сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще, подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще, подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов.
10: И спросил их Иисус:
3: поняли ли вы все это?
10: Они говорят ему:
11: так, Господи.
10: Он же сказал им:
3: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новые и старые.
10: И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их так, что они изумлялись и говорили:
11: откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария и братья его, Иаков и Иосий, и Симон и Иуда?
12: И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?
10: И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им:
3: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем.
10: И не совершил там многих чудес по неверию их.
6: Глава 14.
10: В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем:
13: это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им.
10: Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему:
14: не должно тебе иметь ее.
10: И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала:
12: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя.
10: И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и жалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали:
7: Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи.
0: Но Иисус сказал им:
3: не нужно им идти, вы дайте им есть.
0: Они же говорят ему:
9: у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы.
0: Он сказал:
3: принесите их мне сюда.
0: И велел народу возлечь на траву. И, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили:
7: это призрак!
0: И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал:
3: ободритесь, это я, не бойтесь.
0: Петр сказал ему в ответ:
15: Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде.
0: Он же сказал:
3: иди.
0: И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал:
15: Господи, спаси меня!
0: Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему:
3: маловерный, зачем ты усомнился?
0: И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали:
9: истинно, ты Сын Божий.
0: И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись.
6: Глава 15.
0: Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят:
4: зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?
0: Он же сказал им в ответ:
3: зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим.
0: И, призвав народ, сказал им:
3: слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека.
0: Тогда ученики его, приступив, сказали ему:
7: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?
0: Он же сказал в ответ:
3: всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму.
0: Петр же, отвечая, сказал ему:
5: изъясни нам притчу сию».
0: Иисус сказал:
3: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека».
0: И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему:
12: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!»
0: Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его:
7: «Отпусти ее, потому что кричит за нами!»
0: Он же сказал в ответ:
3: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева».
0: А она, подойдя, кланялась ему и говорила:
12: «Господи, помоги мне!»
0: Он же сказал в ответ:
3: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам».
0: Она сказала:
12: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их».
0: Тогда Иисус сказал ей в ответ:
3: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему».
0: И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им:
3: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге».
0: И говорят ему ученики его:
7: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?»
0: Говорит им Иисус:
3: «Сколько у вас хлебов?»
0: Они же сказали:
9: 7 и немного рыбок».
0: Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение 13 главы Евангелия от Матфея, в которой Иисус говорит притчи о Царстве Небесном. Впервые в Евангелии от Матфея мы читаем, что Иисус заговорил притчами именно в 13 главе. В греческом языке притчи соответствуют два слова, которые можно перевести как «идти бок о бок». Притча дает возможность сравнить известную истину с неизвестной, то есть как бы ставит их бок о бок. Богословы так определяют притчу. Это серьезный рассказ в границах вероятности о каком-либо деянии, указывающий на какую-либо нравственную или духовную истину. Притча отличается от басни. Дело в том, что в баснях животным и растениям приписываются речи и поступки людей, чего никогда не бывает в притчах. Кроме того, в баснях на первый план выдвигаются герои, а в притчах рассматривается общая мысль. Идея. И, наконец, басня всегда есть вымысел, в то время как притча содержит действительные события из реальной жизни. Иисус никогда не говорил лжи, его нельзя обвинить в том, что он фантазировал или преувеличивал что-нибудь. Поэтому во всех притчах мы можем найти соответствующую действительности невымышленную характеристику тогдашнего времени. Примечательно, что, рассказывая о действительных событиях, Иисус никогда не упоминает о настоящих действующих лицах и о времени совершения событий. Все они являются, можно сказать, анонимными. Но в то же время из притчи видно, что Христос превосходно знал жизнь и видел в ней то, что другие не могли видеть. Он применял действительные события с такой проницательностью, которая не свойственна обыкновенным людям. Более того, в рассматриваемых нами притчах из 13 главы Христос открывал своим ученикам тайны, тайны Царства Небесного. Итак, давайте вместе с доктором МакГи поразмышляем над значением этих притч. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей передаче мы продолжим разговор о 13 главе Евангелия от Матфея и рассмотрим три другие притчи, которые наш Господь рассказал о Царстве Небесном. Начиная с 24 стиха этой главы, записана притча о пшенице и плевелах. «Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». В этой притче Господь продолжает разговор о том вопросе, который Он затронул в притче о сеятеле. В предыдущей притче Господь указал, что лишь 1/4 часть всех посеянных зерен попадает в хорошую почву. Остальные 3/4 ничего не приносят, потому что те, кто слышит слово, не откликаются на него. Другими словами, они не обретают спасения. Из всех людей, которые слышат Слово Бога, лишь 1/4 составляют истинно спасенные люди. Будучи служителем, я обнаружил, что процент обретших истинное спасение оказывается еще меньше. Если из 10 откликнувшихся на мой призыв принять Христа хотя бы один сделает это по-настоящему, я буду считать, что хорошо справляюсь со своей задачей. Другие мои коллеги подтверждают ту же статистику. А один знаменитый евангелист как-то сказал мне, что лишь 3% из тех людей, с которыми он работает, можно считать истинно обращенными. Так что, как видите, наши результаты не столь уж высоки. Однако мы благодарим Бога за каждого, кто действительно приходит ко Христу. Итак, мы даем Божье Слово людям, и вот что с ним происходит. В этой притче продолжается разговор о небесном царстве в этом мире, однако сейчас мы увидим другую грань этого царства. Здесь мы вновь читаем притчу о крестьянине, который засеял свое поле пшеницей. Давайте прочитаем стих 25. «Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел». Обратите внимание, кто именно здесь спал, когда пришел враг. мы видим, что враг пришел, пока спали люди. Помните, что сеятель – это Господь, который не дремлет и не спит, а враг – это сатана, который сеет плевелы между пшеницей. Что такое плевелы? Плевелы, друзья, это лжеучение. И в наши дни с подобными посевами плевел мы встречаемся нередко. Прочтем 26 стих. «Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы». Когда плевелы и пшеница только начинают всходить, очень трудно отличить одни ростки от других. И действительно, учение многих культов и сект, на первый взгляд, кажется весьма здравым. И только если вы будете слушать их учение достаточно долго, вам удастся выявить ошибочность их взглядов. Дело в том, что никакие культы не приступают к изложению своих ложных представлений сразу же. Иногда мне говорят: «Почему вы критикуете такого-то проповедника? Мы слышали его проповеди, он несет людям Евангелие». Да, я не сомневаюсь, что он действительно время от времени проповедует Евангелие. Однако есть и другие вещи, которым он учит и которые совершенно ошибочны. Подобные проповедники сеют плевелы между пшеницей. В следующих стихах мы видим, что сеятель прекрасно знает, кто именно виноват в появлении плевел. Прочтем стихи с 27 по 30. «Придя же рабы домовладыки, сказали ему: „Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им: „Враг человека сделал это“. А рабы сказали ему: „Хочешь ли мы пойдем выберем их?“ Но он сказал: „Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою“. Но посмотрите, что говорит наш Господь: „Не старайтесь избавиться от плевел. Оставьте их расти вместе с пшеницей. Когда я приду, вы сами сумеете распознать, кто есть кто, кто пшеница, а кто сорняк“. Кто-то однажды спросил меня: „Как по-вашему, мир становится лучше?“ В ответ я сказал, что да, я считаю, что мир становится лучше. Но если бы кто-нибудь другой спросил меня тогда: „А может быть, мир становится хуже?“ Я бы ответил ему, что мир действительно становится хуже. Услышав оба моих ответа, вы бы наверняка подумали, что я хочу угодить всем или что у меня нет своего мнения. Но дело в том, что оба ответа верны. Дело в том, что в этом мире одновременно растут и пшеница, и плевелы. Пшеница поднимается, и мир от этого становится лучше. Действительно, никогда прежде Библия не преподавалась в этом мире столь широко, как сейчас. Я благодарен за это Богу. В этом мире есть множество Его святых, которые всем сердцем любят своего Господа и которые готовы принять смерть, защищая Его. Но в то же самое время этот мир становится хуже. Дело в том, что в этом мире одновременно появляется и много плевел. Я долгое время работал пастором. Когда я только начинал свое служение, мною двигало стремление очистить свою церковь от чужеродных, неискренних людей. Но получилось почти наоборот. По сути дела, моя церковь попыталась очиститься, избавиться от меня. И я тогда понял, что я не смогу исправить свою церковь. Мне было радостно узнать из этого отрывка Священного Писания, а также из других подобных отрывков, что моя задача – это проповедовать Слово. И я более не пытаюсь заниматься прополкой сорняков. потому что когда вытаскивают сорняки, можно по ошибке повредить и здоровые ростки. Сейчас я точно знаю, что моя задача не выпалывать сорняки, а сеять пшеницу, сеять Слово Божье. Это моя наипервейшая и единственная задача. В этом мире одновременно растут и пшеница, и плевелы. Такова картина Царства Небесного в христианском мире в наши дни. Так будет вплоть до Его возвращения, когда Он установит Свое Царство на этой земле. Причем этот символ не относится к истинной Церкви нашего Господа, а скорее показывает формальную, организованную Церковь. Но помните, что организованная Церковь – это вовсе не Его Церковь. Его Церковь состоит из невидимых членов, святых. Причем, говоря «невидимая», я не ограничиваюсь какой-то церковной организацией. Истинная Церковь состоит из истинных верующих, независимо от принадлежности к какой-то деноминации. Истинные верующие – это те, кто доверились Иисусу Христу как своему Спасителю, те, кто покоятся в Нем, те, кто любят Его Слово. Это и есть подлинная проверка. Так что не следует переживать, если вы знаете, что пшеница и плевелы растут вместе. Однажды Господь возьмет свой серп и отделит пшеницу от сорняков. Я рад, что не на меня Он возложил эту задачу, ибо я могу по ошибке повредить и здоровые ростки. Далее Господь рассказывает им другую притчу. В этой притче говорится о совершенно ином семени. Прочтем стихи 31 и 32. «Иную притчу предложил Он им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Едва ли горчичное зерно может каким-то образом символизировать церковь или отдельных христиан. Однако символом верующего является плодоносящее растение, а горчица – это приправа, которая не имеет пищевой ценности. Ее можно добавить к блюду для вкуса, но не более того. Есть вы ее не сможете. Здесь сказано, что горчичное зернышко меньше всех семян. Несколько лет назад один проповедник вдруг сделал открытие. Он выяснил, что горчичное зерно вовсе не самое маленькое семечко в мире, и решил, что нашел в Библии ошибку. Но спрашивается, что имел в виду Господь, говоря «меньшее из всех семян»? Я думаю, что горчичное зерно – это меньшее из всех семян, о которых было известно слушателям нашего Господа. По крайней мере, можно сказать, что горчичное зерно – самое маленькое среди растений такого класса, как горчичное дерево. То есть, это просто достаточно мелкое семечко. Сказано, что когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Это маленькое семечко однажды вырастает и становится громадным деревом, настолько большим, что даже птицы могут вить в его ветвях гнезда. Эта притча символизирует внешний рост христианского мира, в то время как притча о закваске говорит о его внутреннем состоянии. Церковь не сумела обратить к Богу весь этот мир, однако она оказывает на него колоссальное влияние. Поэтому любой уголок этого мира, куда дошло христианство, можно называть термином «христианский мир». Эта притча характеризует внешний рост формальной церкви. Такая церковь и этот мир перемешались, как перемешались верующие в церкви и неверующие в этом мире. Дело в том, что верующие в наши дни ведут себя и живут очень похоже на неверующих. А христианин должен быть солью земли, а не горчицей. В этой притче есть фраза: «Прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Несколько лет назад я слышал, как один проповедник говорил, что птицы в этой притче символизируют различные деноминации. Он говорил о баптистских птицах, о птицах пресвитерианства, методизма и других церковных групп. Однако подобное объяснение, несомненно, противоречит толкованию этого символа, которое дал сам Господь в притче о сеятеле. Мы можем быть уверены, что птицы во всех этих притчах не могут олицетворять что-то хорошее. Они всегда являются символом зла. Ведь именно птицы прилетели и склевали семя, упавшее при дороге в притче о сеятеле. Наш Господь говорит, что птицы олицетворяют его врага, сатану. И я боюсь, что в наши дни христианский мир, подобно этому горчичному дереву, наполнен нечистыми птицами. Далее, в 33 стихе, мы читаем притчу о закваске. Надо сказать, что это ключевая притча 13 главы. Поэтому обратите внимание на учение этого стиха. «Иную притчу сказал он им: Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». Спрашивается, что олицетворяет здесь закваска? Некоторые истолковывают этот смысл, говоря, что закваска – это Евангелие. Но это далеко не так. Мы знаем, что нигде в Писании закваска не используется как символ чего-то хорошего. Закваска – это всегда олицетворение зла. Вообще, слово «закваска» встречается в Библии 98 раз. Из них 75 раз в Ветхом Завете и 23 раза в Новом. И всегда этот образ используется в отрицательном смысле. Один комментатор указал, что иудейские раввины тоже обычно использовали слово «закваска» как символ зла. Мы помним, что в Ветхом Завете евреям было запрещено использовать закваску в хлебных приношениях Богу. А в Новом Завете наш Господь велел ученикам беречься закваски фарисейской и саддукейской. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 5 главе, в 8 стихе тоже говорит о закваске порока и лукавства. Символы, используемые в Писании, не должны противоречить друг другу, а потому мы можем быть уверены, что закваска в этом отрывке используется как символ зла. Так что закваска просто не может означать Евангелие. В этой притче символом Евангелия являются 3 меры муки. Откуда мы это знаем? Да потому что мука делается из зерен пшеницы. А в притче о сеятеле наш Господь сам сказал, что зерна или семя олицетворяют Божье Слово. Итак, эта притча символизирует то, что происходит с Божьим Словом в этой земле в наше время, во время между Вознесением Христа и Его приходом во второй раз. Посмотрим, что происходит дальше. Женщина берет закваску, символ зла, и кладет ее в муку, которая олицетворяет Слово Божье. Надо сказать, что мы видим справедливость этой притчи в наши дни. В этом мире нет ни одного культа, который бы игнорировал Библию. Оказывается, что даже те, кто поклоняется сатане и бесам, используют Библию. Итак, всевозможные лжеучителя вкладывают закваску в муку, Слово Бога. Что делает закваска? Обычно закваска, то есть дрожжи, используется для процесса брожения. Когда дрожжи попадают в тесто, оно начинает подниматься, а также дрожжи придают тесту вкус. Вот почему так много людей с радостью вовлекаются в различные культы. Когда в хлебе нет дрожжей, он безвкусен, подобно пакле, но всего одна капля закваски, и все меняется. Когда я был маленьким, моя мама часто пекла пироги. Я помню, как она клала в муку дрожжи и ставила тесто на плиту, чтобы оно поднялось. При этом мама запрещала мне бегать по кухне, чтобы тесто не опало. Когда тесто поднималось достаточно высоко, мама останавливала брожение, помещая пироги в духовку. А знаете, что произойдет, если позволить тесту продолжать подниматься? В этом случае получается бесформенный блин, который вы не захотите есть. Так что закваска здесь – это символ зла. Эта притча говорит нам, что вторжение, лжеучение в церковь, в конце концов, приведет к полному отступлению. Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Сам Господь Иисус Христос сказал в Евангелии от Луки, в 18 главе, в 8 стихе так. «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Надо сказать, что по-гречески этот вопрос звучит так, что отрицательный ответ как бы подразумевается. Иными словами, когда Господь вернется на эту землю, Он найдет здесь полное отступление. Так и апостол Павел во втором послании к Тимофею предостерегает, что придет время, когда люди перестанут воспринимать здравое учение. А описание полного и окончательного отступничества церкви мы находим в книге Откровения в послании к церкви Владыки. Далее мы читаем в 34 и в 35 стихах. «Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, да сбудется реченное через пророка, который говорит, отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Обратите внимание на эту фразу. «Изреку сокровенное от создания мира». Она означает, что наш Господь дает здесь совершенно новую истину. То, что Он говорит в этих притчах, люди Ветхого Завета никогда прежде не слышали. «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к Нему, ученики Его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Иисус отпустил народ и собрал всех Своих учеников». Сейчас Он хочет разъяснить им значение притчи о плевелах. Мы уже разобрали смысл этой притчи, но все-таки давайте прочтем то, что говорит Писание в стихах с 37 по 43. «Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего». Это истинная картина христианского мира в наши дни. Господь никогда не ошибался в своих предсказаниях, и все это исполнилось совершенно точно. «Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Я еще раз напоминаю вам, что эти суровые слова произносит мягкий и кроткий Иисус, ибо Он справедливый Господь, и должен воздать всем по заслугам. На этом мы закончим сегодня и продолжим изучение 13 главы Евангелия от Матфея в нашей следующей передаче.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы разобрали значение притч о плевелах, о горчичном зерне и о закваске. Они дают представление о том, что представляет собой Царство Небесное. В отличие от ветхозаветнего понимания, Царство Небесное предстает не только как царство праведных людей, но как место, где растут и плевелы, как сказано в притче, то есть сыны лукавого. Однако такое состояние Царства Небесного будет только до определенного времени, до кончины века. Под кончиной века понимается пришествие Иисуса Христа и суд, после чего все плевелы будут уничтожены. Участь тех, кто не войдет в Царство Небесное, это плач и скрежет зубов, то есть состояние эмоционального и физического мучения. Эти выражения указывают на приговор столь тяжкий, что Иисус сошел с небес и претерпел мучение и смерть для того, чтобы избавить людей от этих страданий. И вопрос состоит лишь в том, согласится ли человек принять этот дар любви, который предлагает ему Христос. В притче говорится, что праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Эти слова перекликаются с пророчеством Даниила, который говорит в 3 стихе 12 главы. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда». Не правда ли, славная участь ожидает тех, кто будет участником Царства Небесного? Стоит поразмыслить об этом сейчас, сегодня, пока еще есть время.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую музыкальную передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Виталий Кливер
0: и Виктория Фаст.

0: Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос Ант» с музыкальной передачей «С песней по жизни». Тема сегодняшней передачи – ценность человека.
1: Очень часто подкрадываются мысли. Я никому не нужен. Я такой плохой, у всех вокруг много друзей, а я так одинок. Меня никто не любит. В такие минуты не хочется даже смотреть на себя в зеркало. На душе тяжело и холодно. И даже солнышко за окном не радует. Опускаются руки, не хочется никого видеть, хочется закрыться в своей комнате, спрятаться в самый темный угол и плакать. Если у тебя бывает так, если тебя посещают такие мысли, остановись.

Я тебе скажу то, что, может, ты никогда еще не слышал, а, может быть, слышал, но не обращал внимания. Бог любит тебя. Да, тебя таким, какой ты есть. Не веришь? Бог сотворил каждого из нас не похожим ни на кого другого. Представляешь, нет никого на земле, кто был бы похожим на тебя. Ты один такой. Только ты можешь так смеяться, как смеешься ты. Только ты можешь так говорить, как говоришь ты. Бог дивно устроил все.

Цветы, птицы, горы, моря, звезды — это удивительно. Но глаза, которые видят, уши, которые слышат, ум, который мыслит, подвижная рука, сердце, которое может любить — все это не более ли удивительно? Но самое главное доказательство любви Бога к тебе — это то, что Он пожертвовал Своего Единородного Сына. Он заплатил дорогую цену, чтобы иметь общение с тобой.

Бог желает, чтобы наша жизнь была полезной, и у Него есть замысел для нас. Мы должны относиться к нашей жизни как к драгоценному дару, заботиться о нашем теле, разумно использовать то, что нам дал Бог, и жить так, чтобы доставлять Ему радость.

Может, ты уже это знал, но враг душ человеческих послал к тебе печальные мысли, уныние. Ты приди снова на Голгофу и оставь эту ношу, свою скорбь у ног Христа, и ты снова обретешь радость.

Может быть, ты болен, и болезнь неизлечима. Или ты прикован к кровати, или должен находиться в инвалидной коляске. Знаешь, Господь любит тебя. Очень. И Он приготовил прекрасный небесный Иерусалим, где не будет больше болезни, боли, где у нас будут новые тела, здоровые, и где больше не будет слез. Господь любит тебя.

0: На этом наша передача «С песни по жизни» подходит к концу. У микрофона Виктория Фаст и Виталий Кливер. Подготовил передачу Сергей Ларин. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Добрый пастырь». Я, как на крыльях, помчалась вслед за Филиппом. «Руфь, ты не против, что я отдал все деньги?» Как-то виновато спросил Филипп, когда мы возвращались домой. «Я не могу думать о фотоаппарате, когда Терри так сильно болен». «Я очень рада, что ты так сделал. Когда мы сидели на поляне, у меня тоже было такое желание, но я не знала, как сказать об этом». Я вспомнила Иисуса, который отдал жизнь свою, чтобы спасти нас, и решила, что совершенно несправедливо отдать только часть денег. А мне так тяжело было, Руфь. Я думал, что буду очень несчастным, но получилось наоборот. Я от всей души рад, что хоть чем-то помог Терри. Знаешь, Филипп, я точно так думала, когда отдавала свою открытку. Но странно, я сейчас так счастлива. У меня было такое мнение, что отдавать – это грустно и тяжело. Но оказывается, это совсем не так, правда? Да и откуда мы знали бы это, если всегда только получали? Глава 16. Мы зарабатываем деньги. Почти каждую субботу мы неизменно бывали у священника – и настолько сдружились, что, не скрывая все, рассказывали ему. Как-то раз мы заговорили о Терри. «Мистер Робинсон, навестите когда-нибудь Терри», – попросила я. «Мы рассказывали ему об Иисусе, но он даже не хочет слушать и говорит, что если бы Бог любил его, то давно уже исцелил бы. Я не знаю, что сказать ему на это». Когда Бог допускает болезни, Он не всегда объясняет причину, а говорит только, что все это нам ко благу, задумчиво сказал священник. Если мы любим Иисуса, нам легко согласиться с Ним и вполне доверять Его действиям. И все же Терри быстрее прислушается к вашим словам, потому что вы друзья. Нет, «Он не хочет слушать нас», – убеждала я. «Он сразу же переводит разговор на другую тему и сердится, если мы продолжаем». «Тогда вы ничего пока не говорите, чтобы не раздражать его. Начните каждый день молиться о нем, и Бог ответит на вашу просьбу, а я постараюсь навестить его». Вскоре мистер и миссис Робинсон уехали в отпуск на целых 3 недели. Как раз в это время началась уборка хмеля, и тетя впервые позволила нам поработать на хмельнике. Мы ревностно принялись за дело, и каждый вечер в 6 часов вместе со взрослыми получали дневную плату. Отказавшись даже от мысли купить фотоаппарат, мы решили собрать деньги на теплое одеяло для Терри. Тетя Маргарет тоже охотно согласилась помогать нам и передавала кое-какие вещи и продукты для него. Совсем неожиданно мы нашли еще один способ зарабатывать деньги. Однажды рано утром мы побежали на луг. Разувшись, бегали по серебристой от росы траве и, гоняясь друг за другом, визжали от восторга. «Руфь, смотри, что я нашел!» – вдруг выкрикнул Филипп. «Гриб!» – обрадовалась я и, пристально всматриваясь в траву, сказала. «Давай поищем еще!» Грибов было много. При желании мы могли бы набрать целую корзину, но у нас ее не было. «Давай будем собирать просто в кучу!» – предложила я, уже набрав целую пригоршню. Вскоре на лугу вырос небольшой холмик, чем-то похожий на муравейник. «Руфь, снимай свою кофту!» – неожиданно скомандовал Филипп. «Мы завяжем рукава и отнесем в ней грибы!» мы с трудом тащили ношу, от которой кофта растянулась до самой земли. Тетя Маргарет, конечно, обрадовалась грибам, однако способ их доставки огорчил ее. «Ты же могла простудиться, Руфь! И как вам приходят в голову такие мысли? Посмотри на свою кофту, на что она стала похожа, чтобы это было последний раз!» Тетя Маргарет дала мне ложку какого-то лекарства от простуды и велела постирать кофту. Правда, мне это не очень понравилось, но я решила послушаться и не раздражать ее. По просьбе Филиппа тетя разрешила продать часть грибов мистеру Даниэлю. Обрадовавшись, мы поспешили к нему.
2: «Какие же вы молодцы!»
1: – сплеснул руками хозяин, увидев корзину с грибами. Поправляя большие роговые очки, он торопливо приговаривал.
2: «Я заплачу вам, как полагается. Можете приносить еще, я не откажусь. Спасибо вам, ребята, спасибо!»
1: Действительно, он неплохо заплатил нам. И мы, довольные, не один раз еще приходили к нему с полной корзиной. Наша копилка быстро наполнялась, и мы стали уже поговаривать о красивом одеяле для Терри. Однако случилось непредвиденное. Один раз мы пошли к Терри через лес и по пути нарвали много слив, которыми хотели угостить его. Терри был один в душной непроветренной комнате. Он внимательно рассматривал картину, которую его мама повесила на стене. Терри так задумался, что даже не заметил, как мы вошли.
2: «Здравствуй, Терри!» Присели мы рядом с ним. «А где твоя мама?»
1: Терри безрадостно посмотрел на нас и нехотя ответил.
2: «Ее давно уже нет».
1: «Куда же она ушла?»
2: «Не знаю».
1: Терри замолчал, но, посмотрев на картинку, сердито сказал.
2: «Заберите эту открытку. Она тревожит мою мать. Раньше она плакала очень редко, а теперь, как только посмотрит на эту овцу, так начинает всхлипывать».
1: «Но я не могу это сделать», – не соглашалась я. «Это ведь картина твоей мамы. Я что, должна украсть ее?» Терри устало провел рукой по волосам и отвернулся.
2: «Я хочу умереть», –
1: в отчаянии проговорил он через некоторое время. Никогда раньше мы не видели Терри в таком состоянии. И, желая чем-то утешить, предложили ему сливу, но он с отвращением оттолкнул ее.
2: «Меня тошнит! Может, поем позже?»
1: Мы поняли, что Терри тяжело от нашего присутствия и поспешили уйти. «Филипп, мы каждый день молимся о Терри, но почему-то ему не лучше!» Жалобно проговорила я, когда мы поднимались на холм.
2: «Доктор говорит, что Терри уже не поправится».
1: «Но ведь Бог все может. Помнишь, Иисус даже мертвых воскрешал», – не отступала я. «И все же Терри становится все печальнее».
2: «Я думаю, что это не от болезни», – задумчиво произнес Филипп. «Скорее всего, от этой мрачной хижины. В комнате так душно. Неудивительно, что Терри тошнит.
1: Может, надо молиться, чтобы Терри забрали в больницу?» Филипп промолчал, потому что в это время мы вошли в калитку и чуть не наткнулись на тетю Маргарет. Она шла по дорожке с мамой Терри. Мы удивились, потому что тетя Маргарет, обычно не любившая нищих и цыган, любезно беседовала с бедной женщиной, поддерживая ее под руку. Они не обратили на нас никакого внимания, и мы постарались быстрее проскользнуть в дом, чувствуя, что мать Терри не хочет встречаться с нами.
2: «Зачем она пришла?» – тревожно спросил Филипп, наблюдая за гостьей из окна.
1: «Может, попросить что-нибудь для Терри?» – рассудила я.
2: «Не похоже!» –
1: протянул он и спрыгнул с подоконника,
2: потому что тетя Маргарет уже входила в дом. Она была чем-то расстроена и сразу же прошла в свою спальню. Тетя долго не выходила, отчего, теряясь в различных догадках, мы забеспокоились. Когда в конце концов она появилась на кухне, то была внешне спокойна. Тетя Маргарет стала готовить ужин, не обращая никакого внимания на наши вопросительные взгляды. По ее грустному лицу было видно, что она думает совсем не о еде. На следующий день, как только мы позавтракали, тетя Маргарет сообщила: «Я сейчас ухожу и, возможно, вернусь поздно. Руфь, приготовь, пожалуйста, обед, хорошо?» От удивления и неожиданности я не произнесла ни слова и только кивнула головой в знак согласия. Тетя никогда никуда не уходила и никому не доверяла готовить обед. Без всякого сомнения, это было чрезвычайно важное дело. Мы сгорали от любопытства, но задавать вопросы не решались. Тетя рассказала, что и как приготовить, попросила Филиппа помочь мне и ушла. Неожиданно оказавшись в роли хозяев, мы охотно принялись за работу. Я перенесла посуду из столовой на кухню, налила в мойку воды и покрошила туда почти целый кусок мыла. Вода от него вспенилась так, что из мойки полезли большие мыльные хлопья. Мы бросились собирать эти белоснежные комья, а от них отделялись радужные шарики и летали по комнате, лопаясь от соприкосновения с чем-нибудь. Мы носились по кухне, не скрывая своего восторга. Вдруг я вспомнила, что хозяйке неприлично вести себя так, и вернулась к мойке. Погрузив руки в воду по самые локти, я перемыла посуду, и мы принялись за уборку. Филипп вынес все коврики и дорожки в сад, а я быстро помыла пол. Затем, подпрыгивая вместе с ковриками, мы вытряхивали из них пыль. Как чудесно быть хозяевами, хотя бы только до обеда. Управившись, я помыла картошку и поставила ее варить. Затем достала сковородку, чтобы пожарить оладьи с яблоками. К счастью, тетя приготовила тесто, и мне осталось совсем мало работы. Я старалась изо всех сил, и оладьи, на мой взгляд, выглядели очень аппетитно, хотя на кухне подозрительно пахло горелым. Как только я закончила все приготовления, пришла тетя Маргарет. Красная от волнения, я подала обед и с радостью отметила, что тете он понравился, хотя она ничего не сказала про оладьи, которые, к сожалению, никто не ел. Настроение у тети Маргарет было хорошее. Она весело поглядывала на нас и загадочно улыбалась. В конце концов Филипп не выдержал. «Тетя, ты все успела сделать?» «Да», – коротко и как-то торжественно произнесла она. С минуту помолчав, она радостно сверкнула глазами. «У меня есть один секрет, который я открою вам лишь после того, как поговорю с дядей Питером». Этот ответ еще больше возбудил наше любопытство. Мы то и дело бегали за калитку посмотреть, не идет ли дядя с работы. И как только заметили его, помчались на кухню. «Дядя Питер идет! Тетя, рассказывай секрет!» «Да подождите вы!» Смеясь, отмахивалась она. «Я же сказала вам, что прежде мне нужно поговорить с дядей. Бегите лучше в сад».
3: Глава 17. Секрет. Тетя Маргарет пришла к нам, когда легкие сумерки, пропитанные ароматом поздних роз, окутали сад. Мы сели на скамейку и нетерпеливо попросили: «Расскажи же нам свой секрет!» «Хорошо», – сразу же согласилась тетя. «Но прежде я хочу знать, что вы делали в саду ночью несколько недель назад?» От этого вопроса я подскочила и густо покраснела, хотя в голосе тети не было слышно ни гнева, ни даже недовольства. После неловкого молчания Филипп с невинным видом объяснил: «В
2: В ту ночь мы никак не могли уснуть и решили поближе посмотреть на луну и звезды. Мы оделись и побежали на северный холм.
4: «Вы ходили на вершину холма одни темной ночью?»
2: Перебивая Филиппа, в ужасе воскликнула тетя.
5: «Но ведь ты никогда не запрещала нам ходить туда!» Попыталась оправдаться я.
4: «Есть множество запретов, о которых не говорят, но вы их прекрасно знаете!»
2: Строго остановила меня тетя.
4: «Пообещайте, что пока живете у меня, вы не пойдете туда ночью!»
5: «Хорошо!»
2: Согласились мы с самым серьезным видом.
4: «Вам, конечно, интересно, как я узнала об этом!» Продолжала тетя.
2: В общем-то, мы уже догадывались, но помалкивали, не желая выдавать себя.
4: «Вчера после того, как вы ушли к Терри, меня навестила его мама. Она рассказала, как несколько недель назад оказалась в совершенно безвыходном положении. У нее не было денег, чтобы купить Терри хорошие продукты. Увидев яблоки, которые вы принесли мальчику, она решила пробраться в сад и нарвать их для продажи. Два раза ей удалось это сделать, но потом вы увидели».
2: Мы слушали с виноватым видом и старались понять, сердится тетя или нет за то, что мы промолчали об этой встрече.
4: «Вы пообещали ей никому не говорить», – продолжала она. «И это было неразумно. Если бы я знала их нужду, давно помогла бы».
2: Мы сидели совсем тихо, прислушиваясь, как мягкий ветерок нежно ласкал листву. А где-то далеко-далеко тревожно кричал филин. Помолчав, тетя продолжала.
4: «Мама Терри вернула мне ваши деньги и рассказала, как картинка, которую подарила Руфь, заставила ее задуматься о жизни и прийти к Богу.
2: Она рассказала, что Терри умирает в жалкой лачуге без света и свежего воздуха.
4: Сегодня утром я посетила их и увидела все своими глазами. Как это тяжело! Терри совершенно беспомощен, а она не может работать, чтобы хорошо кормить его. Отправлять мальчика в больницу она не хочет, потому что не вынесет разлуки».
2: Тетя печально смотрела в ночную темноту. Казалось, она забыла о нас и просто рассуждала вслух.
4: «После разговора с этой женщиной в глубине своего сердца я услышала голос доброго пастыря. Он строго обличал меня.
2: Я, затаив дыхание, ловила каждое слово и придвинулась к тете так близко, что она обняла меня.
4: Господь открыл мне глаза на многие вещи, но я скажу вам самое главное. Он напомнил мне о деньгах, которые лежат без всякой пользы и о пустующей комнате в нашем доме».
5: «Это самая большая спальня?» – прошептала я.
2: Тетя кивнула головой.
4: «Да, самая лучшая. Светлая комната теперь не будет пустовать, потому что Терри и его мать переедут туда».
2: Мы онемели от восторга.
4: «Завтра нужно убрать комнату», – продолжала тетя, «и обставить ее так, чтобы Терри было хорошо. Вы довольны?»
2: «Довольны ли мы?» Красноречивее всяких слов говорили об этом наши лица. Конечно, тетя Маргарет все поняла, посмотрев на нас. Мы еще немного поговорили и пошли спать. Но на пороге столкнулись с дядей Питером.
5: «Ты уже все знаешь?»
2: – радостно спросили мы, обнимая его.
4: «Конечно. Вы думаете, тетя решилась бы на такое дело без моего согласия?»
2: Добродушно рассмеялся он и добавил.
4: «Вы сегодня не собираетесь спать? Посмотрите, как луна улыбается!» Поднял он голову. «Значит, спать пора!»
2: Мы полюбовались ярко-желтой луной, помолились и улеглись спать. Почти весь следующий день готовили комнату для наших гостей. Возле большого окна поставили кровать для Терри, а в углу для его мамы.
4: Филипп заметил, что как раз напротив окна растет огромная лиственница, и Терри будет всегда любоваться ею. Мы принесли сюда свои лучшие игрушки и книги и расставили так, чтобы Терри мог свободно пользоваться ими. На стол поставили большое блюдо с яблоками и грушами, а также вазу с цветами. Окинув взглядом комнату, мы решили, что выглядит она превосходно. Глава 18. Терри дома. Терри привезли после обеда на скорой помощи. Хотя везли его и переносили очень осторожно, выглядел он очень утомительным и измученным. Мы на цыпочках ходили по дому и шепотом разговаривали, чтобы дать возможность Терри хорошо отдохнуть. Шли последние дни летних каникул. Терри уже выглядел совершенно спокойным и счастливым. Он часами смотрел в окно, любуясь лиственницей, или читал. Филипп по вечерам усиленно готовился к занятиям, а я шла к Терри и подолгу сидела возле него. Иногда я включала свет и читала вслух Евангелие, но чаще всего, облокотившись на подоконник, смотрела в сумерки сада и беседовала с Терри. Мы вспоминали о вигваме, о несчастье в лесу. Терри рассказывал о жизни в больнице. Я мечтала, как приедут мои родители и как они будут рады увидеть здесь Терри. Иной раз мы просто сравнивали наши мысли, и это было так интересно. Как-то раз Терри спросил: «Руфь, что значит умереть?» Я с беспокойством взглянула на него и, немного подумав, ответила: «Я точно не знаю. Думаю, что это совсем не страшно. Это значит, что ты отправишься в чудесное царство, где живет Иисус. Там все радостны и счастливы. А зачем ты спрашиваешь об этом?» «Мне кажется, что я скоро умру», — грустно сказал он. «А в это царство все идут?» «Нет, только те, которые принадлежат Иисусу». Терри нахмурился. «Значит, я не попаду туда». «Ты можешь быть там, если...» «Нет, Руфь, мне там не место. Ты не знаешь меня по-настоящему». «Но Иисус простит тебе, если ты расскажешь ему все и попросишь прощения. Мы же читали с тобой, что он пришел спасти погибших, помнишь? Хочешь, я попрошу мистера Робинсона, он придет и объяснит тебе все». Терри молчал. Было похоже, что ему не очень хочется встречаться со священником. В это время пришла мама Терри, и я, пожелав спокойной ночи, ушла к себе. На следующий день я решила навестить священника и рассказать о нашем разговоре с Терри. Мистера Робинсона дома не было. Я немного поиграла с близнецами и поспешила в церковь. Там священник готовился к воскресному богослужению. Увидев меня, он обрадовался и, отложив в сторону книги, приготовился слушать. Со всеми подробностями, которые знала, я рассказала о тете Маргарет, о Филиппе, о Терри. Конечно, новость, что Терри живет у нас, утешила священника. Он похвалил дядю и тетю за их участие в скорби ближних и пообещал зайти к нам в гости. «Терри никак не может поверить, что Иисус может простить ему грехи», – пожаловалась я, когда священник замолчал. «Руфь, в Евангелии есть такие слова об Иисусе. Он может всегда спасать приходящих через Него к Богу», – сказал мистер Робинсон. «Это значит, что нет на земле человека, которого Иисус не смог бы спасти. Самого падшего, самого грешного Он силен простить, осветить и привести в небо. Скажи Терри, что кровь Иисуса Христа текла из-за него. Иисус умер и воскрес, чтобы он жил вечно». Объяснение мистера Робинсона вполне удовлетворило меня. мы радостно склонили колени и помолились нашему лучшему другу и спасителю, и я побежала домой. «Всегда может спасать! Всегда!» – твердила я про себя. «Иисус, помоги мне рассказать Терри все так, чтобы он понял и покаялся!» После ужина я сразу же пошла к Терри и с порога заметила в нем какую-то перемену. Глаза его как-то необычно блестели, и лицо выражало восторг.
6: «Здравствуй, Терри! У тебя сегодня ничего не болит? Ты такой счастливый!» – радостно заметила я.
4: Терри сдержанно улыбнулся и сказал:
6: «Есть чему радоваться, Руфь! Иисус Христос принял меня! Он спас меня, как заблудшую овцу!»
4: Я растерялась от неожиданности.
6: «Терри, теперь мы все, и ты, и я, и Филипп, все принадлежим доброму пастырю!»
4: Мне хотелось кружиться от счастья.
6: «Расскажи же, как это произошло?» – попросила я, немного успокоившись.
5: «Вчера вечером, когда ты ушла, а мы остались с мамой, Иисус коснулся моего сердца. Мы молились, и Он простил мне все-все. Теперь Он понесет меня домой».
4: Я слушала с большим вниманием, не перебивая Терри, и лишь когда он замолчал, сказала:
2: «Я была у мистера Робинсона, и он прочитал мне очень хорошие слова о нашем пастыре. Вот послушай. Может всегда спасать приходящих через него к Богу. Священник сказал, что Иисус взял на себя грехи всех-всех людей. Он умер вместо нас и воскрес, а потому всегда-всегда может спасать тех, кто обращается к Нему».
4: Некоторое время мы молчали. Терри задумчиво смотрел на картинку, которую и здесь его мама повесила на стене.
5: «Руфь», – медленно заговорил он, – «мне очень хочется иметь другую картину».
4: Терри замолчал. Мне показалось, что ему очень тяжело говорить из-за какой-то сильной боли, но он уже с воодушевлением продолжал:
5: «Может, есть такая картина, на которой нарисован пастырь с овцой на руках? Он уже спас ее и, радуясь, несет домой».
6: «Я обязательно спрошу у мистера Робинсона. Думаю, что такая картина есть, и мы купим ее и повесим вот на этой стене», – пообещала я.
4: Терри, по-видимому, сильно устал уже, и я оставила его одного, тихонько прикрыв дверь. Мне очень хотелось, чтобы желание Терри исполнилось. При первой возможности я пошла к мистеру Робинсону. На этот раз он не ожидал меня.
5: «Что случилось?» – удивленно приподнял он брови, когда я вошла в дом.
6: «У меня есть одна очень большая просьба!» – сразу же начала я. «Но нет, нет, сначала не про это!» – замахала я руками. «Терри покаялся!»
4: Священник, казалось, не удивился. Он мягко улыбнулся.
5: «Слава Богу! Он услышал наши молитвы!»
6: «Так вот!» – продолжала я. «Терри хочет картину, на которой пастырь уже нашел овцу и несет домой. Скажите, есть такая картина? Мне очень хочется, чтобы Терри имел ее!»
5: «Я постараюсь узнать. Если такая картина есть, непременно куплю ее для Терри», – задумчиво пообещал священник.
4: С этого времени я каждый день ждала известия от мистера Робинсона. Время летело быстро. На деревьях уже пожелтели листья и при малейшем дыхании ветра отрывались и, кружась, падали на землю. Терри за последнее время заметно ослаб. Он стал более молчалив и задумчив. Ему нравилось смотреть в окно и наблюдать за падающими листочками, за улетающими птицами и быстро плывущими осенними облаками. Доктор приходил уже почти каждый день, но Терри от этого не становилось лучше. Да и сам доктор выглядел так печально, что я не осмеливалась спросить у него, когда же Терри поправится. Однажды я пришла из школы, поставила ранец на место и, не заходя на кухню, направилась к Терри. Открыв дверь, я в изумлении застыла на пороге. Рядом с Терри сидел мистер Робинсон. Они мирно беседовали. Я осторожно придвинула стул и тоже села. «А мы ждем тебя, Руфь!» – обратился ко мне священник, подавая какой-то пакет. «Ну-ка, открой его!» Я быстро разорвала шпагат и развернула бумагу. Затаив дыхание и не в силах выговорить ни слова, мы восторженно рассматривали картину. По скалистой горе взбирается пастырь. В одной руке у него посох, а в другой спасенная овечка.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаем их ко спасению, готовому открыться в последнее время. А сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемо, золото к похвале, чести и славе, явление Иисуса Христа. Аминь.

0: А теперь, брат Виктор, прочитать стихотворение «Пустой колос».
1: Однажды я в детстве с любимым отцом меж наших полей пробирался. Шли молча. Отец с вдохновленным лицом на ржи урожай любовался. А рожь наливалась тяжелым зерном, и колос под ношей сгибался. Но вот я увидел на стебле прямом высоко один колыхался. И крикнул отцу я: «О, папа, смотри! Как вождь он над всеми поднялся! Его не согнули ни дождь, ни ветры, над бурей он лишь посмеялся». «Сынок мой», — отец мне спокойно в ответ, — «достоинств в нем нет ни на волос, судить не так быстро. Прими мой совет, глянь лучше, пустой это колос». С тех пор, когда видел я гордых земли, или слышал надменный их голос, к совету отца меня мысли вели. Пустой вспоминался мне колос. На днях день рождения я провожал, мне ныне уж более полвека, себя проверяя, плодов я искал, достойных любви человека. И грустно забилось сердце мое, и к Богу возвысил я голос: «О Господи, пусть я, мое все Твое, любовью наполни мой колос, чтоб мог я для славы Твоей, Боже, жить, любви плод принесть многократный, полезным для брата и ближнего быть, по воле Твоей благодатной».

Более 2500 лет назад два пророка предсказали нечто важное, имеющее отношение к каждому из нас. Первое предсказание принадлежит пророку Исаии. Этого пророка считают евангелистом Ветхого Завета. За 7 веков до первого пришествия Христа на землю, а Исаия жил 760 по 695 годы до нашей эры. Он пророчествовал о том, что должно прийти такое время, когда человек сможет оправдаться от своих беззаконий и грехов. И что это произойдет с наступлением лета или Господнего благоприятного года. Как Новый Завет, и мы говорим «время благодати». Известно, что в Израиле и поныне признается только Ветхий Завет, в который входит и книга пророка Исаии. Этот пророк подробно описал будущее страдания Христовы. Прочитать об этом можно во всей его 53 главе. Не случайно, что в настоящее время через чтение этой главы молодежь Израиля начинает требовать издания Нового Завета. Но вот первое важное пророчество пророка Исаии, о котором я начал говорить уже сначала. Читаем в 61 главе первые два стиха. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». Эти прочитанные слова не только важны, но даже чрезвычайно важны. В этом можно убедиться через 4 главу Евангелия от Луки. В этой главе возвещается, как Христос после искушения в пустыне открыл или начал свое мессианское служение в родном городе Назарете. Там, в синагоге, он прочитал слова пророка Исаии, которые я только что прочитал. Затем он объявил: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивили словам благодати, исходившей из уст его. Затем Христос начал обличать находящихся в синагоге. За это они исполнились ярости и пытались сбросить Христа с горы, на которой был построен их город. Но он, прошедший посреди них, удалился. Второго пророка важное слово следующее. «Пришла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Иеремия 8:20. Этот пророк жил с 628 по 570 годы до нашей эры. Первый пророк возвещает о начале пришествия благодатного года. Второй пророк возвещает о кончине года и о выводе, который в будущем сделают себе евреи, не воспользовавшиеся благодатным временем. В первом случае Христос объявил о начале года и его исполнение. Евреи, притом все, засвидетельствовали ему и дивили словам благодати, исходящей из уст его, но из-за обличения, которое Христос их подверг, они исполнились ярости и попытались предать его смерти. Во втором случае обстановка выглядит иначе. Время незаслуженной милости или, скажем, божественного года амнистии, пришел к концу. На этот раз евреи сознают с сожалением свое ужасающее состояние, говоря: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Второй пророк, или пророк Иеремия, говорит о великой жатве, которая ожидает человечество. Об этой жатве Христос в первую очередь предупреждал евреев, говоря им: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва. А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод жизнь вечную». Иоанна 4:35-36. Точно так сказано об этом и в последней книге Священного Писания, и это в Откровении 14:15-16. Там сказано о будущем. «Пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела.
и поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». В начале года, о чем говорил Исаия и Евангелие от Луки, евреи не приняли Христа и даже исполнились ярости, пытаясь убить Христа. В конце же года благодати евреи поймут только свою ошибку. Благодатный год ими не использован. Божественную амнистию в лице Сына Божия Иисуса Христа они не приняли. Они не пожелали омыться от своих грехов святой пречистой крови Агнца Божия. Когда же пройдет жатва для язычников, на евреев, то есть на дом Давида и на жителей Иерусалима, изольется дух благодати и умиления. И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гадад-Римона в долине Мегидонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо. Так сказано в пророке Захария в 12 главе. А в 13 главе 6 стихом читаем, где сообщается, о чем его спросят. «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И Христос ответит им, «От того, что меня били в доме, любящих меня». Дорогие, год божественного всепрощения приходит к своему концу. Кто воспользуется амнистией Господней, спасется. Кто опоздает, будет вторить еврейскому народу. Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Но есть разница между язычниками и евреями. На них изольется спасение тогда, как на язычников придет ожесточение. Поэтому мы и проповедуем всем и постоянно, чтобы каждый, кто нас слышит, успел бы укрыться в ранах Христа, чтобы не быть обреченными в день суда. Многие верующие помнят из Священного Писания, как около 4000 лет назад был сильный голод по всей земле. В течение 7 лет подряд земля не давала урожая. Но один народ, и это Египет, под руководством Иосифа, собрал большие запасы хлеба, и это в годы плодородия. Когда настал голод, и притом из года в год, жители страны приходили к людям, продававшим зерно из фараоновых житниц, и за хлеб отдавали серебро своего, скот, землю, и даже самих себя продавали в рабство, но только бы получить хлеба и сохранить тем самым себе жизнь. Зрелища и хлеба искали и требовали древние у кесаря. Зрелище распятия Христа получили евреи-язычники, но как мало приняли небесный хлеб. Сам Христос говорит о себе, что Он есть хлеб небесный. Известно, что родиной зерновых является Палестина. Оттуда же, или точнее в Израиле, родился и хлеб небесный. Об этом хлебе Христос свидетельствует: «Я есть им хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, ибо хлеб Божий есть тот, который снисходит с небес и дает жизнь миру, чтобы дать тебе будущность, спасение и оправдание». Христос стал хлебом во спасение для тебя и отдал свою жизнь на кресте также для тебя. Сегодня на земле раздается Богом в изобилии Его благодать, и всякий желающий, который будет веровать и креститься, спасен будет. Многие сегодня криво улыбаются, когда слышат проповедь или во имя Христа, даже стыдятся этого имени. И есть даже такие, которые преследуют исповедующих имя Христова. Но пророк Амос в 8 главе, в 11 и 12 стихах предсказал, что на землю придет особый голод, то есть жажда слышания слова Господнего. Об этом читаем. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господнего, и не найдут его». Также и имя Христово станет великим и славным. Оно будет чтимо во всей вселенной.
Но не каждому будет дано призвать это имя во спасение, как оно является теперь. Сегодня Христос еще говорит каждому человеку: «Я есть хлеб жизни, и приходящего ко мне не изгоню вон». Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Каждый праздник жатвы, который мы празднуем по повелению Бога, напоминает нам, что будет и другая жатва, великая, всемирная, которая коснется буквально каждого человека. Вселенская жатва, где плодом будет не колос злаков, а мы сами будем плодами на огромной ниве, созревшей для жатвы. Прошла еще одна уборка урожая. Приходит и год, о котором Исаия говорил, что придет. Нет ничего более важного для каждого человека, как быть готовым и созревшим ко спасению, быть избавленным от вечной погибели в день жатвы. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Таковой получит доступ к небесному хлебу и хлебу жизни, который есть Иисус Христос. Сам Христос говорит: «Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питие. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет со мною. А как это происходит, мы знаем, что во время вечери хлеб и вино есть тело и кровь Христова, и доступ имеют те, которые в мире с людьми и Богом. Питаться плотью Христовой будет прекращено тогда, когда произойдет жатва по всей земле. Да сделает Господь нас всех готовыми ко дню избрания, и чтобы каждый оказался спелым и добрым плодом для Царства Небесного. Будем молиться, чтобы Господь и последних приготовил божественной жатве. Аминь. Дорогой Отец Небесный, во имя Иисуса Христа просим Тебя за всех тех, о которых возносились уже многие молитвы о их спасении. Ты силен и их сделать зрелыми и добрыми плодами к последней жатве. Об этом просим Тебя. И благодарим за то, что Ты, никто другой, именно Ты наполнишь число язычников во спасение. Приведи скорее еще и последних. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», в котором мы обсуждаем актуальные вопросы, затрагивающие проблемы нашей души в современном мире. Мы продолжаем цикл передач по книге Гордона «Тихие беседы о служении». Служение, исходящее от общения с Богом, благоухает и согревает души. Когда вы призваны к какому-нибудь служению, делом или словом, и колеблетесь, думая, что вы к этому не способны, самое лучшее – взяться за это дело. Идите смело вперед, если зов для вас ясен. Где есть нужда, там громко звучит голос божественного призыва. Всегда вернее ответить на призыв и выступить вперед, даже если следующий шаг для вас не ясен. Об этом позаботится Господь. Сила является тогда, когда мы выступаем.

мы уже коснулись двух очень важных тем – личное соприкосновение со Христом и тройная жизнь. В прошлой передаче мы успели поговорить только на первую из трех жизней – тайную жизнь, проведенную с Иисусом, сокрытую от человеческих глаз. Жизнь – это внутренняя, в самом тесном общении с Ним, о чем внешние не знают ничего. Видимое всегда зависит от невидимого. Внешнее зыждется на внутреннем. Жизнь, открытая людям, вполне зависит от жизни, известной одному учителю. Приобретенное в тайной келии делается рычагом для открытой деятельности. Тайная связь с Иисусом, ежедневное духовное прикосновение к Нему никогда не должны прекращаться, для того, чтобы внешняя жизнь была сильна любовью. Связь эта не может быть подогреваема человеческими средствами. Тепличное растение не устоит против резкого зимнего воздуха. Для того, чтобы все подчинялось влиянию этой тайной жизни, она должна питаться ежедневно обычным, естественным общением с Иисусом и Слово Его. Для того, чтобы могло осуществиться назначение, данное нам Богом, необходимо самое близкое, личное соприкосновение с Ним. Должна быть постоянная связь с главным проводом, и это должно, пусть будет начертано крупными буквами и трижды подчеркнуто. Человек должен выкроить ежедневно час уединиться в тишине с Господом, предпочтительно поутру, в своем углу, закрытой дверью, перед раскрытой книгой, в мирном духе, в напряженном внимании, преклоняя колени, преклоняя и волю свою перед Ним. В молитве свыше снизойдет тот дух, в котором человек проведет весь день. Это первая сторона жизни, предписанная нам Господом.

Вторая жизнь представляет полную противоположность первой. Внешняя сторона, то есть жизнь, безукоризненная перед людьми для Иисуса Христа. Заметьте всю логику того прощального слова. Главная ваша задача – смешаться с толпой и оттуда извлекать людей из греховного смрада к новой чистой жизни. Никогда не представлялась человеку более трудная задача. Справиться с нею на деле человеку не под силу. Иисус спокойно изрекает: «Я обладаю властью, необходимой для этого». Опять нам кажется, что Он скажет: «Я пойду». Эта задача должна быть исполнена, она того стоит. Для этого нужна власть, которую мы не имеем, но Он ее обладает. И нам кажется, что Он должен идти за дело. «Нет», — говорит Он внушительно, — «идите вы. Станьте на мое место, живите моей жизнью там, среди людей». Он нам велит повторить свою жизнь среди людей. Нет, и больше того, Он хочет в каждом из нас воплотиться снова. Он сам, обладающий неотразимой силой, хочет коснуться их через нас. «Как послал меня Отец, и я посылаю вас». И еще Он сказал: «Видящий меня видел Отца». Иисус был воплощением Отца перед людьми. Он призывает нас занять Его место и быть воплощением Его перед людьми. Апостол Павел вполне это понял. В послании к Галатам во 2 главе он говорит: «Я сораспялся Христу, старое я умерло, и уже не я живу, старое я, но живет во мне Христос. Новое я – это Он». Случалось ли людям узнавать Христа в ком-нибудь из нас? Помните, как Он ходил между людьми после Своего воскресения, и они Его не узнавали, хотя чувствовали обаяние Его присутствия и речи? Встретившись с кем-нибудь из нас и побыв с нами некоторое время, скажет ли кто-нибудь сам себе в недоумении: «Уж не Иисус ли это вернулся под чужим видом?» Человек, подобный Иисусу, никогда о себе не думает. Он занят Иисусом и ближним. Человек сам всегда менее всего сознает исходящую от него силу. Всякому другому это более заметно, чем ему самому. Очевидно, это есть назначение Учителя для каждого из нас. И оно только достигается, когда мы ему не мешаем действовать в нас. Руководящим правилом его жизни было угождать Отцу. Преобладающей его целью и пламенным стремлением было привлечь людей к горнему. Проявления его жизни были чистота, самоотречение, сочувствие, простота. Мы должны быть как он. Он был отцом всего человечества. Каждый из нас должен быть Христом в своей среде. Прошу заметить, что я не говорю теперь о словах, а о делах. Устное свидетельство подтверждается жизнью, она усиливает его или, увы, ослабляет. Жизнь возводит слова до высшего уровня или низводит их до низшего. Она – проверка слов. Что касается этой второй жизни, она возможна при замкнутых устах. Человек молчит, но в жизни его, в чистоте, простоте, самоотречении и неизменной теплоте ее, всегда можно прочесть хотя бы по слогам имя Иисуса. И печать настолько крупная и ясная, что даже тот, кто торопится на пути или праздно шатается и ослеплен клубами земной пыли, становится и прочитает. Если бы Христос мог чаще воплощаться в нас, как люди стали бы стремиться к Нему? Вы слушаете «Голос Ант» – передачу «Беседы по душам», в которой мы говорим о проблемах души в современном мире. Наша тема сегодня – «Тройная жизнь». Третья жизнь – есть жизнь деятельного служения, усердного, настойчивого призвания и привлечения людей. Я говорю настойчивого,
Это не означает шум, суету, беспокойное метание. Это скорее уподобление непрестанному, непреклонному движению солнца, которое бесшумно, безмолвно продвигается вперед час за часом, день за днем, невзирая ни на какие бури или препятствия. Это подобно спокойному, мирному движению Луны, которая всходит ночь за ночью и обходит свой определенный круг. Такое несокрушимое усердие обнаруживает внутренний духовный огонь. Огонь этот неугасаем, питаясь непрестанно от тайных источников. О третьей жизни говорится ясно: «Идите, научите все народы». Пока не услышат самые дальние, останавливаться нельзя. Некоторые люди связаны городом, в котором они живут, другие – церковью или общиной, к которым принадлежат, какой-нибудь страною или народом. Горизонт, указанный Иисусом своим последователям, – это весь мир. Его кругозор был беспредельный. Он говорил о всех народах, о роде человеческом, о целом мире. Все должны идти, и должны идти ко всем. Некоторые свободны отдать все свое время и все свои силы на это дело, идти и возвещать. Из них иные могут идти в темные уголки своей родины, другие – в кишащие грехом трущобы больших городов, которые нуждаются в просвещении не менее чужих языческих стран. Еще другие могут отправиться в самые дальние страны, где Христа не знают совсем и где в нем насущная потребность. Многие, милостью Божией, не нуждаются в постоянном заработке, и им дана возможность следовать влечению Духа Божия и идти туда, где сильнее всего нуждаются. Большинство людей заняты заботой о том, как обеспечить свое существование, как заработать хлеб, одежду и ночлег. Но там, где тесная связь со Христом не прекращается, является потребность чистого, бескорыстного служения. И те, и другие могут успешно служить. При желании найдется всегда свободное время для служения в церкви, в школе или в миссии. И тайная молитвенная связь со Спасителем всегда предохранит нас от переутомления и лишней траты сил. Можно служить словом, сказанным вовремя лично тому, с кем имеешь дело. Сама наша жизнь, тихая, мирная, привлекающая своей кротостью и терпением, может говорить окружающим и без слов. В такой жизни кроется сознательная, громадная сила. Встречались мне на пути какие-то новые переводы этих последних слов Спасителя. Их не найдешь в печати, но в жизни людей. Печать крупная, большую частью заглавными буквами и легко читается. Эти шумные жизни заглушают все то, что уста могли бы высказать. Вариаций много на эту тему. Иной раз звучит она так: «Дана мне всякая власть, и так идите, и добывайте деньги, оставайтесь, конечно, в вашей церкви, как прилично всякому, и жертвуйте также. Вам это будет выгодно, давайте щедро или под видом щедрости, в этом тоже есть выгода. Жертвуйте на миссии у себя и для обращения язычников». Но будьте осторожны в размере жертвы, так как самое важное то, насколько увеличится ваш собственный капитал в конце года. Все остальное хорошо, но это только случайные подробности. Главная цель – накопить золото. Поймите меня, я никогда не слышал этих слов, высказанных языком. Насколько мне известно, люди говорят совсем другое. Но то, что они говорят, заглушается шумом их жизни. Другой перевод гласит так: «Создайте себе почетное место в обществе, устройте себе удобное житье, считайтесь благочестивыми, иногда делайте добро, никогда не упуская из виду главную, первую цель, то есть свое благосостояние». Прислушайтесь внимательно к словам Спасителя. Дайте мне повторить их вам тихо, ясно, так, чтобы они с новой силой проникли в вашу душу. «Дана мне всякая власть, итак идите и научите все народы». Все другие толкования неверны, они вводят в заблуждение.
Главная цель – это приводить людей к Иисусу Христу. Есть много обязанностей, которые необходимо исполнить, и хорошо исполнить. Но среди всей нашей деятельности надо иметь в виду эту одну главную цель. Все остальные подробности необходимые, важные, неизбежные, но все же подробности. Все они должны склониться перед главным и слиться с Ним. Прошу вас заметить, что тут три жизни, три в одной. Сокровенная, молитвенная жизнь, внешняя, чистая жизнь и деятельная жизнь служения. Не то или другое, а то и другое и третье нераздельно. Вот идеал. Жизнь служения вырастает из двух других жизней. Корни ее лежат в молитве и чистоте. Бесплодность служения в иных случаях объясняется тем, что не имеет корня, под ним нет богатой почвы. Грех многое исказил, он нарушил и пошатнул равновесие жизни. В прежние времена люди думали угодить Богу, запираясь за высокой монастырской стеной. Они думали успокоиться и сосредоточиться в молитве, удаляясь от мирского шума. Они думали достигнуть чистоты, запираясь от греха, и забывали, что они его носят в себе. В наше время впадают в противоположную крайность. Теперь все сосредоточено на деятельности. Наш век напирает на деятельность. Везде беготня, спешка, суета. Вертящиеся колеса отчаянно шумят. Та деятельность, которая не зыждется на тайном общении с Иисусом, может временно процветать, но от нее остаются лишь сухие ветки. Наш век называется практичным. Смотрят на все с точки зрения использования, и тут кроется опасность утратить настоящий смысл служения. Поднимается пыль, его заметывает. Эта несоразмерность или недостаток пропорции отражается и на богословском учении прежнего времени и настоящего. Одно время определяли религию отношением человека к Богу, в наши дни понятия вполне изменились. Самое популярное учение видит в религии только деятельную помощь ближним. Что-то мешает нам иметь правильный взгляд на вещи. Однако во все времена бывали люди, которые смотрели прямо и жили праведно. Заметьте, что истинная связь с Богом порождает всегда жажду чистоты и любовь к ближним. Чем больше мы приближаемся к Богу, тем ближе мы становимся к людям. Нередко, когда мы усердно помогаем ближнему, нас озаряют новые чудесные проблески света Божьего. Хотя, с другой стороны, соприкосновение с Господом вселяет в нас желание уединиться с Ним. В праведной жизни бывают всегда три поворота – вверх, внутрь, вокруг себя, вверх Богу, внутрь в себя, вокруг себя к миру. Чем больше мы познаем Бога, тем сильнее стремимся уединиться с Ним, тем глубже желание очиститься, тем пламеннее влечение помогать другим, невзирая ни на какую жертву. Однажды я прочел старинный рассказ, воодушевивший меня, и с тех пор при каждом воспоминании о нем пламя загорается снова. Он относится к тому времени, когда санитарные условия в южной части нашей страны не были так хороши, как теперь. Страшная зараза охватила город, и казалось невозможным остановить ее. Целыми днями там увозили тела умерших. Болезнь вкралась в скудное жилище одного бедного работника. Отец семьи и несколько детей пали жертвами болезни. И осталась в живых только мать с 5-летним сыном. Мальчик влез на колени матери, крепко обнял ее и, глядя пристально ей в глаза, сказал: «Мама, отец умер, братья и сестра умерли, а если ты умрешь, что будет со мной?» Бедная мать, конечно, уж думала об этом, стараясь придать твердость своему голосу, она ответила: «Если я умру, Господь Иисус за тобой придет». Это вполне удовлетворило мальчика. Он слыхал про Иисуса, его учили о нем, и, доверяя ему вполне, он спокойно продолжал играть на полу. Предположение ребенка оказалось пророческим. Ужасная болезнь скоро сделала свое дело, и чужие руки схоронили бедную мать. Не мудрено,
что все забыли о мальчике среди общего сметания. Настал вечер, он влез на кровать, но не мог заснуть. Поздней ночью он встал и добрался к тому месту, куда ее унесли и схоронили. И, бросившись на свежую могилу, бедный ребенок горько разрыдался и плакал безутешно, пока не забылся на время в благотворном сне. На следующий день, рано утром, один господин, проходя мимо, увидел бедного мальчика. Подозревая о грустных обстоятельствах, он позвал его. «Мальчик, проснись! Что ты тут делаешь, один?» Мальчик проснулся, протер детские глазки и сказал. «Папа умер. Братья и сестра умерли. Теперь мама тоже умерла. И она сказала, если я умру, Иисус придет за тобой. А он не пришел. Я так устал ждать». Что-то подступило к горлу этого господина, и он сказал не очень твердым голосом. «Ну, дружок, я пришел за тобой». И мальчик, очнувшись и широко раскрыв детские глазки, сказал. «Вы что-то очень долго не шли». Когда я перечитываю последние слова Спасителя, передо мной встает видение, которое озаряет собою все. Я вижу Иисуса, стоящего на той вершине. Лик Его израненный и страдавшийся, но прекрасен, озарен неземным чудесным светом. Большие глаза глядят вдаль с любовью, обнимая взором и близких, и дальних. Простирается рука Его, указывает вдаль. Рану от гвоздя нельзя не приметить. И говорит: «Идите». Весь его образ, его движения, раны, глаза, простертая рука, голос — все выражает одно — «Идите». Исследуя направлению этих глаз и руки, передо мной встает соответствующая картина. Целое море людей устремляет взор и простирает руки в ответ на эти слова. Из Древнего Китая, из Индии, с Черной Африки, из Южной Америки, с островов, из России, из других славянских стран, из трущоб, со всех окраин и гор, с родины и самые ближние, быть может, из соседнего дома, все идут, и они устремляют глаза и говорят свою жалкую, бесплодную жизнью, говорят выразительно закрытым устам с болезненной, мучительной жаждою. «Вы что-то долго не идете». Пойдем ли мы или не пойдем? Но как нам лучше идти? Идти, сохраняя с Иисусом такую тесную связь, чтобы мы ощущали в себе биение Его сердца. Тогда войдет в жизнь нашу новая чистота. И мы пойдем к ним, к нашим ближним, с любовью самого Иисуса в силе Святого Духа. И тогда будет исходить из нас, из нашей жизни, из нашего служения новая сверхъестественная сила. Сам Иисус будет действовать через нас.

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели. У микрофона в Ванкувере Виктор Серпевский. Я рад приветствовать всех вас любовью нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня мы вновь встречаемся на волнах Русского христианского радио и вновь обращаемся к теме о Духе Святом. Уже 5 раз обращались мы к этой теме и читали соответствующие места Священного Писания. Нам предстоит, если Господь даст возможность, еще около 10 раз поговорить об этом. Итак, предлагаю вашему вниманию тему о Духе Святом. Сегодня мы порассуждаем на текст из Евангелия Марка, 1 главы, 8 стих, где написано «Он, то есть Христос, будет крестить вас Духом Святым». Если Господь позволит, то в будущем мы будем говорить, почему люди по-разному истолковывают крещение Духом Святым. Далее мы увидим в нашем рассуждении, как понимать значение слов «крещение», «исполнение», «печать», «помазание» и другие слова. Позже поговорим мы о ступенях крещения или погружения в Дух Святой. Далее обратимся к тексту «Я крещу вас в воде». Это аналогичное место Священного Писания, как мы сегодня будем рассуждать слова Иоанна Крестителя. «Я крещу вас в воде, он будет же крестить вас Духом Святым». Позже мы разберем, что общего между значениями крещения Духом Святым и крещением огнем. Далее мы обратимся к плодам христианина, духовным плодам, и позже будем говорить о дарах Духа Святого. Итак, друзья мои, если Господь позволит, то у нас с вами предстоит еще много встреч, чтобы рассуждать об этом прекрасном Духе Святом. Итак, читаю Евангелие Марка, 1 главу, 8 стих. «Еще прежде явления народу Иисуса Христа, Иоанн проповедовал, что идет за ним сильнейший его, у которого он недостоин, наклонившись развязать ремень обуви его». И вот мы читаем. «Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». Он будет крестить вас Духом Святым. Речь идет об Иисусе Христе, крестящего Духом Святым.

Итак, дорогие друзья, величайший в мире пророк Иоанн Креститель возвестил народу о Христе, Сыне Божьем. «Я крещу», то есть «я погружаю». «Я крещу вас в воде», «я погружаю вас в воду», как бы мы могли понять. «А Он, Иисус Христос, будет погружать», то есть «будет крестить вас в Дух Святой» или «Духом Святым». Итак, друзья мои, первая мысль. О крещении Духом Святым впервые в мире люди услышали от Иоанна Крестителя. Впервые в мире также Иисус Христос был явлен народу. Впервые в мире Дух Святой видимым образом, как голубь, сошел на Иисуса Христа в этот день. И впервые в мире люди слышали голос самого Господа Бога о Сыне Своем. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Впервые в мире все три личности Божества, Бог Отец и Сын и Дух Святой, были явлены народу. Такого в мире никогда еще не происходило. Он, то есть Иисус Христос, крестящий Духом Святым, больше всех толкователей и больше всех пророков знает, что такое крещение Духом Святым. Слово Его – авторитетнейшее свидетельство истинного понимания значения крещения Духом Святым. Мы уже говорили о том, что Дух Святой – третья личность Божества, третья личность Троицы, неотделима от Отца и Сына Его и в равной степени участвовала в сотворении Вселенной. Мы уже говорили ранее, что Дух Святой или сошествие Духа Святого было обетованием Отца через пророка Иоиля. Он писал во второй главе своего повествования, что «излиет Господь Дух Святой». Это же самое подтверждение и Сына Божьего послать Духа Святого Утешителя мы видим в изложении Евангелиста Иоанна, 14 главе, 16-17 стихах. Давайте мы прочтем это местописание. Христос говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, и он с вами пребывает, и в вас будет». Здесь Господь употребил два глагола в настоящем и будущем времени. Он говорит «с вами пребывает», то есть сейчас. Он пребывает, Дух Святой пребывает во мне, с вами. А потом говорит «и в вас будет». В будущем, в день Пятидесятницы, Он в вас будет жить. Но об этом мы поговорим подробнее несколько позже. А сейчас отметим, что крещение Духом Святым Церкви в тело Иисуса Христа сопровождалось неповторимым знамением Пятидесятницы. Что же мы читаем об этом во второй главе Деяний апостолов? Мы читаем о шуме с неба, об огненных языках, которые почили на каждом из присутствующих, об исполнении силы Духа Святого, о иных, то есть иностранных языках, как Дух давал провещевать людям. Мы признавали, что крещение Духом Святым – это погружение в сферу влияния Духа Святого, есть одна из главных доктрин Священного Писания, и что крещение Духом Святым есть многозначащее понятие, есть дар с неба, и его может иметь только тот человек, кто возрожден от Бога ко спасению и вечной жизни. Мы уже говорили об этом. Итак, вторая мысль. Крестивший церковь, родивший церковь свою в день Пятидесятницы, погрузил всех уверовавших в него в святое тело свое. Это Иисус Христос. Он крестил Духом Святым всех нас, в свое тело. Так мы читаем в Писании. Итак, друзья мои, физическое тело Иисуса было распято. Мы об этом знаем. Оно умерло на кресте. Оно было погружено в смерть, если так можно выразиться. Иисус
закрыв очи свои, предал дух свой кому? Богу, отцу своему, и погрузился в сон смерти. Он был погружен в эту смерть. Духовное тело же Иисуса Христа — это его церковь, за которую он умер. В Римлянам 6 главе мы читаем: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». А Галатам апостол Павел пишет в 3 главе: «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Мы как бы оделись в Него. Он вокруг нас, Он облек нас Духом Святым, погрузив свое тело. Во Христа крестившиеся означают в тело Его, церковь Его, погрузившаяся во Христа, облеклась в Него, в Его присутствие. Мы в Него оделись, мы в Него облеклись, облеклись Его одежды, одежды праведности, то есть мы сокрылись в Нем. Это уже не погружение в воду, друзья мои, как мы принимали крещение во имя Иисуса Христа в воде. Это уже погружение в Его тело, в Его бессмертное естество, в Его небесную природу. Мы читаем Писание: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Бог в Иисусе Христе ввел нас в свое присутствие. Он сокрыл нас во Христе в лучах своей любви. Мы уже не чужие, но свои Богу», как читаем в Писании. Павел апостол говорит в Колоссянам: «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых и вас оживил вместе с ним, простив нам все грехи». А в 3 главе этого повествования он говорит: «Итак, если вы воскресли со Христом», это есть определенные условия, «если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Ибо вы умерли, мы ниже читаем, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». И далее: «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Итак, друзья мои, чудесная весть от самого Господа. Мы сокрыты со Христом в Боге. Мы крестились в тело Его. Кем? Конечно же, Духом Святым, Иисусом Христом. Крещены в одно тело Духом Святым. 1 Коринфянам 12 глава: «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело». Третья мысль. Только самому Спасителю Иисусу Христу принадлежит право крещения Духом Святым в Его тело. Только Ему одному. Это Его привилегия. В Писании нет ни одного случая, подтверждающего, что индивидуальное крещение или право личного крещения Духом Святым может быть у человека вне тела Христова, то есть без церкви. Такого не бывает. Вопросы: крещен ли ты Духом Святым лично? Можешь ли ты доказать, что лично крещен Духом Святым? По меньшей мере, неправильные вопросы. Но часто мы слышим такое. Один другого спрашивает: «А ты крещен Духом Святым? А можешь ли ты доказать, что ты крещен Духом Святым? Где у тебя доказательства?» Ну хорошо, если этот вопрос задан сведущему человеку, а если только тому, который только что обратился к Богу, который еще младенец во Христе, который еще не отличает в духовном смысле левой руки от правой? Конечно же, он смущается, у него переживания, у него волнение, а человек, спрашивающий, нарабатывает себе авторитет на этом вопросе. Таким образом, один человек, смущающий, может расстроить большое общество. Друзья мои, я видел своими глазами и слышал неоднократно, когда приходили с разных церквей люди в нашу церковь и спрашивали, задавали такие вопросы, и новообращенные не знали, что отвечать,
И многие из них либо расстраивались и уходили от Христа вообще, либо шли к тем, которые говорили, что они имеют большие дарования и большие подтверждения. Но проходили годы, и мы видели, что те, которые были смущены однажды, оказывается, были смущены еще много раз. Беседуя с одним пастором, который имел церковь, где многие свидетельствовали сами о себе, что они, конечно же, имеют доказательство крещения Духом Святым, я услышал жалобу. Брат говорил: «Что нам делать? Приходят люди теперь из других церквей и растаскивают наших членов. Мы не знаем, что говорить». Нам задают вопросы: а вы имеете великие дары исцеления, а вы имеете чудотворение, и мы не знаем, что отвечать. И люди смущают и уводят наших членов. Что делать? Я говорю: брат дорогой, что посеет человек, как написано, то и пожнет. Вспомни, сколько лет ты сам занимался этим, растаскивая членов из других церквей, говоря, что они не крещены Духом Святым. О да, крещение Духом Святым – это обширная тема, которую вот так сразу просто и не разберешь. Нужно глубокое исследование Святого Писания, не выхватывая какое-то одно место и пользуясь только им, но обширное исследование Святого Писания может раскрыть нам тему о крещении Духом Святым и правильно истолковать и правильно понимать ее. И потому с помощью Божьей, с глубокой молитвой и благоговением и смирением мы обращаемся к этой теме. И я прошу вас, дорогие друзья, те, которые искренне любите Господа, но еще, может быть, не понимаете до конца этой темы, прошу вас, молитесь и обо мне, чтобы мы могли вместе с вами разобрать этот прекрасный вопрос, и чтобы он никогда больше не смущал нас. Я очень страшусь навлечь на себя осуждение Слова Божия, которое говорит нам следующее, 22 глава книги Откровения. Мы читаем: «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Итак, мы читаем серьезные предупреждения самого Господа Бога, чтобы мы не брали на себя слишком много, а именно того, что нам и не положено, чтобы не настаивали на своем мнении и не говорили о себе, что мы последняя инстанция понимания вопроса о крещении Духом Святым. Но Слово Божие и Дух Святой да поможет нам рассудить этот вопрос, чтобы нам иметь благословение от Него. Итак, мы читаем в первой главе «Деяния апостолов» следующее. Христос говорит: «Все вы будете крещены Духом Святым». Все. Все – это значит все, а не в одиночку. В это слово вкладывается понятие общности – все. Это не обязательно понимать так, что все подряд. Нет-нет. Но те, которые принимают Иисуса Христа в сердце свое – все – значит, все, все не в одиночку, в один раз вы будете крещены Духом Святым. Когда это будет? Христос объясняет, когда это будет. Вы не должны отлучаться от Иерусалима, но ждать обещанного от Отца, чтобы всем вам быть крещенными Духом Святым. Апостолы и ученики ждали и дождались своего. Это случилось в день Пятидесятницы. На 50-й день после воскресения Иисуса Христа в великий еврейский праздник Пятидесятницы собралось много-много людей. Может быть, более чем 10 или 15 стран прислало своих представителей для празднования этого великого праздника. И вот в этот день Господь явил великую милость народу своему. Все – это те, кто стал признан самим Христом, как члены Его великого тела.
Множество мест Писания подтверждают необходимость личного покаяния, личной веры, личного прощения, личного возрождения. Все это крайне необходимо каждому из нас, чтобы войти в уже давно приготовленное им самим тело Христово, церковь Его, на правах равноправных членов. И, друзья мои, входя в это тело Христово, человек погружается лично в присутствие самого Бога. Это и есть евангельское учение о крещении Духом Святым. Христос говорил, 8 стих 1 главы, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И во второй главе мы читаем, при наступлении Дня Пятидесятницы все они, заметьте, не опять в одиночку, но все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, все, заметьте, друзья мои, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Вот это было событие, которое никогда больше не повторялось и никогда больше не повторится, потому что об этом не сказано ни в одном месте Священного Писания. Как Иисус Христос однажды умер и воскрес, однажды ниспослал и Духа Святого, и Дух Святой пришел и крестил всех уверовавших, всех тех, которые были предназначены для этого великого славного дня. На каждом из них почил как бы огненный язык, как огненное пламя над головой. И люди, многие из разных стран, увидели это необыкновенное зрелище и услышали их говорящими на их родных наречиях, и были изумлены. О, слава и великая благодарность Господу, что Он совершил такое великое действо! Если Господь позволит, то в следующий раз мы с вами будем говорить, почему же все-таки люди по-разному истолковывают понятие крещения Духом Святым. Слава за все и благодарность великому Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: Со двора, где живут Каратаевы, слышатся громкие крики и ругань. Перед рассерженной соседкой стоит испуганный Сережа Каратаев, пытаясь ей что-то объяснить. Но все его попытки напрасны.
2: Ах ты, хулиган несчастный, крутишься здесь возле машины со своими клюшками. Мне уже надоело, спасу от вас нет. А ну-ка, зови родителей. Я не позволю всяким пашицам свою машину царапать.
3: Это не я, это не я.
2: Чтобы за проделки всякого хулиганья я должна свои деньги платить? Как это не ты еще и врешь, негодник? Я своими собственными глазами видела, что это ты сделал. Это что, твоя вера тебя учит врать? Натворил, так хоть бы уж молчал и не оправдывался.
4: В чем дело?
2: Развелось здесь.
4: В чем дело? Что здесь такое случилось?
2: Да вот наш хулиган нашу новую машину поцарапал.
4: Сережа.
2: Вертится здесь со своими клюшками. Спасу нет от них. Я же предупреждала его, что здесь кататься нельзя на коньках. Так нет, ему хоть кол на голове чеши, ничего
4: Сережа.
2: Не помогает.
4: Сережа, это правда? Это ты поцарапал машину?
3: Нет, это не я. Я только прошел мимо машины. Но я не задел ее.
2: Как это ты не задел? Значит, я, по-твоему, еще и вру? И как только тебе не стыдно врать старшим? Нет, вызову милицию, тогда и посмотрим, кто
4: Галина
2: из нас прав.
4: Владимировна, прошу вас, успокойтесь. Ведь криком здесь не поможете. Давайте выясним все спокойно. Мы вам оплатим ремонт, пусть даже Сережа и не виноват.
2: Конечно, ваши дети никогда ни в чем не виноваты. Ангелы ходячие.
4: Галина Владимировна, ну что вы кричите?
2: Я кричу еще.
4: По-моему, совсем не стоит на улице устраивать скандал.
2: Зачем это? А я не буду устраивать скандал. Я просто-напросто вызову милицию. Пусть она и разбирается с вашими хулиганами. Заодно пусть проверит, что у вас там за сборище дома собирается каждый раз.
5: Что за скандал?
2: А вам-то какое дело, если вас не спрашивают?
5: Послушайте, Галина Владимировна, вы вроде культурная женщина, а ругаетесь, как базарная баба.
2: Я же сказала вам, не суетесь не в свое дело.
5: Нет, это мое дело. Зная вас, я просто обязан мешаться.
2: Ну, конечно, много тут всяких ходит.
5: Не могу же я равнодушно смотреть, как нападают на порядочную женщину и примерную мать.
2: Порядочная женщина, нашли тоже.
5: Да, и примерная мать. Побольше бы таких матерей. Эта семья давно уже здесь живет. Они намного раньше вас сюда переехали. И хотя у них 4 детей, но от них никогда не было никаких неприятностей другим.
2: Да что вы мне говорите? А кто же, по-вашему, бесконечно носится по лестницам и кричит под окнами? Кто, я спрашиваю? Кто носит без конца песок и грязь на лестнице? Кто все стены разрисовал во всех домах? Кто? Чьи коты и собаки гадят везде повсюду? Не двор, а скотный двор настоящий.
4: Ну, неправда, неправда, Галина Владимировна.
2: Конечно, неправда.
4: Но вы же прекрасно сами знаете, что неправду говорите. Я только одного не могу понять, почему именно на нас вы решили нападать?
2: А по-моему, даже все очень ясно. Я знаю, что вы только прикидываетесь такими хорошенькими, праведными. Да что тут говорить? Сейчас вызову милицию, пусть она и разбирается во всем.
5: Вот-вот, зовите милицию, а я буду свидетелем.
2: Каким свидетелем?
5: Я как раз из окна видел, как появилась эта царапина. Ее сделал ваш муж, когда давал задний ход. Так что давайте, зовите милицию.
2: Да этого просто не может быть. Он бы сказал мне об этом.
5: Он просто не успел еще. А вы из-за ерунды уже полчаса кричите на мальчика, который к тому же не виноват.
2: Ничего, для него от этого только польза. Теперь он и близко не подойдет к нашей машине. А то, ишь, моду взяли в хоккей играть около машин. Я тебе в следующий раз покажу, своих не узнаешь. Ничего, а то защитников себе нашли. Посмотрим.
5: Так-то оно и лучше, а то устроила тут базар.
4: Ой, спасибо вам большое, Сергей Петрович. Я просто не знаю, как с ней разговаривать. Откуда у нее такая ненависть? Она и слушать ничего не желает.
5: Не стоит благодарности. Ваше счастье, что я оказался здесь, поблизости. А то бы у вас наверняка были бы неприятности.
4: Ой, конечно.
5: А тебе, тезка, лучше не появляться около машины. Видишь, что может из этого получиться?
3: А я здесь совсем не катался. Я домой шел с катка. А она вдруг прицепилась ко мне.
5: Да, я все видел. Но все-таки держись подальше, особенно от этой машины.
4: Вот и я тоже им постоянно об этом напоминаю. Но вы знаете, дети есть дети. Они у меня так привыкли к деревенской свободе и простору. Ой, никак, никак не могут.
5: Да, деревня не город. Я вот тоже родом из деревни.
4: Правда?
5: Там нет таких проблем.
4: Да.
5: А тут в городе бедным детям и повернуться-то негде.
4: Да.
5: То нельзя, это нельзя.
4: Да, что поделаешь. Приходится привыкать. И хотелось бы без лишних скандалов обходиться. Так что еще раз большое вам спасибо, Сергей Петрович.
3: Спасибо, дядя Сережа.
5: Да, не за что. Ну, всего вам хорошего.
4: До свидания.
5: До свидания.
4: Ну, Сережа, давай пойдем домой. На этот раз буря прошла стороной.
3: И чего разоралась? Царапина совсем маленькая.
4: Сережа, для таких людей достаточно самого незначительного повода, чтобы поднять большой скандал. Держись ты подальше от машины. Особенно от этой машины соседки. Ведь случись, что она же все на тебя свалит. Видишь, как она нас ненавидит.

0: Ой, Хельми, на этот раз, слава богу, вроде обошлось. Если не считать, конечно, неприятного осадка на сердце. Так неприятно. На меня такие скандалы всегда так действуют, что прямо спать ночью не могу после этого.
1: Ой, Ирина. А из-за чего она опять нападала?
0: Да из-за царапины на машине. Но совсем зря. Как всегда, много шума из ничего.
1: А Сережа сделал эту царапину?
0: Да в том-то и дело, что Сережа-то тут ни при чем совсем.
1: Почему же тогда соседка кричала на него?
0: Видимо, надо на кого-то кричать, вот и кричала. Ей показалось, да, что это он сделал.
1: Показалось.
0: Ой, хорошо знаешь еще, что сосед Сергей Петрович как раз все видел.
1: Да.
0: И он вышел и выручил нас.
1: Ну, слава богу.
0: А то, знаешь, наверное, платить бы пришлось. Хотя и не виновата совсем.
1: Да, конечно.
2: Я у вас не испугался, когда она накинулась на меня.
0: Ну, конечно.
2: Я давай молиться стал.
1: Правильно, Сережа.
2: Я понял, что от нее просто не отделаешься. Вот Бог и помог нам.
0: Правильно. Ой, Хельми, я так расстроилась. Не знаю, что делать. Как с ней поступать, что говорить. Она постоянно на нас нападает. Всегда ищет и находит причины всякие.
1: Да, понимаю тебя, Ирина. Но все-таки постарайся успокоиться.
2: А я теперь понимаю, почему Коля так сказал Вадиму.
0: А что он сказал?
2: Что в Библии написано: любите врагов ваших и молитесь за обижающих вас. И что этот человек не может выполнить.
1: Правильно. Да. По-человечески это действительно очень трудно.
0: Трудно.
2: Тогда это надо делать не по-человечески, а по-божьи.
1: Вот тебе, Ирина, разумный совет.
0: Это правильно. Спасибо, Сережа. Это и правда очень хороший и разумный совет. Только дал бы Господь сил на это.
1: Да, а то мы иногда смотрим не на всемогущего Бога, а только на свои проблемы. И видим только одни эти проблемы. Вот нам и трудно.
0: Да, действительно. Может, мы действительно сейчас сделаем, как Сережа сказал, по-божьи.
1: Да.
0: Давайте помолимся вместе, чтобы Господь послал мир в наши сердца. Особенно я нуждаюсь в этом мире. Прямо в душе, как буря. Надо помолиться, чтобы Господь дал сил терпеливо, с любовью обращаться с этой соседкой.
1: Да, давайте помолимся. Принесем эту проблему Господу.
0: Да. Ох, Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Благодарим Тебя, что Слово Твое живое учит нас и обличает нас.
1: Да, Господи.
0: Боже наш, Ты видишь наши обстоятельства с соседкой. Ты Бог мира. И Ты хочешь, чтобы мы жили в мире со всеми людьми. Но, Господи, Ты видишь, что эта женщина, наоборот, стремится к раздорам и всяким скандалам. Господи, прошу Тебя, производи работу в сердце этой женщины, ведь и сама она несчастна в своем постоянно озлобленном состоянии. Дай нам, Господи, тоже не терять сердечного мира и равновесия при общении с ней. Просим Тебя, помоги нам всегда побеждать зло с ее стороны добром.
1: Да.
0: Господи, успокой мое взволнованное сердце и помоги мне больше полагаться на Тебя во всех житейских вопросах. Прошу это во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь.
2: Аминь.
1: Я верю, что Господь поможет вам в дальнейшем. Любое испытание оборачивается нам во благо, если мы воспринимаем его как от руки Божьей.
0: Да.
1: Ну ладно, Ирина, я пойду. Там мадам уже, наверное, ждет меня. А мне еще надо в сберкассу зайти, за квартиру заплатить.
0: Спасибо тебе, Хельми, что зашла. И главное, так вовремя зашла. Господь прямо послал тебя опять к нам.
1: Ой, совсем забыла. Анна письмо прислала.
0: Правда?
1: Просила привет всем передать.
0: Спасибо. Ну, как она там? В гости собирается приехать?
1: Нет, пока не собирается. Может быть, летом. А так все хорошо у них.
0: Ну и слава Богу.
1: Да, слава Богу.
0: Будешь писать, от нас тоже привет передавай.
1: Спасибо, передам. Ну, с Господом.
0: Всего доброго, Хельми, с Господом. Да.

Слово Божие, Библия говорит, что посеет человек, то и пожнет. Посей мысль, и пожнешь поступок. Посей поступок, и пожнешь привычку. Посей привычку, и пожнешь характер. Посей характер, и пожнешь судьбу. Грубые слова и поведение соседки Каратаевых — не случайный каприз. Это выражение состояния ее внутреннего человека. Библия говорит, от избытка сердца говорят уста. И Иисус сказал, исходящее из уст, из сердца исходит. Сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. С каждым новым днем каждый человек формирует образ своей жизни, дает ей определенное направление. Каждое принятое или непринятое решение, каждая использованная или неиспользованная возможность, каждая решенная или нерешенная проблема формирует стиль и судьбу нашей жизни. Поведение наше в конечном счете зависит от посеянных нами мыслей в поле нашего сердца. Будь они ядовитые или добрые, разрушающие или созидающие. И поведение соседки Каратаевых также было плодом ее мыслей. Нормы поведения христианина обычно складываются под действием Слова Божьего, Библии. Поэтому Ирина Сергеевна не ответила грубостью на грубость соседки. Однако было бы неправильно сказать, что Ирина Сергеевна никогда не испытывает чувства гнева или раздражения. Нет, она тоже, как все люди, плоть и кровь. И у нее тоже бывают моменты, когда внутри кипит. Но в такие минуты ее слова и поступки подчинены контролю ее духовного внутреннего «я», которое не дает ее плоти, этому, как определяет Библия, старому человеку, возможности бушевать. Без самоконтроля и цензуры, без направляющих правил, жизнь человека, как самолет с пьяным пилотом в кабине, катастрофа неизбежна. Именно поэтому Бог дал человеку, которого Он сам создал, инструкции для его жизни, чтобы человек, соблюдая их, чувствовал себя хорошо и был способен жить успешно и продуктивно, сохраняя себя от многих бед и опасностей. Но не каждый человек стремится жить согласно Божьим постановлениям и советам. И причины на это бывают разные. Я не имею уже в виду соседку Каратаевых. Она имеет хороший источник информации, откуда она может узнать о Боге и Божьей воле, если только захочет слушать. Я обращаюсь к вам, дорогой слушатель, который, может быть, первый раз в жизни слушаете христианскую весть через эту передачу. Что вы знаете о Боге? Возможно, только то, чему вас научили в школе или других учебных учреждениях, что Бога нет, что если бы Он был, то Он был бы крайне нелогичным существом, потому что при всем своем всемогуществе и любви Он допускает столько страданий, несправедливости и неравномерности в мире. Где Он, Бог? В чем видно Его всемогущество? Я надеюсь, что на эти вопросы вы получите ответы в христианских радиопередачах, если вы будете продолжать их слушать. В этой же передаче я хочу коснуться только одного вопроса сомневающегося человека. Некоторые удивляются, что как это Бог может быть таким жестоким, что отправляет в ад вечные мучения всех, кто не приняли Его и, может, даже не слышали о Нем. Мой вопрос к вам такой. Встретили ли вы когда-либо такого человека, который ни разу не слышал слово «Бог» и не знает, что оно означает? Каждый человек, несмотря на то, где бы он ни жил, имеет, по крайней мере, два источника информации о Боге. Один из них — природа. Когда мы смотрим на чудную природу вокруг себя,
на Вселенную, мы видим такое величие и красоту, которое гораздо выше того, что сама природа могла бы произвести. И каждый человек окружен этой красотой и этими природными чудесами, которые указывают на существование высшей личности, Творца. И каждый человек имеет возможность искать его. Если бы я сейчас находился в вашем доме, я бы знал, что вы существуете, даже если бы мы никогда с вами не встречались, и вы сами были бы где-то за пределами вашего дома. Картины, мебель и вся обстановка, которая окружала бы меня в вашем доме, рассказали бы мне о вашем существовании и даже характеризовали бы вас в какой-то мере как личность. У меня было бы достаточно информации и основы начать искать вас, если бы я только нашел это нужным сделать и захотел бы найти вас. Апостол Павел говорит в своем послании к римлянам: «Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они, то есть неверующие, безответны». Природа не единственный источник информации о Боге. Второй источник информации в нас самих. Это наша совесть. В нас, людях, сокрыта идея, стандарт доброты, который выше того, что мы сами способны исполнять. Совесть говорит нам о грехе, то есть о разнице между нашей жизнью и этим высшим стандартом, согласно которому нам следовало бы жить. Один человек, который прожил атеистом большую часть своей жизни, рассказал, что в подростковом возрасте он отказался от учения, полученного в церкви, и заменил его своим моральным кодексом, согласно которому ему хотелось жить. И он действительно пытался жить согласно этому своему кодексу. К своему удивлению, сказал он: «Я не был в силах придерживаться тех моральных стандартов, которые поставил перед собой. И что еще хуже, я обнаружил, что я просто-напросто притворяюсь таким человеком, каким решил быть. И даже это притворство мне не всегда удавалось». Интересно, не так ли? Человек создал свою собственную религию, стал ее поклонником, потом отступил от нее и в конечном счете превратился в лицемера. Здесь подтверждается одна очень важная истина. Несмотря на то, что этот человек внешне отверг Бога, он не смог отвергнуть и убежать от своего внутреннего осознания стандарта добра, который гораздо выше тех требований, которые он был способен исполнить. Говоря о тех, кто никогда не слышал евангельской вести, Библия говорит: «Они показывают, что дела закона у них написаны в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Наш друг-атеист обратился к Богу после того, как он понял, что человек создан с сознанием своей души, той мерой добра, которая намного выше этой минимальной меры, в которой человек нуждается просто для проживания на этом свете. Каждой ищущей душе, включая и тебя, мой друг, Бог ответит. Бог всегда ответит тому, кто ответит на его призыв. Человек, рассматривающий природу, чуткий к голосу своей совести и желающий найти источник высшего добра и красоты, сокрытой во всем, обнаружит, что Бог ответит и явится ему. «Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам», пишет апостол Иаков в своем послании. И псалмопевец Давид еще 1000 лет раньше апостола Иакова написал: «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Он исполняет, вопль их слышит и спасает их». Что касается далеких отсталых племен, записи миссионеров полны истории людей, которые жили в изолированных от других людей местах,
которые не имели никакого познания о библейских истинах и никакого контакта с верующими, и все же искали еще неизвестного им благого, любящего Бога. И Бог вознаградил их поиски, направив к ним своего свидетеля, который рассказал им о Христе. Из глубин Монголии и из джунглей Африки до нас доносятся вести. Я всегда знал, что Бог существует, но только не знал Его имени. Или я всегда знал, что где-то есть любящий Бог. Не знал Его имени. В этом отношении имя Иисус Христос имеет особое значение. Основатели, вожди разных религий, выходя вперед, обычно заявляли, что они пророки какого-либо Бога или даже нескольких богов. Иисус же сказал, что Он сам Бог, единственный Создатель и Творец всей Вселенной. Большая часть религий обещает, что через них человек может найти путь к Богу. Иисус же сказал, что Он — единственный путь к Богу, и что кроме Него нет другого пути. «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если вы не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Иисус Христос также добавил, что причина, по которой многие будут осуждены на погибель, в том, что они не уверовали во имя Единородного Сына Божия, то есть во имя Иисуса Христа. Библия также говорит, что перед именем Иисуса должно будет преклониться всякое колено небесных и земных. Когда мы говорим, что имя Иисус заключает в себе особое значение, мы не подразумеваем под этим букв этого имени. Мы подразумеваем личность плотника из Назарета. Спасение твоей и моей вечной души сокрыто в этой личности. Не в его философии, не в произношении его имени, а в его личности, которая была создателем мира, воплотившимся Богом. И самый актуальный вопрос, который тебе только может быть задан, мой друг, это вопрос, преклонил ли ты уже свои колени перед этим великим и чудным именем, перед своим Создателем и Богом? Бог желает дать тебе не только поверхностное знание о себе, но и самое ясное откровение о том, что Он, Бог, есть Иисус Христос. И когда ты познаешь Иисуса Христа и примешь Его в свою жизнь, тогда ты осознаешь, что Он тот, кого искала и в ком одном нашла удовлетворение твоя душа. Да благословит тебя Бог!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Учения о благодати не ведут ко греху». На текст из послания апостола Павла Римлянам, 6 глава, 14 и 15 стихи.

Ребенок заплакал и сказал: «Да, папа, и я никогда не оставлю тебя, потому что мама, умирая, сказала мне: „Милли, не оставляй отца и всегда молись за него, и когда-нибудь он бросит пить и станет для тебя хорошим отцом. Так что я никуда от тебя не уйду“». Разве удивительно, если я скажу, что история заканчивается тем, что отец Милли бросил пить и стал христианином? Было бы удивительнее, если бы этого не произошло. Милли действовала благодатью, не так ли? Согласно нашим моралистам, ей следовало бы сказать: «Отец, ты ужасный негодяй, я долго тебя терпела, но сейчас я должна оставить тебя, чтобы, глядя на тебя, другим отцам было неповадно пить». При таком вполне оправданном отношении, я боюсь, отец Милли оставался бы пьяницей до тех пор, пока окончательно не погиб. Но сила любви преобразила его. Не доказывают ли эти случаи, что незаслуженная любовь с огромной силой действует во благо? А вот еще одна история. В старые времена гонений в Чипсайде жил торговец, богобоязненный человек, который посещал тайные собрания святых. По соседству с ним проживал бедный сапожник, часто в трудную минуту получавший от этого торговца помощь и поддержку. Но сапожник был зловредным человеком, и из черной неблагодарности, рассчитывая на вознаграждение властей, он донес о религиозности своего доброго друга. Этот донос привел бы торговца на костер, если бы тому не удалось скрыться. По возвращении домой пострадавший не изменил своего доброго отношения к злобному сапожнику, а наоборот, стал к нему еще великодушнее. Сапожник же, однако, вел себя неприязненно и всеми силами избегал доброго человека, скрываясь от него везде, где он его видел. Однажды им пришлось столкнуться лицом к лицу, и христианин его ласково спросил: «Почему ты сторонишься меня? Я тебе не враг. Я знаю все, что ты мне сделал плохого, но я никогда на тебя не злился. Я всегда тебе помогал и хочу это делать до конца жизни. Давай будем друзьями». Удивитесь ли вы тому, что они пожали друг другу руки? Вас бы поразило то, что вскоре бедняк оказался в собрании лоллардов. Все эти рассказы основываются на неоспоримом факте, что благодать обладает необычной, покоряющей силой и ведет людей к добру, притягивая их узами любви и человеческими привязанностями. Господь знает, что как неплохие люди, ключ к их сердцам висит на гвоздике любви. Он знает, что его всемогущая благодать, несмотря на то, что ей часто противодействуют, в конце восторжествует. Я надеюсь, данный пункт доказан. Лично для меня это бесспорно. Переходим к следующему пункту. Нет никакой опасности в том, что учение о благодати Божьей будет способствовать человеческой греховности, потому что в результате ее действий с особой ясностью обнажается гнусность греха. Грех превращается в нестерпимую горечь перед тем, как получить прощение, или в тот момент, когда ему даруется прощение. Когда Бог начинает в человеке свой труд, направленный на то, чтобы искоренить в нем грех и соделать из него свое чадо, Он открывает ему глаза на всю мерзость его порочных путей. Он не позволяет ему отводить глаза от греха, пока тот не закричит вместе с Давидом: «И грех мой всегда предо мною». О себе могу сказать, что когда я осознал свою греховность, для моего мысленного взора погасли все краски. Моя душа видела только мрак и устрашающую угрозу. Казалось, ужас был приклеен к моим глазам. Вина, как зловещий паж, задергивала шторы моей постели, так что я не знал отдыха и даже во сне дрожал перед грядущим гневом. Я осознавал, что оскорбил Бога, а это было самое страшное, что могло совершить человеческое существо. Я потерял мир со своим Творцом. Я заслужил вечное проклятие и удивлялся тому, что меня еще не пожирает неумирающий червь. До сего часа вид греха вызывает в моей душе самые болезненные ощущения. Любой мужчина или женщина, которые прошли через подобные переживания, всегда будут

0: Тут с ужасом смотреть на грех. Обжегшись на молоке, будешь дуть и на воду. «Нет», — говорит грешник своему искусителю, — «ты уже один раз меня обманул, и последствия были такими болезненными для меня, что я уже больше не попадусь на обман. Меня спасли, вытащив из пламени, и я не хочу возвращаться в огонь». Благодаря действию благодати нам противен грех и его призрачные наслаждения. Мы бы полностью истребили его из почвы нашей природы. Это такое же проклятие, каким был для Израиля Амалик. Если вы, друзья, не ненавидите всякий грех, боюсь, вы еще исполнены горькой желчи, потому что одним из вернейших плодов духа является любовь к праведности и отвращение ко всякому порочному пути. Глубокое внутреннее осознание запрещает Божьему чаду совершать грех. Он пережил в душе своей его осуждение и его проклятие, и теперь он для него мерзость. Бесконечная и ожесточенная вражда существует между избранным семенем и злым порождением змея, и поэтому опасения, что благодать будет использована во зло, лишены всякого основания. Помните также, что не только прощенный человек через осознание вины так настраивается против греха, но каждый человек, который вкушает спасательную благодать Божью, соделывается в Иисусе Христе новым творением. Итак, если учение о благодати в руках плотского человека может быть опасным, то оно теряет способность быть таковым, находясь в руках того, кто оживотворен Духом и сотворен заново по образу Божьему. Святой Дух нисходит на избранного и изменяет его. Устраняется его невежественность, изменяются его привязанности, просвещается его разум, смиряется его воля, очищаются его желания. Преображается его жизнь, фактически он новорожденный, для которого все обрело новый смысл. Эта перемена сравнивается Писанием с воскресением из мертвых, с сотворением, с новым рождением. Такое происходит с каждым человеком, который становится причастным свободной благодати Божьей. «Должно вам родиться свыше», — сказал Христос Никодиму, — «и верующие люди рождаются свыше». На днях я слышал такую фразу: «Если бы я считал, что имею вечное спасение, я бы жил во грехе». Возможно, но если бы вы были возрожденным сердцем, то вы бы просто так не думали. Другой человек говорит: «Если бы я верил, что Бог возлюбил меня до основания мира, и потому мне обеспечено спасение, я бы грешил в волю». Возможно, вы... да еще и дьявол, и грешили бы. Но возрожденные дети Божии не являются носителями столь изменной природы. Для них преизобилующая благодать Божия – это цепь праведности, которую они никогда не захотят порвать. Они чувствуют сладостный долг святой благодарности и стремятся к совершенной святости в страхе Господнем. Все существа живут согласно своей природе. И возрожденный человек извлекает святые инстинкты из своего обновленного ума, моля о святости, воюя против греха, стараясь быть во всем чистым. Обновленный человек прикладывает все усилия к тому, чтобы свято и совершенно жить. Новое сердце изменяет все. Когда дается новая природа, то все склонности приобретают другую направленность, и благословения всесильной любви более не влекут за собой опасности, но предполагают самое возвышенное устремление. Одна из главных гарантий святости прощенного заключается в очищении через искупление. Кровь Иисуса Христа в такой же мере освящает, как и прощает. Грешник узнает, что его помилование стоило его лучшему другу жизни, что ради его спасения сын самого Бога страдал до кровавого пота и умер, оставленный Богом. Когда он смотрит на пронзенного им Господа, это заставляет его испытывать святую скорбь за соделанные грехи. Любовь к Иисусу жжет душу прощенного грешника. потому что Господь — его Искупитель, и поэтому он испытывает горячую ненависть к убийственному злу греха. Для него всякое зло отвратительно, потому что из-за него пролилась кровь из сердца Спасителя. Когда грешник слышит крик: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Его пронизывает ужас от мысли, что тот, кто чист и благ, должен быть отвергнут небом из-за греха, наказание за который он понес вместо своего народа. Глядя на смерть Иисуса, разум делает вывод, что грех чрезвычайно преступен в глазах Господа, потому что если вечная справедливость не пощадила даже возлюбленного Иисуса, когда вменен был ему этот грех, насколько же меньше она будет жалеть виновных людей? Должно быть, грех немыслимо насыщен ядом, если из-за него так ужасно страдал даже совершенный Иисус. Невозможно представить ничего, чтобы сильнее потрясло благоговейные души, чем вид распятого Спасителя, изоблачающего грех всеми своими ранами, каждой падающей капли крови. Как? Жить во грехе, который убил Иисуса? Находить удовольствие в том, что было причиной его смерти? Забавляться с тем, что повергло в прах его славу? Ни за что! Итак, вы видите, что не могут дары свободной благодати, когда они даются пронзенной рукой, предполагать потворство греху, но их действия носят совершенно противоположную направленность.
1: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спеджина. Продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Учения о благодати не ведут ко греху». На текст из послания апостола Павла римлянам, 6 глава, 14 и 15 стихи. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же? Станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак».
0: В-шестых, человек, став причастным божественной благодати и приняв святую природу, всегда будет ежедневно получать помощь от Божьего Святого Духа. Бог, Святой Дух, благоволит вселяться в сердце каждого человека, которого спас своей благодатью. Разве это не чудесное средство освящения? Что может еще надежнее защитить людей от греха, чем то, что сам Святой Дух, как наместник, пребывает в их сердцах? Вечно благословенный Дух заставляет верующих много молиться. И какая способность к святости обнаруживается у дитя благодати, когда оно общается со своим небесным Отцом? Искушаемый человек бежит в свою комнату, изливает горе Богу, взирает на кровоточащие раны Искупителя и выходит сильным, чтобы побороть искушение. Слово Божие с его наставлениями и обетованиями – неисчерпаемый источник освящения. Если бы мы не окунались каждый день в святую купель вечной силы, мы бы вскоре стали слабыми и нетерпимыми. Но общение с Богом обновляет наши силы в яростной борьбе со грехом. Как может быть, чтобы учение о благодати внушало грех тем людям, которые постоянно тянутся к Богу? Обновленный человек часто имеет оживотворенную Божьим Духом совесть, так что вещи, казавшиеся ему прежде негреховными, сейчас предстают пред ним в их истинном свете, и поэтому вызывают осуждение. 10 лет тому назад я смотрел совсем по-другому на некоторые из того, что сейчас считаю греховным. Мои суждения, я надеюсь, все больше и больше очищаются от порочной слепоты греха. Природная совесть груба и бесчувственна, Но когда она пробуждается благодатью, то становится все более и более чувствительной, пока не станет подобно свежей ране, болезненно отзываться на малейшее прикосновение. Тот, на ком больше благодати, ощущает в ней большую потребность. Верующие иногда боятся сделать шаг из-за страха совершить прегрешение. А вы разве никогда не проявляли этого благоговейного страха, этой святой осторожности? Это то средство, которым Бог все удерживает от того, чтобы вы не обращали христианскую свободу в распущенность и благодатью Божией не осмеливались оправдать грех. Дух также поднимает нас к возвышенному и святому общению с Богом, и я ручаюсь. Человек, который пребывает на горе с Богом, не спустится вниз, чтобы грешить, как грешат мирские люди. Если ты ходишь по дворцам покоя славы, все время видишь царя в его сиянии, и свет в его лице стал твоим небом, то ты уже не сможешь довольствоваться мраком и унынием жилищ грешников. Ложь, хитрость и притворство, к которым прибегают люди мира, тебе больше не к лицу. Ты другой расы, и твоя речь звучит для них возвышенно, ибо речь твоя обличает тебя. Если ты действительно пребываешь с Богом, то ты несешь в себе благоухание мраморных дворцов, и люди узнают, что ты вхож в более высокие места, чем те, где живут они. Когда дитя Божие хоть немного оступается, оно всегда теряет до определенной степени сладость своего общения с Богом. И только когда оно осторожно ходит пред Богом, оно наслаждается всей полнотой единства с Ним. Так что подобные подъемы и спады в этом общении являются своего рода родительским дисциплинированием в Господнем доме. Для нас это не суд с судьей, для нас это дом с Отцом, и с Его улыбкой, и с Его жезлом. Мы не останемся беспризорными в этой любящей семье, потому что Отец относится к нам как к сыновьям. И этим тысячу раз с действенной силой уничтожается вся опасность того, что мы станем злоупотреблять благодатью Божьей. Полное облагораживание человека, соделанного причастным благодати Божьей, также является особым ограждением от греха. Осмелюсь заявить, хотя это можно и оспорить, что человек, верящий в славное учение о благодати, стоит намного выше того, кто ничего о нем не знает. О чем думают большинство людей? Еда, квартплата и одежда. Но люди, которые чтят учение Евангелия, размышляют о Вечном Завете, о предопределении, непреложной любви, о действенном призвании, о Боге в Иисусе Христе, о труде Духа, об оправдании, освящении, усыновлении и о других возвышенных материях. О, какой отдых просто посмотреть на перечень этих великих истин! Другие похожи на детей, забавляющихся тем, что сооружают на морском берегу песчаные горы, но верующий в свободную благодать расхаживает среди холмов и гор. Обступившие его темы размышлений тянутся к нему, громоздясь Альпами на Альпах, и вместе с окружением возрастает духовная суть человека, и он становится глубоко мыслящим существом, которое общается с горним. Это имеет немаловажное значение для такой склонной к пресмыкательству вещи, как среднечеловеческий интеллект, так как это способствует избавлению от низких пороков и низменных похотей, то это, я повторяю, имеет немаловажное значение. Бездумность – плодовитая мать прегрешений. Мы видим безнадежный знак, когда умы начинают странствовать среди возвышенных истин. Человек, наученный думать о Боге, не так легко согрешит, как тот, чей ум находится под грузом плоти. Человек относится к себе теперь иначе, чем тогда, когда бессмысленно тратил время, считая, что для него нет ничего лучшего, как веселиться, пока есть возможность. Он говорит: «Я один из Божьих избранных, предназначенный быть Его сыном, его наследником, сонаследником с Иисусом Христом. Я отделен быть царем и священником для Бога, и поэтому не могу быть нечестивым и не могу жить общепринятыми мирскими целями. Он возрастает в цели, к которой стремится. Он уже не может жить для себя, ибо он уже не принадлежит себе, за него уплачена цена». Сейчас он живет в присутствии Божьем, и эта жизнь для него реальна, глубока и возвышена. Он не стремится нагрести золото грязными граблями алчности, ведь он бессмертен и должен искать нетленных богатств. Он чувствует, что рожден для божественных целей, и возражает: «Господи, что хочешь ты, чтобы я совершил?» Он чувствует, что Бог возлюбил его, и теперь он сам может изливать свою любовь на других. Избрание Божие одного человека всегда благотворно сказывается на остальных. Бог избирает Иосифа, чтобы вся семья, весь народ, более того, весь мир смог выжить, когда голод лишил насущного хлеба. Каждый из нас, как лампа, зажженная для того, чтобы освещать тьму и зажигать с собой других. Человека, спасенного благодатью, преполняет новая надежда. Его бессмертный дух радуется видом бесконечного. Так как Бог возлюбил его во времени, он надеется, что будет благословлен такой же любовью в вечности. Он знает, что его Искупитель жив, и что в последние дни он увидит его, и поэтому не боится будущего. Еще будучи здесь, на земле, он начинает воспевать песни ангелов, потому что дух его зрит издалека рассвет славы, что еще откроется. И с ликующим сердцем и легкой поступью идет он радостно, будто на брачный пир, навстречу неведомому будущему. Есть ли здесь грешник, виновный грешник, тот, в ком нет заслуг и у кого нет никакого права на милость? Есть ли здесь тот, кто желает спастись благодатью Божьей через уверование в Иисуса Христа? Так вот, что я тебе, грешник, скажу. В книге Божьей нет ни одного слова, ни одной строчки или слога, направленного против тебя, но все гласит в твою пользу. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, и даже самых первых из них. Иисус пришел в мир спасти тебя, тебе нужно только уверовать в Него и на Него уповать. Я скажу тебе то, что должно тебя сразу привлечь к Нему. Это мысль о его поразительной любви. Один беспутный сын был большим горем для отца. Он его ограбил и опозорил, и в итоге свел в могилу его поседевшую от горя голову. Этот сын был ужасным негодяем. Человека более бессовестного, чем он, невозможно было себе представить. Однако он пришел на похороны отца и остался заслушать завещание. Наверное, это была единственная причина, по которой он здесь остался. Он нисколько не сомневался в том, что отец не оставил ему ни шиллинга. Но он хотел, чтобы все остальные в семье почувствовали себя очень неловко перед ним. Когда зачитывалось завещание, он к своему изумлению услышал примерно такие слова. «Что касается моего сына Ричарда, то, несмотря на то, что он начисто растранжирил мое состояние и разграбил мое сердце, я хочу, чтобы он знал, что он для меня дорогое дитя, и поэтому, в знак моей неугасимой любви, оставляю ему одинаковую со всеми остальными долю наследства». Сын вышел из комнаты. Он не мог больше этого выдержать. Удивительная любовь отца сразила его. На следующее утро он пришел к нотариусу и спросил: «Вы не ошиблись, читая завещание?» «Нет, вот можете убедиться», — сказал тот. Тогда сын сказал: «Мне хочется проклясть себя за то, что я доставил столько горя моему дорогому отцу. О, если бы я мог вернуть его!» В этом неизменном сердце любовь родилась под воздействием неожиданно проявленной к нему любви. Разве не может то же самое произойти и с тобой? Наш Господь Иисус Христос умер, но Он сказал в Своем завещании, что первые из грешников являются объектами Его избирательной милости. Умирая, он молил: «Прости их, Отче». Воскреснув, он ходатайствует за преступников. Он никогда не забывает о грешниках, их спасение — его великая цель. Его кровь для них. «Придите, виновные, и примите свое наследие. Протяните руку веры и возьмите свою долю. Доверьте свои души Христу, и Он спасет вас. Благослови вас Бог. Аминь».

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди из книги Сперджина «Бог-Вседержитель» на тему «Учения о благодати не ведут ко греху». На текст из послания апостола Павла Римлянам, 6 глава, 14 и 15 стихи. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же? Станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак!» До свидания. До следующей встречи.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
3: «Освобожденные».

Здравствуйте. Замки на песке интригуют, но это хрупкое и временное явление. Первая волна разрушает, а вторая оставляет после себя ровное место. Человек из нашего рассказа осознал, невозможно построить дом на песке. Для этого нужен крепкий фундамент. Найдя такой фундамент, его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

принести вам добрую весть с помощью волнующих, подлинных, взятых из жизни историй, это и есть освобожденные. Рассказы, созданные миссионерской организацией Pacific Garden. Матери с младенцами, подростки, старики, утратившие надежду. Разные люди приходят сюда в поисках убежища. У них столько нужд, не говоря уже о тоске, которая переполняет их души. Но люди в миссии знают ответ. Вот уже более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden помогает бездомным, обеспечивая их едой, одеждой, кровом, предоставляя медицинские услуги, и все это безвозмездно. Но все эти вещи не могут заполнить душевную пустоту. Только Божья любовь наполняет души людей, давая возможность начать новую жизнь. Сейчас вы слушаете передачу «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

0: Поехали ко мне домой, выпьем.
1: Поедем, если я вспомню, где оставил машину.
0: А, смотри, те парни, которых вышвырнули из бара.
1: Они, по-моему, идут к нам.
0: Точно. В чем дело, ребята, а? Кевин, Кевин, что такое, Кевин?
1: Они меня пырнули ножом.
0: Ты истекаешь кровью, Кевин, подожди, я сейчас скоро, я вызову скорую.
1: Помогите, помогите. Доктор, я умираю?
2: Держись, приятель. Заносите скорее в машину. Не засыпай, не закрывай глаза.
1: Мне больно, доктор.
2: Сейчас, сейчас, подожди. Сейчас подойдет анестезиолог. Сейчас мы тобой займемся. Потерпи, потерпи.
1: Я умираю, доктор. А, как больно.
2: Давление падает. Мы не можем ждать. Скорее, у него внутреннее кровотечение.
1: Я не выдержу.
2: Держись, приятель, потерпи.
1: Я умираю, доктор.

Человек из нашего рассказа оказался в ненужное время в ненужном месте. Ему еще не было 21 года, и, конечно же, он не был готов умереть. Правда заключается в том, что он еще не начал жить по-настоящему. Но вам он сам об этом еще расскажет. Это подлинная история Кевина Мазура в передаче «Освобожденный».

0: Еще до того, как я родился, в 1965 году, мои родители уже развелись. Я вырос в западном Кливленде. У матери иногда случались помутнения рассудка, в результате чего некоторое время она проводила в больнице. Бабушка жила недалеко от нас и представляла собой единственный источник стабильности в семье.
1: Кевин, малыш, ну-ка пойди сюда. Взгляни на этот маленький грузовик. Эта игрушка тебе понравится.
2: Я не сделала то, что должна была. И теперь слишком поздно. Я должна позаботиться об этом. Я должна. Ну, кто-нибудь, помогите мне.
1: Ты выпила лекарство?
2: Да, мам, клянусь. Что же мне делать?
1: Ты выплюнула таблетку.
2: Да нет же, клянусь, отстань от меня.
1: Пегги. Ну почему ты так со мной разговариваешь? Я должна тебе вызвать доктора и немедленно...
2: Нет! Не запирай меня! Я никуда не поеду! Сейчас Рождество! Я не поеду! Ты не заставишь меня!
1: Кевин, ну-ка пойди позвони, вызови полицию. Она опять теряет контроль над собой.
2: Это не моя вина!
0: Это случилось, когда мне было 7 лет. Полиция приехала и забрала маму. После этого случая маму все чаще и чаще забирали в больницу, а курс лечения становился все длиннее и длиннее. Если бы не бабушка или тетя, нас бы давно определили в детский дом. Когда я жил у бабушки, я обычно наблюдал из окна за местом напротив нашего дома. Там работал мой отец.
3: Бабушка, смотри, вон внизу мой папа. Может, он зайдет к нам повидать меня?
4: Да, конечно, зайдет. Он скорее пойдет в пивную.
3: Да. А почему он идет туда?
4: Опять за выпивкой.
3: Может быть, после он заглянет к нам, покатает меня на своем грузовике?
4: Я не думаю, детка. Все, что его интересует, это выпивка. Ты вот что, иди скорее на кухню, и я тебе дам поесть.
3: Я хочу сидеть здесь и смотреть. Я вижу его машину.
4: Ну, ты не волнуйся, он еще долго здесь пробудет. Ну, Кевин, ну пошли.
3: Бабушка, я люблю тебя.
4: Ты милый ребенок, Кевин. Самый милый. Я тоже тебя очень люблю.
3: Почему папа меня не любит?
0: В раннем возрасте я думал, если бы у меня был отец, все было бы прекрасно. Но он редко навещал меня. Я с болью в сердце провожал взглядом его машину, думая о том, что он снова возвращался в свою новую семью. Когда сестре исполнилось 18, она покинула нас. Так я остался один с мамой. Когда мне было 10, меня и моего друга поймали при попытке стащить что-то из магазина. Охранник вызвал маму, и она приехала и забрала меня.
2: Кевин, что заставило тебя пойти на это?
3: Я не знаю, мам, прости меня.
2: Воровать это плохо.
3: Я больше не буду, я обещаю.
2: Что ты украл?
3: Пистолет с пульками.
2: Кевин, это ужасно, за воровство ты мог попасть в тюрьму.
3: Я знаю, охранник нам сказал об этом. Мам, пожалуйста, не говори никому о том, что случилось.
2: Не скажу.
3: Ты обещаешь?
2: Да, я обещаю. Но прежде ты извинишься перед ними и скажи, что ты так никогда больше делать не будешь. Обещай мне, Кевин!
3: Да, я обещаю.
0: На этом моя карьера вора закончилась. Но что-то по-прежнему угнетало меня. Я жил в ужасном квартале, где мне постоянно приходилось драться, чтобы выжить. Когда мне было 13, я начал пить и курить. Но я всегда мечтал стать великим футболистом, поэтому никогда не употреблял наркотики. Когда я был в 9 классе, маме стало совсем плохо. Ее поместили в пансионат, где она пробыла до самой смерти. Я переехал жить к папе.
5: Кевин, вставай и наведи порядок.
3: Чего?
5: Давай вставай, лентяй.
3: Хорошо, хорошо, я уже встал.
5: Почему ты не навел порядок, прежде чем лечь спать?
3: Не я один пил вчера.
5: Не огрызайся. И не учись использовать людей и манипулировать ими.
3: Что-то еще?
5: Самый умный здесь.
3: Но я делаю ровно столько, сколько и все остальные здесь.
5: Ничего ты не делаешь. Да ты даже не учишься. А тебя надо еще прокормить. Сидишь только и ждешь, когда тебя пригласят играть в профессиональную футбольную команду. Скажу тебе, что этого никогда не случится.
3: Меня уже приглашали. Мою фотографию даже поместили на обложке одного спортивного журнала.
5: Ты думаешь, ты что-то из себя представляешь? Да ты ничего не стоишь. Когда тебе стукнет 18, пакуй вещи, и ты свободен.
0: Здесь я чувствовал себя нежеланным и отвергнутым. Отец много выпивал, и со временем я понял, что это была и моя участь тоже. Мы часто напивались вместе, а после мы дрались. Спустя пару лет наши отношения накалились до такой степени, что мне пришлось переехать жить к старшей сестре. Она была моим лучшим другом.
2: Кевин, мне жаль, что у вас с отцом так получилось.
0: Кажется, он меня ненавидит.
2: Это из-за того, что он никак не может простить своего отчима, и вся эта злость просто выходит наружу.
0: Пока я жил с ним, он не сказал мне ни единого хорошего слова. Когда он напивался, было еще терпимо, но трезвый он просто подлец. Говорил мне, что я никогда ничего не добьюсь.
2: Не верь, Кевин.
0: Он постоянно обзывал меня.
2: Не становись таким же злым, как и он. Научись прощать.
0: Никогда. Все эти годы я хотел иметь отца. Я действительно думал, что это есть выход, но... Как видишь...
2: Да, я тоже не знаю, где выход.
0: Один парень в школе говорит, что это религия. Он все время говорит о Боге.
2: Бог помогает тем, кто может сам о себе позаботиться. Ты много тренируешься, и я верю, ты получишь спортивную стипендию.
0: Но я недостаточно силен, Маргарет. Да и оценки у меня тоже не очень.
2: Тебе надо стараться.
0: Да, это точно. Я бы не хотел кончить, как кто-то из этих уличных бродяг. Я закончил школу. Но моей мечте стать профессиональным футболистом не суждено было сбыться. Я менял место работы, как перчатки, и начал пить.
5: Ох,
0: как болит голова. Мы у тебя дома?
5: Открой глаза, болван.
0: Иногда, когда я просыпаюсь в машине, не могу сразу понять, где я нахожусь. И как я туда попал?
5: Ну, это слишком, Кевин.
0: Ой, как голова болит. Мы, кажется, подрались с кем-то прошлой ночью.
5: Да, еще как. Кстати, ты помнишь, вчера на пляже тот парень в костюме все время вертелся вокруг нас?
0: А, да. Тот миссионер.
5: Разве?
0: Ну, вроде. Ты должен восхищаться парнем, который ходит в такую жару, еще и в костюме из Библии.
5: Ты хочешь сказать, что он нормальный?
0: Да вы даже не хотели с ним поговорить, а я разговаривал. Ну, он вроде так, ничего.
5: О, я хочу пить, а ты?
0: Ой, ничего, не хочу, голова болит, раскалывается. Я не сказал своим друзьям, но тогда на пляже я молился вместе с тем парнем, прося Бога простить мне все мои грехи. Но это было несерьезно. Я не осознавал всего и жил по-прежнему. Я вступил в военно-морские силы в надежде, что дисциплина в армии повлияет на меня. Я смогу накопить денег для учебы в колледже. В армии все было нормально. Но как только я вернулся домой, все началось сначала.
6: О, ребята, кто принесет тряпку? Кевин разлил пиво.
7: Ну что я могу сказать, это у нас семейное.
6: Быть глупым или пьяным.
7: И то, и другое.
6: Слушай, Кевин, трудно поверить, что ты в армии совсем не пил. Как ты умудрился?
7: Там на базе я посещал церковь. Я молился, чтобы Господь помог мне оставаться трезвым, и он помог.
6: Чего-то я не понимаю, Кевин. Поэтому ты не приезжал в город?
7: Слушай, я хотел, чтобы... Не, я не хотел, чтобы все началось снова. Понимаешь, однажды я все равно брошу. А сейчас наливай.
6: Наливаем.
0: Наступила черная полоса в моей жизни. Ни с колледжем, ни с армией ничего не вышло. Иногда, возвращаясь поздно домой, я чувствовал себя виноватым и просил Бога простить меня. Но я не был готов начать новую жизнь. Я жил весело, не осознавая, что нахожусь на краю пропасти. Я работал в одном большом магазине. Один из рабочих часто говорил мне о Иисусе. И, наконец, я с ним пошел в церковь. Люди в церкви говорили, что лично знают Иисуса. Все они излучали любовь и спокойствие. А я ощущал все больше и больше свою вину. Посетив церковь 2 или 3 раза, я начал кое-что уже понимать.
8: Никогда не думайте, что вы достойны Господа, люди. Не будьте обмануты, ибо плата за грех есть смерть, вечное отлучение от Господа. Мрак — это ад. Вы не можете попасть в рай только благодаря вашим заслугам. Но Бог не хочет, чтобы кто-то погиб, поэтому Он послал Иисуса умереть на кресте. Друг, нет больше любви, чем Божья, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так в Христе все живут. Первое письмо Коринфянам, глава 15, стихи 21 и 22. Когда вы покаетесь в своих грехах и уверуете в Его смерть и Его воскрешение, Бог простит вам грехи ваши. Но пока вы не родитесь снова, вы не сможете войти в Царство Божие. Рай или ад вам решать, отвергнуть или принять Иисуса Христа как своего Спасителя.
0: В тот день я молился, как меня научили. А в конце я добавил: «Боже, если это правда, подай мне знак». Тогда я еще не знал: «Не искушай Господа твоего». Но на следующий день, после того, как я вышел из бара, мне вонзили нож в живот. Я знал, что умираю, и я вспомнил ту молитву. Через 2 дня меня навестил мой брат.
9: Кевин, ты мог умереть?
0: Конечно, я был весь в крови. Но меня привезли сюда, правда, я уже был без сознания.
9: Маргарет сказала, что тебя оперировали без анестезиолога, чтобы остановить внутреннее кровотечение.
0: Да, боль была просто невыносимая. До сих пор десны болят.
9: Десна?
0: Я сжал зубы.
9: Ты знаешь тех парней, что порезали тебя?
0: Нет, они подрались с парнем, что был со мной в баре. Их вышвырнули, но я тут ни при чем.
9: Не повезло тебе, братишка.
0: Послушай, на прошлой неделе я был в церкви и молился. В конце молитвы я сказал: «Боже, если это правда, подай мне знак». Может, это и был знак? Он сохранил мне жизнь. Хм.
9: Ну и что? Ты теперь собираешься стать фанатиком?
0: Этой фразы было достаточно, чтобы забыть о Боге. И как только я поправился, я опять начал посещать ночные клубы. Я не читал Библию и не знал, что там написано. Я есть хлеб жизни. Кто придет ко мне, тот насытится. Кто уверует в меня, тот утолит жажду свою. Год спустя я повстречал Деннис и влюбился. Она была веселой и остроумной, и мы были неразлучны. Спустя 6 месяцев она была беременна.
10: Да, Кевин, я сказала сегодня своим об этом.
0: И как они это восприняли?
10: Как тебе сказать? Не очень-то.
0: И мы ей тоже не очень обрадовались.
10: Кто-то посоветовал сделать аборт, но я не хочу.

0: Я согласна.
1: Псалм 127, стих 1. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его». Но мы этого не знали, когда начали жить вместе. Ее отец помог мне с работой, я устроился на мельнице. Вскоре у нас родилась дочка.
2: Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным.
3: О, молодец, Кевин! Я не собираюсь это убирать, слышишь?
1: А мне плевать! Знаешь, что я думаю о тебе и наших отношениях? Все кончено, и никто не в состоянии что-то исправить.
3: Просто забудь о свадьбе.
1: Ха, ты думала, что я женюсь на тебе? Это была бы самой большой ошибкой в моей жизни.
3: Ты прав, Деннис. Так много приглашений на свадьбу не будет. Никакой свадьбы, никакой! Я ухожу от тебя.
1: Вот и хорошо. Я еще таких эгоисток, как ты, не встречал.
3: Все, о чем ты думаешь, это выпивка с твоими дружками.
1: Скатертью дорожка!
4: По воле Божией мы пережили эти страшные дни. И спустя 6 месяцев после того, как родилась наша девочка, мы поженились. Этот ребенок был первым существом, которого я любил больше всего на свете. Я увлекся работой, и вскоре там у меня появился друг.
5: Привет, Кевин.
1: Привет.
5: Как мои приспособления помогли тебе?
1: Конечно. Я выступал перед главным менеджером и директором компании.
5: Я рад это слышать.
1: Я работаю по 10-12 часов каждый день. Скоро будет проверка, и если я смогу произвести впечатление на этих парней, меня наверняка повысят в должности.
5: Но, Кевин, жизнь — это больше, чем работа.
1: Мне нужно много работать, чтобы преуспеть в этой жизни.
5: Господь поведет тебя. В Евангелии от Марка, глава 8, стих 36, Господь предупреждает: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей навредит?»
1: Ты думаешь, мне не стоит так усердно работать?
5: Я думаю, что на первом плане должен быть Христос.
1: Я знаю, и я верю в Него.
5: Ты должен принять Его всем сердцем, а не просто знать Его. Тебе надо заново родиться.
1: Я думал, что уже родился заново. Дик, я молился однажды.
5: А где плоды твоей жизни? Иисус говорит: «Но по плодам узнаете их».
1: Да, я мог бы многое сделать лучше.
5: Брат, Иисус любит тебя, Он умер за тебя, и только Он может помочь тебе.
1: Я слушал, но по-прежнему не был готов отказаться от моей прежней жизни. Кроме того, я думал, чем больше я работаю, тем больше мне надо расслабляться в баре с ребятами. В марте 1990 года моя жена опять была беременна. Я работал, когда ко мне пришел Дик.
5: Кевин, менеджеры мне говорили много о тебе. И мне нравится качество твоей продукции. Они не знают, что с тобой делать.
1: Ты шутишь? Они мне ничего не говорили?
5: Я просто хотел предупредить тебя о том, что творится у тебя за спиной.
1: Что же мне делать, Дик?
5: Иисус поможет тебе. Прими Христа всем сердцем.
1: Хорошо. Я готов.
5: Кевин, я хочу, чтобы ты со мной помолился.
1: Я сделал, как он сказал, и молился, умоляя Иисуса простить мои грехи. На протяжении дня дьявол искушал меня, я сомневался. Вечером, уложив свою дочь спать, Господь сказал мне: «Это может быть твоим последним шансом». И я снова встал на колени. Господи, Иисусе, пожалуйста, прости мне мое сомнение. Я знаю, это последний шанс, и я принимаю Тебя, Господи, всем сердцем, всей душой. Я погряз во грехе, я больше не хочу так, я каюсь. Избавь меня от пьянства и этого зла. Приди в мое сердце и спаси меня. Я хочу заново родиться. Я никогда больше не отвернусь от Тебя.

0: Ну что, она уснула?
1: Да. Знаешь, когда я ее укладывал, Господь разговаривал со мной. Я почувствовал, что это был мой последний шанс спастись. Я встал на колени и молился.
0: Кевин, ты что, шутишь, что ли?
1: Нет, на этот раз все по-другому. Я действительно изменился.
0: Я ничего не понимаю. Ну, посмотрим, насколько тебя хватит. Я вроде не за Библию выходила замуж.
1: Я люблю тебя. Я сделаю все, чтобы защитить тебя. Но я не хочу попасть в ад из-за тебя или из-за кого-то еще. Я буду жить во Христе. Я начал посещать хорошую церковь и слушать христианское радио, где впервые и услышал передачу «Освобожденный». Я начал понимать драгоценные слова из Библии. Через 6 месяцев моя жена тоже покаялась. Господь простил нас. Вечерами вместо скандалов и драк мы изучали вместе Слово Божье. Вот посмотри.
0: Ага.
1: Матвей, глава 11, стих 28. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
0: А я сегодня утром читала в этом же Евангелии, 6 глава, кажется. «Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам».
1: Я чувствую, будто Он говорит прямо со мной.
0: Да Он говорит со всеми, Кевин.
1: Я знаю. Все эти годы я думал, что эта душевная пустота вызвана тем, что Отец бросил меня. Потом я думал, футбол сделает меня счастливым, друзья, алкоголь. Но если бы все это у меня было, я бы чувствовал то же самое. Только Бог может дать настоящий покой и умиротворение.
0: Да, да, Он изменил нашу жизнь к лучшему.
1: Иисус Христос заплатил за искупление наших грехов, дабы мы могли иметь вечную жизнь. Это спасение. Это и есть моя история. Бог дал нам 3 дочерей и сына. Я по-прежнему работаю и несу благую весть всем друзьям, знакомым. И говорю, что Иисус Христос умер, дабы освободить нас.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Евангелие от Иоанна.
3: Глава 17.
4: После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал:
5: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали,

0: видел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал меня. Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них.
1: Глава 18.
2: Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его. Знал же это место Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им:
3: «Кого ищете?»
2: Ему отвечали:
4: «Иисуса Назарея!»
2: Иисус говорит им:
3: «Это я».
2: Стоял же с ними Иуда, предатель его. И когда сказал им: «Это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их:
3: «Кого ищете?»
2: Они сказали:
5: «Иисуса Назарея».
2: Иисус отвечал:
3: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут».
2: «Да сбудется слово, реченное им: из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру:
3: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?»
2: Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его. И отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба предверница говорит Петру:
6: «И ты не из учеников ли этого человека?»
2: Он сказал:
7: «Нет».
2: Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему:
3: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил».
2: Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав:
8: «Так отвечаешь ты первосвященнику?»
2: Иисус отвечал ему:
3: «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня?»
2: Анна послал его, связанного, к первосвященнику Каиафе. Симон же

0: Петр стоял и грелся. Тут сказали ему:
1: «Не из учеников ли его и ты?»
0: Он отрекся и сказал:
2: «Нет».
0: Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит:
2: «Не я ли видел тебя с ним в саду?»
0: Петр опять отрекся и тотчас запел петух. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал:
3: «В чем вы обвиняете человека сего?»
0: Они сказали ему в ответ:
4: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе».
0: Пилат сказал им:
3: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его».
0: Иудеи сказали ему:
4: «Нам не позволено предавать смерти никого».
0: Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему:
3: «Ты царь иудейский?»
0: Иисус отвечал ему:
5: «От себя ли ты говоришь это? Или другие сказали тебе о мне?»
0: Пилат отвечал:
3: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?»
0: Иисус отвечал:
5: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда».
0: Пилат сказал ему:
3: «Итак, ты царь?»
0: Иисус отвечал:
5: «Ты говоришь, что я царь? Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего».
0: Пилат сказал ему:
3: «Что есть истина?»
0: И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им:
3: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху? Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?»
0: Тогда опять закричали все, говоря:
6: «Не его, но Барабу!»
0: Барабба же был разбойник.
7: Глава 19.
0: Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, спрятавши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу. И говорили:
6: «Радуйся, царь иудейский!»
0: И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им:
3: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины».
0: Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице и сказал им Пилат:
3: «Се человек!»
0: Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали:
6: «Распни! Распни его!»
0: Пилат говорит им:
3: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины».
0: Иудеи отвечали ему:
8: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божиим».
0: Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу:
3: «Откуда ты?»
0: Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему:
3: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?»
0: Иисус отвечал:
5: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе».
0: С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали:
6: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю! Всякий делающий себя двором противник кесарю!»
0: Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифастротон, а по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница перед Пасхой и час шестой. И сказал Пилат иудеям:
3: «Се царь ваш!»
0: Но они закричали:
6: «Возьми! Возьми! Возьми его!»
0: Пилат говорит им:
3: «Царя ли вашего распну?»
0: Первосвященники отвечали:
6: «Нет у нас царя, кроме Кесаря!»
0: Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал надпись и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату:
9: «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил: я царь иудейский».
0: Пилат отвечал:
3: «Что я написал, то написал».
0: Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшит, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу:
10: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий. Чей будет?»
0: Да сбудется реченное в Писании:
11: «Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий».
0: Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матери ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей:
5: «Жена, се сын твой».
0: Потом говорит ученику:
5: «Се матерь твоя».
0: И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит:
5: «Жажду».
0: Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал:
5: «Совершилось!»
0: И, преклонив главу, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его: он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание:
11: кость его да не сокрушится.
0: Так же и в другом месте Писание говорит:
11: воззрят на того, которого пронзили.
0: После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайно из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирной алоэ, литр около 100. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко.
7: Глава 20.
0: В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им:
12: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его».
0: Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей:
13: «Жена, что ты плачешь?»
0: Говорит им:
12: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его».
0: Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей:
14: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?»
0: Она, думая, что это садовник, говорит ему:
12: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его».
0: Иисус говорит ей:
14: «Мария».
0: Она, обратившись, говорит ему:
12: «Равуни»,
0: что значит «учитель». Иисус говорит ей:
14: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему».
0: Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им:
14: «Мир вам!»
0: Сказав это, Он показал им руки и ноги, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично:
14: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас».
0: Сказав это, дунул и говорит им:
14: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся».
0: Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему:
15: «Мы видели Господа».
0: Но он сказал им:
13: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю».
0: После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал:
14: «Мир вам!»
0: Потом говорит Фоме:
14: «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои. Подай руку твою, и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим».
0: Фома сказал ему в ответ:
13: «Господь мой и Бог мой».
0: Иисус говорит ему:
14: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие».
0: Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
7: Глава 21.
0: После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тиверятском. Явился же так: были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им:
13: «Иду ловить рыбу».
0: Говорят ему:
15: «Идем и мы с тобою».
0: Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им:
14: «Дети, есть ли у вас какая пища?»
0: Они отвечали ему:
16: «Нет».
0: Он же сказал им:
5: закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете».
0: Они закинули и уже не могли вытащить сеть от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру:
16: «Это Господь!»
0: Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодки, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им:
5: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали».
0: Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им:
5: «Придите, обедайте».
0: Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты, зная, что это Господь?» Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру:
5: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня больше, нежели они?»
0: Петр говорит Ему:
13: «Так, Господи, Ты знаешь, что Я люблю Тебя».
0: Иисус говорит Ему:
5: «Паси агнцев Моих».
0: Еще говорит Ему в другой раз:
5: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?»
0: Петр говорит Ему:
13: «Так, Господи, Ты знаешь, что Я люблю Тебя».
0: Иисус говорит Ему:
5: «Паси овец Моих».
0: Говорит Ему в третий раз:
5: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?»
0: Петр опечалился, что в третий раз спросил Его: «Любишь ли Меня?» И сказал Ему:
13: «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что Я люблю Тебя».
0: Иисус говорит Ему:
5: «Паси овец Моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь».
0: Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога, и, сказав сие, говорит Ему:
5: «Иди за Мною».
0: Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди Его, сказал: «Господи, кто предаст Тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу:
13: «Господи, а он что?»
0: Иисус говорит Ему:
5: «Если Я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что Тебе до того? Ты иди за Мною».
0: И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. «Но если Я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что Тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
17: Деяния святых апостолов.
7: Глава первая.
18: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царствии Божием. И собрав их, Он повелел им:
5: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым».
18: Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря:
19: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?»
18: Он же сказал им:
5: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли».
18: Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали:
13: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Все Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо».
18: Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И придя, зашли в горницу, где пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями его. И в те дни Петр, встав посреди учеников, сказал: «Было же собрание человек около 120.
20: Мужи и братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известным всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да приимет другой». Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения его.
18: И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия, и помолились, и сказали:
19: «Ты, Господи, сердцевидец всех, покажи из сих двоих одного, которого ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место».
18: И бросили они жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к 11 апостолам.
7: Глава вторая.
18: При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою:
21: «Сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Иринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и Прозелиты, Критяне и Аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих».
18: И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу:
21: «Что это значит?»
18: А иные, насмехаясь, говорили:
12: «Они напились сладкого вина».
18: Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им:
20: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иоилем. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он, быв вознесен десницею Божию, и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли».
18: Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам:
1: «Что нам делать, мужи, братья?»
18: Петр же сказал им:
20: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш».
18: И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря:
20: «Спасайтесь от рода сего развращенного».
18: Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви.
7: Глава 3.
18: Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна пред входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал:
20: «Взгляни на нас!»
18: И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал:
20: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи!»
18: И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломоном. Увидев это, Петр сказал народу:
20: «Мужи израильские, что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала Ему исцеление сие пред всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал отцам: «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки, от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии. Вы, сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших.

0: Есть на свете книга о могучем Боге, говорит всем людям о любви Творца. Кто ее читает, к сердцу прилагает, тот получит радость в светлых небесах. В эфире программа «Вечная истина». Иисус говорил своим ученикам: «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Утешитель – это Дух Святой. Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. Программу продолжит пастор Геннадий Строков.
1: Пришло время взять ваши Библии и присоединиться ко мне для очередного урока по изучению Святого Слова Божьего. Откройте в вашей Библии книгу Судей. За отведенное нам время я собираюсь совершить обзор жизни некоторых судей, начиная с Гофаниила. Гофаниил был сыном младшего брата Халева. В дополнение к этому Библия говорит, что Дух Бога руководил им, и Гофаниил реформировал и очистил Израиль. Так что, когда он повел израильскую армию против армии врага, Господь помог добиться полной победы. Здесь использовано одно красивое выражение, которое проходит через всю Библию – «Дух руководил». Другой вариант этого высказывания – «Дух наполнял», «быть наполненным Духом». В Новом Завете нам дается заповедь «исполняйтесь Духом». Что это значит? Многие люди являются сторонниками теологии жидкости. Они верят, что наша жизнь – это стакан, а Дух Святой – это жидкость. Они верят, что Духа Святого может быть немножко, а может быть много. Не это имеет в виду Писание, когда повелевает нам исполняться Духом. Понимаете, Дух Святой – это личность. Или Он у вас есть, или Его нету. Невозможно иметь больше или меньше Духа Святого. Весь смысл состоит не в том, как много Духа вы имеете, но в том, как много вы позволяете Духу иметь в вас. Этот процент доступности можно изменять. Полный или частичный контроль Дух Святой имеет над вашей жизнью с тех пор, как Он пришел к вам. Это зависит от вашей решимости следовать за Ним и быть послушным Ему. Когда кто-то следует за Духом Святым, то Дух Святой может руководить таким человеком. Апостол Павел в послании к Ефесянам в 5 главе 18 стихом повелевает нам: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Он хочет, чтобы мы были под влиянием Святого Духа и упивались до пьяна им. Пьяный человек не может себя контролировать, он находится под контролем алкоголя. Похожим образом можно пребывать под влиянием Духа. И когда Он контролирует вас, вы им наполняетесь. Понять это очень важно. Я считаю, что сегодня мы используем неправильно следующее понятие. Иногда люди говорят: «Вот ты пастор, а ты наполнен Духом Святым?» Мой стандартный ответ таков: «Не всегда, а вы?» Некоторые люди считают, что есть христиане, наполненные и не наполненные Духом Святым. Первая категория всегда исполнена Духа, вторая же никогда. Писание учит не так. Библия говорит, что мы должны быть христианами, наполненными Духом Святым. Но я не думаю, что такое состояние является неизменным. Книга Деяний говорит, что однажды Петр, исполненный Духом, проповедовал в день Пятидесятницы. Далее говорится следующее. Петр, исполненный Духом, проповедовал снова, или Петр, исполненный Духом, делал то и это. Как вы думаете, был ли Петр исполнен Духом и в промежутке между своими богодухновенными проповедями и делами? Я думаю, что нет. Я верю, что иногда Дух Святой наполнял и контролировал его. Именно это мы читаем о Гофанииле. Это все, что о нем говорится. Но это все, что требовалось для того, чтобы он стал освободителем. Дух Святой руководил им. И снова мы находим подтверждение той истине, что Бог испытывает наслаждение, когда Он берет обыкновенных людей и совершает через них необыкновенные вещи под контролем Духа Святого. Это истина и по отношению к человеку по имени Аод, который был левшой. В те времена народ израильский был завоеван муавитянами. Их поработил царь Иглон. Тогда нация-поработитель безжалостно душила порабощенную страну сбором дани. Аод был назначен главой делегации, посланной в столицу Муава для уплаты дани Израиля. Весь процесс был исключительно унизительным. Аод вошел во дворец и отдал дань. Библия говорит, что перед отправлением на эту миссию он сделал кинжал примерно 55 сантиметров длиной, потом привязал его к правой стороне бедра, потому что он был левшой. Это значит, что когда он выдергивал кинжал, то удар он наносил всегда левой рукой. Наверняка всякий входящий во дворец был обыскан. Иудеи носили накидки, мужскую одежду и нижнее белье. Муавитяне обыскивали пришедших, но в поисках оружия они ощупывали левую ногу, потому что именно слева вешали меч те, кто пользуется в основном правой рукой. А Оджи был левшой, поэтому он привязал 50-сантиметровый кинжал к правому бедру. Он успешно прошел через охрану, и, очевидно, никто ничего не обнаружил. По дороге домой после выполнения этой миссии он обратился к соучастникам и велел им идти дальше без него. Он сказал: «Я собираюсь назад, мне нужно сделать то, что хочет Бог». И вот он вернулся пред лицо царя, который, как говорит Библия, страдал от ожирения. А вот сказал: «У меня есть для тебя послание от Бога». Царь решил, что он собирается дать ему какой-либо подарок или деньги. Скорее всего, он был жадным. Царь выслал всех вон. А вот подошел прямо к нему и сказал: «Вот послание от Бога». И, выхватив сильной левой рукой кинжал, убил царя. Так Аот подтолкнул всю страну к перевороту. Произошла революция, и власть моавитян была свергнута. И вот про этого человека, совершившего такие дела, сказано лишь то, что помимо своего послушания Святому Духу, он был левшой. Возможно, это было все, что Аот мог предложить Богу. «Бог, я левша, но если ты можешь использовать это, то используй». Какими бы талантами ты ни обладал, и как великолепно они не были бы, принес ли ты их Богу? Когда Моисей был посвящен Богу, то Бог спросил его: «Что это в твоей руке?» Тот ответил: «Это пастуший посох». Бог сказал: «Брось его». Само слово «брось» означает «положить на землю». Какими бы талантами и дарами ты ни обладал, Бог желает, чтобы ты сложил их на землю перед Богом. Бог будет использовать их точно так же, как он употребил тот факт, что Аот был левшой. Еще одна из моих самых любимых историй об освободителях – это история Деворы, израильской матери. У нее был особый духовный дар. Девора была пророчицей. У нее был дар пророчества. Сказано, что она сидела под пальмовым деревом и пророчествовала народу Израилеву. Израильтяне приходили, садились подле нее, и она рассказывала им о Боге или передавала послание Бога. Однажды под пальмовым деревом она обратилась к мужчине по имени Варак. «Сам Бог имеет слово для тебя», — сказала она. «Вот это послание. Ты должен собрать 10 тысяч воинов, пойти и напасть на генерала Сисару, у которого 900 железных колесниц и великая армия позади. Иди и напади на него. Освободи Израиль от хананеев». Теперь мне кажется, что Девора изо всех сил тащила Варака, который брыкался и вопил. Потому он и сделал такое рыцарское заявление о Деворе: «Если ты пойдешь со мной, я пойду. Если ты не пойдешь со мной, и я не пойду». Люди, которые стали тому свидетелями, должно быть, подумали: «Ну и трус же этот парень должно быть». Но за этими словами было кое-что еще, кроме этого. Девора являлась пророчицей, и Варак знал, что если сам Бог проговорил через нее, то Бог подстрахует его, и весь план закончится победой. Возможно, именно для этого, чтобы испытать Девору и истинность ее слов, Варак сказал: «Пойдем со мной». Девора согласилась это сделать, но сказала: «Я тебя предупреждаю, что на протяжении всей истории будет известно о том, как женщина освободила Израиль от хананеев, но я пойду с тобой». Так она подтвердила свое пророчество. Интересно то, как оно было исполнено. Когда Варак пошел делать призыв на войну, откликнулось 10 тысяч добровольцев. Именно это, говорила Девора, должно было вызваться добровольцами 10 тысяч человек. Потом произошло сражение на горе Фавор с генералом Сисарой и его 900 железными колесницами. Какая это удивительная история! Писание – удивительно драматичная книга, особенно в повествовании книг Ветхого Завета. Бог сам смутил всех колесничных Сисары. Я верю, что там имело место сверхъестественное вмешательство. Бог навел панику на вражескую армию хананеян, поэтому Варак и его люди смогли побороть их одной правой. Сисара вышел из игры под конец сражения. Он попытался сбежать, но совершил большую ошибку, когда забежал на территорию, принадлежащую парню по имени Хевер. У него была жена по имени Иаиль. Когда утомленный Сисара пробегал мимо, Иаиль вышла из своей палатки и сказала: «Зайди, господин мой, зайди». «Все ищут меня», — сказал Сисара. «Скажи, что я пошел в другую сторону». Она сказала: «Не беспокойся об этом, просто ложись и засыпай, ты очень устал». Он сказал: «Я очень хочу пить». Она принесла ему кувшин молока. Далее сказано, что он быстро уснул, потому что был совершенно истощенным от сражения. А Иаиль, эта хрупкая женщина, взяла кол от шатра, такой длинный кол, и молоток. И пока Сисара спал, она прибила его голову к полу. Просто вбила кол через его голову в пол. После того, как она это сделала, сказано: «И умер Сисара». Я думаю, что в этом есть какой-то юмор. В Неваде, на холме Донне, есть один могильный камень. По месту, где он лежит, в свое время ездили поезда, а на камне написано: «Вот он лежит, неудивительно, что он мертв. Колесо вагона переехало его голову». Такой могильный камень на самом деле существует. Что-то полезное можно из этого извлечь и нам. Удивительно красивым дополнением к этому событию еврейской истории является то, что Писание называет песню Деворы. В этой песне Девора распахнула свое сердце. Я знаю многих людей, которые любят изучать музыку в Писании. Музыка — это чудо, сотворенное Богом для того, чтобы мы могли выражать наши чувства. Бывают моменты, когда нам нужно сказать то, что сказать невозможно. И тогда мы можем это делать при помощи музыки. Когда народ израильский прошел через Красное море и был удивительным образом освобожден, то на том же месте родилась песня. Вы это заметили, когда читали книгу «Исход»? Бывают моменты, когда все, что нужно, это просто спеть. Музыка играет жизненно важную роль, когда народ Божий терпит лишения. Последнее, что сделал Господь перед тем, как пойти на крест, было «воспев, пошел на гору Елеонскую». Часто народ Божий стоит в присутствии Бога и поклоняется Ему. Я думаю, что нет другого такого времени, кроме поклонения, где мы так особенно нуждаемся в том, чтобы выразить невыразимое. Именно поэтому Писание говорит: «В присутствии Бога пойте и создавайте мелодии для Него в ваших сердцах». В Псалме 100 Давид говорит, что войти в присутствие Бога – это то же, что войти к великому царю. На прием к царю сначала вы проходите через ворота, потом идете по длинным коридорам и, наконец, оказываетесь перед его лицом в его покоях. В Псалме 100 Давид говорит следующее: «Ты начинаешь с ворот благодарения. Врата благодарения ведут тебя во дворы хвалы. Дверь, открывающая доступ в его присутствие – это пение. Вы входите в его присутствие с пением. Музыка – это дверь, которая ведет в присутствие Бога». В книге Судей также звучит красивая музыка. Она называется «Песня Деворы». Она находится в 5 главе книги. И это потрясающий пример того, как народ Божий создал песню Великой Победы. Им нужно было выразить невыразимое через пение. В книге Судей есть много других практических моментов для нашей жизни. Запомните, что основным посланием книги Судей является идея отступничества и его ужасные последствия. Также не забудьте, что мы обращали свое внимание на биографии самих судей, и их жизнь была для нас темой для размышления. Самое главное – это то, что все они были маленькими людьми. Бог любит использовать маленьких людей, таких как вы и я. Он любит брать обычных людей и совершать через них необыкновенные дела только потому, что они доступны для Него. Когда Дух Святой руководит людьми, например, как Аодом, они могут принести Богу свою неспособность писать правой рукой или что-нибудь еще в этом роде. Тогда Бог берет их под свое руководство и совершает через них невероятные дела. Дорогой радиослушатель, позволь мне спросить тебя. Ты доступный человек? Твое сердце открыто перед Богом и для Бога? Если ты не знаешь, как ответить на этот вопрос, я хотел бы дать тебе небольшую подсказку. В одной из книг Нового Завета, в первом послании апостола Иоанна, в 4 главе, в 20 стихе написано: «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Апостол Иоанн считал, что наше отношение к Богу и людям имеет прямую зависимость. «Чем больше я люблю Бога, чем больше я желаю служить Ему, тем больше я буду любить людей». Итак, ты доступный человек? Чтобы ответить на мой вопрос, тебе надо подумать о твоих отношениях с людьми. Ты открыт для своих ближних? Ты честен с ними? Ты желаешь им добра не на словах, а на деле? Твой ответ покажет твое отношение к Богу. Если честно ответив на мои вопросы, ты увидел, что твое сердце не право пред Богом, оно закрыто, я предлагаю тебе прямо сейчас сказать об этом в молитве Богу. Дорогой мой Небесный Отец, исследовав мое сердце, я понял, что оно не право перед Тобою. Оно закрыто было от людей, оно было закрыто от Тебя. Сейчас я желаю, чтобы Ты сокрушил мое каменное сердце и сделал его таким, каким Ты пожелаешь его видеть. Господь, помоги мне, чтобы мое сердце всегда было открытым перед Тобою, чтобы Ты мог действовать через меня и совершить то, что угодно Тебе. Я все это прошу Тебя и молю во имя Господа Иисуса Христа и во славу Твою. Аминь.
0: Это была программа «Вечная истина». Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Маме, в розовом царстве далекого детства вспомню твое материнское сердце. Сердце большое, такое надежное. Жизнь без тебя была б невозможною. Стала я старше, и ты стала ближе. Образ прекрасный, любовью насыщен. Этой любовью к тебе я привязана. Каждой ресничкой тебе я обязана, мама моя. Много словами ты нас не учила, добрым примером, заботой растила. Путь твой, как подвиг, весь мужеством светится. Он мне помог с моим Господом встретиться. Мама, теперь вся седая, ты на коленях о детях взываешь. Нас уже взрослых ты сердце по-прежнему держишь, как крошечных, бережно-бережно. Нет, за такую любовь невозможно ни отплатить, ни воздать подороже. Эта любовь материнскою значится. Знаю, мой долг никогда не отплатится, мама моя. Аминь.

Дивная ночь опустилась на землю, звезды сияют на тверди ночной, с радостью глазу их корнем внемлю, что говорит мне о ночи иной. Было давно то, в святом Вифлееме кануло много столетий на дно. Бог воплотился, как к дивной поэме мир относиться привык уж давно. Грустно на сердце, становится жутко. Снова над миром сгустилась гроза Божьего гнева. Жизнь ведь не шутка, вечная смерть всем глядит нам в глаза. Вот почему и пришел к нам Спаситель, вот для чего и родился Христос, чтобы устроить нам в небе обитель, вечную жизнь Он с собой нам принес. Детям и взрослым открыл Он объятия, всех призывает, придите ко мне. Всех нас зовет к покаянию распятия, чтоб не страдать в вечном адском огне. Друг мой, оставь равнодушие холод, сердце Христу поскорее открой. Ныне, покуда ты силен и молод, в сердце младенцу ты ясли устрой. Дивная ночь к нам спустилась на землю, ныне Христос наш родился святой. С радостью гласу я горнему внемлю, чтобы порвать нам с мирской суетой.

Маленькая девочка, посещавшая неоднократно молитвенные собрания верующих, была очень озабочена спасением души своей. Отец же ее, некогда любивший и сам посещать эти собрания, охладев, возненавидев все то, что относится к вере, воспретил ей посещать их. Она была этим огорчена, но оставалась послушной требованиям отца. Но вот, когда опять происходило обычное собрание, она не выдержала и не могла оставаться на месте спокойно. Улизнув незаметно из комнаты и перепрыгнув через забор, она очутилась в собрании, присоединилась к молящимся. Вскоре отец заметил ее исчезновение и побежал за ней. Найдя ее в собрании на колени, среди молящихся, он пришел в ярость и с гневом схватил ее, чтобы понести домой. Дитя же, взглянув на него взором, сияющим небесной радостью и любовью, сказала: «Папа, ты пришел слишком поздно. Я уже успела отдать мое сердце Спасителю Иисусу». Эти слова размягчили жестокое сердце грешника. Он пал вместе с дочерью на колени, громко взывая о спасении, и тут же нашел своего Спасителя, которого раньше не хотел знать. Смелое свидетельство, наполненное любовью свыше, всегда победит.

Твоих плодов я долго ждал, я ожидал, а ты молчал. Зачем же на земле ты жил? Ведь ты не тратил своих сил. Ты жизнь впустую проводил, ты жизнь прожил, но как ты жил? Скажи мне, друг, что ты мне дал? Ведь я тебе так много дал. Тебе я помощь оказал, а ты себя не оправдал. И тут я горько зарыдал и на лицо свое упал, и вдруг проснулся. Это сон, но для меня был страшен он. Я все не мог забыть слова, те, что поведал мне судья. Но кто-то мне твердил, чтоб никогда я не забыл судьи призыв. Ты жизнь прожил, но как ты жил? Аминь. Иди вперед, забудь тревогу, забудь прожитую беду, воздай благодарение Богу, открой ему свою нужду. Пусть не волнуют сердца грезы, пусть жизнь свободна от греха, пусть не туманят очи слезы, пусть льется вечному хвала. Не забывай, что жизни силы лишь у него себе найдешь, и, побеждая мрак могилы, спокойно вечность отойдешь. Иди ж, не стой на перепутье, спеши к отчизне дорогой, туда, где жизнь милей и лучше, где счастье, радость и покой. Аминь.

Гнушайся злом, не гнушайся ни бедностью, ни своей незаметностью, ни болезнью тяжкою, ни тюремной рубашкою, ни суровую долею, ни невзрачным лицом, а гнушайся злом своим наивным.

Грозный нечестивец, видел я нечестивца грозного, жестокого, несносного. Укоренился он, как баобаб, и трепетал народ пред ним, как раб. Но грянул гром, возмездие лавина, смела с земли с корнями исполина.

Вечное пение. Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и псалмы Давида и Исеева. Еще деворы песнь пророчицы, ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится. А уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением.

Мерзость пред Богом, мерзость пред Богом, глаза горделивые, мерзость уста отвратительно лживые, сердце коварство для ближних кующие, так же и ноги к злодейству бегущие. Тот, кто меж братьями сеет раздор, все это мерзость с давних пор.

Он будет со мной. Вечерние тени заката, предвестника жизни моей. Господь, пред Тобой я склоняю колени, с хвалой благодарности, жертвой вечерней, за пройденный путь под рукою Твоей. Любовью Отца среди суетной жизни взыскал Ты меня, как заблудшую дочь, в дом пира привел меня без укоризны, рассеяв безверья греховную ночь. Я славлю Тебя, мой Творец и Спаситель, за счастье, что в доме нашла я Твоем сокровищ нетленных, мой щедрый даритель, в скорбях, в испытаниях, в бедах хранитель, прими мою жертву, хваленья псалом. Я славлю Тебя за прожитые годы, о, как мимолетно промчались они, все было, печали, нужда и невзгоды, и синие дали, и светлые дни. Прости меня, Боже, что я не умею воспеть Тебя так, как желает душа, как славит природа Тебя зеленея, от сна пробуждаясь весною дыша. Сегодня я снова, по милости Бога, стою на пороге неведомых дней. Как Он поведет меня новой дорогой? Я верю, я знаю, в борьбе и тревоге Он будет со мной до кончины моей.

Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он.

Забытый друг. Если ты изнемог от страдания и слез, если жизнью ты разочарован, от судьбы получаешь шипы вместо роз, и клянешь ты свой жребий суровый. Если сердце твое истомилось тоской, на пути лишь одни неудачи, если ум твой смущен непосильной борьбой, и в отчаянии горько ты плачешь. Не тоскуй, ободрись, ты не так одинок, ты не всеми оставлен друзьями. Самый лучший и верный твой друг недалек, он незримо присутствует с вами. Это друг Иисус, кто следит за тобой, кто запросы души твоей знает, кто усталым, разбитым дарует покой, обездоленных кто утешает. Лишь открой свое горе, доверься ему, он поймет твое сердце больное, лучезарным сиянием рассеет он тьму и ведет свое царство покоя. Он в разбитое сердце надежду вдохнет, и любовью своей неземною он утешит тебя, твои слезы отрет, плач, стенание заменит хвалою. О, немедли, сегодня Иисусу скажи, что в груди твоей жизнь угасает. Он услышит, и мир снизойдет для души, ярким пламенем жизнь запылает.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Рубрика «Идите и научите». Беда шла по пятам. Мужская певчая группа молодых христиан из города Галле, Вестфален, из Германии, ездила в Киргизию евангелизировать. Время визита совпало с беспорядками, разразившимися в этой республике. Но Бог хранил наших братьев, никто из них не пострадал. Киргизия встретила нас, братьев из Германии, почти зимним холодом. Мы прибыли ночью, шел снег, а потом еще и подморозило. В первое воскресенье, 28 марта, вербное воскресенье, мы посетили две общины в столице республики Бишкеки. На следующий день отправились на Иссык-Куль. Посетили церкви в Чолпон-Ате, в селах Григорьевка и Бостыри. После собрания в Бостыри нас пригласили в семью киргизы. Они рассказали нам, как обратились ко Христу. На следующий день мы отправились в город Каракол, Пржевальский. Особенным

третий по величине город в Киргизии. Община, которую мы посетили, готовилась к евангелизации, и мы смогли принять в ней участие, в основном пением. Много людей пришли в молитвенный дом и впервые услышали благую весть. 6 дней мы провели в Джалалабаде. По плану, после посещения церкви в городе Ош 7 апреля мы должны были вернуться на север республики. Однако там начались беспорядки. Люди вышли на улицы с требованием свержения правительства. Были введены в действие силовые структуры. Появились раненые и убитые. Встречи в Таласе были отменены. Нам надо было возвращаться в Бишкек. В аэропорту нам сказали, что воздушное пространство закрыто. 8 апреля утром, помолившись Господу о всех наших проблемах, мы взяли такси и отправились через перевал в обратный путь. Есть только одна трасса, связывающая юг и север Киргизии. В сердцах наших царили мир и покой Божий. Минут через 20 после того, как мы покинули Джалалабад, нам сообщили по телефону, что в этом городе начались беспорядки. Через 10 часов мы достигли Бишкека. Позже мы узнали, что через короткое время после того, как мы свернули с Ошкой трассы, она была закрыта для движения. Казалось, что буквально за нами шла грозная волна беспорядков, но Бог держал над нами свою руку. В Бишкеке был введен комендантский час с 22 часов. Мы успели покинуть город незадолго до этого времени, и через 40 минут были в селе Красная речка. Позже мы могли увидеть последствия тех революционных беспорядков, что произошли в Киргизии. На 11 апреля было запланировано наше возвращение в Германию. Господь благословлял нас обильно и сохранял нас чудным образом. Мы просим вас молиться о Киргизии и киргизском народе, страдающем от политической нестабильности и особенно нуждающимся в благой вести о христианах этой страны, о мире и благоденствии этой республики. Пауль Тиссен.

4 года инвалид. Родилась я в феврале 1942 года в Казахстане, в ауле Яралы, в Целиноградской области. Когда мне было 2 года и 10 месяцев, сильно заболела. Фельдшер сказал маме, что это растяжение. Смазал ножку медом, и на этом лечение закончилось. Шло время, я совсем слегла, а везти меня в больницу мама не могла, так как была под комендатурой. Когда она получила разрешение, чтобы везти меня в Акмалинск, в больницу, то завернула меня в ватное стеганое одеяло и понесла, и даже не могла меня прижать к себе, так сильно у меня болели правая ножка, левая ручка, голова и спина. Врач осмотрела меня и закричала на маму: «Всего ребенка загноила, судить тебя надо». Мне вскрыли нарывы на ноге и голове, и на другой день на левой руке и спине. Пролежала я 11 месяцев. Мама устроилась нянечкой в больнице и была рядом со мной. Раны мои гноились и не хотели заживать. Мне делали чистку кости. На этой операции мама присутствовала и очень переживала, что я проснусь. Когда врач вскрыла ножку, она увидела, что большая берцовая кость с обоих концов была изъедена гноем. Она выдолбила ее совсем. «Теперь моя девочка, считай, что без ноги», — сказала мама и заплакала. «Нет-нет», — сказала врач, — «это место зарастет хрящом, и она будет ходить». Так в 4 года я стала полным инвалидом. Из больницы я вышла на костылях. Гематогенный остеомиелит. От ушиба такой диагноз. Время от времени появлялись нарывы то тут, то там. И снова операции, уколы. И так без конца. Мама искала верующих. В 1949 году мы получили вызов от маминого племянника Володи. Мама радовалась возможности переехать из Яралы в Караганду. Она слышала, что в Караганде есть верующие и хорошие врачи. Мы переехали в Караганду, в старый город, а через месяц я заболела, и мама положила меня в первую клиническую больницу с очередным нарывом на руке. Остеомиелит бушевал. Я не могла нормально учиться. Мама нашла верующих, лютеран. Мы стали ходить на собрания, пели немецкие псалмы и молились. Но у нас не было ни Библии, ни Евангелия, ни песенника. Мама переписывала гимны от руки, и мы дома их пели. Зимой молодые братья часто носили меня на собрания, так как мои костыли застревали в снегу. Мы были им очень благодарны. Часто после утреннего собрания я оставалась в семье проповедника до второго собрания. Мама родилась на Волге, в Саратовской области. Их было 5 сестер, мама пятая, младшая. В войну все растерялись, а тетя Мария и мама были вместе. Они в Яралы недалеко друг от друга жили. Тетя Мария тоже нашла верующих в Дубовке, и у них с мамой часто были разговоры по поводу веры. Тетя Мария утверждала, что человек должен принять крещение, когда поймет, для чего крещение вообще нужно. Они иногда даже ссорились. Потом просили прощения друг у друга и молились. В то время я мало что могла понять, но тетю Марию очень любила. Как-то она приехала к нам, и мы все вместе поехали в старый город. С трамвая пошли пешком. Далеко шли, и я устала. А тетя Мария говорит: «Женечка, потерпи еще немного, где-то уже недалеко». Так мы первый раз попали на собрание на русском языке, проповедовал Антон Брониславович Стрельчук. Сестры хлопотали, не знали, куда меня посадить, и стульчик под ногу принесли, чтобы мне удобно было. Столько было внимания, а я очень стеснялась, что они со мной нянчатся. Сначала мы с мамой ничего не понимали, все было новым, а позже появились братья, которые и по-немецки слово проповедовали. Мы с мамой остались в этой общине.
Были гонения, поэтому собирались по домам, собирались поздно ночью, но я не отставала, всегда ходила с мамой. А болезнь моя все усиливалась. Часто лежала в больнице, только теперь на 60-й шахте. Там была большая больница, и очень часто привозили шахтеров, обгоревших, из-под завалов. Когда мне становилось легче, я ухаживала за больными. Водички налью, когда пить хотят, кормила обедом, судно подавала, словом, помогала, чем могла. С 1951 года это был мой второй дом. А годы шли, учиться я почти не могла. С горем пополам закончила 4 класса. Моя правая нога была на 15 сантиметров короче. Она отставала, потому что была удалена большая берцовая кость. Врачи посоветовали мне удлинить ножку. Это опять операция. Теперь и церковь молилась за меня. Было сделано 2 операции, но нога была все еще короче на 11 сантиметров. В Петропавловске мне сделали аппарат, куда я должна была вставить ногу и зашнуровать как ботинок. Тутор. Так назывался этот аппарат. Этот тутор был очень тяжелый и натирал ногу. Побывав на протезировании, я много чего нагляделась и сказала маме: «Поехали к моему врачу Александру Эдуардовичу. Я хочу ему показать, что мне сделали». И я его попросила: «Александр Эдуардович, ампутируйте мне ножку. Я видела, как люди ходят на протезах, и я буду ходить не хуже других». Для мамы это был шок, но для меня твердое решение. И так в церкви помолились, и в январе 1957 года мне ампутировали ногу, а в феврале мне исполнилось 15 лет. К этому времени на моем теле насчитывалось 18 шрамов. И если мама иногда с кем-то говорила обо мне, что было очень редко, она говорила, что каждый разрез, каждый укол прошел через ее сердце. Это я слышала так, мимоходом, и понятия не имела, о чем, о какой боли она говорит. Мама жила для меня все 88 лет и умерла на моих руках. Дважды я уходила от нее искать счастье, но очень скоро возвращалась с раскаянием обратно. Но это уже другая история. Что я хочу сказать тем, что написала? Мама одна воспитывала меня, и никогда я не слышала от нее, чтобы она просила людей о помощи. Просила только Бога в молитве. Мы с ней жили на ее зарплату и никогда ни у кого не занимали, а наоборот, у мамы были деньги, чтобы помочь, если просили. Великий Бог хранил и защищал нас под своей крепкой рукой. Евгения Б.

В июле 80 лет. Просьба есть у меня к вам. Моей маме исполняется 80 лет в июле, если Бог продлит дни жизни. Милая мама, вы наша родная. Божьих благословений мы вам желаем. Годы были нелегки, много вы страдали. Нет, вы не роптали. Счастье вы Иисусе познали. Будьте верны Богу до конца. Верным лишь откроет Он врата. Лидия Экерт. Не стесняясь никого. Несомненно, в это последнее время, да и в любое время, людям с физическими недостатками или попавшим в тяжелую жизненную ситуацию очень нелегко. Но когда на любое пожелание сразу получаешь ответ без всяких усилий, это вызывает привыкание и ожидание еще больших благ. Очень многим людям нелегко, но немногие пойдут на откровенное спекулирование своим положением. Не скрою, в нашей семье сейчас тоже не все просто. Двое маленьких детей, а работает только один муж. Конечно же, мы стараемся со всем справляться сами. Однако, если бы нам предложили помощь, мы бы не отказались. Но в жизни приходится надеяться на силу Бога. С помощью Господа можно справиться с жизненными трудностями, будь то болезни или материальные нужды. Мне трудно, но все-таки хочется сказать «нет». А когда из своих проблем люди делают источник дохода, не стесняясь ничего и никого. Антонина Кальвина, Россия.

перевели на немецкий. Мы с дочерью перевели на немецкий язык рассказ Якоба Матиса «Дорогие беглецы» из журнала «Сестра», номер 2 за 2010 год. Позже, когда в церкви проводили детскую неделю, я рассказала его. Детям было очень интересно. Очень много нахожу для себя полезного и в газете, и в журнале. Молитвой поддерживаю всех, кто об этом просит. Как же еще помочь друг другу? Как поддержать, если не молитвой Господу? Особенно о детях, которые утопают в грехах, но и о детях благополучных, чтобы остались на верном пути. Агнес Тюк.

дорогие наши неписатели, пусть проснутся. К моему 60-летнему юбилею племянница выписала мне журнал «Сестра». Для меня это был большой сюрприз, так как никогда еще не слышала о нем и не знала, кто мог обо мне знать в Германии. Плакала от счастья целый день и благодарила Господа за то, что Он, Всевышний, все знает, и что из такой дали получила этот журнал. Моя племянница Ирина живет в Друскененкай, куда часто приезжают верующие из Германии, и она через Марию П. заказала ваш журнал. Это был самый большой и дорогой для меня подарок. Журнал очень понравился. Хочу сделать подарок и своему брату по крови Рулису Петрасу. Он живет очень далеко, в России, в Бурятии. Рулис – миссионер и трудится в краях, где когда-то отбывали сроки заключения, и многие христиане за веру евангельскую. Пусть читают его и в такой далекой, но близкой нашим сердцам Бурятии. Молитесь, чтобы и там было пробуждение от греховной спячки. Зинаида Сташевскене, Литва.

мы очень похожи. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Евреям 4:16. Что может быть на земле лучше дарованного Богом права? Приступать к престолу Его благодати и получать милость? Только милостью Бога живем мы каждый день. Кто из людей никогда не падал? Кто из людей никогда не ошибался? Падения бывают разные, и ошибки тоже бывают разные. Бывают падения с роковым исходом, и ошибки бывают роковые. Очень люблю газету «Забытый алтарь». Прихожу в изумление, когда нахожу статьи, которые будто отражают то, что сокрыто в моем сердце. Все мы, рожденные от Бога, имеем одного Отца, и по внутреннему человеку мы очень похожи. Дух Святой в каждом проводит труд, приготовляя нас к вечной жизни. От всего сердца благодарю Бога моего за возможность выписать газету. Год был трудный, но пока работаем, хотя работы стало намного меньше. Слава Господу, что она есть. Что будет дальше, Господь знает. Очень радует то, что христиане стараются не унывать. Все свое упование возлагают на Бога. Я очень часто размышляю о Ное. Как ему жилось в то время? Мы-то имеем много друзей в разных странах. И это очень радостно, когда встречаемся, знакомимся с новыми людьми, и они становятся нам родными. Ной не имел такого общения. Его другом и советником был только Бог. Он был настолько уверен в своем Боге, что весь мир для него не имел никакого значения. Анна Филлерт, Эстония.

«Я и вся моя семья». В 2003 году, в конце ноября, мы приехали в Германию. Через год уверовали наши старший сын с невесткой. В 2005 году, в сентябре, приехал и второй сын к нам. А перед этим я говорил в сердце своем: «Если сын приедет, то в первое же воскресенье после приезда я покаюсь». Так обрел я Отца Небесного, а до этого прожил 50 лет без Бога. Через полгода уверовали дочь и зять. У нас еще не вся семья живет с Богом, но мы знаем, что и сам Господь в Слове Своем говорит, что спасешься ты, спасется вся твоя семья. Слава Господу за это ободрение! Много чудных мгновений за это время дал нам пережить Господь. Работая за 1 евро в час, я упал с лестницы спиной на уголок, и у меня лопнул позвонок. Хотели делать операцию, уже показали, как будут соединять позвонки. Назначили день, помыли и вдруг отменили операцию. Вся наша церковь молилась за меня, и по милости Господа операцию отменили. Одели корсет, а через 3 месяца я снова мог работать. В апреле прошлого года Господь дал мне возможность найти сестру по отцу. Она проживает в Казахстане, город Экибастуз. Она мусульманка. Я молюсь о ней, о ее обращении к Богу Иисусу Христу. Александр Клименко.

Мои встречи. Неграмотно пишу, всего 3 класса до войны окончила, а мне хочется поделиться, сколько мне Господь являет любви и милости. Каждый день хожу раздавать Евангелие и брошюры. Некоторые берут с радостью, а некоторые отвергают. Вот ездили мы как-то во Львов. Дочка ушла по своим делам, а я сидела на лавочке. И вот возле меня сидела женщина, и я стала беседовать с ней. Она слушала внимательно и рассказала свои проблемы. Она живет с сыном, который очень нервный. Я ее спросила, есть ли у нее Евангелие. Она говорит, а что это такое? Рассказала ей, что это письмо от Господа. Дала ей Евангелие, которое она еще никогда не видела. Она так обрадовалась. Говорю ей, читайте, оно дает ответы на все вопросы нашей жизни. Только в Боге успокаивается душа человеческая. Вот и о себе думаю, какой наш Господь милосердный. Ведь кто я? Старая, неграмотная, а Иисус Христос побуждает меня трудиться. Ведь я – труба, через которую Господь говорит. Конечно, покается эта душа или нет, один Господь знает. Я молюсь об этой душе. А если не покается, то ей было во свидетельство сказано. И еще у меня был такой случай. Нужно идти раздавать Евангелие. Встала на колени и прошу Господа. Пошли мне такие души, которые жаждут Твоего слова. Вышла на улицу, а так скользко, иду и думаю, вернусь ли. И вот стоят 2 молодые девушки и курят. Хотела побеседовать с ними, но они не хотели слушать. Иду дальше. Идет навстречу молодой парень, а может, он и женатый, не знаю. Подхожу и даю ему брошюру. Там так хорошо описывается все о спасении душ человеческих. Говорю ему, возьмите, почитайте. Он взял с радостью. Иду дальше. С христианкой встретилась. Поняла, что она еврейка. У нас собираются евреи-христиане только в субботу. Мы с ней беседовали. Как она знает Слово Божие. Она узнала во мне верующую. Сама подошла, поприветствовалась. Вот такую мне Господь дал радость». И не думала о такой встрече. Как-то подошла к молодому мужчине, лет 40. Предлагаю брошюру, а он очень обрадовался и говорит, «Я пресвитер. Мы евреи и собираемся в субботу. Слава за все Господу!» На этом я заканчиваю свое письмо. Прошу вас, напечатайте о моей нужде в молитве за детей. Сын был верующий. Он отпал и очень ожесточился, а дочка ходит в собрание в Ужгороде, но очень и очень далека от Господа. И за меня молитесь, чтобы Господь дал силы до последнего дыхания жизни трудиться в винограднике Божьем, и чтобы могла себя обслуживать, так как силы уже падают. Благодарю Господа за те силы, которые Он мне еще дает. Хожу в собрание только утром, вечером уже не хожу, вечерами плохо видеть стало. Александра Якименко, Украина.

Резонансна очерка Александра Савченко «Раздвоєна і істерзана. Сестра номер 2 за 2010 год. Выражайтесь яснее. Независимо от всех догм, мы знаем, что Церковь – собрание христиан. Она обозначает как всех верующих в Господа Иисуса Христа, так и поместную общину в доме или городе. Под Церковью понимается также место собрания, само здание. Многие христиане хотели бы посещать Церковь, да нет у них такой возможности. Однако все эти верующие во Христа и соблюдающие Его заветы, и любящие Его, входят в состав невидимой пока Вселенской, что на немецком языке означает «универсальной Церкви Иисуса Христа», единой святой общины, являющейся Его телом. Письмо Ефесянам, глава 1, стихи с 22 по 23. Не исключено, что автор очерка о Лермонтове, сказав, кавычки, «следует помнить, что вне церкви нет спасения». Под спасением подразумевал ожидающие христиан в будущем искупление тела. Римляне 8, 23. Или полное и окончательное Божье спасение, когда ад и смерть будут повержены в озеро Огненное. Откровение 20.15. В этих местах Писания говорится о чадах Божьих, числящихся в книге жизни и входящих в сформированную к этому времени Церковь Христа, вне которой Библия действительно не обещает спасения. В таком случае брату Александру Савченко стоило бы, наверное, точнее и яснее выразиться, чтобы истина Господа ни на йоту не была смещена в сознании читающих. Недосказанность, поверхностное изложение библейских истин могут причинить начинающим христианам и тем, кто пришел к Богу не через церковь, много душевных терзаний и даже сбить их с толку. Это правда.